0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.

0: свершилось!
1: Дождались!
0: Мы все в этом зале!
1: И что же нас могло здесь в этот день собрать?
0: Есть радиостанция!
1: Я попрошу овации!

0: Добрый день, дорогие друзья!
1: Мы рады приветствовать вас на первой в России интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис», которую предлагаю начать с ваших бурных аплодисментов.
0: Сегодняшняя наша встреча посвящена презентации «Радио Рансис», первой российской интернет-радиостанции, созданной общественной организацией незрячих. Его учредитель – Московское отделение Российской ассоциации незрячих студентов и специалистов.
1: Или «Рансис». Отсюда и название радиостанции.
0: Ой, Дим, если ты сейчас будешь все секреты выдавать, у нас не останется вопросов для конкурсов.
1: Ну вот уж это вряд ли. Вопросов приготовлено предостаточно, иначе все призы не раздать.
0: Ну да, пожалуй. Дорогие друзья, убедительная просьба к каждому. Запомните, пожалуйста, номер вашего радиоприемника, который изображен на пригласительном билете. Это очень важно. Номер располагается на прямоугольнике прямо на тыльной стороне билета. Сохраняйте билеты до конца программы, и мы подружимся. Рекомендуем вам не покидать зал во время нашей презентации, потому что все время в течение всей презентации будут разыгрываться призы, подарки, поэтому оставайтесь на своих местах.
1: Да, и не забывайте, ведь корень слова «презентация» — «презент».
0: Корень, но не смысл, Дима. Поэтому пора предоставить слово председателю правления Московского отделения «Рансис» Валерию Логойскому.
1: Встречаем бурными овациями.
2: Спасибо. Я с удовольствием приветствую всех, кто пришел на эту встречу, несмотря на полулетную погоду, всех, чье желание выдержало натиск альтернатив. Я надеюсь, что разочарования не будет. Не секрет, что радио «Рансис» впервые вышло в эфир уже более 3 лет назад и не первый год выходит в эфир в качестве средства массовой информации. Нас слушают не только в России, но и во многих странах, в Беларуси, на Украине, в Болгарии, Германии, Израиле, Румынии. Причем не только слушают. Люди участвуют в создании наших программ. И это для нас очень важно, потому что мы считаем интерес слушателей одним из самых важных критериев оценки нашей работы. Но это тоже не секрет. Если же все-таки говорить о секретах, то главные — это люди. Люди, которые объединились вокруг идеи создания площадки для реализации, для творческой самореализации незрячих. Это люди, которые часто работают исключительно на энтузиазме, но энтузиазма которых хватает для того, чтобы радио «Рансис» смогло не просто жить изо дня в день, но и строить серьезные творческие планы на будущее. Сегодня речь не о планах. Сегодня мы постараемся рассказать вам о программах «Радио Рансис», прежде всего тематических, и о тех людях, которые участвуют в создании нашего эфира, чье творчество представлено там. Это, например, музыканты. Ну, поскольку я явно не цистерон, а к тому же еще и простужен, то я перехожу к Коде. Мне хочется поблагодарить тех, кто помог нам организовать эту встречу. Это Московская городская организация ВОС, культурно-спортивно-реабилитационный комплекс ВОС и наш постоянный партнер – музыкальное объединение МЭРЦ, без которого многие проекты «Радио Рансис» были бы просто неосуществимы. А теперь я с удовольствием присоединюсь к тем, кто ожидает первого номера концертной программы. Спасибо.
0: Большое спасибо.
1: Валерий Логойский, главный идеолог «Радио Рансис», открывает концертную программу нашей презентации заслуженный артист России Вениамин Полецкий. Единственный в Москве незрячий заслуженный артист. И он дарить вам свое искусство на волшебном электрическом баяне фирмы «Роланд». В его руках будет сосредоточен целый оркестр. Давайте этому обстоятельству тоже поаплодируем. И компании «Роланд», которая предоставила очень много ценных призов для сегодняшней лотереи.
0: Дело в том, что у нас все сегодня исполнители, практически все, будут выполнять совершенно ответственную миссию, будут вытаскивать лотерейный билет, согласно которому вы будете уже получать свои призы и подарки сегодня.
1: Итак, Вениамин Прокопьевич,
0: наш замечательный
1: предоставляется возможность первым осчастливить кого-то из обладателей пригласительных билетов.
0: Номер 376. Поднимите, пожалуйста, руку. Есть номер 376? Будьте добры.
1: Прошу.
0: Вы поднимаете руку, подходите к сцене. Абсолютно точно так же будет проходить в течение всей презентации. Если у вас есть этот номер, вы поднимаете руку, проходите к сцене, и потом мы с вами обязательно разберемся и подарим вам подарок. А сейчас...
1: Вениамин Полецкий.
0: Аплодисменты.
1: Исполнит для вас попурри на старинные мелодии.

0: Дорогие друзья, слово предоставляется Валентине Алексеевне Штоль, заместителю руководителя Департамента труда и занятости города Москвы.
1: Уважаемые гости, дорогие друзья, мне очень отрадно присутствовать на презентации интернет-радио для незрячих. Своеобразное окно в мир, в большой мир. И я желаю дальнейшего развития этому проекту, творческих планов, возможностей для их реализации, благодарных слушателей. И должна отметить также с большой радостью, что для организаторов и создателей этого интернет-радио это не единственный успешный проект, претворенный ими в жизнь. В прошлом году этими людьми был разработан другой проект, направленный на обеспечение занятости также незрячих граждан, на создание дополнительных рабочих мест и модернизацию существующих рабочих мест, также по специальностям творческой направленности. Департаментом труда и занятости был поддержан этот проект, и он уже также успешно работает почти целый год впереди. Я думаю, что расширение границ, успешные и творческие планы, и я желаю этим людям так держать и поддерживать свою активную жизненную позицию. Так держать. Успехов вам, дорогие друзья.
0: Спасибо. Большое спасибо. Первой тематической программой, которая вышла в эфир «Радио Рансис», стала программа «Искристый звездопад». С ее автором и ведущим мы сейчас познакомимся, но пока что наш конкурсный вопрос.
2: Да, мы готовы. Здесь у нас есть обладатель билета 376. Это Лариса Викторовна из местной организации «Измайлова». Она готова ответить на вопросы викторины.
0: Вопрос звучит так. Как вы думаете, о чем программа «Искристый звездопад»? Об астрономии, о баянной и аккордеонной музыке или о пограничных состояниях сознания?
3: О музыке.
0: О музыке. То есть о баянной и аккордеонной музыке.
4: Да. Аплодисменты, бурные аплодисменты, правильно ответивший. Да. Первая участница нашей лотереи. Да.
2: И вы получаете приз. Это FM-приемник, подставка для ручек, рамка под фотографии и что-то еще такое.
4: И калькулятор.
2: И калькулятор. Это все в одном.
0: Замечательно.
2: Да, пожалуйста.
0: Спасибо большое. Ведущие, представьтесь, Дмитрий, нам сказали. Собственно, я с огромным удовольствием представлю своего соведущего, хотя мне придется сегодня сделать это еще раз, я вам открою маленький секрет. Дмитрий Боготов. Богатов.
4: Я Богатов.
0: Ты Богатов, да. Который всегда мечтает стать богатым, да. И Мария Холкина, спасибо большое. Но на самом деле представлять сейчас хочется не нас, а того человека, который делает программу «Искристый звездопад». Денис Шрейбер живет и работает в городе Кемерово. Он старший преподаватель кафедры народных инструментов Кемеровского государственного университета культуры и искусств. Его ученики – лауреаты областных и международных конкурсов. Денис Шрейбер – создатель уникальной передачи «Искристый звездопад», которая выходит в эфир на Всероссийском радио. Под его руководством и непосредственном участии создан сайт goldaccordion.com, один из немногих порталов, который пропагандирует музыку для баяна и аккордеона.
4: Итак, поздравления.
5: Искристый звездопад. Аккордеон и баян. История и настоящее.
6: Дорогие друзья, я очень рад поздравить вас с таким событием, как презентация необычного, замечательного радио «Радио Рансис». Мне очень приятно работать с людьми, которые создали этот проект и по сей день занимаются его продвижением, занимаются раскруткой этого радио. Должен сказать, что очень благодарны слушатели у этой радиостанции. В дальнейшем хотелось бы пожелать творческих успехов, хороших, интересных программ и радовать слушателей как можно дольше. Всем удачи!
0: Такое аудио-приветствие от Дениса Шрейбера. Но сейчас хотелось бы объявить следующий номер. На новогоднем балу состоялось первое выступление ансамбля «Мерципаны» под руководством Павла Егорова. И вновь на сцене этот вокальный ансамбль. Поприветствуем его.
4: Но прежде чем Вокальный ансамбль «Марципан» подарит нам свое искусство.
5: Счастливый билет.
4: Ему предстоит выбрать своей счастливой рукой 5 следующих обладателей призов. Господа артисты.
0: Каждый участник коллектива подойдет к нашей замечательной коробочке.
4: Крути наш лототрон под бурные аплодисменты зрителей. Напряжение нарастает, нарастает, потому что сейчас 5 человек, не один, а целых 5, получат ценные призы от Радио Рансис. Итак, номер 374, прошу. Есть такой? Значит, нет.
0: Значит, нет, значит, повезет кому-то.
4: Значит, следующий. Даже 2 вытянули. Вот такой у нас волшебный лототрон. Номер 549.
0: 549 есть в зале? О, прекрасно.
4: Отлично, просим вас к сцене.
0: Так.
4: И еще.
0: Еще, будьте добры.
4: Еще, Светочка.
0: Помогите нам вытащить билетик. Так. Номер 273 в зале есть, судя по всему, да? Есть!
4: Ну и подходите. Чудненько.
0: И последний номер. Номер 365.
4: Номер 365. Ну и я.
0: Слушай, Димочка, да, давай.
4: Кому-нибудь тоже принесу удачу. Номер 279. Присутствует 279. Такой счастливчик в нашем зале?
0: Есть! Отлично.
4: Отлично!
0: 279, подходите к сцене. Ну и сейчас?
4: Итак, русская народная песня «Ивушка». Обработка Рыльцова.
0: Встречаем.

0: Вокальный ансамбль «Марципан». Анна Шагаевская, Светлана Цветкова, Юрий Маркин, Дмитрий Шинаков. Провожаем.
1: И Дмитрий Богатов.
0: Бурными аплодисментами.
1: Дорогие друзья, сейчас обладатели номеров счастливых билетов находятся у сцены, Ань.
2: Да, вот наша счастливая четверка, правда. Представьтесь, пожалуйста.
3: Ольга.
2: Ольга.
4: Алексей.
5: Алексей. Аркадий.
2: И Валентина. И Валентина. И вам даже без всяких вопросов, просто от радио «Рансис» призы. Дорогие друзья, а мы аплодисменты.
1: У нас и так бывает. Сейчас я достану еще один лотерейный билет.
0: Естественно, под бурные аплодисменты зрителей.
1: Номер 198 есть в зале?
0: Чудненько, просим вас подойти к сцене.
1: Подходите к сцене. Одной из первых появилась в эфире радио «Рансис» программа «Инфотрон», посвященная информационным технологиям и возможностям их использования людьми с нарушениями зрения. Ее автор и ведущий Евгений Корнев живет не в Москве, а подготовленные выпуски попадают к программному директору как раз посредством тех самых информационных технологий. Такая ситуация для радио «Рансис» скорее правило, чем исключение. Авторы, ведущие программ и их участники живут в разных городах России и, если говорить непосредственно об участниках, даже мира.
6: Вопрос викторины.
0: Попробуйте ответить, где живет автор и ведущий программы «Инфотрон». Варианты ответа. В Кемерово, в Хабаровске или в виртуальной реальности?
2: Валентина, ну нам нужно с вами выбрать один из вариантов. Кемерово, Хабаровск или виртуальная реальность. Называйте любой вариант.
3: Кемерово.
1: Аплодисменты.
0: Угадали, да? Аплодисменты с помощью зала.
1: Подсказки. Спасибо.
2: Так, и вы получаете приз «Термокружка».
0: Будете пить горячий чай холодными зимними вечерами, слушая радио «Рансис».
2: Да, да.
1: Дорогие друзья, слово аудио. Слово предоставляется автору и ведущему программы «Инфотрон» Евгению Корневу.
6: «Инфотрон». Авторская программа Евгения Корнева.
7: Приветствую, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон» на радио «Рансис». Поскольку радио «Рансис» вещает через интернет, то естественно, что на этом радио должна быть программа, которая рассказывает, как этим самым интернетом пользоваться, а заодно компьютерами, смартфонами и другими информационными технологиями. Вот об этом и рассказывает программа «Инфотрон». Спасибо всем, кто ее слушает, а радио «Рансис» пожелаем стабильного вещания, большой аудитории и всего самого позитивного.
6: «Инфотрон». Авторская программа Евгения Корнева.
1: Большое спасибо Евгению Корневу.
0: Ну что ж, дорогие друзья, наверняка вы помните такую певицу Елена Кузнецова. Она у нас неоднократно выступала. Она принимала участие в культурной делегации от нашей страны на Олимпиаде в Пекине. Но у Елены грандиозные творческие планы. И она своим творчеством штурмует далекую Индию. И скажу без утайки, ей это удалось. Встречайте, дорогие друзья, Елена Кузнецова.
1: Аплодисменты.
0: Елена исполнит номер из мегапопулярного мюзикла в Индии «Мечты о Бомбее». Елена Кузнецова.

0: Елена Кузнецова.
1: В сетке вещания «Радио Рансис» есть загадочный пункт под названием «Бонус». Вопрос, что это такое, мы бы хотели задать депутату Государственной Думы Олегу Николаевичу Смолину. Но сначала хотелось бы узнать, присутствует ли в зале Олег Николаевич сегодня? Присутствует. Пожалуйста,
0: присутствует. Поднимайтесь. Подбурные аплодисменты зрителей. Олег Николаевич, просим на сцену.
2: Добрый день, дорогие друзья. Депутаты Государственной Думы, когда не знают, что ответить, они всегда уходят от вопроса.
1: Олег Николаевич, у меня есть к вам три варианта, на самом деле, ответа.
2: Да, интересно.
1: Первый вариант – программа по заявкам радиослушателей.
2: Так.
1: Второй вариант – еженедельная викторина с розыгрышем призов. Или третий вариант – блок нееженедельных программ «Радио Рансис». Вот.
2: Ну, третий вариант мы отбросим сразу. А что касается первого и второго, то мы попросим помощь зала. Поскольку чукча чаще бывает писатель, чем читатель. Вы же понимаете, я чаще даю интервью «Радио Рансис», чем его слушаю, к сожалению. Вот вообще я вам должен рассказать забавную историю. Я, наконец, решил обучиться работе на компьютере. Не знаю, присутствует здесь Анатолий Попко или нет, который меня этому делу учит. Но я надеюсь, что, несмотря на занятость его и мою, мы когда-нибудь с этим делом справимся. Вот, ну как зал, подскажите, что такое бонус?
0: Который вы отбросили, Олег Николаевич.
2: Третий вариант, который я отбросил, это ужасно. Ну ладно, что делать? Придется мне, видимо, обойтись каким-нибудь духовным призом на сегодняшнем мероприятии.
0: Ни в коем случае! Аплодисменты!
1: Олег Николаевич, в любом случае, поощрительный приз мы вам подарим.
2: Поощрительный приз за ошибку, я понял.
1: Поощрительный приз за ошибку.
2: Так, а сказать несколько слов можно в связи с презентацией «Радио Рансис»?
0: Да, конечно.
2: С удовольствием. Вы знаете, позавчера был Всемирный день зрения, вчера, как известно, Международный день белой трости. И вот вчера мы проводили пресс-конференцию, президент общества слепых, ваш покорный слуга, депутаты Государственной Думы Диана Гурцкая. Я там позволил себе сказать вот что. Обычно говорят в таких случаях о том, чего государство нам не дает. Это правильно. А я пытался говорить о том, что мы даем государству. И говорил о том, что люди с нарушениями зрения – это люди, которые в среднем являются лучшими массажистами в Российской Федерации, что это люди, которые в среднем обладают более высокой музыкальной культурой, чем население, современное население Российской Федерации. Кстати, сегодняшнее выступление, и в особенности марципаны, меня в этом лишний раз убедили. Я уж не говорю о том, что Вениамин Прокопьевич Палецкий когда-то давал мне консультации, когда я учился в музыкальной школе. А я своих учителей всех помню поименно и никогда не забываю, пользуясь случаем, Вениамин Прокопьевич, огромная благодарность. Вот. И я еще сказал, что люди с нарушением зрения – это лучшие в России читатели. Мы когда-то были, наверное, самой или одной из самых читающих стран мира. Сейчас, к сожалению, мы читаем в среднем в 3-4 раза меньше, чем социальные государства Европы. Но это относится к среднему к населению, а к нам, людям с нарушением зрения, не относится. У нас 150 тысяч читателей, и я уверен, что в пересчете на одного человека прочитанных книг мы дадим вперед, 100 очков вперед, любой, самой социальной европейской стране. А теперь я думаю вот еще о чем, что если люди с нарушением зрения – это лучшие, кто работает с человеческим телом, это лучшие по музыкальной культуре и лучшие по чтению книг, то наверняка и средний интеллектуальный уровень людей с нарушениями зрения должен быть никак не ниже, а скорее выше, чем средний интеллектуальный уровень населения в нашей стране. Потому что когда ты много читаешь, когда ты много работаешь с людьми, когда ты при этом обладаешь хорошей музыкальной культурой, это непременно сказывается и на интеллекте. И я думаю, что сегодняшняя презентация подтверждает это мое убеждение. Потому что, ну, иногда включаешь телевизор, вы сами знаете, что такое, да? Все каналы перещелкнул, смотреть нечего. Если что-нибудь веселое, то это русские бабки, юмор преимущественно ниже пояса. А сегодня я с удовольствием наблюдаю за тем, как «Радио Рансис» организовала свою собственную презентацию. Молодцы, ребята. Я вас поздравляю от всей души. А заодно
1: Олег
2: и весь
1: Николаевич.
2: Зал.
1: Да. Да, Олег Николаевич, мы вас очень просим спеть.
2: Говорят, еще спеть нужно. Терпеть будете простуженным голосом? Будете? Тогда рискнем.
0: Олег Николаевич, перед этим осчастливьте своей депутатской рукой следующего обладателя счастливого номера. Итак, номер 231.
1: Есть в зале номер 231? Есть!
0: Отлично, проходите к сцене, ждем вас. А пока Олег Николаевич Смолин порадует вас песней под бурные, нескончаемые овации.
2: Я вообще каюсь, Вин Прокофьевич, после баяна я изменил баяну с фортепиано, а потом еще и с гитарой. Вот, но это не значит, что получилось лучше. Я думаю, что здесь в музыке не просто любви все возрасты покорны, но и прощается даже наличие нескольких возлюбленных. Ну, давайте попробуем. А песню, которую я вдруг сегодня вспомнил в соответствии со временем года, когда-то этой песне меня научил Николай Морозов. Вы знаете, наверное, этого. Я скажу, хочу сказать парня исключительной мужественности. Хочу сказать, что потом уже я узнал, что ее написал Николай Шипилов, но чтобы двум Николаям не было однообразно, я туда кое-что добавил из Петра Ильича.

никого не пощадил это озеро. Даже солнце не в ту сторону упало, вот и листья разлетаются, как гости. После бала, после бала, после бала, вот и листья разлетаются, как гости. После бала, после бала, после бала, эти двое в темно-красном.

0: Аплодисменты.
1: Олег Николаевич Смолин под бурные аплодисменты зрителей получает FM-радиоприемник, совмещающий в себе подставку для ручек, фоторамку и калькулятор. Естественно, с символикой Радио Рансис. Она будет стоять у него на рабочем столе, и он будет с радостью вспоминать о нашей презентации.
2: И я обещаю завершить мое компьютерное образование и вступить в число славный корпус незрячих интернетчиков. Спасибо.
0: Аплодисменты. Но не только Олег Николаевич сейчас получает приз, также у нас получает приз тот самый счастливчик. Чей
3: это
0: номер?
3: Девушка Наталья
1: просто
3: из местной организации академической. Она получает суперприз.
0: Аплодисменты. Суперприз.
4: Суперприз.
1: Это смартфон Nokia C5 с лицензионной предустановленной программой экранного доступа Mobile Speak, любезно предоставленная нам руководителем компании «Элита Групп» Нусретом Адигизаловым. Бурные аплодисменты, дорогие друзья!
0: Дима, как ты это запомнил? До сих пор не понимаю.
1: Сам удивляюсь, Машенька.
0: Дорогие друзья, чтобы не заканчивался этот момент замечательный, 375-й номер есть у нас в зале?
4: Суперприз!
0: Номер 375.
3: Номер 375 отложен Алексеем Черемушем для представителей журнала «Диалог». Правда, никто пока ко мне не подошел. Есть кто-то в зале от «Диалога»?
0: Ура!
3: Вот
1: ура, аплодисменты!
3: Выиграл.
0: Как показывает практика,

0: слушателям и ради статуса.
1: Для удобства слушателей.
2: Ну, конечно, для удобства
0: слушателей. Это правильный ответ. Аплодисменты, дорогие друзья.
2: Спасибо большое. А теперь мы послушаем, что сказал о сайте Радио Рансис Анатолий Камынин.
3: Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Анатолий Камынин. И я хочу сказать несколько слов о Радио Рансис и сайте радиостанции. В первых выпусках передач, тех самых передач, без которых теперь нельзя представить эфир Радио Рансис, слушатели и авторы Радио Рансис начинали свое общение, так сказать, с чистого листа. И чем-то это напоминало первое знакомство. Было похоже на то, как зарождаются и устанавливаются отношения между будущими друзьями. Слушатели словно бы знакомились с ведущими, с атмосферой передач, с радиостанцией в целом. Однако для тех, кто решит присоединиться к Радио Рансис сегодня, кое-что будет уже по-другому. И дело в том, что Радио Рансис уже имеет свою историю. У многих передач количество выпусков превысило несколько десятков. А это значит, что эти передачи уже имеют свой характер, свое настроение. И это настроение, особенное для каждого цикла передач, очень ценится постоянными слушателями. И будет действительно жаль, если настроение слушателя, случайно подключившегося к Радио Рансис, не совпадет с настроением передачи, которая в это время звучит в эфире. Стоит ли в таком серьезном деле, как выбор радиопередач, полагаться на случай? Тем более, что и в этой ситуации Радио Рансис идет навстречу своим слушателям, предоставляя в их полное распоряжение сайт радиостанции и почтовые конференции. Именно сайт Радио Рансис поможет сегодня слушателям избежать разочарования, поможет не пропустить интересную передачу и познакомит с ее анонсом и описанием. На страницах сайта слушатель может найти замечательный архив прежних выпусков, может задать вопрос авторам и организаторам Радио Рансис, высказать свои замечания и даже, возможно, в будущем предложить себя в качестве автора радиопередач. Нет никаких сомнений. Сегодня знакомство с Радио Рансис нужно начинать именно с сайта радиостанции. А для этого открываем любимый браузер и набираем в адресной строке radiopage.rancis.org.
2: Большое спасибо Анатолию Камынину за аудиоприветствие.
0: А теперь Радио Рансис принимает поздравления от Курского музыкального училища в лице его преподавателя, лауреата международных конкурсов Рената Джунусова. Приветствуем, дорогие друзья!
2: Ренат сейчас вытащит счастливый билетик.
0: Так все хотят себе у нас сегодня. Номер 365. Под бурные аплодисменты зрителей. А для всех остальных, кто еще счастливчиками не стал, но непременно станет, Ренат Джунусов.
2: Аплодисменты.

0: Ринат Джунусов.
1: Аплодисменты.
2: Добро пожаловать в гостиную «Радио Рансис».
1: В записи программ «Радио Рансис» принимают участие люди разных возрастов, поэтому, переходя к представлению гостиной «Радио Рансис», мы решили сформулировать конкурсный вопрос так. Сколько лет было самому молодому участнику программы «Гостиная «Радио Рансис»»? И у нас как раз очень молодой участник нашего конкурса сейчас
3: будет отвечать
1: на этот
3: вопрос. Они вместе с папой.
0: Ага.
3: Николай с папой. И сыном Виктором.
0: Итак, варианты ответа. 4 года, 19 лет и отказался назвать возраст.
4: Четыре года.
1: Четыре года. Это верный ответ абсолютно.
0: Это дочь Оли Субботиной и Максима Шульмина из Томска, Снежана.
3: И вот сын вытащил счастливый билет, поэтому папа получает телефон Samsung.
1: Аплодисменты!
0: Отлично, дорогие друзья. Благодарим за этот приз Александра Слепцова. Не тратя времени без лишних фраз. От Рензани до Транссиба. Кто пользовался Слепсунгом хоть раз, скажет разработчику спасибо. Александру Слепцову отдельная благодарность от Радио Рансис и всех нас.
1: А теперь мы предоставим слово одному из ведущих этой программы «Гостиная Радио Рансис» Андрею Костину. Дорогие друзья, давайте поаплодируем Андрею.
5: Я приветствую всех собравшихся в этом зале замечательном. Сам долгие годы здесь участвовал по юности. И 2 года назад я познакомился с Радио Рансис. И 2 года вот мы сотрудничаем с Радио Рансис. Гостиной Андрей Костин, кто слышал музыкальные передачи. Вот. Я рад очень, что в моей судьбе случился такой момент, потому что мои музыкальные способности очень выражаются в этой передаче. Да здравствует Радио Рансис! Многие лета!
1: Спасибо большое.
0: Андрей Костин.
3: И вы получаете, как ведущий программы, наушники фирмы Roland. Это вам как раз как музыканту будет очень полезно.
0: Ну что ж, дорогие друзья, а на концертную программу презентации продолжает...
1: Дмитрий, я немножечко вас перебью, потому что сейчас мы должны прослушать один замечательный рекламный джингл и угадать, кто же все-таки говорит на этой записи. Внимание. Внимание.

0: радио классное.
1: Варианты ответа, дорогие друзья, давайте прямо вот
2: из зала. Итак, дорогие друзья, чей голос звучит на джингле? Даже вариантов не пришлось даже давать. Вариант. Приветствуем большого артиста во всех отношениях, лауреата международных конкурсов, солиста ансамбля МВД России, лауреата международной премии «Филантроп» Олег Осколков, дорогие друзья.
3: О, добрый, отлично. Добрый день, с праздником, с днем рождения, радио Ранцис. Ура, 3 года, это прекрасно.
1: Олег, у вас очень ответственная миссия. Вам нужно выкинуть аж 5 счастливых билетов.
2: Так, не один, как 5. Большой артист, ты вытаскиваешь 5.
3: Все по одному, а значит я 5, да?
2: Ну давай, крутани как следует.
3: Я как следует крутану, потому что что-то у вас-то не застряли там на 100, да, на 200, да. На 300.
2: Действительно.
3: Вот сейчас будет здорово, если я свой номер...
2: А зрители аплодируют, ведь напряжение нарастает. Каждый хочет получить суперприз. И остальные 5 счастливчиков, итак, которые вытянет Олег Осколков.
3: Так, вы знаете, какой номер? 620.
1: 520. 520.
2: 520. 520. Есть счастливый обладатель номера?
3: И крутанем еще. Видите, я крутанул, сразу 500 пошло. Так, это
1: 89. Номер 89.
2: Есть такой участник в зале?
3: Это уже сколько? 2? Вот, да?
2: 2. Да.
3: Сейчас будет.
1: Номер 69.
2: Вот так переломил.
3: Так, надо еще крутануть сейчас. Итак.
1: Номер 114.
2: 114.
1: И последний.
3: И последняя.
1: Счастливчик.
3: Если момент, не мой, конечно, тогда же буду петь. Все.
1: Итак, 505. 505, дорогие
3: почти
1: друзья.
3: Почти мой. Ну ладно.
2: Ну ничего, в следующий раз повезет. А пока Олег Осколков споет арию «Алеко» из оперы Сергея Васильевича Рахманинова «Алеко». Приветствуем!

0: Олег Осколков.
1: С праздником вас, спасибо большое.
2: Ну а сейчас приятный момент.
3: Представьтесь, пожалуйста.
4: Алексей.
3: Алексей получает приз. Ирина Николаевна Зарубина, я не прошу вас представиться, мы все ее знаем. Но вот так вот судьба распоряжается. Вытянула счастливый билет, получила приз. Так, представьтесь, пожалуйста.
5: Ольга.
3: Ольга. И вот Ольга у нас обладательница специального
4: счастливый
3: приза от радио
4: билет.
3: «Рамсис». И замечательная Алла.
5: Спасибо.
2: Аплодисменты, дорогие
0: Поздравляем!
2: И сейчас нам уже не терпится представить нашего очередного артиста.
0: Сейчас вам свое искусство на своих волшебных, космических, не побоюсь этого слова, барабанах от фирмы Roland подарит лучший барабанщик 2010 года Виктор Коньков, дорогие друзья. Но прежде он осчастливит обладателя приглашения своей натруженной барабанной палочками рукой.
6: Викторины.
2: 447. Есть у нас в зале такой номер? Да, есть. Все, прекрасно. Можем со спокойной душой отпускать Виктора играть.
0: Итак, приветствуем Виктор Коньков.

0: Аплодисменты.
1: Виктор Коньков. Дорогие друзья, обычно, когда играет Виктор Коньков на своих космических барабанах, возникают сомнения, что это он делает вживую. Все те звуки, которые вы слышали, они абсолютно живые. Вот. Верите, что это не фонограмма? Провожаем Виктора Конькова.
2: Программа «Факультатив».
3: Переходя к представлению этой программы, интересно отметить, что звучащие в ней интервью, чаще, чем представляемые в других программах, записываются за пределами Москвы, иногда в местах, географически очень удаленных от столицы. И наш конкурсный вопрос связан именно с этим. Анечка, кто у нас сегодня отвечает на
4: конкурс? Да, у нас представительница местной вопрос организации
2: викторины
4: Щукина Александра Николаевна. Вот она здесь у нас стоит.
1: Итак, дорогие друзья, назовите самый географически удаленный от Москвы город, в котором координатор программы «Факультатив» Ирина Зарубина записала интервью, прозвучавшее впоследствии в эфире радио «Рансис».
4: Вариант
3: Томск,
4: ответа.
3: Владивосток или Хартфорд, штат Кентукки?
5: Владивосток.
3: Владивосток. И это совершенно верный ответ. У
1: абсолютно
3: нас
1: правильно.
3: Такие подкованные вот, зрители. Вот.
4: Александра Николаевна получает набор посуды. Под ваши бурные аплодисменты.
1: Символикой радио «Рансис».
4: Конечно же.
3: И под ваши же аплодисменты слово передается координатору программы «Факультатив», финалисту всероссийского конкурса СМИ «Про образование 2009» в номинации «Лучшая радиопередача» или «Цикл радиопередач о развитии российского образования» Ирине Зарубиной слово передается. Встречаем.
6: Ну, вообще, если совершенно честно, самый дальний мой интервьюер был в Соединенных Штатах Америки. Да? Ну, значит, я прослушала. Вот. Небольшой экскурс в историю. 20 лет назад была создана первая общественная организация незрячих специалистов. И в 98 году разные общественные организации России объединились в Российскую ассоциацию незрячих студентов и специалистов. И вот спустя 20 лет мы присутствуем на презентации одного из самых удачных проектов этой организации. Я благодарна радио «Рансис» за то, что 3 года назад меня пригласили, и за то, что 3 года я могла делать, в общем-то, то, что хотела. Не каждая организация это позволяет. Большое спасибо радио «Рансис». И я хотела бы пожелать процветания. Сейчас появляется много различных радиостанций русскоговорящих и в Украине, и в России. Я надеюсь, что эта конкуренция радио «Рансис» только поможет. Процветания вам и как можно больше интересных программ и слушателей на всем земном шаре.
3: Цветы и подарки от радио «Рансис»
1: Ирине Зарубиной.
2: Презентация проходит при поддержке МГУ ВОС и КСРК ВОС. Генеральный партнер – музыкальное объединение «МЕРЦ».
1: Ну что ж, дорогие друзья, продолжает нашу программу лауреат международного конкурса Анна Шагаевская.
3: Но мы никого никогда не пускаем петь до того, как они нам не вытащат номер, наши уважаемые артисты. Поэтому, Анечка, номер.
5: Я уже знакома с техникой.
3: Так, номер 476.
1: Отлично, есть. Просим к сцене.
3: Просим, ждем и слушаем Анну.
1: Она исполнит арию Лауретты из оперы Джакомо Пуччини «Джанни Скикки».

0: Анна Шагаевская.
1: Аплодисменты.
2: Программа «Запечатленная». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи.
1: Радио «Рансис» широко использует VoIP-технологии и, в частности, Skype. Кроме всего прочего, это позволяет приглашать к участию в записи программ людей, живущих не только в разных городах России, но и в разных странах мира.
0: Нередко пользуются этими возможностями и один из координаторов программы «Запечатленная» Зоя Шишкова. Гостями ее программы были жители Белоруссии, Украины, Германии, Израиля и других стран.
1: Но каково максимальное количество стран, которые были представлены в одном выпуске «Запечатленного»? Я продвигаюсь к Анне.
3: Да, у нас вот обладатель билета
1: так.
3: С номером 476. Это Юлия Васильевна,
2: вопрос,
3: да? Юлия Васильевна,
2: викторины.
3: Из местной организации «Тушино». Мы готовы отвечать.
1: Еще раз вопрос. Какое максимальное количество стран, которые были представлены в одном выпуске «Запечатленного»? Варианты ответа, Дим?
0: Они все укладываются в цитату из считалочки про зайчика. Ну или раз, два, три, четыре, пять. Пиф-паф, ой-ой-ой, помните? Итак.
4: Четыре.
0: Абсолютно правильно.
1: Какие подкованные у нас сегодня
0: аплодисменты.
1: Зрители. Аплодисменты.
3: Ну мы знали, куда идем, мы знали, что будут призы. И вот приз для Юли Васильевны – это термос, мини-термос, очень замечательный, тоже с логотипом «Радио Рансис». Спасибо.
0: Аплодисменты победительнице.
1: И мы хотели бы предоставить слово координатору программы «Запечатленная», автору программы «Ориентир» на Всесоюзном радио Зое Шишковой. Аплодисменты, дорогие друзья.
4: Ну, я прежде всего хочу сказать, что я не автор программы «Ориентир». Я просто там сотрудничала когда-то, немножечко была внештатным корреспондентом. И, в общем, с той поры как-то вот опыт какой-то у меня появился. А сначала я была просто радиослушательницей «Радио Рансис». Когда я о нем узнала, очень обрадовалась, удивилась. Сразу подписалась на рассылку «Радио Рансис», активно там участвовала. Между прочим, и нашим тем потенциальным слушателям, и непотенциальным советую это сделать. Вот. Ну, в общем, короче, чего-то хотела, чего-то просила и напросилась. И вот стала координатором программы «Запечатленная». Уже 2 года. И должна сказать, что, наверное, вот... Программа «Запечатленная», вы, наверное, слышали, это воспоминания, размышления и архивные записи. И если бы радиослушатели мне не помогали активно, то у меня бы не было ни архивных записей. Ну и, короче говоря, я как-то очень тесно сотрудничаю с радиослушателями. Они мои друзья, помощники. И мне очень комфортно работать с нашей администрацией. И вообще я хочу сказать, что я влюбилась с первого взгляда. Рансис радио – мой предмет. Пусть живет оно много лет, и душа моя будет рада.
1: Большое спасибо.
0: Зоя Шишкова.
1: Подарки от радио «Рансис» вручаются Зое Шишковой под ваши бурные аплодисменты. И мы представляем следующего участника нашей концертной программы.
0: А следующий участник нашей концертной программы – никто иной, как звезда эфира этой замечательной радиостанции Дмитрий Скалин, автор-исполнитель и аранжировщик собственных песен, дорогие друзья. Ни за что не догадаетесь, какое у него прозвище. Как вы думаете, дорогие зрители? Абсолютно правильно. И это прозвище дал ему фронтмен группы «Чиж и компания» Сергей Чиграков, когда они вместе репетировали в одном из подвалов города Дзержинска. Приветствуем. Дмитрий Скалин по прозвищу «Вандер». Но принимая во внимание тот факт, что он сам вместе с инструментальным ансамблем «Марципаны» будет петь и играть на барабанах одновременно. Он не просто Вандер, он еще подобен Филу Коллинзу. Да даже круче, дорогие друзья. Итак, Дмитрий Скалин!
5: Дмитрий Скалин никак не сможет начать играть, пока не вытащит номер с лотерейным билетиком. Дмитрий?
0: Под бурные аплодисменты мы крутим наш лототрон. Напряжение растет. Итак, Дмитрий, запускайте счастливую руку в барабан и билетик под номером 150 ровно.
5: Есть так. Номер 150. Какая прелесть. Вот проходите.
0: Аплодисменты.
5: Вы уже знаете, куда идти, где дают призы. В каком углу нашего зала.
0: А теперь Дмитрий Скалин. Инструментальный ансамбль «Марципаны». Приветствуем.
5: Встречайте.

0: Перекресток поворот, перекресток поворот.
1: Дмитрий Скалин, дорогие спасибо. Друзья!
2: Презентация проходит при поддержке МГУ ВОС и КСРК ВОС, генеральный партнер музыкальное объединение МЕРЦ.
3: На радио «Рансис» есть программа, посвященная правам инвалидов. Но прежде чем дать слово ее автору, мы бы хотели спросить, а знаете ли вы, как она называется? И у нас есть варианты.
1: Конечно же, они есть. И эта программа называется «Провокачка», «Юридический аспект» или «Забудь об этом».
4: Второе, наверное.
3: Просто легко и весело. Аплодисменты.
1: Ну что ж, аплодисменты нашей... победителю.
3: Победитель.
5: Да, и наш победитель – это Анна Ефименко, призер Паралимпийских игр в Пекине, чемпионка Европы и мира по плаванию среди незрячих спортсменов.
3: Тройные аплодисменты.
1: Слов нет, дорогие друзья, сплошные овации.
3: А теперь мы бы хотели послушать автора программы, юриста из Нижнего Новгорода Дмитрия Балыкина.
2: Юридический аспект. Юридический аспект. Программа о правах инвалидов.
6: Здравствуйте, дорогие друзья, слушатели радио «Рансис» и те, кто, возможно, сегодня только впервые узнал об этой радиостанции. Вас приветствует Дмитрий Балыкин, ведущий программы «Юридический аспект». Прежде всего, хочу отметить, что хотя программа «Юридический аспект» обозначена на нашем сайте как «Моя авторская», в ее создании деятельное и активное участие принимают и другие сотрудники радио «Рансис». Более того, выход в эфир некоторых выпусков без них был бы абсолютно невозможен. Программа выходит в эфир уже 1.5 года. В течение этого времени мы коснулись многих тем, так или иначе связанных с правами инвалидов. В частности, мы говорили о различных аспектах установления инвалидности, о формировании индивидуальной программы реабилитации, а также о реализации прав в сфере образования и труда людьми, имеющими инвалидность по зрению, касались избирательных прав и многого-многого другого. В гостях у программы «Юридический аспект» побывало много интересных людей. Есть, конечно же, у нас и задумки на будущее относительно тем, которые хотелось бы осветить. И здесь я очень надеюсь на активность наших слушателей. Я всегда рад их письмам, в которых содержатся просьбы, вопросы, замечания и предложения. А также очень надеюсь, что и новые слушатели присоединятся к аудитории «Радио Рансис» и программы «Юридический аспект» в частности. С вами был Дмитрий Балыкин.
2: Электронный адрес программы «Юридический аспект». Аплодисменты. @ransis.org.
3: Вот сейчас можно аплодисменты, да. Дим, ну, я прям смотрю на тебя и вижу, что ты очень хочешь представить нашего следующего исполнителя.
1: Ой, я жду с нетерпением. Тамара Сидорова,

0: Тамара Сидорова, дорогие друзья. И хочется отметить тот факт, что 2 дня назад у Тамары был день рождения. Давайте поздравим ее бурными овациями, пожелаем ей всего самого светлого, доброго, радостного, творческих успехов, оставаться всегда такой же бодрой, энергичной и радовать нас своим искусством.
1: В честь дня рождения Тамара подарит, наверное, подарок кому-то из наших зрителей, вытащив счастливый билетик.
0: 274. Есть такой?
1: Есть у нас номер 274. Но вот здесь было слышно, что у нас на 3-м ряду, по-моему, сидит именинница. На 4-м. Так вставайте и проходите в угол сцены.

0: Тамара Сидорова, дорогие друзья! Бурные аплодисменты! И, конечно же, цветы от Радио Рансис. Тамара, подождите свой букет.
1: Мы просим вас еще раз.
0: Да, выйти. Покажитесь еще раз зрительному залу. Не убегайте так быстро. До новых встреч. Провожаем бурными овациями Тамару Сидорову.
2: Ну, дорогие друзья, в честь день рождения Тамары Сидоровой, и уж не знаю, как бы вот в честь, наверное, презентации Радио Рансис, вот у нас на первом ряду две целых именинницы. Рогожина Вера Ивановна, вот вы получаете приз, FM-приемник, держите. И Галина Дементьева. А вам вручается замечательный телефон Samsung. Я вам скажу больше, что все обладатели телефонов могут обратиться к Евгению Жукову, и он совершенно бесплатно подключит вас по своему тарифу. А телефончик, вот можете потом подойти, и здесь у меня взять визиточки. А
1: вам, вот Галочка, я его даю. Вот такие счастливые билеты сегодня у нас
2: разыгрываются. Вот такой Радио Рансис.
0: Щедрая на руку, дорогие друзья. Ну что ж, и мы выражаем благодарность от всей большой музыкальной души Радио Рансис спонсору этого приза Александру Слепцову. А теперь слово имеет председатель Московского управления Всероссийского общества слепых Александр Николаевич Машковский. Под бурные аплодисменты зрителей он поднимается к нам на сцену.
3: Дорогие друзья, действительно, я сегодня присутствую на прекрасном празднике. Действительно, замечательные люди организовали его. И я бы хотел бы несколько слов сказать о руководителе. Действительно, повезло и Радио Рансису, повезло и Мерцу, повезло и Московской городской организации, что ее возглавляет такой прекрасный член нашей организации Алексей Черемуш. Действительно, человек, который неравнодушный к проблемам наших инвалидов, человек, который не дает никому покоя, ни своим работникам, ни работникам радио, ни работникам Московской городской организации. Все время у него много идей, много предложений. И мне приятно, действительно, что он создал это прекрасное радио. Действительно, оно несет нашим инвалидам много информации, много полезного. И действительно, оно заняло достойное место в информационном обеспечении и решении многих проблем для наших инвалидов. Так что с праздником вас, дорогие друзья, с праздником работников радио, с праздником его руководителя. Спасибо.
0: Ну что ж, Александр Николаевич, а теперь вам предоставляется уникальная возможность выбрать своей счастливой рукой руководителя суперприз. Под аплодисменты мы крутим барабан. И сейчас Александр Николаевич вытащит обладателя суперприза. Номер 484.
4: Суперприз.
0: 484, дорогие друзья. Есть таковые? Отлично. Просим вас подойти к нам к сцене.
5: А, вот так.
0: Бурными овациями, дорогие друзья, у Машеньки сели батарейки.
2: А пока Тимур настраивается, позвольте нам, обладателю счастливого билета, который вытащил Александр Николаевич, вручить, я считаю, суперприз. Вот я музыкант, я бы за такой приз бы вот всех бы порвала. Наушники фирмы «Роланд», шикарный приз. Поздравляем вас.
6: Спасибо.
2: Представьтесь, пожалуйста.
6: Ольга, организация РИД.
2: Вот, все нормально. И все по-честному, главное.
7: Добрый день, дорогие друзья. Всем здравствуйте. Очень рад вас всех здесь видеть. Спасибо, что позвали. Потому что выступать в вашей компании всегда безумно приятно. Ну что, какое у нас настроение? Сейчас давайте, мне кажется, надо какую-нибудь веселую песню уже спеть. Там, например, рок-н-ролл.

вместе! Так как я пою без барабанов, практически вообще в одну гитару, мне очень понадобится, чтобы вы изображали партию ударных, а также пели вместе со мной. И если можно, уберите дилей с микрофона, ладно? Ну и естественно, какая песня без баяна?

когда жизнь холодна. Я даже знаю того, кто уже не пьет. Было время, и он стоял у окна, а после взял гитару и пошла на дно. Будет трудно включить или выключить свет. Жизнь буфетчица поднимет плакат. Пива нет, и последний посетитель давно упал под стол. Ты не горюй, забудь, что я играю свой рок-н-ролл. И покуда цела хоть одна струна, ты бери гитару и пошла на дно. Не горюй, присоединяйтесь.

Попробуем все вместе. Не горюй, не горюй. Ну а вы? Отлично. Не горюй, не горюй. С нами пой рок-н-ролл. И еще раз. Не горюй. Вы

0: Спасибо большое. Счастья вам, здоровья, любви. Берегите друг друга.
1: Тимур Ведерников, дорогие друзья. А вот теперь под ваши аплодисменты Вячеслав Начевник, дорогие друзья.
2: Встречаем.
1: Споет он под аккомпанемент заслуженного артиста России Вениамина Полецкого казачью песню «Ехал казак через долину». Вячеслав Начевник.
3: Добрый день, дорогие москвичи. Вот из Кубани мы к вам прибыли с песней «Скакал казак».
4: Со мной.

0: Люба!
1: Вячеслав Ночевник, дорогие друзья. А теперь к нему присоединяется его супруга Евгения Ночевник. Славик, не уходи. Под аплодисменты встречаем
0: приятно,
1: супругу Вячеслава. И в жизни, и на сцене они вместе. И также
2: и нас...
1: вместе. Ну, на сцене они будут, конечно, отдельно, но вместе, я хотел сказать, они определят 5 следующих обладателей призов от Радио Рансис, дорогие друзья. Итак, господа артисты, пойдемте к нашему волшебному барабану. Итак, вот уже из зала подсказывают. Машину легковую тяни, говорят. Итак, первый номер, вытянутый Вячеславом, 200 ровно. Есть такой? Есть! Тогда просим к сцене. Да еще тяни.
2: Номер 547. Есть у нас здесь? Есть! Вставайте и проходите вместо выдачи призов. Следующий номер.
1: Итак.
2: Номер 270. 270.
1: Итак, крутится барабан, напряжение нарастает, зрители аплодируют.
2: Номер 104. 104.
1: Номер 104.
2: И последний номер 263, дорогие друзья. 263 счастливый билетик.
1: Отлично.
2: Аплодисменты, ждем вас всех у центра выдачи призов. А пока...
1: Евгения Ночевник исполнит русскую народную песню «Не брони меня, родная» в обработке Дюбюка. Приветствуем!

0: Евгения Начевник, дорогие друзья.
1: Спасибо.
0: Получает цветы от радио «Рансис».
2: По-моему, у Анны для нас есть какие-то новости.
3: Я просто хочу представить пятерых счастливчиков, для которых вы только что вытаскивали счастливый билет, и вручить им призы. Итак, представьтесь, пожалуйста.
4: Меня зовут Александр, актив молодежи.
0: Замечательно. Аплодисменты Александру. Спасибо. Из актива.
3: Так, представляйтесь.
5: Меня зовут Галина, работник кул-центра.
0: Отлично, аплодируем Галине.
3: Так, а это вот, это точно не москвич. Ну-ка, кто вы такой?
6: РАЙФИС, татарская региональная организация.
0: Вот
3: здесь
0: это
3: находится,
0: да!
3: На учебе, да, и изучает GPS-навигацию. Так. А эта девушка вот точно, наверное, из РИТа. Да.
7: Лариса.
0: А что, Ларисе не аплодируем, дорогие друзья?
2: Аплодисменты всем обладателям.
3: И, дорогие друзья, вы не поверите, но счастливый билет вытащил заместитель председателя Московской городской организации Антон Викторович Федотов. Вот все у нас по-честному.
2: Все по-честному, мы не специально.
0: Без обмана, как и должно быть.
3: А в призах у вас флеш-карты замечательные, серебряные, с логотипом «Радио Рансис». Хороший, достаточно вполне будет.
2: Достаточно будет памяти, да?
3: Да, достаточно памяти. Я не буду озвучивать, чтобы не было завистников вот в зале.
2: Понимаю.
3: Чтобы не кричали и нам тоже, и нам тоже.
2: А сейчас закричат, они уже с самого начала.
0: Они уже приготовились, вот они.
2: Дорогие друзья, мы бы хотели представить Виталия Рыбакова, автора и ведущего программы «Музыкальная палитра», кандидата педагогических наук, руководителя хора Тушинской местной организации Всероссийского общества слепых. Давайте поаплодируем Виталию Рыбакову.
8: Дорогие друзья, несколько слов, как я попал на радио «Рансис». Вот уже сказали, что я являюсь руководителем хора. Так вот, мои хористы так хорошо выступили в 2007 году на фестивале «Московских окон. Негасимый свет», что меня попросили дать интервью на радио «Рансис». И это интервью предопределило мое дальнейшее сотрудничество. Я попал в команду единомышленников через много лет, встретился со своими друзьями детства, с которыми в свое время рос, учился, воспитывался в школе Нордате номер один. Первые мои передачи в основном рассказывали о вокально-хоровом творчестве незрячих, затем стали посещать радиогостиную более многогранные личности, появился бренд «Звуковая палитра». И, к сожалению, защита моей кандидатской и проблемы со здоровьем приостановили выход моих передач. Но сейчас есть все основания для того, чтобы нам снова встретиться на аудиопотоке интернет-радио «Рансис». Я сердечно поздравляю коллектив руководства МЭРЦ, коллектив «Радио Рансис», всех слушателей с праздником. Благодарю за теплые отзывы в адрес моих передач. Всегда с вами Виталий Рыбаков.
2: Подарки Виталию Рыбакову от «Радио Рансис».
0: Машенька, а почему бы наши презентации не сделать еженедельными? Вот я бы не возражал.
2: Ты имеешь в виду, что проводить презентацию программы «Радио Рансис» каждую субботу?
0: Нет, лучше по воскресеньям.
2: Нет, по воскресеньям я лично никак не могу. Может, лучше по пятницам?
0: Ну, это будет совсем затрудительно. Но выход есть. Ведь почти все программы «Радио Рансис» неоднократно повторяются. И каждый может выбрать удобное время для знакомства с ними.
2: К тому же никакая презентация не заменит личного знакомства.
0: Ну да, и такие презентации пусть тоже все-таки будут. Такие встречи, как наши, приятно вспоминать.
2: Скорее всего, те, кто не согласны, они либо не приходили, либо уже ушли отсюда.
0: Так у нас немало единомышленников.
2: И сейчас для них Дима, как обычно, объявит красивую девушку.
0: Кристина Рамс, дорогие друзья. У нее, между прочим, тоже в среду был день рождения. Давайте ее поздравим бурными овациями. У нас сегодня именины за именинами.
2: Но Кристину мы тоже попросим сперва вытащить счастливый билетик.
9: Ой, я волнуюсь.
2: Кристина, не волнуйся, подходи.
0: Но все-таки нужно, не бойся, мы с тобой, Кристиночка.
9: Может, не надо?
0: Все-таки надо.
9: Давай, просто давай.
0: Нет, все-таки давай крутим барабан, а зрители счастливый аплодируют билет. И поздравляют Кристину с недавно прошедшим днем рождения.
2: У меня месяц назад прошел день рождения, можно меня тоже поздравить?
0: И тебя, Машенька,
2: и
0: поздравим, но позже.
2: Хорошо. Номер 248.
0: 248, дорогие друзья. Удачу этому номеру принесла Кристина Рамс.
9: Дорогие друзья, мне очень приятно сегодня стоять на этой сцене. Нет даже слов. Очень приятно. Я хочу спеть для вас песню «I love you, baby».

0: Спасибо!
1: Презентация проходит при поддержке МГО ВОС и КСРК ВОС. Генеральный партнер музыкальное объединение МЕРЦ.
2: Одной из не еженедельных программ, которые выходят в блоке «Бонус», является «Лесник на связи». И пока ее ведущие, подготовившие для презентации «Радио Рансис» специальный выпуск, не выдали своего секрета, попробуйте угадать, что за программа, о которой сейчас будет идти речь. Экологическая, любопытные интернет-истории или музыкальная программа с участием слушателей?
3: Отвечать у нас будет Ольга Ивановна Спицына. Вы себе не представляете, но это все-таки опять-таки... Ну, как скажем так, ну вот из ВИПов, потому что она председатель местной организации «Таганка».
2: Дима, да. Аккуратно, вот так, это вот. Все-таки техника. Так, и ваш ответ?
4: Наверное, музыкальная программа, я думаю.
2: Это абсолютно правильный ответ!
5: Абсолютно. Аплодисменты, дорогие друзья!
3: Дима, и если ты нажмешь счастливую клавишу «Суперприз», мы вручим-таки смартфон Ольге Спицыной.
5: Я очень Дима, пытаюсь это сделать!
2: Дим, нет.
5: О!
2: Меня.
5: Отлично! Наконец-то, дорогие друзья, мы вручаем наш суперприз.
1: Суперприз.
5: Это смартфон.
3: Давайте поаплодируем этой прелестной женщине.
5: Смартфон Nokia C5 с предустановленной лицензионной программой экранного доступа Mobile Speak, любезно предоставленной компанией Elite Group. Отдельную благодарность мы выражаем ее руководителю Нусрету Адигизалову.
2: Ну а теперь специальный выпуск авторской программы Михаила Белогорцева и Жанны Животягиной, между прочим, тоже представителей Самары, «Лесник на связи».
6: Лесник?
7: Лесник на связи.
6: Обалдеть!
8: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире внеочередной выпуск программы «Лесник на связи». С вами лесник Михаил Белогорцев
9: и Жанна Животягина. Здравствуйте!
8: Вот уже полгода мы вместе с радиослушателями отмечаем разнообразные праздники.
9: Мы не оставили без внимания ни Всемирный день защиты животных, ни День российского кино, ни Международный день дружбы, а про дни рождения и именины наших слушателей и говорить не приходится.
8: Не будем нарушать традиции, приступим к поздравлению. Ведь сегодня презентация «Радио Рансис».
9: Что же мы пожелаем нашему любимому радио, кроме долголетия, процветания и щедрых спонсоров?
8: Мы желаем тебе, Рансис, еще больше талантливых сотрудников,
9: еще больше внимательных слушателей
8: и еще больше интересных передач. На этом мы, лесник Михаил Белогорцев
9: и Жанна Животягина,
8: прощаемся с вами. Всего вам доброго.
9: До новых встреч.
1: Музыкальные заявки, приветы и поздравления. В эфире «Радио Рансис». Лесник ждет.
2: Ну а теперь, дорогие друзья, музыкальное приветствие от моего прекрасного соведущего Дмитрия Богатова. Он сейчас будет петь. И, собственно, что он будет петь, он сам, наверное, вам расскажет.
5: Дорогие друзья, прежде чем петь эту песню, с ней связано очень много курьезных случаев. Когда приходится ее исполнять перед иностранными гостями, я обычно спрашиваю, а знаете ли вы, что такое калинка? Вообще, варианты бывают самые разнообразные. Как правило, забавные. Как вы думаете, что они отвечают? Водка – один из вариантов. Еще они говорят, что это имя девушки. Один из гостей Италии сказал... Вообще, как говорит Задорнов, наберите воздуха в грудь. Это старая женщина, которая думает, что она молодая. Итак, дорогие друзья, музыкальное поздравление от меня лично вместе с инструментальным ансамблем «Марципан».

0: музыканты, дорогие друзья, моему очаровательному соведущему Дмитрию Богатову
1: и инструментальному ансамблю «Марципан».
0: Сейчас, дорогие друзья, мы хотели бы представить следующую программу. Пришло время спросить о программе «Артерия». Анна, у нас есть кого спрашивать?
2: Вопрос.
3: Мы бы спросили, если бы вовремя Викторины. Билетик вытащили. Кто желает того, ответить на вопрос викторины? Вот вы, молодой человек, желаете ответить на вопрос викторины? Придется.
0: Вопрос, на самом деле, с подвохом.
3: Ну, что делать? Будем отвечать. Я
0: представьте, микрофон. Пожалуйста.
3: Представьте, пожалуйста.
4: Добрый день, меня зовут Дмитрий. Я сотрудник Российской государственной библиотеки для слепых.
0: Дмитрий, вы готовы ответить на наш вопрос?
4: Постараюсь.
0: Программа «Артерия». Какова ее тематика? О чем она? Первый вариант – о медицине. Второй вариант – о транспорте. Третий вариант – об искусстве, преимущественно о музыке.
4: Я думаю, что это третий вариант о музыке.
0: Подкованные сегодня у нас зрители. Аплодисменты, правильный ответ.
1: Ну, разве
3: так? И приз «Телефон Samsung» уходит в надежные руки.
0: Потрясающе.
1: Предоставленный
0: «Телефон Samsung».
1: Предоставленный Александром Свинцовым, спонсором этого приза, дорогие друзья.
0: Теперь, когда мы знаем, чему посвящена программа «Артерия», неплохо было бы узнать, почему она так называется. И, собственно, в этом, наверное, нет никакого секрета, если нам сейчас ведущий этой программы Игорь Роговских с нами этим поделится. Игорь?
5: В эфире авторская программа Игоря Роговских «Артерия».
6: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. У микрофона Игорь Роговских. В эфире программа «Артерия». Такое название для своей программы я выбрал, конечно же, не случайно. Подобно водным артериям планеты, питающим ее, или сосудам нашего организма, радиопередача «Артерия» несет своим слушателям информацию как о совсем недавних событиях в мире музыки, так и о фактах минувших лет, давая молодому поколению возможность узнать давно и очень часто незаслуженно забытые имена, а более старшему вспомнить героев своей молодости. А еще всем нам хорошо известный термин «артерия» созвучен английскому словосочетанию «art area», что переводится как «некая область», в нашем случае информационная, посвященная искусству, в нашем случае чаще всего музыке. Надеюсь, что в каждом выпуске моей программы вы найдете для себя что-нибудь интересное. Итак, до встречи в рамках радиопередачи «Артерия» в эфире «Радио Рансис».
0: На сцене Игорь Роговский.
5: Программа «Артерия».
1: Приветствуем автора и ведущего программы.
0: Это ж, Дим, до чего техника дошла? Значит, сначала Игоря там, в колонках, а теперь вот он.
1: А теперь сам, вот он материализовывается под бурные аплодисменты.
0: Голос «Радио Рансис».
7: Еще раз добрый вечер, как говорится. Спасибо большое, что пришли на наш праздник, собственно, и на ваш праздник тоже, как мне кажется. Поскольку радио без аудитории теряет всякий смысл, точно так же, как и люди становятся радиослушателями, только в том случае, если им есть что послушать и интересно, что слушать. Сегодняшнее мероприятие, как мне кажется, еще раз подтверждает то, что вам что-то интересно, то, что мы делаем, а у нас есть своя аудитория. И это замечательно, это очень ценно, мы к этому не один день шли. Отдельная благодарность, конечно, всем авторам программ, которые в каждый выпуск вкладывают частичку своей души, а значит и в наш проект в целом. К сожалению, сегодня не смог подойти человек, который, без которого работа полноценная нашего интернет-проекта, ну, собственно, абсолютно была бы невозможна. Это технический отдел «Радио Рансис», который возглавляет Сергей Шилаев. Давайте ему поаплодируем, пусть получит свою порцию аплодисментов. Еще раз хочу, конечно, напомнить, что мы являемся площадкой для реализации ваших способностей, талантов, гения, если хотите. И подтверждение этому сегодня было уже немало. Еще ждет вас впереди тоже очень много интересного. Насколько эти планы будут реализованы, это будет зависеть во многом от вас. Мы открыты всем предложениям и всем вашим идеям. Ну и поскольку уже традиция сегодня такая сложилась, что мы раскрываем некие секреты, некоторые загадки, вот я, пожалуй, еще одну загадку такую открою сегодня вам. Наверняка каждый из вас задавался вопросом, что это за голос такой, который звучит при каждом подключении к вещанию радио «Рансис». Этот замечательный мужской баритон. И сейчас я хочу пригласить на эту сцену под ваши аплодисменты профессионального радищика, человека, который стоял у истоков «Радио Максимум», нашего большого друга Андрей Косарев, дамы и господа.
2: Добрый вечер. Очень приятно находиться в этом месте. Я волнуюсь. Обычно я в записи. Я читаю текст по бумажке, а сейчас я вот в живом эфире вещаю с вами. Вот. И хотелось бы пожелать радиостанции побольше творческих, разных интересных программ. Ну и, конечно же, финансовых успехов в этом начинании. Вот. И вы слушаете радио «Рансис». Спасибо.
0: Спасибо. Попросим наших уважаемых зачинателей радио «Рансис», прекрасных мужчин, вытащить все-таки билетики с
1: счастливыми номерами. Осчастливить следующих участников нашей лотереи. Под бурные аплодисменты. Так, Игорь вращает барабан.
0: «260
1: ровно.
0: И 317. Уважаемые обладатели этих счастливых номеров, будьте добры, пройдите, пожалуйста, к Анне. Дим, ну как обычно, тебе представлять красивую девушку. По-моему, традиция.
1: И следуя своей традиции, я приглашаю на сцену автора-исполнителя и просто красивую девушку. Дарья Руднева. Приветствуем овациями.
0: Встречайте. Встречайте.

0: Дарья Руднева.
1: Спасибо.
0: Получает цветы от радио «Рансис».
1: И Аня нам уже помогает вручать подарки.
2: Так, девушка, встаньте, пожалуйста, представьтесь. Как вас зовут?
3: Наталья, сотрудник РГБС.
2: Наталья, сотрудник РГБС. РГБС сегодня организация, которая выигрывает телефоны Samsung.
0: Отлично, телефоны Samsung, предоставленные Александром Слепцовым, спонсором этого приза.
2: И если вы обратитесь к специалисту по работе с корпоративными клиентами фирмы Билайн Евгению Жукову, он вас подключит к любому тарифу совершенно бесплатно. Держите визиточку, вам потом сынок прочитает.
4: Дорогие друзья, в этом году радио «Рансис» стало лауреатом национальной премии имени Елены Мухиной в номинации «СМИ года». Премия вручается лучшим представителям инвалидного сообщества в области культуры, искусства и паралимпийского движения.
0: Поздравляем!
4: Но радио «Рансис» не только участвует в конкурсах, но и само их проводит. Например, весной и летом проводился конкурс на лучшее исполнение песни военной или антивоенной тематики, посвященный 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. Слушатели присылали свои работы, четыре из которых стали финалистами, а затем компетентное жюри, председателем которого был хорошо всем вам известный Юрий Лоза, определило победителей. Итак, кто же стал победителями? Первая премия – Алексей Асхадулин, Республика Бурятия. Вторая премия – Динара Гатина, Екатеринбург. Третью премию поделили Александр Големов из Кирова и Дана Мерзлякова из Москвы.
0: Ни Алексей, ни Динара, ни Александр не смогли сегодня быть в Москве, но Дана здесь.
4: Дана, как и все наши сегодняшние артисты, сейчас выйдет на эту сцену и определит номера счастливых билетов. Аплодисменты! Дана Мерзлякова.
0: Номер 445. 445. Есть ли счастливый обладатель этого номера в зале? Что такое ощущение, что из-за кулис слышится. Ринат Джунусов! Музыкальный подарок музыкального курса музыкального училища! Абсолютно правильно предъявил приглашение. Сейчас Ринат Маратович получит у нас приз. А пока...
4: Дорогие друзья, Дана Мерзлякова.

Анна Мерзлякова получает цветы от радио «Рансис». Дружественное нам радио и телевидение «Джипси Войс» «Цыганский голос» прислало всем нам музыкальный подарок. Итак, встречайте, еще очень юный, но уже безумно талантливый исполнитель Давид

0: Череповецкий, дорогие друзья.
1: Далее, вот особенно приятно сейчас будет представить, потому что на сцене к Давиду присоединяется генеральный директор МЕРЦ и главный редактор радио Рансис Алексей Черемуш.
0: Дорогие друзья, Алексей Черемуш вытянет не один, не пять, а семь счастливых обладателей призов, потому что у него широкая цыганская душа и щедрая рука. Итак, из зала кричат 10, тащи.
1: 452.
0: 452, какая публика
1: сейчас
0: у нас?
1: Сейчас в экспресс-режиме буквально все. 481.
0: 481.
1: Счастливая рука шеф-редактора. Сразу три. 197.
0: 197.
1: 241. 243.
0: Вот так вот.
1: Еще два билета осталось. 281 и 70.
0: Ну что ж, дорогие друзья, приветствуем инструментальный ансамбль «Марципан». Давид Череповецкий
1: и Алексей Черемуш.
2: Спасибо, друзья. Но прежде я хотел еще раз поблагодарить всех, кто здесь находится в зале, за то, что они пришли познакомиться с нашим проектом. И я хотел бы поблагодарить всех сотрудников нашего радио, всех людей, кто когда-либо имел отношение и имеет в данный момент, имеет отношение к нам, к нашему проекту. Друзья, спасибо всем. Традиционная песня. Помогайте, друзья. Thank you.

0: Спасибо.
1: Алексей Черемуш.
2: Спасибо.
1: Давид Череповецкий, Юрий Маркин, инструментальный ансамбль «Марципаны». В составе Вячеслав Ханов, гитара. Сергей Сокулер, бас. Лучший барабанщик 2010, Виктор Коньков. И тоже лучший, Константин Дусенко. И, конечно же, Александр Липатов, электрический баян. Волшебный от компании Roland.
0: Сейчас хотелось бы пригласить на сцену трех молодых, красивых, талантливых, акапельно, очень важно, акапельно поющих молодых людей. Ни одного музыкального инструмента, только голоса. Трио Jukebox! Встречайте!
1: То, чего вы так долго ждали. Приветствуем!

0: С рождения Бобби поймальчиком был.
1: Молодец.
0: Имел Бобби хобби, он регги любил.
1: Хороший мальчик.

0: Друзья, спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное. Было большим удовольствием выступать для вас. Вы очень теплая публика. Спасибо.
1: Радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
2: Дорогие друзья, на этом, к моему великому сожалению, наш прекрасный праздник подошел к концу.
3: Но на самом деле это не конец, а только начало. Скорее, продолжение. Продолжение бурной, плодотворной деятельности «Радио Рансис».

лом. Пойдем ладьей не туда, родной, и я иду слоном, раздвигая лед. Моя трость длинна, я реально крут.

снежная, а вокруг весна. Сволочь нежная, не последняя и не первая. Эх, среда моя, без боя.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: отец с матерью таили что-то от Михаськи. Видя, как отец улыбается, а мать молчит и хмурится, Михаська чувствовал, что между ними идет борьба.
1: Может, отец заставляет маму что-то сделать? Что? Да и смешно. С чего бы это он стал ее заставлять? Ничего не понятно.
2: Альберт Лиханов. «Чистые камушки». Радиоспектакль по одноименной повести. Часть вторая. «Ветер над синими крышами».
0: Все прояснилось разом и случайно, как это часто бывает.
3: Верочка! Вер, я тут с одним мастером познакомился. Ну, который шьет дамские туфли. Зальцер фамилия его.
1: Ну и что?
3: Ну как что? Надо сходить к нему сегодня.
1: Что за спешка?
3: А у него всегда очередь. А сегодня он пригласил сам. Ну давай, собирайся. И Михаська с нами.
0: Когда они шли к обувщику, Михаська все силился вспомнить, где он слышал эту фамилию Зальцер. Во дворе двухэтажного деревянного дома им сразу указали на дверь, где жил обувщик. За дверью что-то шуршало. Михаське показалось, что кто-то смотрит на них в узкую щель.
4: Кто там?
3: Мы к Семену Абрамовичу. От Седова.
0: И Михаська тут же вспомнил. Ну, конечно, это Седов с лицом, похожим на блин, называл эту фамилию Зальцер. Дверь распахнулась. На пороге стоял горбоносый маленький человек с глазами на выкоте.
4: Проходите быстрее.
5: Здравствуйте.
4: О, детей мы обычно не впускаем. У них есть такая привычка обращаться к детям за сведениями.
1: У кого это у них?
4: Да есть тут интересующиеся. Мальчик не проболтается?
3: Нет. Он у нас потомственный разведчик. Нем как рыба, глух как сова.
4: Очень приятно познакомиться.
1: Вера Михайловна.
4: Очень приятно. Ну, с мужем вашим мы знакомы. Общие, так сказать, знакомые. Да. Здравствуй, мальчик.
6: Здравствуйте.
4: Здравствуй. А как тебя зовут?
6: Михаська.
4: Очень приятно, Михаська. Такие, знаете ли, контакты, как говорится, обоюдополезны, да? И в наше время просто необходимы. Может, чайку?
1: Нет, спасибо.
3: Спасибо.
4: Значит, туфельки.
1: Да.
4: Какие желаете? Обыденные, выходные, бальные.
1: Да,
4: а впрочем, что же нам скрываться? Ну, люди-то ведь, а? Свои.
0: Он подошел к пианино, стоявшему у стены, оглянулся на дверь, спохватился, накинул крючок, хотя была еще одна дверь в коридорчике, а она уже на запоре, и открыл крышку лакированного пианино.
4: Ну вот. Выбирайте любые, ваш размер.
0: Он доставал из пианино дамские туфли и ставил их на стол. Скоро там вырос целый магазин. Каких только туфель тут не было. Серые, черные, белые, попроще, покрасивее. Михаська в свободное время заглядывал в городской универмаг. Полки там пустовали. А тут у одного человека столько сразу.
4: Выбирайте. Вот взгляните, самые изысканные. Бальные лодочки.
1: Ой,
4: красивые.
1: Замечательно.
4: Как из сказки, правда? Помните Золушкины башмачки? Нравится. Впрочем, вижу и так. Ну, берите. Они ваши. Я вам дарю.
1: Нет. Мы заплатим.
3: Конечно. Скажите, сколько?
4: Да ну что вы, ну право как маленький. Я дарю так, и вы потом когда-нибудь отблагодарите, да? Мы вам, вы нам. Ясное дело, не с бухты-барахты. Думаю, мы с вами подружились напрочно, да?
3: Конечно, конечно.
4: Ну так вот, вот, берите и все.
1: Нет. Бесплатно я не возьму. Виктор, заплати.
3: Хорошо, Виточка. Вот, пожалуйста.
4: Вот ведь вы какие. Ну, ладно, ладно. Ну, вот. Вот ваши бальные лодочки.
1: Спасибо.
4: Пожалуйста. Не хватает только бала. Ну, а теперь у вас и бал скоро будет, да?
1: Какой же там бал?
4: Ну, как же, как же. Не каждому, знаете ли, выпадает такое счастье, как вам.
1: Какое же счастье.
4: Ой, скромный вы человек, скрытный. Ну что же вам своих людей пугаться? Устроиться продавцом в первый коммерческий магазин после войны — это вроде как сразу генералом стать.

0: До Михаськи не сразу дошло все это. Он увидел, как залилась краской мама и повернулась к обувщику. Тот все еще улыбался ей. Слова Зальцера остались в памяти, но Михаська относил их не к маме, а к кому-то другому.
1: Мама всю войну работала в госпитале, спасала людей, дежурила ночи напролет. А сейчас? Как же так? В магазин? Продавцом? Вот оно, значит, какое генеральское место. Седов перетянул отца, а отец маму. Мама говорила, инфекция – это когда болезнь передается от одного человека к другому. Попросту говоря, зараза.
2: Михаська, сынок, иди-ка сюда.
3: Ну, посмотри-ка, какую я тебе штуковину принес.
0: Отец развернул газету. Это была серая гипсовая кошка с дыркой в голове. Копилка. Домашняя сберкасса. Михаська вспомнил, что эти кошки целой вереницей стоят на базаре перед картинами с лебедями.
2: Давай соревноваться. Кто быстрее накопит? Я на дом, ты на бочку мороженого. За каждую пятерку буду давать тебе рубль. За четверку – полтинник. Знай, учись.
0: С тех пор каждую субботу отец брал дневник, тетрадки, считал хорошие отметки и сам совал деньги за них в голову кошки. Иной раз за неделю выходило рублей 6. Михаську вдруг холодным потом прошибло. Сам для себя незаметно, оказывается, считал, сколько денег ему положит отец.
1: Грохнуть бы эту кошку. Пойти к фролихе и проесть все, что было накоплено. Ну что, только кошки больше не было. А то глаза выпучит. Ждет, когда я пятерку получу.
0: Но он не ломал ее. Сам не знал почему, не ломал, и все. Может, отца боялся? А кошка сидела на этажерке и следила за Михаськой.

0: А вот ты, Михаська, знаешь, например, что лунатики не боятся ходить по краю крыши?
1: Они, Сашка, больные. И боись, не боись, они этого не соображают.
0: По-твоему, выходит, что и распоследний трус по крыше может ходить?
1: Нет, почему? Может, какой отчаянный?
0: А я вот думаю, что нет ничего отчаяннее, как потрепать по шее собак.
1: Это каких же, Сашка? Мопсиков, что ли?
0: Сам ты мопсиков трепли. А вот я запросто могу потрогать фролихиных овчарок, что универмаг сторожат.
1: Ну и хвостун ты, Сашка. К таким псам только сумасшедший притронется.
0: Не веришь, да? Давай наспор.
1: Ну смотри, Сашка. На три американки. Каждая по три желания. Идет?
0: Идет.

0: Уже смеркалось, когда однорукий муж Фроловой появился с собаками на улице.
1: Брось дурить, Сашка. Вон, побелел весь. Затрясся.
2: Это кто? Я затрясся? Смотри.
0: Сашка шагнул вперед.
3: Фуй! Мальчик! Мальчик, отойди!
0: Фролов оттянул рвущегося к Сашке пса, и они прошли мимо. Сашка стоял на обочине мостовой, глядя вслед собакам, ни жив, ни мертв. Михаська подбежал к другу.
1: Брось ты, Сашка! Мне бы не в жизнь! Вон как ощерился! Мне даже мурашки по спине пошли!
2: Уйди!
1: Ну, я понимаю все, Сашка! Брось ты!
2: Уйди! Уйди, говорю, спекулянт!
1: Что ты? Белины объелся!
2: Все вы такие! Спекулянтская морда!
1: Ну-ка, повтори!
2: И повторю! Спекулянтская морда! Твоя мать конфетами теперь на базаре торгует!

0: Васька вложил всю силу в этот удар. Сашка упал в пожухлую траву. Упал молча, как мешок, набитый чем-то тяжелым. И то, что он не заревел, ничего не сказал больше, острой болью резануло Михаську. Значит, он сказал правду.
1: Фу, ерунда какая.
0: Михаська ворвался в магазин со служебного входа. Через минуту в коридор, где пахло пряниками и колбасой, выбежала бледная мама.
2: Ты чего, Михаська?
3: Мам, ты продавала конфеты на рынке, да?
0: Мама вдруг переменилась, лицо ее посерело. Михаська не спускал с нее глаз.
3: Это правда?
0: Она посмотрела на Михаську такими тоскливыми глазами, что он чуть не заревел от собственной несправедливости.
1: И ты поверил?
0: Михаська шагнул к ней и прижался головой, будто камень свалился у него с сердца.

0: В октябре желтое, будто остывающее солнце закрыло сватными облаками. Два дня моросил дождь. Потом снова небо прояснилось, и те, кто еще не убрал картошку, заторопились на свои участки. Отец сначала гнал несколько рядов, подкапывал кусты. Мама с Михаськой и старшей внучкой Ивановны Катей, которая им помогала, за ним не успевали. Тогда отец отдавал лопату Михаське, а сам выбирал из земли картошины. Михаська пошел напиться к ручью, который перебегал через белый камень. На дне золотели песчинки, освещенные солнцем. Вода омывала рассыпанные в песке разноцветные камушки. Среди простой гальки, поблескивая в воде, лежали камушки прозрачные и чистые.
1: Может, это хрусталь? Эх, ну как это получилось с Сашкой? Никак не могу понять, с чего бы вдруг Сашка, лучший друг, сказал такое? Ведь ничего между нами плохого не было. И я обозлился зря. Но такое говорить не пойму. В чем тут дело?
2: А, вот и Ивановна с обедом идет.
3: Что ты, Ивановна? Или расстроена чем?
4: Ох, не говори, Вера. Вот война кончилась, а горе все идет.
2: Что такое?
4: Встретила сейчас Юлю Николаевну, учительницу нашу. Идет к Свиридовым. С горем идет.
3: К Сашке?
4: Она еще в позапрошлом году у почтальонши взяла похоронную на их старшего сына. Почтальонша испугалась, что мать Саши не выдержит. Она же сердечница. Юлия Николаевна сказала, что сама передаст, когда настанет время.
3: Вот почему я часто встречал Юлию Николаевну в Свиридовых.
4: Выходит, сама взяла на себя эту тяжесть и несла ее одна. Ждала, что Сашиной матери будет легче. Когда она привыкнет к мысли, что старшенького ее Коли уже нет.
2: Да. Да, долго еще про погибших узнавать будут. Это вроде как эхо. Война кончилась, а эхо долго еще катиться будет. Бывало, лежишь в окопе, кругом ад, все рвется, того и гляди, укокошат. Лежишь и думаешь, какой дурак был, жить не умел. Эх, победим, мол, тогда буду знать, почем жизнь, как ее уважать надо. Вот рассказала ты, Ивановна, и снова будто с жаром пахнула. Ну ее к черту войну, хочу забыть, понимаете, все забыть. Смерть, кровь, раны. Жить хочу.
0: Он стал выворачивать комья земли с картошкой. И делал он это с неожиданной злостью и силой. Ивановна сидела и смотрела на отца. Голова ее вздрагивала.
4: Как же тут забыть-то все это? Господи, кому это под силу?

0: Пронеслась метелями зима, и снова запели ручьи, загорланили нетерпеливые грачи, земля скинула белое одеяло и подставила себя солнцу. А вот желанные дни прежней дружбы Сашки и Михаськи не возвращались. И неизвестно, как бы оно пошло все дальше, если бы не этот жаркий апрельский день. До 5 класса у них не было никакой физкультуры, а теперь вот стало. Раз в неделю во дворе школы они делали всякие упражнения, бегали, прыгали, и всем было очень весело. В ту пятницу Иван Алексеевич, их математик и физрук, сказал, что он сходит за мячом, чтобы они поиграли напоследок в футбол. Ребята галдели, кувыркались в траве, гонялись в пятнашки. Только Сашка с Михаськой сидели на пригорке. Сашка грелся на солнышке, а Михаська глядел на него и думал, как бы ему снова заговорить с Сашкой, положить конец этой дурацкой ссоре. И вдруг Михаська поразился в раз наступившей тишине. Он обернулся и вздрогнул. По площадке шел шакал Саватей с компанией своих дружков. Они шагали медленно, будто нехотя. На каждом были кепочки с малюсенькими козырьками. Кепочки висели у них на самом лбу.
1: Привет, честной компании. Свирит, почему от службы бегаешь? А ну-ка, пойдем.
2: Никуда он не пойдет.
3: Это еще что за писк? Старый знакомый.
1: Как его зовут?
3: Михаська.
4: Его иная мать в магазине торгует.
1: Из богатеньких, стало быть. Тот, я гляжу, вырядился.
0: На Михаське была новая теплая курточка. Мать купила ее на рынке. Курточка была сделана из какого-то пушистого материала. Мать говорила, с начесом.
1: Надо обновить. Вот так.
0: Саватей поднес горящую спичку к курточке. Михаська увидел пламя, которое рванулось прямо по нему огромным желтым языком. Михаська взглянул на курточку. По коричневой материи расходились черные свалявшиеся клочья. Вся пушистость сгорела.
2: Ты что же это?
3: Умолчи, стерва.
0: И Николай III своей грязной лапой мазнул по лицу Михаськи.
2: Ну, чему быть, того не миновать.
0: Михаська наклонился и схватил булыжник. Саватей отступил на шаг от Михаськи. Может быть, посмотрев ему в глаза, он увидел там что-то такое, от чего стоило отступить. Шакал отступил еще на один шаг, еще на один, и вся его шайка тоже попятилась.
2: Ага, вот они чего боятся. Оружия, силы.
3: Брось, попишу.
0: В руках Саватея сверкнула маленькая опасная бритвочка.
2: Нет, я не брошу камень. Кинешь его раз, а дальше что? Один выстрел? Мало. Нет, я буду бить этим камнем до тех пор, пока не убью этого шакала.
0: Михаська сделал 2 шага вперед, совсем приблизился к Саватею, замахнулся своим камнем, как вдруг кто-то схватил его за руку. Это был физрук Иван Алексеевич.
5: Так и убить можно. Ты что, с ума сошел? Хочешь, чтобы родители за тебя посадили? А вы вон отсюда!
0: Иван Алексеевич сам замахнулся камнем на Саватеевскую компанию, и Николай III с дружками словно испарились. Но спустя минуту лошадиная морда Саватея появилась над забором.
6: Эй, ты! Обгорелый! Попишу!
2: Посмотрим, кто кого!
6: Свирит!
2: Сашка, ты куда?
6: А ну! Короче!
0: Словно что-то хлестнуло Михаську. Шакал хозяйственно покрикивал из-за забора, будто тянул за шнурок, к которому был привязан Сашка. И тот бежал, послушно бежал к заклятому Михаськиному врагу, перебегал на вражью сторону.
2: Шестерка! Предатель!
0: И вдруг Михаська понял, что он проиграл, что Саватей, который только что пятился от него, плюет на него. Плюет 1000 раз, потому что уводит его лучшего друга. Михаська вздрогнул и побежал к забору.
2: Ну, шакал, поговорим?
1: А ты храбрый. Ну, а если мы тебя зарежем?
2: Что вам? Собственная жизнь надоела. Зарежете — вас поймают и расстреляют.
1: Значит, храбрый?
2: Отпусти Сашку.
1: Ишь ты, крупный купец пришел. Человеков покупает. А за что покупаешь?
2: За что хотите.
1: Ну как, паря? Продадим Свирида? Ладно, продаем. Не за деньги, за храбрость. Покажи нам свою силу. На том же, на чем Свирида испытывал. Пошли.
0: Они подошли к Фроловскому дому. За забором ничего не было, ни сада, ни огорода, просто двор и 2 конуры.
1: Пройдешь между овчарками и вылезешь с той стороны забора.
7: Да брось, Колька, давай напинаем ему и все, загрызут ведь.
1: Молчи, стерва. Ну, храбрец, может, лучше пойдешь ко мне на работу?
2: Подсадите.
0: Последнее, что Михаська увидел на улице, было синее лицо Сашки. Михаська перекинул ноги с забора во двор. К нему уже рвались 2 овчарки. Псы бегали на цепях по 2 параллельным металлическим проводам. Собаки могли бросаться друг на друга, но не достали бы, провода не пускали. Одна собака бегала вдоль забора, и идти там было бы смертью. Другая бегала вдоль дома. А вот между собаками, параллельно их проводам, пройти можно было. Стиснув зубы, Михаська шагнул.
2: Не достанут. Не достанут.
0: Ощерив пасти, изнемогая от ярости, псы бросались к Михаське, натягивая провода. Михаська вступил в зубастый коридор. Коридор без стен. Справа зубы и слева зубы.
2: Главное не торопиться. Маленькими шажками. Вперед. Не смотреть на псов.
0: Овчарки совсем остервенели, скалили зубы, брызгали слюной.
8: Ой, да куда же ты, Господь? Стой! Батюшки, да куда же ты, Господь? Ну, куда же назад?
0: Михаська взглянул на дом, на одно мгновение посмотрел. Там орала Фролиха. Сердце у Михаськи упало, и он посмотрел на нее снова. Фролиха бежала к собакам, а за ней скатывался со ступенек ее однорукий муж. До бревен у забора осталось 2 метра, а там и улица. Но увидел Михаська бегущую Фролиху с мужем и пошатнулся.

0: Какая-то страшная сила резанула Михаську сзади. Перед лицом плясала красная ревущая пасть. Было видно даже глотку. Михаська кинулся к бревнам. Вторая собака рванула его за обгорелую куртку. Сбоку громко треснуло, и он рухнул на верхние бревна, ткнувшись головой в забор. Он поднял голову и увидел красные глаза Сашки. Почему-то красные.
1: Ну, как? Больно тебе, Михась?
2: Не знаю, Сашка. Не чувствую. А у тебя что с губой?
1: Ничего. И на свате его право найдется. Вон в милицию сколько демобилизованных пришло. Я тоже вырасту, в милицию пойду.
2: Что ты, Сашка? Ты же хотел...
1: Пойду. Вот увидишь. Всех саватеев в клетку. Хорошо бы зверинец такой устроить. Все клетки, клетки. В одной тигр, а в другой саватей. И на клетке написано «Шпана, хищник».
0: Все это случилось без отца. И, может, еще потому Михаська так легко отделался дома. Мать только плакала целый вечер. А отец взял отпуск на неделю без содержания. Он насыпал 10 кулей картошки, подогнал нанятый где-то грузовик, сложил ее в кузов и уехал на вокзал. Мама сказала, он поехал на север продавать картошку. Она там в цене. Ну, а Сашка теперь снова почти не разлучался со своим другом.
1: Ты, Михась, на меня не злись. Я ведь знаю, жить-то надо.
2: Что жить-то?
1: Ну, что мать твоя конфетами торговала.
2: Когда торговала?
1: Ты что, не вставай, тебе нельзя.
2: Когда она торговала?
1: Ну, тогда моя мать пошла на рынок, вернулась и говорит... Ну, так я и знала, Михайлова конфетами спекулирует.
0: Михаська медленно встал с кровати и стал натягивать штаны.
2: Значит, обманула тогда. Врала. Все врала. Надо посмотреть на нее. Послушать, что она теперь скажет.
3: Здорово, мужики!
0: Пошатываясь, в комнату ввалился отец. Он был явно под хмельком. Свою серую плащ-палатку сбросил прямо на пол.
3: Как вы тут без меня?
1: Ты, Михаська, того. А я пошел.
2: Пока.
1: До свидания, дядя Витя.
3: До свидания, города и хоты, нас дорога дальняя зовет. Ой, молодые и смелые ребята, назрехуя мы в поход. А ты тоже штанами улицы метешь, непоседа? Куда собрался, непоседа? Ты постой, погоди, покажу я тебе чего.
0: Отец шагнул на середину комнаты, разомкнул ремень со звездочкой на пряжке, и снизу из гимнастерки, как из мешка, посыпались деньги. Красные, зеленые, синие, желтые. Гора денег.
2: Все вокруг какая-то ерунда.
0: Ему вдруг захотелось спать.
2: Никуда не надо ходить. Не надо.

0: Уже в который раз Михаська убеждался в том, что ничего предвидеть и предугадать невозможно, что все сваливается человеку на голову неожиданно, внезапно, и, видимо, сваливается за тем, чтобы испытать человека на прочность, выяснить, выстоит ли он, не дрогнет ли, понять, чего человек этот стоит. Не успел Михаська вернуться в школу после происшествия с собаками, как в первый же день получил 2 двойки по математике и по русскому. Уроков было 5 в этот день, и такими темпами можно было схватить 5 двоек. Михаська попытался уйти от судьбы. Он потихоньку сбежал домой. Там еще пока никого не было. Михаська взял бритву, резинку и аккуратно стер 2 двойки.
1: Пусть стоят в журнале. Нечего им. Еще в дневнике. А родителям что? Им до меня дела нет. Я сам по себе. Они сами по себе.
0: Михаська вышел на улицу, залез на крышу и лег на теплую кровлю. Уроки, как и вчера, совсем не учились. Не хотелось ни о чем думать. Он лежал и улыбался ветру, облакам, плывущим наверху, белым домам с синими крышами. Конечно, крыши были совсем не синие, а красные, зеленые, коричневые и просто серые. Но если смотреть на них против солнца, они кажутся синими, как вода в реке.
2: «Ну-ка, слезай сейчас же!»
0: Михаська вскочил, подошел к краю крыши. Внизу под лестницей стояла мать, в руке у нее был дневник.
2: «Негодяй! Я встретила Юлию Николаевну! Пойди сюда! Лгун!»
3: «Смешно. 2-й раз меня ударили. Всего 2-й раз. 1-й раз с Саватей, когда марки отбирал. 2-й раз мать. Смешно.
2: Еще смеешься? Отца мать обмануть вздумал? Обмануть? Честным надо быть. Честным. Чему я тебе всю войну учила? Честности. Честно надо жить.
4: Честно? Значит, честно?
0: Фильм крутится в голове Михаськи. Плохой фильм. Там не Чапаев с пулеметом. Там отец с картошкой. Мать с конфетами. Там гора денег из-за ремня со звездочкой на пряжке.
4: А вы честно? А ты честно?
0: Он видит на этажерке серую гипсовую кошку, подарок отца.
4: Вот это тоже честно? Да, честно.

0: Ноги несли его сами собой. Михаське казалось, что он раздвоился. Голова совсем не управляла ногами. Неизвестно, куда несли его ноги, а мысли крутились, будто стеклышки в калейдоскопе.
1: Это кошка. Она занимала полэтажерки и следила за мной, будто шпик. Пропади они пропадом, эти пятерки и четверки. Теперь буду получать тройки. Бесплатные. Вот, Фролова. Чего я испугался? Фролова ведь не овчарка, а деньги у меня свои, законные, кошачьи.
2: О, да тот мальчик, которого собаки наши покусали, 2 порции мороженого. Вот деньги. Держите.
3: Сейчас. Сейчас, ну ты храбрый мальчик. Я таких храбрых первый раз вижу. Да и родители у тебя ничего. Он, как твой папаша расшумелся, когда пришел. 500 рублей за тебя потребовал.
2: Как?
3: А вот так. Гоните, говорит, 500 рублей за сына, а не то в суд дело передам. Ну мы, конечно...
4: Мальчик, куда ты? Куда ты? Мороженое-то возьми!
0: Михаська отцовским топором взломал замок комода и рванул ящик. Здесь лежали деньги. В нескольких почтовых конвертах с марками. Он отсчитал из одного конверта 500 рублей. Топор так и остался лежать у взломанного комода. Михаська выскочил в коридор, зашел к Ивановне. Лиска сидела на табуретке и смотрела в окно.
1: Пойдем. Вставай. Лиза, пойдем со мной.
0: По дороге они сделали петлю и взяли Сашку Свиридова. Никто ничего не понимал, и все стало ясно только тогда, когда они остановились возле мороженщицы Фроловой.
4: У меня сегодня день рождения. Угощаю вас мороженым.
5: Чего ж ты молчал? Темнело.
4: Дайте 20 порций на все 500.

0: Явился? Ну и ну. Стер двойки. Разбил кошку. Взломал комод. Украл деньги.
1: Съел я ваши 500 рублей. Съел, а не украл.
0: А я уже милицию хотел вызывать. Думал, воры. А нет. Оказывается, собственный сын. Мы для него, а он от нас. Ну ладно, давай говорить по-серьезному. Ты уже взрослый.

0: почему мама из госпиталя ушла в магазин? Зачем отец ездил торговать куда-то, как барыга? Зачем все это? Зачем?
1: Значит, зря я пришел с войны.
2: Ты чего одеваешься? Куда ты, Виктор?
1: Как куда? Ухожу. Не видишь? Я же тут лишний.
2: Постой. Хватит, Виктор, не шути. И так тяжело.
1: Кого там Леша несет? Ну, входите. Ивановна, ты что? Что такое? Да говори же.
3: Катя.
1: Попалась.
3: Час назад.
1: Слышь, Вера.
2: Как же это, Ивановна?
3: Спаси ее, Виктор Петрович. Христом Богом прошу, пойдем в милицию.
1: Да что я там скажу в милиции?
3: Как же, Виктор Петрович? Ведь Катя-то ваши конфеты продавала. Ведь из-за их в облаву попала. Верочка, что же ты молчишь-то, Господи? Помнишь, как вы Катю уговаривали? Я ведь была не против, не против. И платили вы хорошо, не обижаюсь. Но сейчас-то, сейчас...
0: Михась куда же дернула? Как будто он схватился за оголенный электрический провод.
1: Хорошо. Хорошо, бабушка. Сейчас что-нибудь придумаем. Иди пока, Ивановна, иди. Ну, Вера, что делать?
2: Иди в милицию.
1: Да с ума сошла. Это значит тебя посадить. Статья Уголовного кодекса. Ни черта. Выпустят. Так, дам старухе 1500. А Катьку выпустят, если на себя возьмет. Несовершеннолетняя ведь.
0: Михаська смотрит на мать. Она сгорбилась, сжалась. Он смотрит на отца. У того дрожат руки, будто кур воровал.
2: Трусы. Предатели. Еще разведчик.
0: Во дворе на веревках сушилось белье. Михаська стоял минуту, соображая, потом схватил с веревки свои мокрые штаны и рубаху. Теперь он лежал около реки, дожидаясь, когда стемнеет. Странное, необъяснимое облегчение испытывала Михаська. Он понимал, что ведь вообще-то должен бы мучиться, может даже плакать, во всяком случае горевать. Он же ушел из дому, ушел навсегда, ушел не со злости, а обдуманно, зная, что делает. Он не мог не уйти. Надо было поторапливаться. Михаська выбрал на песке место повиднее, аккуратно сложил там брюки и рубашку, в которых ушел из дому, а оделся в запасную пару. Он оглянулся, посмотрел на пустой берег, на синие крыши домов за рекой, на желтую от заката воду. Подошел к воде и зачерпнул целую горсть камушков, чистых, прозрачных.
4: Как те в ручье. Возьму на память. Вот теперь все. Теперь пути назад нет. И не может быть.
0: Он еще раз взглянул на штаны и рубашку, лежавшие у воды, и пошел по тропинке, извивавшейся вокруг сосен.

0: Нет, тетя Вера, я уж спать собирался.
1: Пропал он. Пропал.
0: Как пропал? Когда?
1: Да днем. Вышел на улицу. Часа два было. Я думала, просто так. Теперь уж ночь. Ты ничего не знаешь, Саш.
0: Честное слово, тетя Вера, я даже не видел его. После того, как мы мороженого наелись, он домой пошел.
1: Что же делать-то, что делать?
0: Надо в милицию. А вдруг это шакал? Я сейчас с вами.

0: Дорога шла через лес и вела на сортировочную станцию. Там Михаська рассчитывал сесть на товарняк и уехать в Сталинград.
1: На работу меня, конечно, не возьмут. Но вот в ремесленное... Эх, надо было захватить свидетельство о рождении.
0: Он шел по черному лесу. Вокруг качались сосны, будто хоровод плясунов взялся за руки и ходит вокруг Михаськи. А он один в центре этого круга, и все смотрят на него и не спускают глаз. Лес пугал Михаську. Желая побороть страх, он стал думать о доме. Давно когда-то Михаське казалось, что самая-самая сложная штуковина на белом свете – это часы. Что-то там за что-то цепляется, двигается, качается, и часы идут. Тогда он был маленький, а теперь как тут разберешься?
1: Может, у всего стыдного есть другая половина? И она главнее стыдного? Может, то, что делает отец? То, ради чего мама ушла в магазин? Катька попала в облаву? Я ушел из дома? Может быть, все это совсем не то, что кажется? Может, все и получается так, что виноват в этом кто-то другой? Третий. И то, что делает отец, пусть делает. Не он виноват, а что-то другое, что стоит за его спиной, стоит и оправдывает все. Выходит, никто ни в чем не виноват, никто ни за что не отвечает. Живи, как живется, хватай, сколько можешь, лишь бы тебе хорошо. Но кто же тогда за все отвечает? Кто это?
0: Михаська замер. Сердце колотилось, как бешеное. Но сзади, впереди, сбоку было тихо. Михаська пошел вперед. Дорога вдруг раздвоилась.
1: Куда? Направо или налево? Наше дело правое.
0: Он вспомнил эти не раз слышанные по радио слова, и ему показалось, когда он пошел по правой дороге, что не по лесу идет он, не на станцию, а в бой, в настоящее сражение.
2: Виктор Петрович!
3: Да?
2: Садитесь. Поедем с нами.
3: Куда, товарищ капитан?
2: На реку. Понимаете... Утром, ну вот полчаса назад, позвонили с лодочной станции. На берегу нашли штаны и рубашку. Мальчишеские вещи.
3: Не может быть.
2: Я ничего не утверждаю, но сами понимаете. Где ваша жена?
3: Побежала в магазин отпроситься с работы. А что это за люди в кузове?
2: Добровольцы, Виктор Петрович. Реку прочесывать надо. Садитесь, поехали.

0: стало светать. Туман медленно всплывал над землей. Михаська шел навстречу ему, и туман не стоял на месте, тоже спешил к Михаське. Михаська медленно погружался в него. И чем дальше он шел, тем больше росло, расширялось, захватывало его то смутное, неясное чувство, которое сидело где-то там в глубине его с самого начала и которое он так упорно отгонял от себя.
1: Нет, самому по себе нельзя. Все-таки никак нельзя. Нельзя видеть только землю и лишь самого себя на ней. И никого больше. И ничего больше. Все есть и никуда не денется. Не исчезает.
0: Ему стало даже смешно, что он хотел уйти, убежать. Пусть на стройку Сталинграда, все равно это было бы бегство и больше ничего.
1: Никакое это не правое дело. Уйти – значит успокоиться. А если ты успокоился, значит сдался?
0: Михаська увидел, что утро уже настало. Солнце проламывалось сквозь лес, сверкало красными лучами. Неожиданно для себя Михаська вдруг остановился и побежал обратно. Мама схватила, смяла Михаську, сжала его так, что ему стало даже больно, и он услышал, как стучит мамино сердце, громко, гулко, будто хочет вырваться из груди. А вокруг толпились в радостном возбуждении все, кто совсем недавно плыли по реке и из лодок погружали в воду багры с большими крюками на конце. Отец взглянул на Михаську как-то по-взрослому, без злости, без удивления, просто смотрел и думал о чем-то серьезном.

0: А потом Михаська шел рядом с мамой и отцом по мосту. А позади раздавались шорох шагов и сопение Сашки и маленькой Лизы. Михаська снова с радостным любопытством смотрел на синие крыши белых домов за рекой. Он сунул руку в карман. Что это гремит там? «Ба, да это же камушки, которые он взял с собой вчера!» И Михаська подумал, что, пожалуй, теперь ему чистые камушки не нужны. Он приоткрыл ладонь, и камушки, легонько постукивая, стали падать на мост. Если бы Михаська обернулся, он увидел бы, что Сашка и Лиза подбирают эти камушки.
1: «Гляди, Саш, если сквозь него на небо смотреть, он совсем голубой становится.
2: А на траву положить зеленый будет.
1: А на солнце, смотри, сам как кусочек солнышка.
2: Такой камушек

0: Вы слушали вторую, заключительную часть радиоспектакля по повести Альберта Лиханова «Чистые камушки». В роли Михаськи московский школьник Митя Никитин. От автора Николай Александрович. Саша – московский школьник Алеша Дьяков. Лиза – московская школьница Оксана Вязьмина. Отец Михаськи – Лев Дуров. Мать Михаськи – Ольга Сирина. В остальных ролях артисты Сергей Балабанов, Борис Иванов, Клементина Ростовцева, Владимир Прохоров, Нина Агапова и другие. Музыка Степана Соснина. Шумовое оформление Нины Ощепковой и Татьяны Стальновой. Звукорежиссер Ирина Мальчикова. Операторы Ирина Воронова и Наталья Хлупова. Ассистент режиссера Наталья Василенко. Редактор Майя Крючкова. Режиссер Нина Бирюлина.
1: В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org. Вы слушаете Радио Рансис. Первое российское интернет-радио для незрячих. www.rancis.org.
2: Интурист хорошо говорит.
3: А что он говорит конкретно? Что?
4: Языками не владею, ваше благородие.
1: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире Радио Рансис авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.rancis.org. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: не ищут слов.
1: Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Бурные аплодисменты.
1: Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене.
1: Фрагмент живого выступления.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: «Инфотрон». Авторская программа Евгения Корнева.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Инфотрон», у микрофона Евгений Корнев. Совершенно на халяву недавно мне тут удалось отхватить крутую зарядную станцию, беспроводную, аж на 3 устройства. Поэтому сегодняшний выпуск в честь этого события я решил посвятить разговору о способах зарядки, о всевозможных зарядных устройствах, протоколах и тому подобных вещах. Ну, все, я думаю, знают про аккумуляторы, которые сейчас во всей бытовой электронике присутствуют. Только две вещи, что их нужно сначала заряжать, а они потом будут разряжаться. И при этом всем хочется, чтобы заряжались они за секунды, а разряжались неделями, а то и месяцами. Ну, многие часто слышат, тип аккумулятора в смартфоне литий-ионный, емкость аккумулятора 5000 мАч. А что это конкретно значит, как-то мало кто вникает. Вот тут-то и хочется воскликнуть. Не зря вас в школе физики и математики-то учат. Учите и помните физику и математику. Это в бытовой жизни весьма может пригодиться, в том числе и в подобных ситуациях. Итак, не знаю как вам, а нам в школе на уроках физики рассказывали про устройство простейшего аккумулятора, так называемой лейденской банки. Берется обыкновенная стеклянная банка. Стекло – это диэлектрик, то есть оно в обыкновенных условиях электрический ток не проводит. Внутрь этой банки вставляется металлический цилиндр, внутренний электрод. А снаружи банка обматывается внешним электродом, еще одним металлическим цилиндром, это внешний электрод. И на один электрод мы накапливаем отрицательные заряды, на другой положительные, а потом, если мы поместим между этими электродами так называемый электролит, то в нем возникнет электрический

0: ток. Электролит – это среда, в которой может спокойно течь электрический ток. И вот он от одного электрода к другому через электролит течь и будет. И это можно использовать для накопления заряда, а потом для того, чтобы с помощью электрического тока питать различные устройства. Современные аккумуляторы называются литий-ионными, потому что там используются два электрода. Ну, естественно, электролит, без него не может ни один аккумулятор существовать, потому что это та самая электропроводящая среда. И два электрода. Один из металлического лития, то есть металл, который на уроках химии вы должны были изучать под названием литий, третий элемент таблицы Менделеева, а другой электрод из так называемого полупроводника, как правило, это кремний. Что такое полупроводник? Полупроводник – это вещество, которое в определенных условиях электрический ток не проводит, но если эти условия изменить и усилить, то он уже электрический ток проводить станет. Вот так и устроены вот эти литий-ионные аккумуляторы. Они весьма неэффективны, но зато безопасны, потому что сейчас ведутся эксперименты и с серными, и со свинцовыми. Вроде бы они заряжаются быстрее, но очень они опасны. Вот те, которые сейчас в экспериментальной фазе находятся. А хочется вам, чтобы, да, может, он заряжается он за несколько минут, но чуть что, чуть перегрев, недосмотр, вспышка, и горит вся ваша квартира синим пламенем. Так что пока что вот эти безопасные литий-ионные используются, но, во-первых, и заряжать их долго нужно, да и емкость у них не ахти какая. Что такое емкость? Ну, емкость – это вот тот самый показатель, который показывает, насколько долго аккумулятор может отдавать накопленный заряд. Измеряется это в миллиампер-часах, и когда вы выбираете себе смартфон или ноутбук или еще что-то, вы всегда смотрите на емкость аккумулятора в миллиампер-часах. Понятно, чем она выше, тем дольше на одном заряде устройство у вас проработает. Это понятно, это всем очевидно. Но дальше возникает вопрос. Если я куплю устройство на 10 тысяч мАч, а у меня, кстати, и такой смартфон есть с аккумулятором емкостью на 10 тысяч мАч, то значит это лучше. Но тут как посмотреть, потому что чем выше емкость аккумулятора, тем дольше его нужно заряжать. И тем выше должна быть мощность заряжающего устройства. Может быть и на 5 тысяч мАч вам подойдет, но зато за полтора часа заряжается. А на 10 тысяч обыкновенной зарядкой, или даже необыкновенной, вам уже часа 3-4 придется заряжать. Так что тут, как всегда, нет в мире совершенства, нет идеалов. Инфотрон. Тут мы должны поговорить о протоколах зарядки, о том, как правильно заряжать аккумулятор и так далее. Но я тут не буду давать советы по калибровке батареи, потому что в аккумулятор на устройстве встроена такая микросхема, такой чип, который называется контроллер. Что это такое? Вот этот контроллер – это посредник, который всевозможные физические, электрические характеристики электролита и в целом аккумулятора преобразует в те самые проценты зарядки, которые отображаются в верхней части экрана. То есть, если контроллер начинает врать, то реально у вас аккумулятор еще заряда не израсходовал, а у вас уже контроллер просто наглым образом обманывает вас и показывает очень маленькие цифры. Поэтому это нужно калибровать, чтобы контроллер, он ближе к реальному положению дел в аккумуляторе показатели показывал. Ну, существуют всякие способы калибровки, я не буду про них рассказывать, потому что тут все зависит от конкретно вашего субъективного настроя. Одним один кажется эффективным, другим другое. Ищите в интернете или спрашивайте еще где-то, ну а потом проверяйте, какой вас устроит. Но есть такая процедура калибровки контроллера аккумулятора. Итак, один контроллер встроен в батарею вашего устройства, другой в зарядном устройстве, которое вы втыкаете в розетку. Дальше вы кабелем соединяете зарядное устройство и ваш смартфон, ноутбук, да все что угодно. И начинается зарядка. Как же она происходит? Представьте, что вы встречаетесь с иностранцем, условно говоря, с французом, и пытаетесь с ним пообщаться. Вы ему по-русски, он вам по-французски. Он вас не понимает, вы его. Но если вы перейдете на международный язык общения английский, то тут уже и вы его поймете, и он вас. Вот примерно такая же ситуация происходит с зарядкой смартфона. Итак, сейчас очень модно встраивать всевозможные протоколы быстрой зарядки. Протокол – это вот тот самый язык, на котором устройство общается с зарядным устройством, поэтому нужно сначала выяснить, какие протоколы быстрой зарядки поддерживает ваш смартфон. Проще говоря, какие языки он понимает. Ну и тут опять, какие-то производители указывают эти характеристики, какие-то сайты продавцы тоже указывают, а где-то и даже такой информации нет. Просто емкость аккумулятора 5000 мАч, а какие протоколы уже выясняете в соответствующих источниках. Ну, предположим, вам удалось выяснить, что ваш смартфон модели такой-то поддерживает протоколы и Quick Charge, И у Huawei, и у Samsung есть свои протоколы быстрой зарядки. Есть всякие Power, Delivery и так далее и тому подобное. Причем с разными цифрами. Вот тут и нужно выяснить. Итак, выяснили, какие протоколы быстрой зарядки поддерживают. Значит, вы должны уже зарядное устройство подобрать под ваше устройство, которое вы хотите заряжать. Вот раньше было проще. Раньше зарядные устройства продавались вместе со смартфонами. А потом, благодаря пресловутой плодовой яблочной компании, стало модным зарядное устройство убирать. И вот раньше зарядное устройство точно было совместимо, может быть, не максимально эффективно, но точно совместимо. А сейчас вам еще нужно выяснять, какое зарядное устройство вам купить, чтобы максимально быстро и эффективно заряжать ваше устройство, а то и все устройства. Итак, выяснили, какие протоколы быстрой зарядки поддерживает ваш смартфон. Теперь вы должны выбрать зарядное устройство, которое эти же протоколы точно поддерживает. Оно может поддерживать и другие, но это не страшно. Главное, чтобы поддерживало те протоколы, которые ваш смартфон потянет. Потому что если зарядное устройство круче, и там есть еще какие-то другие, ну не страшно. Не надо думать, что что-то там загорится, закоротит и так далее. Нет, такого не происходит, все предусмотрено. Так вот, вы подбираете и покупаете зарядное устройство. Причем у зарядного устройства, как правило, всегда указывается и его электрическая характеристика, то есть столько-то вольт, сила тока столько-то ампер. Поддержка протоколов быстрой зарядки такие-то. Ну вот вы подобрали устройство, но часто еще указывается его мощность. Так вот, мощность — это как раз характеристика, которая показывает, насколько выносливо это зарядное устройство. Ну, попросту говоря, вот вы подключили одно устройство, и оно нормально живет. Подключили второе, ему тоже неплохо. А вот третье подключили, все, оно нагрелось, задымилось и скончалось. Вот это как раз и говорит о том, что чем мощнее зарядное устройство, тем смелее можно его использовать. Но если вы одно устройство к нему подключаете, то тут ничего страшного не произойдет. Опять, ну, если ваше устройство максимальную конфигурацию зарядного устройства поддерживает, то она ее и будет использовать. Если нет, то контроллер в аккумуляторе выберет ту конфигурацию, которая поддерживается, а более мощные проигнорирует. То самое главное, что зарядное устройство сейчас все мощнее и мощнее становится. Так вот, если вы хотите заряжать, как у меня, например, вот есть устройство на 10 тысяч мАч, нужно, конечно, взять максимальной мощности зарядное устройство, и тогда, ну, побыстрее процесс точно пойдет. А если взять обычное 5 вольт, сила тока 1 или 2 ампера, и самые обыкновенные протоколы элементарной зарядки, то здесь заряжаться это будет долго. Кстати, многие задаются вопросом, а до скольки процентов заряжать нужно аккумулятор? Ну, здесь тоже я вам однозначного ответа не дам, потому что неважно до скольки, главное, чтобы вы, зарядив полностью аккумулятор, как можно быстрее отключили зарядное устройство. Потому что если электролит уже насыщен, а ток через него идет, то для электрических свойств электролита это очень плохо. И часто в настройки батареи производители смартфонов даже встраивают всевозможные алгоритмы, типа зарядить до 80%, а потом шлюз закрыть. Ну, если вы считаете, что это продлит срок работы аккумулятора, то можете включить. Я все это проверял, перебирал. Ну, по моим наблюдениям, неважно, до скольки процентов, главное, чтобы ток быстрее отключался. Так что я обычно заряжаю до 100, но сразу же зарядное устройство отсоединяю. Ну, а если вы часто отсутствуете, может быть, для вас будет гораздо эффективнее вот такой подход. Зарядить до 80 и подачу тока отключить, даже если зарядное устройство из розетки вы не выдернули. Инфодром. Ну и совсем уже в заключение, давайте наконец поговорим о беспроводной зарядке, что это такое, для чего это нужно. Опять-таки, на уроках физики в школе, наверное, рассказывали про явление электромагнитной индукции. Ну вот есть катушка с током, то есть на деревянную катушку намотана металлическая проволока, через нее идет ток. Ученики берут компас и видят, что стрелка компаса отклоняется в сторону катушки с током. Значит, электромагнитное поле генерирует катушка с током. Но есть и обратное явление. Если у вас есть магнитное поле, и вы в это магнитное поле помещаете проводник, то в проводнике возникает электрический ток, индуцированный вот этим магнитным полем. Вот на этом принципе и работают так называемые беспроводные зарядные устройства. Но это нечестное название. Беспроводное – это когда вот у вас в одном конце комнаты стоит зарядная станция, и по воздуху во все концы комнаты, как Wi-Fi, передают электрический ток. Взяли вы смартфон перед собой на стол, положили, определенной частью направили на зарядное устройство в другом конце комнаты, и электрический ток вполне ваш смартфон заряжает. Вот это и было бы настоящая беспроводная зарядка. Но те, что сейчас называют беспроводными, я бы их правильно назвал индукционные зарядные устройства. Вот они на этом принципе и основаны. Есть некая область, где генерируется электромагнитное поле. Если ваш смартфон, наушники, кстати, часто встречаются с беспроводной зарядкой, часы, планшеты и многие другие устройства поддерживают вот эту самую индукционную беспроводную зарядку. Вы должны той частью, где, условно говоря, катушка индукционная находится, положить на вот эту область зарядки на зарядном устройстве, и начнется зарядка. Вообще-то устройство все равно между собой контактирует. Вот эту беспроводную станцию все равно нужно подключать к очень мощному зарядному устройству. Вот у меня, например, беспроводная станция одновременно может заряжать сразу три устройства. И там рекомендуется зарядное устройство мощностью, ну, хотя бы 45, а то и побольше ватт. Так что, если вы хотите одновременно и часы, и наушники, и смартфон заряжать вот такой индукционной зарядкой, то вам максимально мощное нужно зарядное устройство, блок питания подключить. То есть в розетку вы подключаете блок питания, к блоку питания беспроводную зарядную станцию, а на эту беспроводную станцию кладете устройство. Вот так они у вас заряжаются. На мой взгляд, это как-то не особо полезно, потому что, ну что, воткнуть кабель в гнездо, что на зарядное устройство положить, особой разницы тут нет. Полноценной беспроводной зарядки, еще раз подчеркну, здесь нет. Но возникает вопрос, а вот таким индукционным способом смартфон будет быстрее заряжаться или медленнее? А вот тут как раз все зависит от того, какой блок питания вы используете для беспроводной зарядной станции. Я прям это на личном опыте проверял и выяснял. Итак, вот у меня зарядная станция очень мощная. И если к ней подключить самый обыкновенный стандартный блок для смартфонов, сила тока 2 ампера, напряжение 5 вольт и самый стандартный протокол зарядки, то однозначно по индукционному способу смартфон будет заряжаться гораздо дольше, чем по проводу. Но если подсоединить очень мощный блок, то здесь уже скорость индукционной зарядки резко возрастает. Поэтому, опять-таки, нужно к этой беспроводной станции еще купить мощное зарядное устройство, блок питания, который поддерживает самую максимальную конфигурацию, которую вытянет ваша беспроводная зарядная станция. Опять смотрите, какие конфигурации беспроводная станция поддерживает, потом под это подбирайте блок питания, к нему подключайте, и тогда вы сможете, ну, однозначно, не медленнее, чем по проводу, заряжать устройство. Правда, у меня иногда устройство почему-то до 100% не хочет заряжаться. В общем, тут опять кому как повезет, как конкретно у вас будет происходить, но все очень сильно зависит от тех языков, на которых говорит и зарядная станция, и блок питания, который эту зарядную станцию питает. Вот это что касается беспроводной зарядки. Пока что особой пользы, особых преимуществ я тут не вижу. Но тем не менее, может быть, кому-то это кажется удобнее. Что же, позвольте с вами на этом попрощаться и до следующих встреч в эфире.
1: Электронный адрес программы infotron@ransys.org. Радио «Рансис» продолжает свои передачи.

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио Рансис очередная программа для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Продолжаю рассказ об одной из самых долгоиграющих и самых популярных групп в истории мирового рока – немецкой команде Scorpions – «Скорпионы». Откроет программу фрагмент титульной композиции с первого студийного альбома Scorpions, выпущенного в 1972 году. Альбом называется «Lonesome Crow» – «Одинокая ворона». Фрагмент, потому что вся композиция звучит 13,5 минут.

Продолжаю цитировать книгу создателя и руководителя Scorpions Рудольфа Шенкера, которая называется «Встряхни свою жизнь». Цитата. «Я давно решил слушаться только своего сердца, еще когда понял, что оно никогда не примет ложного решения. Пожалуй, оно не всегда вело меня к цели прямыми путями, зато оно каждый день заставляло подниматься с дивана и гнало в открытый мир». Beatles и Rolling Stones были спусковым механизмом, решающим толчком к созданию музыки. Это была, проще говоря, такая философия – создавать музыку вместе с друзьями так же, как и они вчетвером писали музыку и ездили по миру. Это была такая крутая затея, что я сказал себе: «Вот что ты должен сделать». Потому, по сути, Beatles и Rolling Stones, вся эта история стала внутренней философией Scorpions в том числе. Конец цитаты. В 1965 году Рудольф Шенкер создал группу Scorpions, которая, по его замыслу, должна была покорить высоты мирового рока. К началу 70-х в команду вошли младший брат Рудольфа Михаэль Шенкер и вокалист Клаус Майне. Немецкий рок варился в собственном соку. Группы пели по-немецки и играли так называемый крауд-рок – смесь психоделии и электроники. Рудольф Шенкер, цитата: «Нашу музыку никто не хотел слушать. Нас нещадно ругали, а мы лишь стискивали зубы и играли, играли. Чего только нам не пришлось выслушать от так называемых знатоков». Рок-группа с английскими текстами – да их не станет слушать ни одна свинья. В том же духе им подпевали и критики. Они писали, что мы не просто катастрофически плохие, мы вообще даже не заслуживаем доброго слова. Конец цитаты.

Только что прозвучала композиция «Я схожу с ума» с первого студийного альбома Scorpions, выпущенного в 1972 году. В 1972 году Скорпионам улыбнулась удача. На одном из концертов их услышал немецкий продюсер и режиссер Конни Планк. Игра ребят ему настолько понравилась, что он сразу предложил Scorpions записать саундтрек к своему новому фильму «Холодный рай», посвященному проблемам наркомании. Рудольф Шенкер ухватился за эту идею, и за неделю студийного времени ребята записали полноценный альбом, который назывался «Одинокая ворона». Звучание Scorpions было похоже на звучание других немецких групп. Я уже говорил, немецкая разновидность рока – крауд-рок. Выход пластинки «Одинокая ворона» не произвел эффекта разорвавшейся бомбы. Музыканты Scorpions были недовольны определением их стиля игры крауд-рок. Они были рок-музыкантами и хотели играть настоящий рок. И хотя у них уже были фанаты в Германии, Scorpions считали, что в Германии для них нет плодотворной почвы, поэтому они отправились с концертами в Европу. Бельгия, Голландия. Концерты Scorpions за границей проходили с шумным успехом. Это добавило музыкантам уверенности в себе и было стимулом к развитию. По возвращении в Германию Scorpions играли на разогреве у британской группы UFO. Соло-гитарист Скорпионов Михаэль Шенкер получил предложение стать соло-гитаристом в группе UFO и принял его. Михаэль Шенкер ушел из Скорпионов без предупреждения, и группа была на грани распада. Клаус Майне, цитата: «В то время мы как раз записали альбом, и это был уже фактически конец. Я был сильно разочарован, ведь альбом – это большой проект, как для любого артиста. Это такой важный шаг в дальнейшем развитии. И тут он внезапно завершился. Наш гитарист переехал в Лондон, и тогда мне пришлось бороться с самим собой. Я не хочу говорить, что мне хотелось все бросить, ведь это было не так. Рудольф тогда был тем, кто продолжал двигаться вперед». Конец цитаты. С первого студийного альбома Scorpions «Одинокая ворона» слушаем композицию «Leave Me» – «Оставь меня».

Рудольф Шенкер не сдавался и пригласил в свою группу очень сильного гитариста, игравшего в стиле Джимми Хендрикса, Улли Джона Рота. Но тот предпочел остаться в своей группе с красивым названием «Down Road» – «Рассветная дорога». Кроме Улли Рота, в «Рассветной дороге» играли бас-гитарист Франсис Бухгольц, клавишник Ахим Киршинг и барабанщик Юрген Розенталь. Тогда Рудольф Шенкер решил присоединиться к команде Рота. К команде решил присоединиться и вокалист Клаус Майне. Таким образом, группа Scorpions фактически прекратила существование. Но музыканты «Рассветной дороги» решили взять название Scorpions, так как оно уже пользовалось большой известностью. Scorpions в обновленном составе записали в 1974 году альбом «Лети к радуге», который значительно отличался от их первого студийного альбома. В 1975 году был выпущен третий студийный альбом Scorpions «В трансе». С этого альбома слушаем композицию «Будь на вершине».

Если музыку с первой пластинки Scorpions «Одинокая ворона» можно охарактеризовать как мрачная психоделика и неопределенность, то альбомы «Лети к радуге» и «В трансе» и последовавшие за ними «Убийца девственниц» 1976 и «Взятый силой» 1977 – это живой мелодичный хард-рок с прекрасным вокалом Клауса Майне и великолепной игрой Улли Рота. В композициях Scorpions с этих альбомов четко прослеживаются две линии. Улли Рот – приверженец блюза и витиеватых длинных соло. Рудольф Шенкер и Клаус Майне – это мелодичный звонкий хард-рок и прекрасные баллады. С альбома Scorpions «Убийца девственниц» слушаем композицию «Hellcat» авторства соло и вокал Улли Рота.

Я говорил, что Scorpions не пели на немецком языке, но это не совсем так. Во второй половине 70-х была выпущена пластинка на 45 оборотов, на которой записаны две композиции Scorpions на немецком языке. Это кавер-версии двух песен популярной британской группы Sweet. Правда, Скорпионы спрятались под другим названием – Охотники. В нашей фонотеке есть записи с этой пластиночки. Послушаем один из этих каверов. У англичан композиция называется «Лиса в бегах». У Scorpions, то есть у Охотников, композиция называется «Лиса, беги вперед!»

Scorpions много гастролировали, в основном в европейских странах. К середине 70-х сложилась парадоксальная ситуация. Немецкая пресса поднимала на смех британский и американский рок. Британская пресса принимала в штыки немецкую группу, поющую рок по-английски. Рудольф Шенкер, цитата. «Английские журналы писали тогда: „Это блицкриг“ и прочее дерьмо на военную тематику. Конечно, это нас задевало, но мы хотели показать, что мы новое поколение из Германии, что мы пришли с гитарами, а не с танками. Мы чувствовали, что благодаря нам появляются новые мосты между странами и поколениями. Мы меняли отношение людей, и это было очень важно для нас». Конец цитаты. Постепенно формировался так называемый «золотой состав Scorpions». Вот рассказ барабанщика Германа Рерибелла о том, как он стал участником немецкой рок-команды. Цитата. «Не стоит и говорить, что на прослушивании было еще 50-60 ударников, кроме меня. И Рудольф объяснил мне: „На сцене мы сыграем 3 песни с каждым из вас. И после этого ты не звони нам, мы позвоним тебе“. Мы собрали вещи и договорились. Они действительно позвонили на следующий день. Мы сделали выбор в твою пользу. Сейчас приедем забрать твои ударные и прямо в Германию на нашем автобусе». Конец цитаты. Рерибелл полностью разделял стремление Шенкера к мировой славе Scorpions. В 1977 году младший брат Рудольфа Шенкера Михаэль, работавший тогда в группе UFO, позвонил Рудольфу из Лос-Анджелеса и рассказал, что несколько дней назад он слышал, как популярная американская группа Ван Хален исполняла хиты Scorpions в одном из клубов, и спросил, почему Scorpions до сих пор не приехали в Америку. Рудольф воскликнул, цитата, «Что? Мы тотчас же приедем!» Конец цитаты. Завоевать Америку было голубой мечтой многих команд из Европы. Scorpions это удалось только через несколько лет. Сейчас послушаем одну из композиций, которую исполняла группа Ван Хален в клубе Лос-Анджелеса. Но послушаем мы ее в оригинальном исполнении Scorpions. Композиция с альбома «Убийца девственниц» называется «Не опоздай на свой поезд».

0: Как я уже говорил, Scorpions много гастролировали. В 1978 году, после концертов в Европе, Scorpions отправились покорять Японию. Там их встречали как звезд. 5 концертов в Токио, Осаке и Нагое проходили с аншлагами. Концерты посетили в общей сложности более 120 тысяч зрителей. После японских гастролей 1978 года Улли Рот решил покинуть Scorpions и заняться сольной карьерой. В команду пришел прекрасный гитарист Матиас Япс. Так закончилось формирование золотого состава Scorpions. Группа была готова к завоеванию мирового рок-олимпа. Но об этом я расскажу в следующей программе. По завершении японских гастролей был выпущен двойной альбом с концертными записями Scorpions. С этого альбома слушаем популярнейшую японскую песню, написанную композитором Рентаро Таки на стихотворение Бансуи Дои. Песня называется «Кодзё но Туки» – «Луна над руинами замка».
1: Japanese folk song. It's called Kojo no Tsuki.

0: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире Радио Рансис в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте Радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: Радио Рансис продолжает свои передачи.
2: Мой папаш запрещал.

0: Вы слушаете авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица».
1: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Привет! Миша, эта песня для тебя. Одна из последних совместных композиций дуэта «Саймон и Гарфанкель». 69-й год. «Bridge over troubled water» – «Мост над бурной водой». Пол Саймон писал об этой песне, что она возникла вдруг, неожиданно для него самого, но стала одной из лучших. Пол Саймон и Арт Гарфанкель. Как же я их люблю!

когда ты устала и чувствуешь себя такой маленькой. И когда твои глаза полны слез, я высушу их.

над бурной водой. Я перекинусь на другой берег, словно мост над бурной водой. Я перекинусь на другой берег.

когда ты подавлена, когда ты бродишь по улицам, когда вечер не приносит радости, я утешу тебя. Я буду рядом. В кромешной тьме. И когда вокруг неизлечимая боль, словно мост над бурной водой, я перекинусь на другой берег, словно мост над бурной водой. Я перекинусь на другой берег.

Плыви, серебряная девочка, плыви смелее. Пришло твое время сиять, и перед тобой все твои мечты. Видишь, как они светятся? И если тебе нужен друг, взгляни, я плыву следом за тобой. И словно мост над бурной водой, я поддержу тебя. Словно мост над бурной водой, я поддержу тебя.

В жизни довольно часто роль спасателя выпадает хрупкой женщине, например, Бонни Тайлор.

В эфире Радио Рансис, с вами Анка-переводчица. И все-таки пусть роль спасительных мостов над бурными водами нашей жизни достается крепким мужским рукам. Слушаем Ильдива.

0: В эфире «Радио Ранси», с вами Анка-переводчица. Жизнь бурлит водоворотом страстей, поэтому прочные мосты просто необходимы. Михаил, держись, мы с тобой. Друзья мои, заходите в гости, пишите. Анка@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Bye-bye, my friends.
1: Мой папаш

0: Вы слушали авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Василь Быков. Пойти и не вернуться.

0: Глава 9. Долго и почти вслепую они шли по голой равнине поля. Снег, не переставая, валил в темноте мокрыми хлопьями. Колени, рукава и ноги у Зоськи давно были мокрые. И она подумала, хотя бы не промок сачок, где ей тогда обсушиться? Антон молча, с удвоенной энергией, шагал и шагал куда-то, может, зная, а может, в ночь наугад. Зоська хотела попросить его сбавить этот совсем уже непосильный для нее темп, но не посмела. Он и тут знал местность лучше ее, а главное, лучше ориентировался в этом снежном ночном пространстве, и она изо всех сил старалась не отстать. Она уже претерпелась к ветру, к снегопаду, и только сгибала пониже голову, когда лицу становилось не втерпешь от стужи. Перед ее глазами продолжала стоять печальная картина ночного хутора. Не раз за войну видела она, как хоронили человека. Но такие мирные женские похороны ей доводилось видеть впервые. И, кажется, никто там не голосил, не плакал. Все сосредоточенно, с глубокой верой молились, словно вершили какое-то важное, хотя и маловеселое дело. И ни одного мужчины, только женщины. Нет, Зоська просто страшилась таких похорон. Они поражали ее своей непривычной обыкновенностью. И, может, впервые она подумала, а какие похороны уготованы ей, Зоське? Но нет, ей рано думать об этом. У нее трудные, на несколько дней расписанные задания. Надо побывать в Скиделе, на двух хуторах, съездить в Гродно, может быть, удастся повидать мамусю. Ей еще надо многое успеть в жизни. Зачем думать про похороны? Однако она приотстала. Тусклая тень Антона едва просматривалась в ветреных сумерках. Слева тянулась стена хвойного леса, и Зоська подумала, неужели придется сворачивать в лес? В лес она не хотела. Ей лучше было в этом метельном поле, чем в мрачном, гудящем, не весь что таящем лесу. Чавкая в конец раскисшими сапогами, она побежала за Антоном, который на этот раз остановился и дал ей подбежать вплотную. «Видишь, куда мы зашли?» Низко надвинув на глаза шапку, он показывал в сторону леса, опушка которого отворачивала куда-то влево, а впереди перед ними тянулась неровная полоса кустарника и невысоких деревьев, возможно, посадка у дороги. Стараясь что-то понять, Зоська молча вгляделась в слепящие снегом сумерки.
1: «Лес?»
0: «Не лес. Котра, гляди!»
1: «Котра?»
0: «Ну, вон куда вышли. Надо было правее. Теперь такого крюка давать!» Зоська молчала. Все в ней опало внутри от этого неожиданного известия. Действительно, если это речушка Котра, то они слишком отклонились в сторону и давно оставили позади Скидель. «Теперь в Скидель притопаем утром, не раньше», — сказал Антон.
1: «Мне надо ночью».
0: «Конечно, лучше бы ночью, но теперь не успеем». Нет, в Скиделе она не могла соваться в светлое время, когда ее легко могли опознать на улицах. Ей надо было в темноте зайти со стороны Озерской дороги, найти там крытый гонтом домик под липой и постучать во второе от улицы окошко. Минуту постояв на ветру, она ощутила легкий озноб в теле. Все-таки сачок ее, наверное, стал промокать. Тем более, что снег начал постепенно переходить в дождь. Все уже на ней было мокрым с ног до платка. Антонов кожушок тоже потемнел от влаги, хотя Антон, кажется, не обращал никакого внимания на непогоду. Ладонью он небрежно оттер влажные капли с лица и звучно высморкался на снег. «Ладно, давай жми за мной», — сказал он, круто забирая вправо, в мокрую темень поля, из которого несло и несло по ветру не понять уже чем, дождем или снегом. подавляя в себе легкую досаду на Антона, который, как оказалось, все-таки приплутал в этом поле, Зоська пошла следом. Ходьба по мокрому снегу отнимала последние силы. Снег прилипал к сапогам. Местами его навалило много, и она черпала голенищами. Настылые ноги даже при ходьбе уже не могли согреться. Поразмыслив, однако, Зоська решила, что досадовать на Антона не следует. При такой погоде заблудиться никому не заказано. Во всяком случае, она могла вообще забрести неизвестно куда. Ориентировалась она всегда скверно и в детстве частенько плутала по лесу, когда собирала с бабами ягоды. Правда, там можно было покричать, позвать мамусю или знакомых скидельских теток. Здесь же не крикнешь, и никто тебе не откликнется. Тут вся надежда на Антона, и хорошо еще, что он обнаружил ошибку и знал, как ее исправить. Кажется, он действительно знал, куда идти дальше, потому что не прошли они четверти часа, как он остановился возле каких-то кустарников, поджидая Зоську. «Вроде нам повезло», — сказал он тихо. «Постой тут, я скажу». Зоська вгляделась в жиденькие деревца зарослей с облепленными снегом ветвями. Поодаль за ними что-то темнело, то ли какая постройка, то ли скирда соломы. Похоже, однако, усадьба. Отвернувшись от моросящего дождем ветра, она подождала минуту, другую, все вглядываясь в темень и ожидая увидеть идущего к ней Антона. Вскоре услышала его приглушенный голос. «Иди сюда!» «Наверное, что-то нашел», — радостно подумала Зоська, быстро выходя из кустарника. Действительно, подле зарослей мелколесья на снегу темнела стена какой-то длинной постройки, собрушенной с одного конца крышей, разломанной и полузанесенной снегом оградой, каким-то инвентарем, разбросанным вокруг и тоже заваленным снегом. Антон деловито обошел постройку, заглянул внутрь, в черный провал настежь раскрытых ворот. «Вот была усадьба, сожгли. Одна обора осталась». Похоже, в самом деле, это была старинная хуторская обора, длинная и сложенная из валунов и булыжника, помещение для скота с маленькими окошками в стене и зияющими пустотой воротами. Поблизости ничего больше не было видно, только за оборой высилось несколько старых деревьев, да сирел голый, засыпанный снегом кустарник. «Иди сюда, не бойсь», — позвал ее Антон из темного проема дверей, откуда несло горькой вонью пожарища и навоза. Несмело ступая в снегу, Зоська вошла за ним в пугающе пустынную темень оборы и остановилась, не зная, куда ступить дальше. «Сюда, сюда!» — позвал он откуда-то из темноты, и только когда в его руках вспыхнула спичка, Зоська увидела полурастворенную низкую дверь и в ней темную тень Антона. «Иди, не бойся!» Все борясь с нерешительностью, Зоська переступила высокий порог, не успев еще что-либо рассмотреть, как спичка потухла. «Так, хорошо!» — удовлетворенно проговорил Антон — в совершенно глухой темноте и зажег другую спичку, на несколько секунд осветившую закопченный потолок, мрачные каменные углы и, к вящей радости Зоськи, широкую топку печки напротив. «Вот, поняла?» — радостно сказал Антон. «Печка есть. Тепло будет. Садись сюда на солому или что тут? Садись. Сейчас мы разожжем печку». «Не может быть!» Содрогаясь от все больше овладевшего ею озноба, Зоська опустилась в темноте на что-то холодное и мягкое, не сдержавшись, раза два звучно клацнув зубами. Мокрые руки сунула за пазуху, сгорбилась, сжалась в единоборстве с обуявшим ее холодом и прикрыла глаза. Озноб колотил ее люто, но здесь не было ветра, а главное было тихо, и больше не надо было идти. Перед глазами ее все вдруг закачалось, поплыло в сладкой дремотной истоме, и она действительно уснула вдруг и так крепко, что сразу перестала ощущать где она и что с ней происходит. Спала она недолго, может, несколько минут, не больше. Она поняла это, вдруг пробудившись от яркой вспышки огня. Антон возился у печки, разжигая какие-то обломки досок, и она опять содрогнулась от стужи и испуга. «Не бойся, это я пороха из патрона. Не горит холера». Присев возле топки, он яростно дул в нее. Обломки досок нехотя тлели квелым огнем, густо коптя сизым дымом, который не хотел идти в печь и крученными струями валил наружу. Но вот Антон дунул сильнее, между досок возникло несколько язычков пламени, и Зоська успокоенно смежила веки. Снова проснулась она от легкого прикосновения чьей-то руки, но она уже знала, что это рука Антона, и не испугалась, вслушиваясь в его спокойный, как бы подобревший голос. «Слышь, давай раздевайся, будем сушиться». Она раскрыла глаза, с приятностью чувствуя широко идущее к ней тепло. В печке вовсю полыхали доски, черные концы которых длинно торчали из топки. По низко нависшему потолку, каменным с морозными блестками стенам каморки, гуляли причудливые огненные сполохи. Антон стоял перед ней на коленях в деревенской вязке шерстяном свитере, а возле топки, распятой на палках, сушился его кожушок. «Слышь, раздевайся, тепло уже». Действительно, тесная каморка была полна дымного тепла, парности и тишины, нарушаемой лишь гулом пламени в печке. Зоська стряхнула с себя остатки дремоты и улыбнулась. «Ну, согрелась?»
2: «Согрелась».
0: «А ты говорила, со мной не пропадешь, малышка», — бодро сказал Антон и ударом ладони задвинул подгоревшие концы досок в топку, из которой в темный потолок шуганул косяк искр.
1: «Ой, как бы пожар не было», — испугалась Зоська.
0: «Не будет. Камень. А сгорит не беда. Снимай сапоги. Наверное же мокрые».
1: «Мокрые.
0: Снимай куртку. Все. Сушить будем. Тут теперь никого. Ближайшая деревня далеко, на том берегу, за Котрой». Она развязала мокрый измятый платок, который Антон принялся пристраивать возле кожушка, сняла сачок, минуту подержала его перед топкой, наблюдая, как от сачка густо повалил в печку пар. Сапоги и подол ее юбки были мокрые, наверное, еще со вчерашнего. Она скинула сапоги, а затем, помедлив, стащила и свои шерстяные чулки. Антон умело пристроил все это на палках поближе к печке. «На вот, садись на кожух, уже высох. О, как нагрелся, огонь!» Она с наслаждением опустилась на теплую шерсть знакомого ей Антонова кожушка, подставляя мокрые, раскрасневшиеся колени под живительное тепло из топки. «Так», — удовлетворенно сказал Антон, устраиваясь подле, — «а теперь перекусим. Вот по куску хлеба и по две картошки». «Запомин души той бабуси», — пошутил он, разламывая сухую горбушку. Помедлив, они принялись есть хлеб с картошкой и скоро все съели, ничего не оставив на завтра. Конечно, они не наелись, но раздобыть еду тут все равно было негде, приходилось терпеть до завтра. «Ну, вот и поночуем. А что, лучше, чем в какой-нибудь хате?» — сказал Антон и придвинулся к Зоське, слегка задев ее локтем. «Вдвоем, и никто не мешает, правда?» Она не ответила и не отстранилась, лишь с усмешкой взглянула в его странно заблестевшие в полумраке глаза. «Оно, может, и лучше», — подумала Зоська. «А может, и нет». В этом их уединении было что-то хорошее, но что-то и пугало, хотя она старалась не думать о том. Теперь ей было хорошо, тепло и даже какую-то минуту благостно на душе. В самом деле над головой была крыша, горел в печурке огонь, а рядом сидел тот, кто уже столько раз выручал ее в этом трудном пути.
1: Хотелось думать, что он поможет и впредь, и все обойдется как надо. Вот сидишь, а маме, наверное, и не снится, что ее дочка возле котра ночует. Мама меня, наверное, давно уже похоронила. С самой весны не виделись. Но это еще ничего не значит, утешил Антон. Люди все равно скажут. Видели же, наверное, тебя знакомые в деревнях. Могли передать.
0: Наверное, видели, согласилась Зоська, не зная еще, как расценить это. Хорошо или плохо, что видели ее среди партизан. Хорошо, если передали маме, но могли передать и кому не следовало. Тогда ее партизанство могло худо обернуться для мамы.
1: «Мое вот другое дело», — сказал вдруг Антон. «Некого бояться. Никто тут меня не знает, никто не беспокоится».
0: «А уже узнали, наверное. С Кузнецовым же ты все деревни объездил.
1: А в деревнях кто меня заприметит? Приехал и уехал. Партизан, как все».
0: «Не скажи. Девчата заприметят. Приметный».
1: Антон с легкой улыбкой посмотрел ей в глаза.
0: «В этом смысле согласен. Приметный. Но что мне, девчата, я сам
1: заприметил одно».
0: «Где?» — встрепенулась Зоська. Антон легонько похлопал ее тяжелой рукой по плечу.
1: «А в отряде? Разведчицу одну. Славненькую такую малышку».
0: «Ай, неправда!» — намеренно с недоверием сказала Зоська, почувствовала, как сладко защемило у нее под ложечкой.
1: «Нет, правда. Сама же понимаешь, на что пошел. И ради кого, засядка ты моя?» Он глядел на нее уже без тени иронии. Крепкое его лицо с тронутым щетиной подбородком стало серьезным и придвинулось вплотную к ее лицу. Зоське стало неловко, и она сконфуженно взяла его левую руку, легшую ей на колени, деликатно пожала ее.
0: «За это спасибо, только не надо теперь про только. Дело, видишь ли, в том», — сказал он, и, притихнув, осторожно, будто в раздумье, обнял ее. Она вздрогнула, напряглась и молчала.
1: «Дело в том, что...» Она напряженно ждала, замерев в его странно томящих объятиях, а он вдруг запрокинул ее голову и с каким-то отчаянием резко поцеловал в губы.
0: «Антон!»
1: «Что я могу поделать?» — прерывисто вздохнул он, не расслабляя на ней своих цепких рук. «Полюбил я тебя».
0: «Правда?»
1: — изумленно прошептала она, огорошенная этим его признанием. Никто еще не объяснялся с ней так серьезно и такими словами. Она вся обмерла в ужасе, в совершенном, ни с чем не сравнимом восторге.
0: «Да, знаешь, теперь я готов на все», — еще решительнее сказал он, и голос его странно дрогнул.
1: Она, не шевелясь, сидела в его теплых, уютных и таких сладостных теперь объятиях, с удивлением слушая, как сильно стучит ее сердце.
0: «Вот, я сказал тебе все, знай. А ты что мне скажешь?»
1: Зоська помедлила, с трудом собираясь со своими смятенными мыслями. Ей было очень непросто так вот в глаза сказать обо всем, что она чувствовала к этому человеку, и даже самой до конца понять свое к нему чувство. Ей было и приятно, и радостно, и одновременно страшно чего-то, и она не знала, какому из этих чувств отдать предпочтение. Но, кажется, в эту минуту он понимал ее лучше, чем она могла разобраться в себе сама.
0: «Ведь ты меня тоже, знаю, любишь?»
1: «Знаешь, я тоже», — тихо сказала она.
0: «Хороший ты».
1: «Ну вот спасибо», — жарко выдохнул он у самого ее уха и снова поцеловал ее в щеку, в переносе, а потом длинным продолжительным поцелуем в губы. «Ой, так не надо!» — задохнулась Зоська. «Нет, надо, надо». Печка с огнем качнулась, уходя в сторону. Зоська ощутила близкое тепло кожушка и странно сковавшую ее мужскую силу Антона, поспешное движение его властных рук, от которых у нее нечем было защититься. «Антон! Антоша!»
0: все хорошо, малышечка», — шептал он. «Не надо, Антон, не надо».
1: Он, однако, уже не ответил, и она с отчетливой безнадежностью поняла всю неотвратимость его властной силы. Ее же сила и воля пропали, уйдя в теплое блаженство его объятий. Она лишь чувствовала, что так не надо, что они поступают плохо. Затуманенным сознанием она почти отчетливо понимала, что погибает. Но в этой гибели была какая-то радость, а главное было сознание, что погибала она вместе с ним. В этом было единственное ее оправдание и ее утешение, а может, и единственное ее счастье. Она не помнила, что было потом. Возможно, наступил сон или странное всеобъемлющее небытие, когда совершенно исчезают память и чувства. Несколько долгих часов она перестала ощущать себя в этом мире, словно отсутствовала в нем, лишившись сознания. Проснулась она так же, как и уснула, вдруг от какого-то тревожного толчка изнутри, и, боясь шевельнуться, раскрыла глаза. В тесной каменной каморке было темно, но несколько щелей в заткнутом соломой окошке уже рассветно светились. Концы соломин там беззвучно трепетали от задувавшего снаружи ветра. Было прохладно, в черном прямоугольнике топки не светилось ни одного уголька. Тускло серел обшарпанный, закоптелый бок печи, и зловеще чернели закопченные углы каморки. Не шевелясь, Зоська обвела их пугливым взглядом, догадываясь, что когда-то тут была кубовая или котельная, где запаривали корма и грели для скота воду. Потом она перевела взгляд ниже, почувствовав на себе знакомое прикосновение кожушка и рядом источавшую живое тепло широкую спину Антона, его спокойное дыхание. Антон спал, и Зоська боялась пошевелиться, чтобы не разбудить его. Ей надо было чуток времени, чтобы собраться со своими невеселыми мыслями, понять, что с ней случилось. Случилось, конечно, скверное. Она была виновата сама и корила себя как могла. Но она понимала, что теперь поздно угрызаться, случившегося не исправить. И, поразмыслив, она утешилась единственной возможной в ее положении мыслью, что с каждой девушкой это должно когда-либо случиться. Может, правда, не так, иначе и красивее, но теперь все в жизни не так, как заведено испокон веков. Хуже, потому что теперь война. К тому же с октябрьских праздников ей пошел 19-й год, она уже не девочка, так, чего доброго, недолго и состариться в девках, или, что еще хуже, погибнуть, никогда не узнав ни любви, ни мужчины. Во всяком случае, полежав немного и обдумав свое положение, Зоська успокоенно, робко вздохнула с ощущением того, что ее, казалось, непоправимая беда вроде бы оборачивалась, хотя и неожиданным, но, может, еще не наихудшим образом. Одно было бесспорно. На ее нелегком, полном многих страхов в военном пути появился этот решительный, симпатичный парень. Пусть не навсегда, ненадолго. Но что теперь навсегда и надолго? Свернувшись калачиком в ласковом тепле антонового кожушка, она тихонько вздохнула. Что ж, чему быть, того не миновать. Конечно, было удивительно и необычно все, что произошло с ней за эти две ночи. Она встретила на болоте своего суженого, испугалась, обрадовалась, разделила с ним на двоих этот ее полный опасности путь, приведший их, наконец, к одинокой ночной оборе. Но что ей мокрой, замерзшей еще оставалось? Он славный, видный из себя мужчина, смелый и неохальник. А в том, что произошло между ними, наверное, большая доля вины падает и на нее тоже. Видно, такова воля случая. Зоська уже слышала от умных людей, что с того дня, как разразилась война, в мире воцарились сплошные случайности, одна из которых, видно, выпала и на ее долю. Поэтому стоит ли очень расстраиваться? Не лучше ли спокойно, без угрызений, пережить все случившееся и продолжать свое дело, выполнять задания, которые, чувствовала она, еще принесет ей немало других бед? И среди них это, может, не самое худшее. И все же ей было крайне неловко перед Антоном, особенно когда она представила себе, как он проснется, и они выберутся из этой темной оборы. И еще она чувствовала свою вину перед Сашкой, с которым дружила перед войной и даже собиралась за него замуж. Уходя по мобилизации, Сашка наказывал ждать. И вот дождалась. Правда, ей теперь стало ясно, что Сашку-то она и не любила по-настоящему. Скорее, это он к ней присох и однажды предложил пойти в сельсовет расписаться. Сашка тоже был, в общем, неплохим парнем. Они вместе росли на одной улице, но что-то ее удерживало тогда от замужества, и она все откладывала. «Ну вот странное дело», — подумала Зоська. «Предложи ей такое, Антон, не стало бы тянуть и недели. Согласилась бы тотчас, хоть в первой попавшейся на их дороге деревне. Что значит любовь с первого взгляда или что-то еще, чему и название, наверное, не придумали люди? С Антоном она готова была хоть на край света, особенно теперь, после этой дороги и этого ночлега в оборе. Стараясь не потревожить сонного Антона, Зоська осторожно повернулась на бок. Ее глаза уже привыкли к едва придевшим в каморке сумеркам, и она снова увидела его запрокинутое на соломе лицо и его четкий, словно вырубленный из твердого камня профиль, с прямым ровным носом и мускулистым подбородком, который словно осколком был помечен на конце маленькой ямкой. Такие подбородки у мужчин всегда нравились Зоське. Ощутив прилив ласковости к нему, она тихонько высвободила из-под кожушка свою теплую руку и кончиками пальцев дотронулась до его плеча. Он не почувствовал ее прикосновения и продолжал мерно дышать во сне. Она подумала: «Пусть спит. Время, наверное, еще раннее», и только попыталась убрать под кожушок руку, как в глухой тишине оборы услышала какой-то долетевший снаружи звук. Она еще не поняла, что это был за звук, и обмерла вся, уйдя в слух. Но вот звук повторился. Он был похож на несильный отдаленный удар по мягкому, и тут же до нее отчетливо донеслось восклицание: «Но! Пошел, падла!»
3: «Антон! Антон, слышь?»
1: Резко сбросив с себя кожушок, она подхватилась и села, опять замерев. Антон тоже вскочил на соломе и с расширенными от сонного испуга глазами затих, соображая и вслушиваясь. Потом, не сказав ни слова, сунул в сапоги ноги и в одном свитере широко шагнул за порог. Дверь за ним медленно широко растворилась, и порыв ветра, дунувшего в каморку, сразу вынес из нее все накопленное за ночь тепло. Вздрогнув, Зоська стала поспешно натягивать ссохшиеся, покореженные у огня сапоги, ежесекундно ожидая, что Антон крикнет, и надо будет бежать. Но продолжительное время Антон не подавал голоса, и она кое-как успела обуться, повязала платок и надела просохший, задубевший на плечах сачок. Снаружи ничего больше не было слышно, и это немного успокаивало. Но Зоська все вслушивалась, стоя возле настежь раскрытой двери за притолокой. Свернутый Антонов кожушок она держала в руках, не зная, выходить из каморки или дожидаться Антона здесь. Выходить ей не пришлось. Минуту спустя Антон воротился с наганом в руке, прикрыл за собой дверь и молча засунул наган в карман брюк.
3: «Ну, кто там?» — тревожно спросила Зоська.
0: «Садись, куда собралась?» Вместо ответа бросил Антон и сел на солому.
1: Мало что понимая, Зоська во все глаза смотрела сзади на его сильные плечи под свитером, круглую голову со всклокоченными без шапки волосами. Лицо Антона выглядело крайне озабоченным или злым, и она повременила с расспросами. Антон рассеянно заглянул в потухшую печку.
0: «Полицай, кто же?» — запоздал, ответил он с раздражением, уронив с колен длинные руки.
1: Зоська шагнула от двери и накинула ему на плечи еще теплый его кожушок. «Что же теперь делать?» — озабоченно спросила она.
0: «Ха, что сделаешь? Сидеть надо».
1: Он с потерянным видом глядел перед собой в потухшую топку, и Зоська не могла взять в толк, что с ним случилось. Неужели тут так опасно сидеть, и так его напугали полицаи? Или он недоволен ею? Может, он жалеет и раскаивается, что пошел за ней из отряда? Что с ним случилось за это утро? Почему он так вдруг переменился, обвял и стал так мало похож на себя прежнего? Думала Зоська.

0: Глава 10. Пока Зоська обувалась в каморке, Антон, перебежав через наметенный в обору сугроб, глянул в одну дверь, в другую, и вдруг, подавшись назад, обмер за обгорелой притолокой. В полутораста шагах от оборы небыстро тащились по раскисшему снегу двое саней с седоками в черных шинелях. Антон сразу понял — полицаи. В обору долетали обрывки их разговора, смех. Кто-то, матерно выругавшись, с ожесточением хлестнул кнутом лошадь. Стоя за притолокой, Антон, однако, быстро опомнился от первого испуга, поняв, что полицаи направлялись не к ним, а мимо, по какой-то своей надобности в сторону Немана. На обору никто из них не обратил внимания. Ночных следов в снегу нигде не осталось. Все хорошо заровнял снегопад. Антон перевел дыхание и вслушался в долетевшие с дороги слова, но смысл разговора уловить было трудно. Однако первое услышанное слово заставило его насторожиться. Он явственно разобрал «Сталинград», потом еще раз произнесенное кем-то из полицаев это же слово, и едва различил затем «Дали» или, может быть, «Взяли». Это его заинтересовало. Он напряг все свое внимание, но ветер относил слова в сторону, и ему удалось разобрать еще лишь «наступление». Далее, сколько он ни вслушивался, понять ничего не мог. Сани отъехали далековато и вскоре совсем скрылись на повороте дороги за каменным углом оборы. Опасность вроде бы миновала. Полицаи уехали, но Антон все еще стоял у притолоки, озадаченный и заинтересованный тем, что услышал. В каком смысле они упоминали о Сталинграде? Что значит «дали»? «Сдали» или, может быть, «взяли»? И что может означать «наступление»? Чье наступление? А, возможно, они говорили «отступление»? Нет, скорее всего, смысл был в том, что немцы предприняли новое наступление на Сталинград, где всю осень шли ожесточенные бои, и, наверное, взяли, наконец, этот далекий город на Волге. Но что тогда получалось? Совершенно растерянный и озадаченный он вошел в каморку, все продолжая ломать голову над этой полицейской шарадой. Зоська спрашивала его о чем-то, но он не слушал ее. Он думал, что все это может означать для него лично. Конечно, сколько-нибудь убедительных фактов у него не имелось, были только загадки. Но он особенно и не нуждался в фактах. Он уже был подготовлен к единственно приемлемому для него выводу. Надо спешить. Надо пока не поздно кончать с партизанством, позаботиться о собственной голове, пока она еще на плечах, и внедряться в новую, на немецкий лад жизнь, коль ничего не вышло с советской. «Зось, ты понимаешь, — сказал он, не поворачивая к ней головы, — немцы Сталинград взяли». Он думал, что Зоська начнет сокрушаться или даже заплачет, он бы тогда ее утешил. Но, к его удивлению, она только моргнула и с наивным видом спросила. «Это когда?» «Не знаю», — пожал он плечами. Слыхал, полицаи там разговаривали. «В Раке, наверное», — подумав, сказала Зоська. «Хотя, может, и правда, столько понахапали, что им сила». «Сила, да», — согласился Антон, не совсем представляя, как ему вести разговор дальше. Он не ожидал со стороны Зоськи такой легкости по отношению к главной сути его вопроса и мучительно подыскивал в уме возможные подходы к главному. Зоська же, вроде безразличная к его известию, деликатным прикосновением холодных пальцев запахнула на нем кожушок. «Застегнись, а то холодно. Полицаев много понаехало?»
1: «Человек 6, наверное».
0: «Поехали мимо?»
1: «Ну, тут рядом дорога».
0: Это хуже. И печку затопить нельзя? Печку нельзя, сказал он и добавил не очень решительно. Может, выйдем и потопаем в Скидель?
1: Днем? Ну что ты?
0: Нет, кажется, она оставалась при прежнем решении, подумал Антон, и намерена выполнять данное ей задание. А то, что вот-вот могла окончиться война, и немцы всей своей мощью навалятся на их пущу, и как зайцев перестреляют всех партизан, этого она вроде бы не допускала и в мыслях. «Слушай, а ты знаешь, где находится Сталинград?» — спросил Антон.
1: «Далеко», — сказала Зоська.
0: «Вот это ответ!» — кисло усмехнулся Антон. «В школе за такой ответ ставили двойку». Антон встал, надел в рукава кожушок. Зоська, стоя напротив, положила руки ему на плечи.
1: «Мы же не в школе, Антоша. Мы свой экзамен сдали», — сказала она со вздохом.
0: «Как бы не так», — сказал он и нетерпеливо высвободился. «Кажется, главный экзамен еще впереди».
1: «Наверное», — охотно согласилась Зоська. «Так трудно добраться до этого Скиделя, а там, что будет, одному Богу известно».
0: «Вот именно», — подтвердил он и спохватился, поняв, что каждый из них имеет в виду свое. «Поэтому слушай, давай, пока есть время, обмозгуем все, чтобы в дураках не остаться».
1: «Давай», — сказала она, — «только ты побудь, я на минутку».
0: Она выскользнула из каморки, тщательно притворив за собой дверь. Антон стоял, занятый своими мыслями. Они кружились возле Зоськи, от благоразумного поведения которой слишком многое зависело в его решении. Конечно, он понимал, что прямолинейности партизанского мышления в ней будет достаточно. Видно, не так просто склонить ее к единственно правильному выводу. Придется, пожалуй, начать издалека и постепенно подвести к неизбежному. Главное, чтобы она поняла всю безнадежность их партизанских мытарств, несравнимость их скромных сил с силой фашистского гиганта, с которым не может справиться вся Красная Армия. Зоська, к тому же, не вправе забывать, что в Скиделе у нее мать, и должна понимать, какой опасности подвергает ее как партизанка. Если до сих пор все в этом смысле сходило благополучно, то это вовсе не значит, что немцам или полиции в конце концов не станет известно, где находится доченька одной скидельской мамы. Антон чувствовал, что в этом был его главный козырь, и он выбросит его под конец, если не подействуют все прочие козыри. Правда, в его неплохо продуманном плане было одно уязвимое место — то, что касалось Копытского. Как он отнесется к Голубину и его подруге, когда те явятся на жительство в Скидель, все-таки оставалось неизвестным. И даже если сам он отнесется к ним благосклонно, то как на это посмотрят его начальники, немцы? Антон топтался на примятой соломе каморки, задумчиво глядя под ноги. В глаза ему попался растоптанный окурок на полу. Нагнувшись, он подобрал его и понюхал. Это был окурок немецкой сигареты. Тонкий, из желтоватой бумаги, хотя, конечно, курить тут мог кто угодно, от немцев до партизан. Наверное, народу тут перебывало немало. Беглым взглядом Антон окинул выпиравшие из стены гранитные бока камней и под окошком в углу увидел грязный обрывок бинта. Потянул за него. Из-под соломы вытянулся целый клубок замусоленных, сохшихся от крови бинтов, который он брезгливо отбросил в сторону носком сапога и стал заталкивать поглубже в солому. В это время в каморку вбежала Зоська с неестественно бледным лицом.
1: «Антон, там...»
0: «Что такое?»
1: «Там... убитые...»
0: «Убитые неживые...» «Убитых можно было не бояться», — подумал Антон, убирая руку из кармана с наганом. Зоська выскочила из каморки, и он не спеша пошел за ней через языки снежных суметов в дальний,
1: с обрушенной крышей конец оборы.
2: «Вот видишь, я гляжу, думала, камни. Подхожу, а это убитые. Клять Божия! Да это же наш Суровец!»
1: Вся содрогаясь от волнения, говорила Зоська. Антон подошел к стене, где в сумраке нависшей и полуобвалившейся крыши за грудой камней лежали убитые. Действительно, один из них был Суровец. Антон сразу узнал его по венгерскому песочного цвета кителю со множеством пуговиц на борту. Такого шикарного кителя не было ни у кого в отряде. Других признаков удалого подрывника осталось немного. Разве что его непокорная, всегда распадавшаяся надвое шевелюра, которая теперь была примята и смерзлась от залепившего ее снега. Суровец лежал на спине вдоль стены, раскинув босые в грязных потеках ноги,

0: Антон знал мало, даже не помнил его фамилии. Он появился в отряде недавно, говорили, какой-то комсомолец из местных.
1: «Вот видишь, Антон!» — схватила его за руку Зоська. «Это как же? Ведь это же их убили!»
0: «Ну, понятно, убили. Не удавили же», — сказал Антон и тронул сидящего за плечо. Труп, покачнувшись на коленях, мягко завалился на бок, не двинув ни одной закостеневшей конечностью. Поджатые к животу руки и согнутые в коленях ноги так и остались в прежнем согнутом положении. «В спину. Видишь, из автомата сзади». «Полицейская работа, сразу видать», — сказал Антон и посмотрел на Зоську, которая изменилась в лице. Антон переживал тоже, но не очень сильно. Он уже разучился сильно переживать за других. Настало время позаботиться о себе, чтобы не пришлось кому-либо переживать за него самого.
1: «Антоша, как же так? Они ведь пошли в Лиду. Как же они оказались здесь? И где остальные? Ведь никто же из шестерых не вернулся».
0: «Теперь как узнаешь?» — сказал Антон. «Теперь тут все темный лес».
1: «Слушай, а почему полицаи их не забрали? Почему здесь оставили?» Не унималась с вопросами Зоська, кажется, готовая вот-вот заплакать.
0: Обеими руками она вцепилась в кожушок Антона. «А я откуда знаю? Может, для приманки. Вот мы пришли, а они и нагрянут. Кто их, сволочей, знает?»
1: Зоська, побледнев, во все глаза смотрела на Антона. «Что же нам делать, Антон?» — испуганно вопрошала она.
0: «Черт его знает, что делать. Пойдем пока отсюда».
2: Они перелезли через обрушенную со стены груду камней и вернулись в свой конец оборы. Зоська все оглядывалась, остро переживая гибель знакомых людей. У Антона же было такое чувство, словно он попал в западню и не спешит из нее выбраться. Он уже знал по опыту, что промедление никогда не сулит хорошего и запросто может погубить любого. Не оно ли погубило в этой оборе и Суровца? Вполне возможно, что полицаи при случае или регулярно наведываются в это одинокое в поле убежище и кое-кого застают тут.
0: «Нет, надо скорее смываться отсюда», — думал Антон. «Но как смоешься, когда в этом поле ты виден на 5 километров, и в любой момент тебя могут настичь полицаи?»
2: «Придется пока торчать тут», — сказал он, заглядывая в широкий проем сорванных с петель ворот. «Только наблюдать надо, а то...» Зоська поняла и тоже остановилась, выглянув на ветреный снежный простор. Поле перед оборой лежало пустое, с едва заметным отсюда следом саней на дороге. В ворота задувал промозглый, насыщенный влагой ветер. Рыхлый, нападавший за ночь снег, всюду осел, будто подтаял. Кустарник возле оборы резко зачернелся на его белизне. С толстых сучьев мощного вяза то и дело валились вниз мокрые комья снега. Там где-то на невидимые из обора верхушки возилась и громко кричала ворона.
0: «Цыц, зараза!» — сказал Антон, подумав, что ворона теперь ни к чему, ворона может их выдать.
2: Подняв из-под стены обломок стропила, он ступил на шаг из ворот и замахнулся. На вязи, оказывается, расположилась целая воронья стая. Антон запустил палкой. Вороны одна за другой нехотя снялись и низко полетели куда-то за обору.
0: «Зося», — сказал Антон, возвращаясь в обору.
2: Зоська все еще с бледным лицом внимательно посмотрела на него, и в этом ее взгляде была бездна безысходной печали.
0: «Зося, ты понимаешь наше положение», — сказал он, тоже заглядывая ей в глаза.
1: «Ну, понимаю», — тихо ответила она.
0: «Нет, ты не понимаешь», — сказал он. «Если действительно Сталинград взят,
1: то войне конец».

0: Или они замирятся, или... Ведь России ничего не остается. Сибирь? Но что в той Сибири? Ведь они зашли вон куда, за Москву, ты понимаешь?
1: Я понимаю, по-прежнему тихо ответила Зоська.
0: Поэтому чего же мы дождемся в этой Лепечанской пуще? Они же нас собаками перетравят, если мы раньше с голоду не дойдем.
1: Зоська слегка отвернулась от него и с прежней горькой тоской в глазах глядела из ворот в пасмурную даль поля, на котором поблизости решительно ничего не было. Лишь вдали по горизонту тянулась сизая полоса леса.
0: «Может, и так», — горестно сказала она. «Так вот, малышка, у тебя вскидили мать. У меня там, я говорил тебе, начальником полиции Копытский. Мой землячок из Борисова. Он должен помочь. Давай останемся у тебя. Будем жить, как люди, как муж и жена. Я же полюбил тебя, Зоська».
1: Кажется, он сказал все. И, осторожно обняв ее за плечи, привлек к себе, не почувствовав, однако, ответного ее движения. Зоська ничем не выказала ни радости, ни несогласия. Она будто одеревенела в его руках, и он тихо воскликнул, вложив в свое восклицание всю ласку, на которую был способен.
0: «Зоська!»
1: «Да», — вздохнув, сказала она. «Ты это пошутил?»
0: «Ведь пошутил, правда?»
1: И отстранилась, деликатно, но настойчиво высвобождаясь из его рук.
0: «Нисколько. Я вполне серьезно».
1: Она сделала 3 вялых шага и остановилась у притолоки, все наблюдая за полем. Антон снова порывисто обнял ее сзади и легонько поцеловал в щеку.
0: «Не надо, Антон».
1: «Ну как же? Ведь я люблю тебя».
0: «За это спасибо. Но то, что ты предлагаешь... В другое время было бы счастьем. А теперь...
1: Ну а теперь что?
0: А теперь... Подло.
1: И даже больше, чем подло.
0: Чудачка, — сказал он, почувствовав, что начинает нервничать. Вот ты наслушалась пропаганды, а ты не подумала, кроме всего, о своей матери. Что с ней будет?
1: «Не знаю, что будет, Антон». Каким-то чужим, изменившимся голосом сказала Зоська. «Но в такое время бежать из отряда... Знаешь, так даже шутить нельзя. Это чересчур страшно».
0: «А я тебе говорю, самое время... В отряде оставаться больше нельзя.
1: Время действительно трудное. И потому бежать — это предательство.
0: Это ты сказал, не подумав».
1: «Нет, я все хорошо обдумал. Я хочу сохранить тебя и твою маму, и себя, конечно. Иначе ведь ты понимаешь... Мы все обречены на гибель,
0: как те вон, — кивнул он в дальний конец оборы.
1: Что ж, возможно, — согласилась Зоська, во второй раз ставя его в тупик. Он больше всего боялся, что она не поймет его доводов. А она, оказывается, доводы хватала на лету, но никак не могла принять следовавшие за ними выводы.
0: «Возможно, возможно!» — начал терять рассудительное спокойствие Антон. «Так что же ты хочешь? Погибнуть? Может, тебе жить надоело?»
1: Зоська со вздохом повернулась к нему лицом и взяла его за большую пуговицу на кожушке.
0: «Антон, ты понимаешь, кому жить не хочется?
1: Я совсем и не желаю еще.
0: Но что же ты предлагаешь?
1: идти к фашистам. Что же это такое? Это же хуже смерти. Тут надо потерять всякую совесть. Они же чума 20 века. Против них поднялся весь мир. С ними жить невозможно. Они же звери.
0: Но это смотря для кого звери. Если с ними по-хорошему...
1: Ты смеешься? По-хорошему? Они вон перебили столько и тех, кто к ним по-плохому, и тех, кто по-хорошему, и тех, кто никак. Люди для них скот на убой, а не люди.
0: «Ну ладно», — сказал он нетерпеливо. «Я разве говорю, что они золото? Но у нас нет выбора. Что же нам делать? Они сволочи, но они побеждают, и мы вынуждены с этим считаться».
1: «Во-первых, еще не победили. И победят ли, это еще неизвестно. Даже если взяли Сталинград, если возьмут Москву, есть еще Урал, Сибирь.
0: Что в той Сибири?
1: Мы люди, и мы никогда их не примем. Даже если они и победят. Ты говоришь, нет выбора. А выбор есть. Или мы, или они. Вот в чем наш выбор.
0: «Да», — сказал он, помолчав. «Здорово, однако, тебя напропагандировали».
1: «Пропаганда тут ни при чем. Я сама это знаю, потому что глаза имею и уши. Поэтому давай не будем. Давай забудем этот дикий наш разговор».
0: «Разговор можно забыть», — упавшим голосом сказал Антон. «Да от этого легче не будет. Надо делать что-то». Он был разочарован и опасался, что все испортил, пойдя вот так, напрямик. Кажется, надо было иначе, тоньше и с подходом, а он в лоб ляпнул свое предложение. Теперь вот получай. Теперь он и не знал, с какой стороны к ней подступиться. Кажется, все свои козыри он уже выложил в этой игре и ни на шаг не продвинулся к цели. Антону надоело топтаться на мокром снегу у ворот, и он, отойдя подальше, нашел подходящий камень, подкатил его ближе к выходу и сел, прислонившись к стене. В трех шагах от него с подавленным видом стояла Зоська. Было очевидно, что отношения между ними обретали новый характер, и следовало немедленно что-то предпринять, чтобы еще спасти их и заодно себя тоже. Но Антон, кажется, зашел в тупик и просто не знал, что можно было предпринять, чем подействовать на эту строптивую упрямицу.
1: «Зось», — сказал он после длинной паузы, — «я думал, что ты меня действительно любишь».
0: «В том-то все и дело», — быстро обернулась она, — «иначе был бы другой разговор».
1: «Это какой же?»
0: «Простой. Разве бы я смогла с тобой так разговаривать?»
1: «Как?»
0: «Так терпеливо. Переубеждать тебя».
1: «Меня, знаешь, переубеждать не надо».
0: «Нет, надо, Антон», — сказала она, опускаясь перед ним на корточки. «Это у тебя блажь, минутная слабость. Это убитые на тебя так подействовали. На меня, знаешь, тоже... подействовали. Может, правда, в обратном смысле».
1: «В каком же?»
0: «А знаешь, самой жить расхотелось».
1: «Ха, вот это и видно».
0: «Нет, ничего тебе не видно, Антон».
1: Знаешь, иди-ка ты назад, в отряд. В случае чего я подтвержу, что ты был со мной. Скажу, что я попросила тебя проводить.
0: Чудачка, невесело усмехнулся Антон. Ты сначала вернись, после всех твоих заданий.
1: Постараюсь, сказала она.
0: Постараешься? Этого мало. Суметь надо. А ты такая умелая.
1: Да, я не очень умелая, сознаюсь. Но
0: вот. И не агитируй меня. Я в отряд не вернусь, жестко сказал Антон. С меня хватит. Я воевал честно все 8 месяцев. Но буди. И тебя не пущу.
1: Ты шутишь? Сказала она странно похолодевшим голосом.
0: Нисколько. Антон вскочил с камня, выглянул из ворот. Его охватила решимость. Только она могла помочь ему сладить со своей судьбой и с этой упрямой девчонкой. Пусть вопреки ее воле, но он знал, что с девчонками всегда обращаются вопреки их воле, и те потом не обижаются. Некоторые даже благодарны всю жизнь. Надо лишь действовать решительнее, меньше слушая их неразумный лепет и причитания.

0: Глава 11. Остаток этого ветреного зимнего дня они проторчали на стуже за притолокой широких ворот, не сводя глаз с поля и дороги. Но в поле везде было пусто, а на дороге лишь один раз проехали сани с двумя мужиками, и больше никто не показывался. Зоська, немного всплакнув, почувствовала себя совершенно убитой. Соседство мертвых подрывников, которых они не могли даже захоронить, подействовало на нее удручающе. Но больше всего ее заставил страдать Антон. В том, что он задумал злую нелепость, у нее не было никакого сомнения. Но она не находила способа, как отвратить его от этой нелепости. Все ее доводы он тут же отвергал с легкостью, руководствуясь собственной, в общем, неплохо отработанной логикой, за которой было естественное для человека желание выжить. Но каким образом? Зоська тоже очень хотела выжить. Но тот способ спасения, который усиленно навязывал ей Антон, она принять не могла. Он же упрямо не соглашался ни на какие ее уговоры и не внимал никаким ее увещеваниям. И стало так, что за время, когда они то и дело, опасливо возвышая голоса, спорили, и когда подолгу угрюмо молчали за своей притолокой, Зоська почувствовала, как в ее глазах начала убывать человеческая ценность Антона. Порой он вызывал в ней жалость обидным неразумием простых, как снег истин, а порой и презрение своим явно сквозившим расчетом. Боясь окончательно поддаться этому недоброму к нему чувству, Зоська сдерживала себя. Ей начинало казаться, что в основе конфликта между ними лежит не его намерение, а какое-то недоразумение, что стоит ему что-то объяснить, как он станет прежним. И она, все пытаясь растолковать ему его заблуждение и не в состоянии сладить с его упорством, думала, какой же он в самом деле. Такой, каким ей показался вначале, сильный, участливый, все умеющий партизанский парень или напуганный за свою жизнь шкурник, который вознамерился ее склонить к шкурничеству. Правда, пока он не сделал ей ничего плохого и вел себя как обычно, только говорил не совсем обычные для нее слова. Но от этих слов ей становилось страшно. Так что же ей делать? Что делать? Было, однако, очевидно, что кроме как сидеть тут в ожидании ночи, пока ничего сделать нельзя. И они то молчали, то вполголоса спорили, то зябко топтались за притолокой, стуча зубами на промозглом сквозном ветру. Но вот день подошел к вечеру. В поле стало заметно темнеть. Дорога, ведущая на далекий Большак, лежала пустая. И Антон глубже надвинул на голову шапку. «Так, ладно», — сказал он в ответ на какие-то свои мысли. «Пошли». Зоська сильно озябла и едва сдерживала дрожь в настылом теле. Все в ней рвалось из этой проклятой оборы, но из ворот она вышла не сразу. Ноги вдруг потеряли легкость, и она робко ступила на мокрый осевший снег. Ее прежнее расположение к Антону убывало по мере того, как убывал этот день. И к вечеру его осталось немного. Ей уже не хотелось идти за ним. В мыслях царило смятение. Впору было поворачивать назад, за Неман, в отряд. Она попыталась отогнать плохие предчувствия, сказав себе, что рано еще отступаться от этого человека, оставляя его в нелепейшем заблуждении. Надо еще попытаться переубедить его, не дать сделать последний опрометчивый шаг, за которым гибель. Все-таки он был неплохой партизан и симпатичный парень, этот Антон Голубин, решившийся на такое отчасти из-за нее тоже. И она схватилась за последнее, еще доступное ей средство. «Антон, постой!» Он быстро шагал по насыщенному влагой снегу, направляясь вдоль кустарника поодаль от дороги, и нехотя остановился возле кольев ограды. Весь его угрюмый, взъерошенный вид говорил: «Ну что тебе еще надо?» Зоська подбежала ближе, чтобы в сгустившихся сумерках лучше увидеть его лицо, и не узнала его. Таким оно стало чужим и недобрым. «Антон, послушай. Я, знаешь, даю слово. Я никому не скажу. А ты иди назад. Хочешь, я напишу Шевчуку? Карандашик у тебя найдется?» «Что ты напишешь?» — холодно спросил он, стоя к ней боком. «Ну, что я тебя уговорила проводить меня, чтобы тебя там за самоволку...» «Тоже мне скажешь», — пренебрежительно буркнул он и, как всегда, споро зашагал вдоль кустарника. «Что же делать? Что делать?» — едва не со слезами в который раз спрашивала себя Зоська. «Неужели он уйдет? И куда? Ведь его же немцы повесят. Как он не понимает этого?» Еще подсознательно, но все определеннее она чувствовала, что идти с ним дальше нельзя. Что так она просто завалит задание, подведет под петлю людей, себя и, вполне вероятно, маму. Что Антон в таком его состоянии, словно бы пьяный или хуже пьяного, что он может натворить такого, чего сам не ожидает. Но он, как и вчера, казалось, немало беспокоясь, уверенно шагал по снежной целине к недалекому уже Скиделю. Заволоченное облаками небо быстро темнело. Снег внизу лежал белой нетронутой целиной. Дул свежий западный ветер, принесший промозглую ростепель, и за день превративший свежевыпавший снег в хлюпкую кашу, в которой быстро промокли Зоськины сапоги. Идти было трудно. Ноги проваливались до самой земли, но она немного согрелась и пошла медленнее. Антон ушел далеко, однако она видела на снегу глубокие его следы и не боялась отстать, а догонять ей его не хотелось. Она даже подумала, что, может, он так и уйдет один, оставив ее в ночи, и не испугалась этой своей мысли. Чем-то она даже понравилась ей, эта мысль. Но он не ушел один. Шагая впереди, он все-таки находил время оглянуться и, наверное, заметив, как далеко она отстала, приостановился возле опушки. Впереди был молодой хвойный лесок. Справа лежало голое равнинное поле. Зоська не помнила этих мест, но чувствовала, что Скидель совсем где-то рядом. Идти оставалось час или два, и за это время ей предстояло что-то решить. Она уже знала, что идти с ним в Скидель просто не имеет права. «Ну что ты отстаешь?» — спросил он с упреком, когда она подошла ближе. «Или устала?»
1: «Ногу натерла», — неохотно ответила Зоська. Действительно, в левом ее сапоге толстым узлом сбилась портянка, которая больно натирала стопу на подъеме.
0: «Так переобуйся!»
1: Еще не зная, что предпринять, Зоська быстро огляделась окрест. Далеко впереди, на лесной опушке, ей показалось, блеснул огонек. «Там что, деревня?»
0: «Там».
1: Антон вгляделся в плотно осевшие на снег зимние сумерки.
0: «Деревни тут не должно быть. Хутор, наверное».
1: «Зайдем на хутор», — сказала она.
0: «Зачем? До Скиделя вон 5 километров».
1: «Ну, зайдем. Мне надо».
0: «Вот еще. Зачем тебе хутор? Придем на место, там можно посушиться и вообще...»
1: Но она быстро пошла вперед вдоль опушки на робко мерцавший вдали красноватый огонек. Она не знала, зачем ей был нужен этот одинокий хутор, но чувствовала, что нельзя ей теперь идти в Скидель, и надо протянуть время. Они долго шли по раскисшему снегу вдоль леса, на то исчезавший, то снова появлявшийся далекий огонек в чьем-то окне. Зоська уже не старалась заговорить с Антоном. Она тихонько плакала, украдкой смахивая пальцами слезы. Это же надо, так все испохабить в ее и без того непростой дороге, думала она про Антона, чувствуя себя глубоко уязвленной и обманутой. Оказывается, Она нужна была ему для шкурнического его намерения, а вовсе не потому, что он полюбил ее. Хотя все-таки он не отказывался от нее. Наоборот, он готов был разделить свою судьбу с ней, и она была не против, она даже была бы рада, если бы только он оставался прежним партизанским парнем Антоном Голубиным. Но ведь он вознамерился перемениться. Как с этим могла согласиться Зоська? И помимо всего прочего, он порол явную глупость со Скиделем, потому что немцы никогда ему не простят его партизанство и рано или поздно повесят с биркой на шее. Напрасно он надеется на какого-то своего земляка. В таком деле никакой земляк не поможет. Надо было задержать Антона. Как это сделать, Зоська еще не знала. В то же время она чувствовала, что сама уже сильно опоздала, что так могут пройти все сроки ее задания. Но теперь ей было не до сроков. Под угрозой находились она и ее задание. Огонек вдали исчез. Они долго ничего не видели в темени, кроме неясного серевшего в ночи снежного поля и шумящей на ветру хвойной опушки рядом. Но опушка тянулась и тянулась куда-то в снежные сумерки, пока за очередным поворотом перед ними опять не появился крохотный красноватый огонек в окошке. Под самым лесом ютилось несколько хуторских построек. Чернел на снегу пунктир изгороди, и в темном небе на сучьях старых деревьев тускло белел снег. Антон остановился. Зоська тоже придержала шаг. С хутора донесся скрип колодезного журавля, и неясно послышался шум, переливаемый из ведра воды. Антон, ничего не сказав, направился вдоль ограды к постройкам, и Зоська, немного поотстав, пошла следом. По-видимому, они зашли с тыльной стороны усадьбы, от леса. Хату и окошко с огоньком скоро прикрыли снежные крыши сараев. Появилась банька на отшибе. Под низкой стеной у избы лежала покрытая снегом куча бревен, видно, заготовленных на дрова или на какую-нибудь постройку. Антон только обошел эти бревна и почти столкнулся с человеком в кожухе, несшим в обеих руках два деревянных ведра воды. «О, полная удача будет!» — вместо приветствия шутливо воскликнул Антон. Человек остановился, молча поставил ведра на снег, рассматривая в полумраке ночного пришельца. «В хате чужих нет?» — тихо спросил Антон. «Не, нема», — глухим голосом ответил человек. «Хозяин?» — кивнул Антон. «Так, так». «Ну, приглашай в хату, погреться надо». «Проши, проши пана», — не очень, однако, обрадованно проговорил хозяин. Оставив на снегу ведра, он поспешил к дощатому, очищенному от снега крыльцу. Открыл низкую дверь. «Проши, пана». Переступив вслед за Антоном порог, Зоська очутилась в просторном трястене. Хозяин закрыл за ней дверь, и она огляделась. Напротив входа топилась печь с большими закопченными чугунами у огня. «Наверное, на корм скоту», — подумала Зоська. Возле печи с ухватом в руках стояла не старая, еще белолицая женщина, спокойная и молча оглядевшая Антона, потом скользнувшая взглядом по Зоське. Из-за стола удивленно глядел на них сидевший над раскрытой книгой мальчуган-подросток. Перед ним хлипко мигал огонек коптюшки, той самой, наверное, которая и привела их сюда. В избе царил полумрак. Тянуло стужей от двери. Дрова в печи, наверное, только еще разгорались.
2: «Вот, передохнуть», — сказал Антон, стоя под несмутившимся взглядом женщины.
3: «Проша, проша», — тихо сказала хозяйка и поставила в угол ухват.
1: Зоська попыталась понять, куда они попали, что за люди на этом хуторе. Но сразу понять что-либо было трудно. Кажется, хозяин и хозяйка разговаривали по-польски. Значит, были, видимо, из местной шляхты, как понимала Зоська, всегда имевшей свое особенное отношение к миру. С Светловолосый мальчишка выскочил из-за стола и услужливо придвинул поближе к гостям стоявшую у стенки скамью.
3: «Проше пани и пана сядать», — с ласковой напевностью в голосе сказала хозяйка.
2: «Сядем», — сказал Антон. «Садись, Зоська, переобувайся. Погреемся немного».
1: Зоська с удовольствием опустилась на гладкую дубовую скамейку, стянула раскисший сапог. Мальчик опять сел на свое место у Каптюшки.
3: «Что читаешь?» — спросила Зоська, заглядывая в книгу.
2: «Я?»
1: — преодолевая смущение, переспросил мальчик.
2: «Та я мне чий остров?»
1: — ответил он по-белорусски.
3: «Знаю. Хорошая книга».
2: «Ага. Только конца нет. Конец тут выдранный», — сказал, смущаясь, мальчишка.
3: «Конец, проши пана, выдранный. Так он ее 4 раза прочел. Уже почти наизусть зная», — сказала от печи хозяйка.
1: В ее тоне Зоське послышалось чуть-чуть прикрытое удовлетворение необычным пристрастием сына читателя.
2: «Так если бы конец был», —
1: грустно протянул мальчишка, играя с потрепанной книгой. Зоська поправила портянку и с усилием натянула мокрый сапог.
3: «Так ты не знаешь, чем закончилось? Я тебе сейчас расскажу. Тебя как звать?»
2: «Вацак».
3: «А ну, дай книгу, Вацак».
1: Она придвинулась поближе к коптилке, взяла у мальчика книгу. Хозяйка подошла к столу и с явным интересом наблюдала за гостьей и сыном. Глянул в книгу и Антон. За их спинами в полумраке таилось заросшее щетиной лицо хозяина.
3: «Так, на чем тут обрывается? Ага, взрыв острова. Ну вот, а дальше люди бросились в море. Корабль ведь они достроить не успели и спасались на рифах. Гибель, казалось, была неотвратимой. Но в самый последний момент на горизонте появился корабль капитана Гранта. Грант плыл за Айртоном».
2: «А-а-а! Чтобы снять его с острова!» — догадался Вацак.
3: «Вот-вот, и капитан Грант спас всех».
1: С редким для подростка вниманием в серых, широко раскрытых глазах Вацак следил за каждым движением ее лица, ловя каждое ее слово, и этот его взгляд и его внимание живо напомнили Зоське довоенных ребят в Скиделе, которым случалось, она тоже читала интересные книжки. Всего 1.5 года прошло с той мирной и полной надежд поры, а как все круто изменилось в мире. И, наверное, изменилась она сама. Куда только девались ее молодой задор, постоянная легкость в жизни, все придавило, оплевало, растоптала война.
3: «Любишь книжки читать?» — спросила Зоська.
1: Вацак протяжно, по-взрослому вздохнул и закрыл книгу.
2: «Люблю, но негде взять книжек. У Стасика Кемпеля было 3, так я их уже прочитал».
3: «Проше пани пробачить», — мягко вмешалась в разговор хозяйка. «Вацак был отличник в школе, грамоту имеет».
2: «Стефан», —
1: в несколько другом тоне обратилась она к мужу,
2: — «покаж пани грамоту». «Так и кахана...»
1: Стефан послушно исчез где-то во 2-й половине избы, и хозяйка спросила у Зоськи.
3: «Далеко пани идет?»
2: «Нет, недалеко», — ответил Зоська. «Тут рядом».
3: «Да вот, ногу натерла».
2: «Ой-ой, как недобже в дороге. Надо ехать, пани».
3: «Ну, зачем? Мы пешком. Наверное, пани с паном ядать хотят?»
1: — с ласковой певучестью в голосе спрашивала хозяйка.
3: «Спасибо, вы знаете...»
2: «А что, мы не против», — подхватил Антон. «Грех от еды отказываться».
1: Из другой половины избы вышел хозяин с завернутой в старую газетку школьной грамотой сына.
3: Но не успел он развернуть салфетку, как хозяйка распорядилась. «Стефан, несь млеку, сало».
4: «Так, кохана?»
3: — заученно ответил Стефан, почти выбегая из Тристена. Зоська не очень внимательно пробежала несколько строчек грамоты отличника 5 класса и передала грамоту Антону. Кажется, они сделали правильно, зайдя на этот хутор. Судя по первому отношению, хозяева были приветливые и добрые люди. А главное, ни о чем не спрашивали и, наверное, мало интересовались, кто их ночные гости. Только хозяйка спросила, куда идут, но это слишком обычный вопрос в таких случаях, за которым, пожалуй, не было ничего, кроме простого любопытства. Хозяйка тем временем стала быстро накрывать на стол. Разослала коротенькую льняную скатерку, достала из шкафчика несколько чистых глиняных мисок, деревянные ложки. Потом взяла краюху ржаного хлеба и стала ее кроить, приставив к груди. В точности, как это делала Зоськина мама. Платок она сдвинула с головы на плечи, и ее белое моложавое лицо с тонкими морщинками у губ светилось спокойной, сдержанной добротой. Такие женские лица всегда нравились Зоське, хотя и встречались они в это суровое время нечасто. «Прошу сядать, пани». «И пана», — приветливо пригласила хозяйка Антона. Зоська подвинулась дальше за стол, из-за которого сразу, как только стали его накрывать, скромно удалился Вацик. Рядом уселся Антон. Трудно дыша от спешки, в хату ввалился хозяин с крынкой молока и большим куском сала в заскорузлых пальцах. Хозяйка, как показалось Зоське, со стыдливой поспешностью выхватила у него этот кусок и не спеша отрезала от него на столе несколько крупных ломтей. «Прошу ядать, прошу. Мы люди не богатые, но гостям рады». Зоська про себя усмехнулась наивной, хотя и чистосердечной претензией на шляхетско-польское обращение их хозяйки. Польский язык которой, изрядно пересыпанный местными белорусскими речениями, выдавал в ней здешнюю уроженку, разве что католичку. Потому как покорно и молчаливо стоял в стороне хозяин, словно ожидая ее распоряжений, Зоська поняла, кто здесь главнее. Впрочем, главенство хозяйки не казалось грубым или оскорбительным. Она исполняла его с вполне подобающим в таких случаях тактом. Хозяин, к тому же, видно, привык к своей участи подчиненного и не очень страдал от того. Они быстро съели по миске гречневой с молоком каши, выпили горячего, заваренного сушеной малиной чая. Вацик деликатно стоял в сторонке, и Зоська пригласила его к столу, где он за компанию с гостями тоже принялся пить чай. Все тут было легко и, в общем, приятно у этой опрятной, гостеприимной хозяйки, которая угощала их душевно и просто, словно давно и хорошо знакомых людей. Зоська старалась не разговаривать с Антоном, который тоже молчал и с озабоченным видом ел все, что было на столе. Зоська напряженно думала, что делать, когда ужин будет окончен. Здесь, при свидетелях, они не могли больше объясняться. Хотя все объяснения, кажется, были окончены. Важно было определить также, за кого их принимает хозяйка. За партизан или каких-нибудь полицейских агентов. А может, не за тех, не за других, а просто за двух мирных людей, направлявшихся по каким-то своим делам и застрявших в дороге. Это было бы самое лучшее. А если не так? Все-таки хутор у самого леса и поблизости от местечка. Наверное, они тут не первые гости. Душевная тревога сильно омрачала эту неожиданную теплоту гостеприимства, которая все же кончалась. Зоська, однако, хотела как можно дольше протянуть время на этом хуторе, может, даже заночевать тут. Но Антон, по-видимому, был настроен иначе, и, съев вдобавок ко всему кусок хлеба с салом, принялся благодарить хозяйку. «Ну, пани, спасибо. Так накормили, дай вам Бог здоровья».
5: «И пану, нех Бог дае здравия».
4: «Пану Бог даст, куда денется». Как говорится, обогрелись, и пора в путь-дорожку.
1: Он начал выбираться из-за стола, и у Зоськи тревожно забилось сердце при мысли, что сейчас надо решиться. Надо отказаться идти с ним дальше, пусть идет куда хочет, один.
4: «Может, у пана и закурить найдется?» — обратился Антон к хозяйке.
5: «Есть, есть», — подтвердила она. «Стефан, дай пану обшипалить».
1: Исполнительный хозяин без слов метнулся в другую половину хаты и вернулся с кожаным кисетом в руках. Мужчины, не торопясь, свернули цигарки, потом Стефан достал на конце лучины огонек из печи, и они прикурили.
4: «Ну, как живется на хуторе?» — поинтересовался Антон, сквозь дым испытующе следя за хозяином.
1: Тот, вроде затрудняясь с ответом, почесал затылок.
4: «Так, пан... «Как когда? То добже, то кепско...»
1: На его заросшем густой щетиной лице действительно отразилось затруднение. И он тоже с подчеркнутым вниманием посмотрел на собеседника.
4: «Не беспокоит под лесом?» «Так, коли не беспокоит, а коли и беспокоит...»
1: «А кто беспокоит? Немцы?» «Партизаны?»
4: «Як пану сказать, коли так, а коли этак...»
1: «Однако тактичный мужичок. Не гляди, что простоватый с виду», — подумала Зоська, глядя на большую с дымящей цигаркой руку, присевшего у печи хозяина. Рука его, однако, была спокойна, и вся внешность выражала уважительное ожидание. Хозяйка убирала со стола посуду, переставила в печурку коптюшку, чтобы в трястене было светлее и не вмешивалась в разговор мужчин. Вацак низко сидел на чем-то в дальнем углу, не спуская внимательного взгляда с гостей.
4: «Ну что ж, нам пора»,
1: — сказал Антон, затушил в пальцах цигарку. Остаток ее он сунул за измятый отворот шапки и надел шапку на голову.
4: «Зося!»
1: Зося, уронив голову, неподвижно сидела в конце стола.
4: «Давай, потопали. Отдохнули, поели», — сказал Антон
1: и поднялся, загородив собой половину трястена. Медленно подняв голову, Зоська увидела обращенные к ней вопросительные взгляды хозяйки от печи, хозяина с табуретки напротив. Что-то, видно, они почувствовали в ее поведении, и это насторожило их.
4: «Ты...»
1: «Иди один», — хрипловато от волнения выдавила она.
4: «Я здесь останусь».
1: «Хе!» — сказал Антон. «Новость!
4: Как это останусь?»
1: «Просто. Останусь на хуторе». Она уже справилась с первым обезоруживающим ее волнением и обрела твердость. Главное было сделано. Они размежевались, и, кажется, навсегда. Допущенное ею легкомыслие следовало исправлять, и как можно скорее.
4: «Погоди», — спокойно сказал Антон после недолгой паузы и сделал шаг в ее сторону. «Ты это что, серьезно?»
1: «Вполне серьезно».
4: «Не понимаю».
1: «Что понимать? Я с тобой не пойду».
4: «Это почему?»
1: «Ты знаешь, почему».
4: Как в мелком ознобе, в ней все дрожало от напряжения.
1: В ответ на деланное его спокойствие ей хотелось закричать, заплакать, но она сдерживалась. Все-таки рядом были люди, которые неплохо отнеслись к ней и не знали причины того, что произошло между ними. Антон в раздумье недолго постоял у стола, потом шагнул назад и сел на скамью.
4: «Нет, так дело не пойдет», — со спокойной твердостью объявил он. «Так, ничего у тебя не выйдет».
1: Хозяйка жестом услала Вацака во вторую половину избы, хозяин отошел к хозяйке, и оба они с удивлением глядели на Зоську, будто приросшую к скамье за столом. Стало тихо. Разгоревшиеся дрова в печи гоняли по потолку и бревнам стены багровые блики. Зоська поняла, что предстоит бой. но она твердо решила не уступать.

0: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущая Светлана Воронина. Сегодня у меня в гостях автор уроков по бисероплетению для известного всем журнала «Школьный вестник» Лариса Шевцова из Твери. Лариса, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Лариса, ну, увлечение рукоделием сопровождает вас по жизни очень давно.
1: Нет, рукоделие в мою жизнь пришло в 2008 году. До этого я считала себя совершенно неспособной ни к чему рукодельному, скажем так. То есть максимум это, я не знаю, там пришить пуговицу. Ну, немножко я умела вязать, но это никак не проявлялось. Ну, в работе, скажем так. Это был такой тяжелый период в моей жизни. Я похоронила мужа, и вот буквально была одна. Потом я в нашу библиотеку, Тверскую областную имени Михаила Суворова. Замечательная наша библиотека. Мне бы хотелось сказать два слова, потому что это действительно удивительная, хорошая библиотека с изумительными сотрудниками. В нашем городе нет клуба, и все мероприятия, которые проводятся, они проводятся там. И они проводятся на таком душевно-теплом уровне, и туда всегда можно прийти за любой помощью. То есть, что бы ни случилось, я могу прийти в библиотеку, я знаю, что я там эту помощь получу. Ну, в общем-то, я думаю, любой из тверичей подтвердит мои слова. И вот точно так же я пришла по каким-то своим делам, и мне девушки на абонементе говорят, что у нас в клубе вдохновения открылись курсы или занятия по бисероплетению. Тут как раз кто-то принес готовый цветочек оттуда. Ну, я посмотрела, в общем-то, не столько меня впечатлил цветочек, сколько нужно было выходить к людям. И я пошла. Начинала с каких-то простейших листиков, там, у которых две бисеринки в одном ряду. Руки тряслись, хотя осязание у меня неплохое. Потихоньку что-то я начала плести. А потом я увидела сплетенную розу. Была настолько красивая работа, что вот я посмотрела и решила, что я буду этим заниматься, я это сделаю, я смогу. И вот с этого момента пошло. Сперва я выполняла исключительно чужие схемы, то есть выполняла их точь-в-точь, без всяких добавлений. А немного позже в моей жизни случился Шевцов Сергей Анатольевич. Он мне говорил, видимо, какую-то из восточных мудростей, что первый раз ты должна сделать так, как показывает мастер, второй раз лучше мастера, а третий раз с добавлением собственного элемента. Сказать честно, у меня не один год ушел на то, чтобы добавить собственный элемент. То есть сперва были какие-то страхи, не так, не то, что-то не получится. А потом в какой-то момент я просто переключилась. То есть мне стало абсолютно неинтересно делать чужие схемы.
0: А первые свои схемы, помните, что это были за работы?
1: Начиналось это с переделывания чужих схем. Ну, то есть мне не нравится форма листа, я меняю немножко технику, меняю количество, меняю форму. Ну, используя известные техники плетения, которые есть, я меняю что-то в самой схеме. Ну, где-то шире, где-то уже, где-то выше, ниже. То есть меняется геометрия, меняется объем. Но это приходит с опытом. А потом я стала какие-то свои техники. То есть вот что у меня было? У меня получились очень красивые лилии. У меня получились очень красивые крокусы. То есть смысл вот этих схем, даже не то чтобы смысл этих схем, а смысл вообще вот моего отношения к жизни, это когда нужно делать так, чтобы тобой восхитились не как незрячим человеком, который что-то сделал, а как человеком, который это сделал. То есть без поправки, без уступки. Понимаете? То есть когда вы показываете работу, и вы понимаете, что людям она нравится именно потому, что она качественная, потому что она красивая, потому что она выверенная. И я свои схемы стала делать не просто вот такими красивыми, а еще и полностью адаптированными для незрячих. То есть то, что я делаю, если это правильно объяснить, сможет сделать любой, даже тотально незрячий человек. Есть техника, где, например, не считается количество бисера, а просто вы там набираете, там вам говорят, наберите 5 сантиметров, наберите 7 сантиметров, там 10 сантиметров. И что? Вот я буду сидеть с линейкой? Да нет, конечно. Я просто придумала, как это сделать другим способом, так что работа не будет перекошена, она будет ровненькой, аккуратненькой, прям вот. Вот такие схемы мне стали нравиться. Я сперва просто стала помогать двум своим приятельницам. Я им и сейчас помогаю, мы созваниваемся в скайпе, и в зависимости от того, что они хотят, я им предлагаю какие-то варианты. Они у меня пока еще не вышли на уровень составления собственных схем, но вот пользуются моими. А потом так случилось, что вот мне предложили писать уроки в журнал «Школьный вестник». И для меня это было очень здорово, очень желанно, даже не в плане подработки там гонораров, а именно в том, чтобы поделиться с детьми. Потому что, видите, когда вот ребенок что-то сделал, конечно, его похвалят. А потом кто-то сохраняет качество работы, пытается развивать, а кто-то нет. То есть, хорошо и так. И я как раз старалась в журнале давать именно схемы, которые и не очень сложные, и в то же время они дают хороший результат. У меня появились отклики. Иногда просят о чем-то, иногда просто хвалят, иногда присылают фотографии своих работ. Потом я узнала, что эти уроки во многих библиотеках начитывают для тех, кто хочет по ним работать. Мне было очень приятно.
0: То есть вы разработали собственную методику, и методика эта прижилась, скажем так, да, нашла отклик.
1: Светлана, это не только собственная методика. То есть здесь есть схемы, которые сделаны вообще по собственной методике. И здесь есть схемы, составленные заново. То есть вы не найдете моих схем в интернете, вы не найдете их в книгах. Я не хочу сказать, что они уникальные, что они какие-то прям там супер-пупер. Нет, но это мои схемы. Это мое видение того или иного цветка. И я, чтобы, сплести клевер, просила мужа, чтобы он мне собрал букет клеверов где-нибудь в поле, несколько веточек, чтобы я точно рассмотрела, как оно, какие там листья, как они прикреплены. Понимаете? Потому что чаще всего дается некое подобие, некая ассоциация. То есть вот вы смотрите на какое-то изделие, похоже. А мне хотелось сделать это более приближенным к натуральному цветку. И, может быть, тем самым даже провоцировать у детишек, да и у взрослых, интерес к тому, чтобы они посмотрели живые цветы. Чтобы они не стеснялись там сорвать что-то, пощупать, посмотреть поближе, кто как может, потому что ведь не все же тотальники, много и с остатком зрения, и с неплохим остатком. То есть это мне хотелось немножко их заразить, и, во-первых, это занятие, это творчество. Во-вторых, это занятие, оно воспитывает и усидчивость, и терпение, и стремление сделать качественно. Опять же, это наша любимая мелкая моторика, которая нам очень нужна, даже в плане умственного развития, очень помогает. И деткам это совсем даже не вредно, и взрослым не вредно, и пожилым дамам тоже не вредно, потому что это действительно как-то способствует улучшению там мозгового кровообращения, соответственно, и состоянию здоровья. То есть как-то у меня получилось, что все. Мне очень хотелось этим поделиться. Когда у вас что-то есть, обязательно нужно это отдать. Обязательно нужно этим поделиться, потому что нельзя, если что-то хорошее, почему его не отдать, почему его не продвинуть дальше?
0: Конечно же. А насколько выражен этот интерес у детей? Вы знаете об этом достоверно? Или все-таки больше...
1: Достоверно нет, потому что только отклики. Но если журнал уже почти 2 года печатает мои уроки, значит, это все-таки не пустая трата времени.
0: Вспоминаю тоже наш школьный год, тоже были уроки бисероплетения, и помню, что было у меня первое изделие, оно же единственное, такой какой-то непонятный жучок или паучок, которого я маме на 8 марта преподнесла. Как-то этим закончилось, хотя как-то жалко. Может быть, внимание этому не уделялось. Конечно, дело интересное, и, в общем-то...
1: Когда преподают в школе, то все-таки вам стараются преподать, наверное, какой-то набор видов рукоделия, а вы уже в зависимости от своего желания выбираете, что вам ближе, или ничего не выбираете, потому что, кто-то талантлив в рукоделии, а кто-то в чем-то другом. Ведь не обязательно же, да? Все же могут быть. Кто-то ткачиха, кто-то повариха.
0: Тарис, я знаю, что вы также ведете для желающих, для тех, кто особенно заинтересовался, ведете уроки по скайпу. Это платные уроки, либо это такое
1: нет,
0: такая работа?
1: Светлана, это не уроки, это мои приятельницы, которые в данный момент нуждаются в помощи. Я не беру специально учеников, уж тем более не беру за это денег. Помогаю по мере сил, потому что объяснить по скайпу так, чтобы человек понял, который сидит на другой стороне, это ведь непросто. То есть вы берете какое-то изделие, вы начинаете его разбирать, начинаете разбирать схему, начинаете говорить, как лучше взять, куда лучше что протянуть, как проволочку там. И на это уходит много времени, поэтому у меня пока 2 ученицы. Я могу дать какие-то консультации кому-то, кто в этом заинтересован. Мало ли, может быть, опять же, кто-то мои знакомые, а может быть и нет. Но я не беру много, потому что, понимаете, если берешь ученика, даже просто кого-то соглашаешься консультировать,

0: какие-то свои достаточно профессиональные такие вопросы. И, ну, например, в некоторых техниках плетения можно использовать только качественный бисер. Только качественный чешский бисер. Ну, чешский или японский. Ну, японский это совсем уж дорого, а чешский, ну, то, что все-таки можно понемногу покупать. И я, значит, слышу от девушек, ну, приблизительно такое. Вот, чешский бисер это дорого, мы плетем из китайского, зрячие говорят, нам нравится. Ну, зрячие говорят, красиво. Для меня, например, такой ученик умирает сразу, потому что у ученика нет перспективы. То есть он не хочет. Он не хочет делать свою работу лучше. То есть ему сказали, что это хорошо, и все. Мне такая похвала нужна была только на первом этапе, когда я делала первые шажки, работы были кривенькие, ну, в общем, всякие разные. А сейчас мне нужна вот именно конструктивная критика. Именно конструктивная. То есть что значит «хорошо»? Ну, хорошо, что дальше? А если мне кто-то скажет, вот здесь у тебя немножко не хватает объема, вот здесь у тебя не совсем точно подобран там цвет или фактура бисера. Да, здесь не зря чем сложно, я согласна, но все равно можно спросить. То есть, если этим заниматься, то обязательно можно найти способы делать. То есть, у любого бисера есть какая-то своя характеристика. Какой-то огонек, какой-то там парчевый, какой-то там жемчужный, какой-то тертый, какой-то еще. И, ну, естественно, что нужно сочетать одну и ту же фактуру. Желательно сочетать, да? Вот сейчас у меня скоро там выйдет материал, где будет об этом написано. То есть всегда можно спросить у кого-то, чтобы, ну, помогли подобрать. Но когда люди не стремятся к этому, то есть, ну да, нравится. А вот именно надо стремиться, надо развиваться, надо что-то делать. Понимаете, чтобы завоевать имя и, допустим, продавать работы, для этого тоже нужно время. Это замечательно, когда у кого-то получается. Но хочется, конечно, чтобы работы покупали не из жалости, а именно, чтобы эту работу, ну, скажем так, не стыдно было поставить в любой интерьер. Хочу сказать, что очень трудно выложить материал словесно. Очень трудно. Буквально приходится, чтобы описать схему плетения какого-нибудь лепестка, то есть буквально садишься, начинаешь сам этот лепесток плести и как акын. Что вижу, про то пою. То есть что делаю, и тут же вот излагать это как-то, писать текст. Понимаете, если показать, вот дать в руки, человек сразу поймет. А тут экран, у него там куча бисера и куча проволочек в руках, и это бывает нелегко.
1: А вам не предлагали вести такие уроки на базе библиотеки в мастерской?
0: У нас клуб работает, клуб вдохновения работает. Там прекрасный преподаватель Бученова Ирина Владимировна. Я же у нее училась. Она замечательно преподает, она тоже очень стимулирует такую творческую жилку у девочек, которые к ней приходят. Мне самой еще помогала Крупкина Ольга Ивановна. Это преподаватель Тверской коррекционной школы. Она же моя сокурсница по университету. Вот она мне помогала, у нее настолько безупречный вкус, вот она мне помогала в сборке сложных работ. Это совершенно неоценимая помощь была. То есть это вот учителя, которые мне помогали. Потом я еще набиралась опыта у Корнеевой Татьяны Геннадьевны. Это преподаватель. То есть есть Волоколамский ЦРС, есть ЦРС же Железногорский. Там работает Корнеева Татьяна Геннадьевна. Она тоже очень такой человечек замечательный. В каком плане? Она готова принимать любые идеи. То есть она не сидит строго на своих методиках, а если она видит, что кто-то что-то предлагает, она обязательно это посмотрит, посоветует, нужно – усовершенствует, не нужно – ну, похвалит или не похвалит. То есть мне было с ней очень комфортно.
1: То есть вы там тоже обучались?
0: Нет, я там не обучалась. Я там обучалась в плане компьютера, на компьютерных курсах. А к ней, ну как же, плетельщица и не зайдет к преподавателю. Это же тоже не может быть. Потом в прошлом году меня пригласила Светлана Михайловна, это преподаватель Волоколамского ЦРС, вот она там ведет факультатив по бисероплетению, кадры ее фамилия, она меня пригласила принять участие в Амбилимпиксе. Вот я принимала участие по компетенции бисероплетения. Ну, это что касается бисера. Помимо этого, я в Волоколамске закончила курсы макраме, очень замечательные курсы, и я, в общем-то, продолжаю этим заниматься. Здесь я пока в конкурсах не принимала участие. Мы с Валентиной Васильевной немножко разминулись. Но вот даст Бог, в этом году, если Обилимпик состоится, то я поеду, наверное, уже по макраме. В основном у меня бисероплетение, макраме. И в качестве такого хобби, я бы сказала, мне очень нравится модульное оригами. Это из крошечных модулей собираются красивые поделки. Как правило, это объемные поделки. Начинают все с лебедей и тоже учат этому в Волоколамске. Но там уже учит этому преподаватель флористики Лидия Валентиновна. А потом уже мы сами, то есть нас немножечко ставят на крыло, и кто хочет, продолжает. Вот у меня сейчас дома роскошная коллекция, здесь мне опять же помогает мой муж собирать. Тут у меня и Новый год, Дед Мороз, Снегурочка, снеговик, елка, тут у меня кот, жар-птица, курочка-ряба, кувшин, в общем, много чего таких.

0: под поделать. И мы, кстати, в прошлом году ездили в Саранск на Всероссийскую творческую ярмарку и заняли там второе место. Собственно, мы бы заняли первое, но первого места не было в нашей номинации, поэтому мы заняли второе. Мы набрали больше всех очков. Вот туда мы возили совместную выставку. То есть я не хотела как бы представляться как Лариса Шевцова, а я хотела, чтобы мы выступили как вот семейный дуэт. Вот мы так и выступили. А смысл был в том, что мы совмещаем техники. Сергей Анатольевич у нас резчик по дереву, и мы во многом совмещали, например, макраме и резьбу по дереву. Допустим, вазочка из дерева, а букет или куст из бисера. Макраме и бисер, например. Вот у меня стоит роскошный букет роз. Он стоит в вазе, оплетенной сутажем. Ну вот мы постарались представить на выставке не только свои работы, то есть он представлял резьбу, я представляла свои отдельные работы, но и вот эти комбинированные техники тоже было очень интересно.
1: Помимо этого, были другие награды у вас, другие конкурсы, помимо ярмарки, помимо обилиндекса?
0: Ну я, в общем, не очень-то я этим занималась всем, потому что, понимаете, жизнь складывается не только из конкурсов, я прежде всего работаю, работаю постоянно. Конкурсы, они у меня идут как бы между делом, поэтому творческих, ну у меня была масса, нет, не побед, я не скажу, это было бы совершенно нескромно. Но я постоянно принимаю участие в наших областных каких-то выставках, которые проводятся вот в рамках когда недели, когда месяца белой трости. Но у нас наши председатели наших вот ВОСовских организаций, они приняли, в общем-то, очень мудрое решение не давать первые места, а, в общем-то, награждать всех по типу «Победила дружба». Почему? Потому что, понимаете, работы из бисера, они настолько яркие, и, наверное, даже если они действительно более красивые, чем другие, несправедливо постоянно вручать награды плетельщицам. У нас вот помимо меня замечательно плетет Римма Базаровна Баженова. Тоже обучались мы вместе с ней, Ирина Владимировна. Впоследствии она выиграла конкурс. Областной конкурс, то ли открытие, то ли... Ну, такой вот хороший конкурс, престижный. Очень престижный конкурс, потому что там принимали участие все категории инвалидов. И среди всех категорий инвалидов она вот, безусловно, заняла первое место. Это было очень почетно, очень приятно. В прошлом году вот такое же первое место заняла Крупкина Оксана. Это вот дочь Ольги Ивановны. Тоже у нее замечательные работы по бисероплетению.
1: То есть мастериц у вас много в области?
0: Ну, в общем, да. Ну, за счет того, что хороший кружок, хорошо поставлена работа. И опять же, вот Ольга Ивановна, она же сама замечательно плетет. И естественно, что она, ну, может быть, где-то как-то помогает Оксане, она помогает нам, когда нужно, и абсолютно безотказные люди. И, вы знаете, то, что этому уделяется большое внимание, это замечательно, потому что если раньше мы были строго привязаны к УПП ВОС, это, как правило, тяжелая работа. Да, она давала нам в советское время финансовую независимость, занятость, да, то есть мы работали, у нас у всех были какие-то... Но это была очень тяжелая, подчас грязная работа, не всегда хорошо оплачиваемая. У меня нет, ну, скажем так, протеста против того времени. Но работа была действительно тяжелая. А сейчас люди и рады бы, но работы нет. А заниматься чем-то нужно. Потому что если ничем не заниматься, то будешь сидеть и жаловаться на жизнь. Это неправильно.
1: Вы попробовали себя в разных сферах деятельности, скажем так, да, если говорить в плане работы?
0: Ну, начинала я, как все, на УПП, потом немного училась, потом опять вернулась на УПП. А с 90-х годов работа была связана с телефоном. Я работала менеджером, как правило, в строительных фирмах. Работа заключалась не просто в том, чтобы снять трубку и принять заказ. Как правило, если ко мне обращалась какая-то фирма с предложением поработать, то я сама делала рекламную кампанию, то есть выбирала средства массовой информации, в которых эта реклама будет размещена, делала эту рекламу, то есть придумывала ее, придумывала текст, придумывала, ну, может быть, в некотором смысле идеи для дизайна. Дизайн я, безусловно, не делала, потому что мне на это зрения не хватало, а саму какую-то идею. Реклама, которая делалась под меня, под мой стиль общения, она, безусловно, срабатывала лучше. И вот таким образом, в принципе, у меня не было, ну, практически не было простоев в работе. Я не знаю, может быть, только 92-й год, но, опять же, это время, когда еще действовало УПП, там давало оно денег или не давало, это уж другой вопрос, но оно было. А потом вот этот вот бизнес, потом пару лет мы вели сезонный бизнес, то есть занимались продажей кваса в летнее время в городе Твери. Но пару лет поработали, эта работа, она очень тяжелая, выматывающая. Денежку дает, но совершенно неинтересно.
1: И это не имеет зрения?
0: Ну, в общем, да. Там было очень много работы. Я работала и за бухгалтера, и за кадрового сотрудника, и он практически управляла. Но вместе с Сергеем Анатольевичем. Сергей Анатольевич мне всегда очень хорошо помогал. Это мой тыл такой безусловный.
1: А в настоящее время в какой сфере деятельности вы себя нашли?
0: Сейчас основной вид деятельности. Я работаю в секретариате крупного завода оператором связи. То есть это моя основная работа. Я принимаю звонки входящие, я их перенаправляю, либо консультирую, если вопрос требует консультации, относящейся к моей компетенции. Помимо этого, ну вот уже про уроки мы поговорили, значит, макраме, модульное оригами идет в качестве хобби. Я принимаю участие в творческих вечерах, где можно что-то почитать, стихи, рассказы. В нашей библиотеке, опять же, проводятся замечательные мероприятия, читающие в темноте. Это такие творческие вечера. Задается какая-нибудь тема интересная, и в рамках этой темы мы собираемся вечером уже под закрытие библиотеки. Такая очень камерная, хорошая обстановка, красиво накрытый стол. Не чайный, а просто такая роскошная кружевная скатерть, красивая настольная лампа. Мы выходим к этому столу и читаем стихи, маленькие рассказы, притчи. Иногда немного поем, но в зависимости от темы. Вот у нас такая встреча прошла буквально в пятницу.
1: Здорово. Ну тогда я думаю, что нам сделаем большую паузу, и вы нам что-нибудь почитаете.
0: Ну, я могу прочитать одно из своих любимых стихотворений. Оно мне настолько понравилось, что я сперва его даже не могла читать. Я плакала. А потом как-то оно у меня улеглось, и я уже сейчас читаю его с удовольствием. И в нем, ну, мало того, что это просто очень красивое стихотворение, в нем есть и небольшое назидание, которое, ну, многих людей заставляет немножечко задуматься о том, что они, кто они, куда они идут. Оно будет полезно даже и вот в свете Великого Поста, который сейчас начался. Стихотворение написала Вероника Тушнова. Называется оно «О счастье». Ты когда-нибудь плыл по широкой воде, обнимающей плотно и бережно тело, и чтоб чайка в то время над морем летела, чтобы облако таяло в высоте? Ты когда-нибудь в зной добегал до ручья, что коряги и камни обегают журча, что висящие корни толкает и лижет, и на мох серебристые шарики нижет? Ты когда-нибудь пил этот холод взахлёб, обжигая им пыльные щеки и лоб? Ты когда-нибудь после очень долгой разлуки согревал свое сердце о милые руки? Ты когда-нибудь слышал в полутьме, в полусне дребезжащий по крышам первый дождь по весне? И ребячья ручонка тебя обнимала, и удача большая в работе бывала? Если так, я почти согласиться готова. Счастлив ты, но ответь на последний вопрос. Ты когда-нибудь сделал счастливым другого? О, ты молчишь. Так прости мне жестокое слово. Счастье в жизни узнать тебе не привелось.
1: Лариса, вот для вас что такое счастье?
0: Вы знаете, вообще счастье – это, мне кажется, что это сиюминутные какие-то моменты. Счастье – это любовь. И я не имею в виду упрощенный вариант, то есть любовь мужчины и женщины. Счастье – это любовь к Богу. Наша любовь к Богу, она настолько мала в сравнении с Его любовью к нам. Вот это я считаю счастье. Это большое счастье, потому что человек, который общается с Богом, он не бывает одинок. Он никогда не бывает одинок, понимаете? И вот это общение, оно помогает на многие совершенно, ну, какие-то сложные вещи взглянуть по-другому. Ну вот, например, вот человек родился незрячим, да? И у многих же возникает ропот. За что? Почему? А ведь можно на это посмотреть по-другому. Если Бог закрыл глаза, значит, Он дал что-то другое. И это другое нужно найти. Нужно обязательно найти там. Оно обязательно есть. И как только находишь, как только начинаешь это понимать, уходит ропот. Все житейские трудности, все какие-то неудачи, они сразу куда-то отходят. И вот это общение, вот эта любовь, она позволяет любую проблему решать с себя. Конечно, можно обвинить другого в своих несчастьях. А может быть, нужно подумать, для чего мне в жизни дана та или иная ситуация. Ну вот даже вы едете в транспорте, и вдруг на вас налетела какая-то тетка, там оскорбила, наступила, еще что-то, да? То есть для чего вам такая ситуация? Может быть, во-первых, для того, чтобы вы были немножко более смиренны. А может быть, для того, чтобы вы не накричали на нее, а проявили терпение и милосердие, и пожалели ее, потому что если человек кричит и ругается, значит, ему хуже, чем вам. Его надо просто пожалеть. И когда вот к каждому своему поступку вы относитесь вот таким образом, намного легче жить. Совершенно недавно я услышала, я боюсь, что я точно не передам фразу, это не цитата, но смысл такой, что если у вас Бог на первом месте, то все остальное в вашей жизни будет точно на своих местах.
1: Лариса, вот к такому пониманию, философскому пониманию жизни вы пришли, наверное, не сразу, а, наверное, через какие-то испытания, да, через какие-то трудности, страдания, наверное.
0: Вы знаете, по-разному. Я же все-таки родилась еще в советское время и жила в советское время. И, конечно, меня воспитывали, как всех, октябренок, пионерка, комсомолка, со всеми вытекающими последствиями, типа председателя совета дружины. Ну, в общем, в такой вот активной фазе. Потом, конечно, какие-то горести. Я пошла в церковь. Первый раз пошла из любопытства. Просто из любопытства. Приобрела иконку Юрской Божией Матери. Вы не поверите, 34 года эта иконка у меня, и она не потерялась. Я столько за это время переездов совершила, эта иконка до сих пор у меня, и она вот у меня сейчас в сумке со мной везде ездит, везде ходит. Потом, наверное, через достаточное количество лет я узнала, что умерла моя одноклассница. Очень хорошая, любимая нами девочка. И мне захотелось пойти в храм поставить свечку. Вот я пошла. Потом какие-то шажки я делала, потом не делала. Понимаете? А потом пошла в церковь я уже после смерти первого мужа. Тоже такие неуверенные шаги были. А потом, знаете, вот на каком-то этапе, даже, наверное, где-то еще в самом начале, мне попала такая совершенно небольшая книжка Серафима Вырицкого. Она называется «Духовное завещание. Разговор Бога с душой человека». Многие ее знают как «От меня это было». И сперва я читала и не понимала, ну вот как это, вот я осталась одна, вот все так плохо, вот как, ну пап, почему от меня это было? И чем дальше я читала, тем больше я понимала. И потом я, когда видела эту книжку где-то в церковных лавках, я ее покупала, ну в каких-то количествах, ну небольших, но покупала. И у меня до сих пор нет этой книжки, вот именно у меня, потому что я все время раздавала эти книжки, они вот очень-очень мне помогли. Понимаете, нужно научиться не просто верить в Бога, а верить Богу. Верить в то, что Он всегда с вами рядом, и Он вас любит. И бывает так, что мы о чем-то просим, но нам это не дается. Вот здесь очень важно поверить, что вам это просто не нужно. Если вам это не дается, значит, вам это не нужно, не полезно. Потому что если вам это полезно, вам обязательно это дастся.
1: А вот встреча с супругом, такая судьбоносная встреча, да, с человеком, который близок вам по душе. Вот каждый такой встречи мечтает, что-то грехота. И как такие встречи судьбоносные вот происходят?
0: Ой, вы знаете, абсолютно такая вот встреча на работе. Это был колл-центр, он был на Огородном проезде, в нем работало огромное количество незрячих людей. Работала не только Москва, работала и Подмосковье, и соседние области, Тульская, Рязанская, Тверская, Калужская. Ну, в общем, ну, практически все города, граничащие с Москвой. И он там работал. Мы с ним познакомились просто во время обеда, тогда еще не было столовой, мы собирались перекусить в таких комнатах отдыха. Познакомились, оказалось, что у него родственники в Твери, у него в Твери две тетушки. Мы поехали вместе, мы возвращались с работы на следующий день. У нас работа была по суткам, сутки через трое. И вот опять же, нас, наверное, сперва сблизила вот эта вот тема любви к Богу, то есть вот тема христианства. Я о чем-то его спросила, и он мне как-то очень доходчиво ответил. Я сейчас, наверное, не вспомню, о чем был разговор, но вот эта доверительная такая ниточка, она уже возникла. Потом нас сблизило творчество, потому что он рукодельник, гораздо большей степени, чем я. Но вот и я, это тоже нам помогло. Потом мы стали больше общаться, иногда встречались уже здесь, в Твери. Вместе ездили в Храм Христа Спасителя в Москве, когда вот после работы. У нас тогда были перестои электричек, ремонтировали дорогу, чтобы пустить сапсаны. Бывало так, что мы в 11 часов заканчивали работу, а уехать не могли, нечем было. И мы вот ездили то в Кремль, вот ходили туда, Соборную площадь, Успенский собор, Архангельский собор, то в Храм Христа Спасителя, то в Останкинский парк, там великолепный храм Живоначальной Троицы. Ну, вот так вот как-то потихоньку-потихоньку. Потом в том же году у меня умерла мама. Вот он мне очень хорошо помог. Понимаете, он меня не то чтобы как-то защитил или утешал, он меня немножко оградил от всех и дал мне возможность восстановиться. Это была очень ценная помощь. То есть вроде бы не деятельная, а действие в ней, именно итога в ней было больше, чем если бы ну, было какое-то там поглаживание по голове. Ну, понимаете, именно вот ограда такая вот была очень важна. Ограда, забота. Ну, а потом спустя какое-то количество времени мы женились.
1: То есть вот это понимание, что вот это появился ваш человек, оно, получается, как-то пришло вот спонтанно, да так, неожиданно.
0: Светлана, не знаю. Нет, наверное, нет. Наверное, не спонтанно, а именно вот осмысленно. Потому что, понимаете, браки, которые заключаются в зрелые годы, они немножко другие, чем те, которые мы заключаем в 20 лет. То есть 20 лет – это любовь, это влюбленность, это такие какие-то яркие чувства. И здесь тоже яркие чувства, но здесь другое. То есть там мы больше мечтаем. То есть мы мечтаем, как мы будем вместе жить, кто каким станет, понимаете? А браки, которые заключаются в зрелом возрасте, они чем интереснее тем, что вы знаете, что вы человека не поменяете. И вы его либо принимаете целиком, либо вы его не принимаете. Если его приняли, то вы знаете, что вы его приняли, и вы не можете от него требовать то, чего он вам не может дать. Это очень осмысленные отношения. И при безусловной опытности какой-то и в чувствах, и в поступках.
1: Ну что ж, а мы, наверное, сделаем небольшую музыкальную паузу. И раз мы заговорили вот в этой программе о Боге и о церкви, то, наверное, воспользуюсь тем, что я веду эту программу, и поставлю песню в моем исполнении «Матушка-церковь».
0: А мы послушаем.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях Лариса Шевцова из Твери. Лариса, ну вот до эфира вы сказали такую вещь, что в каждом человеке есть заложенный искра талант. Если человек, допустим, вот в настоящий период, ну, живет такой пустой жизнью, да, как-то вот ни в чем себя не находит, то это временно, да? То есть в любом случае эта искра в нем есть, и рано или поздно она проявится.
1: Искра есть, безусловно, а проявится она или нет, зависит все-таки от нашего желания. Не всегда, понимаете, если человек уходит в обиду на жизнь, в обиду на всех, она может и не проявиться, к сожалению. Так бывает. Вот вы же сами знаете, вы поете, вы принимаете участие тоже во всяких разных конкурсах. И рядом с вами есть люди, которые ничего этого не делают, которые ничего не хотят, которые приходят на ВОСовские дни ради того, чтобы получить шоколадку, если председатель позаботился о спонсорах. Такое тоже есть, к сожалению. Есть часто неверие. Неверие в себя тоже есть, потому что не все могут преодолеть барьер. Есть одна такая тема, она достаточно сложная и интересная. Вот сейчас все стремятся к инклюзии. Инклюзия, она где-то полезна, а где-то нет. Мне бы, например, не хотелось учиться в массовой школе, но работать мне хотелось только в здоровом коллективе, именно в зрячем коллективе. Учиться тяжело. Дети все-таки, они даже не то чтобы жестокие, они... Ну, не умно жестокие, то есть они еще не понимают. И часто родители не могут объяснить, часто, ну, даже какие-то фильмы смотришь, почему мой нормальный ребенок должен учиться с этим уродом. Да, то есть, к сожалению, это существует, да. Но когда человек, это вот, кстати, частично это касается моего поколения, но где-то это касается и нового поколения. Я сейчас объясню, что я имею в виду. То есть вот что касается моего поколения. Мы пришли после школы работать на предприятии, и мы, ну, несмотря на такую внутреннюю коммуникацию, мы остались отрезанными от мира. То есть это такое гетто своеобразное. Да, нам дается работа, да, нам дается зарплата, да, нам, слава богу, дается жилье. Тогда давалось. То есть вот тем, что у меня сейчас есть свое жилье, я обязана, конечно, своему родному предприятию и тогдашнему директору Антонову Олегу Михайловичу. И когда человек потом вдруг раз, у него вот эта вот модель рушится, он часто не может себя найти среди зрячих. Ну, не может. Страх. А нынешнее поколение, сейчас мало интернатов, да, и детки, как правило, учатся в небольших школах, в классах, которые, ну, по крайней мере, в областных городах есть. Родители часто не понимают, что ребенку в дальнейшем придется как-то жить, и что сами родители не вечные, и они его не приучают к каким-то элементарным навыкам. Вот интернат нас к этому приучал. Вот вы согласны со мной?
0: Ну, опять же, не всегда, честно говоря, мне кажется...
1: Ну, по крайней мере, застелить кровать, одеться, причесаться, умыться. Понимаете? То есть какие-то навыки. И тут же был навык общежития, общего жития. То есть коммуникации внутри, да, внутри класса, внутри спальни. Уже с какой-то базой мы выходили. А когда сейчас вот очень сильно оберегают детей, очень сильно, и они, будучи уже там, ну, 20-25 лет, они, оказывается, ничего не умеют. То есть все за них делают родители, они могут себе даже сделать бутерброд. Понимаете? И родители думают, что оберегая таким образом ребенка, они делают ему благо. А вот и нет. Нужно, чтобы ребенок сам себе зарабатывал на жизнь. И вот из-за этого получается, что многие одиноки. То есть они одиноки, они сидят перед компьютером, у них нет никакого другого дела, кроме как сидеть в соцсетях. В Скайпе, в Одноклассниках, там, кто где пригрелся. И, ну, в чатах, в порталах, вот, которые наши порталы для незрячих.
0: К сожалению, да. Делая программу эту, да, мы с ребятами делаем ее на радио Ранси. Изначально с моим другом Кириллом Пономарёвым, потом с другими ребятами. Мы делаем ее с ноября 2013 года. Кирилл, Маша, Кочетыкова, Дима был. И цель изначально, и моя, ну, я думаю, что ребята со мной согласны в этом плане, чтобы эта программа помогала людям, да, которые вот так сидят, как вы сказали, да, активизироваться. То есть мы показываем людей активных, увлекающихся, интересующихся, путешествуют, занимаются творчеством, рыбалкой, чем угодно. То есть мы вот надеемся, я надеюсь, по крайней мере, да, что вот узнав о таких людях, да, услышав живые голоса этих людей, сидящие около компьютера молодой человек, не выходящий из соцсети, как-то вот пробудиться, наверное, когда-нибудь. И, возможно, ну, маленькая частица вот наших заслуг в этом будет.
1: Но это благая цель, безусловно, благая цель. Конечно, передача должна быть прежде всего, наверное, адресована молодым людям. Пусть не боятся ехать в те же ЦРСы, чтобы научиться самостоятельно ходить. Это очень важно. Это настолько важно, то есть когда ты зависишь от того, кто тебя, когда, ну, знаете, может быть, циничное слово, но выгуляет, потому что по-другому здесь уже не скажешь. понимаете? То есть не обязательно ходить далеко на какие-то большие прогулки, но хотя бы до ближайшего магазина, до ближайшей, там, я не знаю, аптеки. Хотя бы немножко. Я не говорю, что это обязательно. Почему я не говорю, что это обязательно? Потому что не везде достаточно хорошие дороги. Не везде. То есть бывает иногда просто невозможно проложить этот маршрут, и я не могу сказать, что я прям вот идите все. Тем более мне легко говорить, у меня все-таки есть остаток зрения. Хотя, когда на улице темно или когда мне незнакомый маршрут, ну, то есть я иду куда-то первый раз, я абсолютно без стеснения беру с собой трость, потому что нужно посмотреть, где ступенечки. Я думаю, что лучше выглядеть прилично с тростью, чем кувырком по лестнице.
0: И безопаснее, во всяком случае.
1: Безопаснее, безусловно. Потом это, если речь, например, идет о Москве, это, по крайней мере, метра полтора впереди тебя свободного пространства. Это тоже очень важно. Это, опять же, помощь. Сейчас вот в свете более развитой социальной рекламы достаточно много молодых людей просто подходят и предлагают помощь. Но наряду с службой метрополитена и с Центром содействия мобильности, да, просто люди подходят и спрашивают, не нужна ли помощь, и делают это очень деликатно. Но я, по крайней мере, с этим сталкивалась не один раз. Конечно, надо выходить из дома. Конечно, нужно общаться вживую. Конечно, нужно где-то встречаться. Вопрос здесь, ну, мне кажется, во многом больной в том, что у наших региональных, тем более местных организаций общества слепых практически нет денег. И куда-то вывозить своих членов общества практически невозможно. Наша тверская команда, собеседник, вот мы очень редко пропускали кубки КИСИ. А вот сейчас настолько далеко этот кубок, что вот не знаем.
0: Да, это, конечно, печально. В конце ноября 2016 года вот мне поселилось съездить в Саратов на фестиваль «Душа народная» за второе место. И, в общем-то, эта поездка такая для меня была, ну, знаковая. Ездила я в третий раз на подобный фестиваль на «Душа народная», но эта поездка была наиболее удачной, потому что не третье место уже, а второе. И даже не поэтому, по принятию публикой меня, да потому как меня принимали, потому как меня оценили только жюри даже, не столько, сколько вот зрители. Да, для меня это было таким огромным стимулом.
1: Конечно.
0: То есть такие поездки, они вдохновляют, воодушевляют, придают новые силы. Ну что ж, программа «Горячее сердце» близится к своему завершению, но будем подводить некоторые итоги. Вот если говорить глобально, о чем мечтаете, какие, может быть, творческие планы вот на ближайшее будущее?
1: Творческие планы. Мне бы хотелось написать книгу по бисероплетению для незрячих. То есть она могла быть бы хорошим пособием для всех, но обязательно адаптированной для незрячих. С хорошими схемами, с красивыми, с непростыми, с тем, чтобы девочки учились сразу на хороших моделях. Ну, кстати, и мальчики. Мальчики тоже плетут, и плетут неплохо. Это вот то, что мне бы хотелось, да, мне бы очень хотелось осуществить вот эту мечту. Ну, хотелось бы уделять внимание макраме. Это что касается творчества. Хотелось бы больше читать со сцены. Не обязательно со сцены, но вот на мероприятиях. Ну, для меня это важно, и я стараюсь подбирать материал, ну, такой, с каким-то назиданием, типа вот этого стихотворения. То есть что-то нести, не просто художественное чтение какое-то, а что-то нести, доносить какую-то информацию. Я не пишу сама, поэтому я просто выбираю то, чем мне хотелось бы поделиться с другими. Хотелось бы. В плане семьи, семья, конечно, это самое главное. Конечно, хотелось бы, чтобы в семье все было хорошо, чтобы все были здоровы и счастливы. Есть еще одна тема, Светлана, тема очень больная. Хотелось бы мира на Украине, потому что это братский народ, и многожды потому, что там живет мой отец. Это невероятно больная тема, невероятно такая тяжелая. Вот. Хотелось бы, чтобы мои друзья, чтобы все слушатели, которые вот будут слушать это интервью, чтобы они все-таки брали сами себя в руки и как-то шли вперед, обязательно шли вперед. Чтобы они становились вот теми Мюнхгаузенами, которые сами вытаскивают себя за косичку. Это очень важно. Это очень важно. Ни в коем случае нельзя оставаться дома, в четырех стенах, закрытыми, ничего не делающими. Обязательно что-то. Обязательно есть какое-то творчество, есть какие-то специальности, есть какие-то формы общения дополнительные. То есть ни в коем случае. Конечно, будут шишки, не одна шишка будет. Ну, это же свои любимые шишки. Это наш опыт, это вот то, чего хотелось бы. Вот, хотелось, чтобы мы все так или иначе шли к Богу. Очень важно. В принципе, мы придем все, но кто-то может прийти очень поздно, когда уже ничего нельзя будет сделать. То есть я не имею в виду именно православие. У нас страна многоконфессиональная, и каждый должен искать что-то свое. Обязательно оптимизма, обязательно здоровья всем, обязательно всем хорошего настроения, чтобы вот весна, чтобы первые лучики солнышка пробудили нас от зимней спячки, чтобы мы получили такой волшебный пинок с встряхнули себя и с новыми силами, с новыми надеждами.
0: Ну что ж, я думаю, это и будет итоговым пожеланием вашим слушателям Радио Рантис. А мы завершаем. Сегодня в гостях была Лариса Шевцова из Твери, автор уроков по бисероплетению для известного всем журнала «Школьный вестник». Программу подготовили и провели звукооператор Валерий Попов и я, автор и ведущий Светлана Воронина. Всего вам самого доброго!

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro_skmf@ransys.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердце.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис».
2: Музыкальный магазин открывается.
3: Песня «Музыкальный барометр эпохи». Если вы хотите многое узнать об истории создания советской песни, о композиторах, поэтах, исполнителях, то это к нам. Программа Марины Арвели «Музыкальный магазин» на «Радио Рансис».
4: Добрый день, дорогие друзья! Спешу сегодня представить нашу долгожданную гостью, певицу, красивую женщину, актрису. В студию к нам пришла заслуженная артистка России Светлана Рязанова. Добрый день, Светлана Ивановна!
5: Здравствуйте! Рада вас видеть!
4: Взаимно. Долго мы вас ждали, жаждали этой встречи, ну а слушатели тоже, я думаю, тем более. Многие, конечно же, хорошо помнят вашу визитную карточку, главную, не знаю, правильно я так говорю или нет, хотя я понимаю, что у вас, наверное, около 200 песен
5: в
4: вашем репертуаре.
5: Да, у меня много песен. Вы имеете в виду «Белый танец»?
4: Ну, уж, наверное, все мальчишки и девчонки, у которых замирало сердце в школе, на вечеринках и в институте, это вот в юношеские, студенческие годы, и девчонки бежали и приглашали. Это такая, наверное, главная была песня. Она такая нежная и прекрасная.
5: Да, я ходила долго к Тухманову и просила эту песню.
4: Как она появилась в репертуаре, расскажите?
5: Она появилась... Во-первых, она вышла в фильме, фильм был, где его жена Сашко спела эту песню. Я увидела этот фильм и думаю, боже мой, это моя песня. Но чтобы ее взять у него, ноты взять, уж помните, как раньше, сейчас фонограммы записывают, и там караоке все слушают, все быстро найдешь, да? А тогда надо было взять ноты. Я к нему пошла, разрешение спросила, можно ли петь эту песню. Он сказал, конечно, Светлана, я очень рад. А я уезжала как раз на «Золотой Орфей». У меня подряд были «Золотой Орфей», «Братиславская лира» и все эти города и страны. И я эту песню взяла в свой репертуар, и она стала моей визитной карточкой. Потому что я там придумала выходить в зал и приглашать кого-нибудь танцевать. Да. За что люди вначале были шокированы, но все-таки выходили, танцевали.
4: То есть это свобода такая? Это же еще не было принято, да?
5: Не было принято. Меня из-за этого сняли с центральных площадок. Просто с центральных площадок. Я работала в Москонцерте, ну, то есть я и сейчас работаю. И в это время меня сняли сразу со всех центральных площадок, потому что вы себе позволили такое выйти в зал. Как это можно?
4: Свободно,
5: да,
4: так себя чувствуется.
5: А я вышла в зал, пригласила человека, он со мной потанцевал и продолжила дальше песню в ля минор, и все, и вступила дальше. И, в общем, так началось. Я ее обкатала, и пошла «Белый танец», стал просто главной песней.
4: Давайте мы ее и послушаем.
5: Давайте.
4: Музыка Давида Тухманова, а стихи...
5: Шоферана, Игоря Шоферана.
4: Игоря Шоферана, у которого недавно был юбилей, если я не ошибаюсь. Да, была юбилейная дата. «Белый танец» поет Светлана Рязанова.

0: Мы вновь возвращаемся в студию, дорогие друзья. Гостья на радио «Рансис» – заслуженная артистка России Светлана Рязанова. Светлана Ивановна, ну вот немногие знают, что вы актриса по первому образованию.
1: Да.
0: Я, когда изучала вашу биографию, готовилась к интервью, да и вообще, когда прозвучала эта песня, я всегда увлекалась нашей эстрадой советской, думаю, дай-ка посмотрю, кто так прекрасно ее исполняет. Актриса. Надо же, какой интересный путь.
1: Да, я закончила студию театральную в Волгограде. Училась в студии, и уже с самого начала студии, на первом курсе, я уже играла роли, хорошие спектакли в драматическом театре. Это потом я уже закончила ГИТИС как режиссер, уже в Москве, будучи в Москве. А до этого, до того, как стать актрисой, я закончила студию театральную и играла на сцене. Очень мне нравилось играть, и я выпустилась, у меня такое амплуа было «Инженюк, драматик, кокет».
0: А кто это определил? Кто помог? Или вы сами это нашли?
1: Ну, я захотела стать артисткой, я очень захотела стать актрисой и, ну, пошла учиться, поступать. Сейчас кастинги проходят, а тогда просто...
0: Но сомнений никаких не было.
1: Не было, я очень хотела, да.
0: Как бывает у некоторых, ой, хочу там врачом, инженером,
1: у меня мама.
0: Или, может быть, артисткой.
1: У меня мама врач, и она меня все уговаривала, чтобы я обязательно стала врачом, потому что она была главврач большой больницы, и она меня уговаривала, чтобы я пошла. Ну, она и сейчас жива-здорова, слава богу, Господи. И она все время думала, что я буду врачом, пойду по ее стопам. Но вот я захотела стать актрисой, и меня ничто не остановит.
0: А папа как относился к этому?
1: А вы знаете, я уже жила с отчимом, и тоже нормально относился, и все, как бы они были согласны. Я пошла в студию, поступила в студию, и стала учиться и играть в спектакли.
0: И успех? Конечно, на драматической сцене.
1: Ну да, успех.
0: Какие-то незабываемые спектакли.
1: Да, даже вспоминаю много того, что приезжал к нам Смоктуновский, играл на сцене у нас. Иван Лапиков, если вы помните.
0: Да, конечно. Вот. Волгоград-то город какой, с каким прошлым.
1: Да, да, да, да, да.
0: И как вот жилось в таком городе?
1: Ну,
0: город
1: прекрасно жилось. Что я молодая, мне все было, все по плечу, все хорошо.
0: Сейчас бывает там, в Волгограде?
1: Да, бываю. Я вот только недавно была у мамы.
0: Мама там, да?
1: Там мама там. А я в Москве. Так у нас получилось.
0: Ну, кто-то ее поддерживает там?
1: Да, сестра в Краснодаре, я здесь, а мама там. Ей помогают соцработники. Ну, мы приезжаем обязательно вот два раза, три раза в год. А сейчас Илья Юзавона никак не хочет в Москву. Ну, никак.
0: Но вашим успехом радуется?
1: Ну, наверное, радуется. Но уже привыкли.
0: Но это же как для мамы, когда ее доченька на сцене поет, зал аплодирует.
1: Я уже думаю, что не знаю, слушает ли Марина часто, моя сестра, мои записи или не слушает, потому что сейчас возникло все интенсивно, много всего, интернет. Поэтому не знаю, как они относятся к моему пению. Ну, да, есть, да, послушаем.
0: Светлана Ивановна, как все-таки произошло это, что вы выбрали именно эстраду? Это неожиданность была? Или постепенно вы пришли к тому, что вот у меня голос такой прекрасный? Кто-то подсказал, может быть, бросай ты эту драматургию, все, Светлана, иди пой к микрофону. Как вот?
1: Поскольку я часто пела там, ну, поняли, что...
0: То есть музыкальные спектакли
1: были? Я же в детстве еще пела, во всяких хорах и во всяких конкурсах детских, где я выигрывала детских. И поскольку у меня дедушка с бабушкой пели, бабушка в церковном хоре пела, и они с дедушкой так здорово пели дуэтом, потрясающе, что я, ну вот это во мне сидело, было во мне то, что я должна
0: генетически
1: петь. Да. Я поехала на гастроли с театром, с нашим волгоградским, в Днепропетровск. В Днепропетровске меня пригласили сразу в театр. И я осталась в Днепропетровске работать в театре. Начала работать в театре и тоже начала играть, там спектакли, «Стрепуха замужем», что-то еще, еще, сейчас вот не могу сказать быстро. «Джингл Суорси» я играла, еще что-то играла. И, в общем, я много играла в театре, и вдруг появился человек, который мне начал предлагать поехать работать в Казанскую филармонию. Казанскую. Я еще сомневалась, думаю, а что ж в Казанскую? Это же мне надо язык татарский знать. Нет, не надо, просто петь, все. Я поехала. И я бросила театр. И поехала в Казань. В Казанской филармонии я немножко поработала, и меня из Казанской филармонии... Куда же я? Из Казанской филармонии... Да, я поработала, попела, поездила по всем этим городам. И, значит, меня пригласил к себе Анатолий Кролл.
0: Анатолий Кролл, да.
1: Анатолий Кролл, джаз-оркестр Крылова.
0: Да. А как это произошло? Он вас услышал где-то, порекомендовал кто-то?
1: Вы знаете, меня кто-то порекомендовал. И я пришла на концерт. Мне очень понравилось, и меня послушали. Я начала с ними записываться.
0: То есть вы пели джаз?
1: Я не пела джаз. Я пела эстраду, но четко эстрадные песни. Джаз у нас пела Валя Пономарева, такая была, если вы помните.
0: Да. А у вас что-нибудь сохранилось?
1: Записи?
0: Да, с Анатолием Кроловым.
1: Вы знаете, сохранилось только на радио, если там осталось на радио.
0: На дисках не осталось?
1: На дисках нет. Тогда записывали-то, это была редкость, чтобы записали. Но я помню, что мы записывались на «Доброе утро». Угу. У меня на «Добром утре» много выходило песен. И с ними, с оркестром Кролова, мы приехали, когда я уже стала работать в оркестре Кролова, мы приехали, мы жили в Туле.
0: При Тульской филармонии?
1: При Тульской филармонии.
0: Так.
1: И жили в гостинице, и вот день и ночь мы репетировали. С утра до вечера. У нас было много репетиций.
0: То есть ваша жизнь изменилась?
1: Да, моя жизнь изменилась.
0: Моя жизнь в оркестре. Как это? Вообще даже просто
1: самое интересное, я же еще вышла замуж.
0: Так.
1: Что-то какая-то длинная история. Вышла замуж, может, споем лучше? Давайте чего-нибудь.
0: Ну, давайте, что мы сейчас споем?
1: Давайте мы споем Юру Антонова «Если любишь ты».
0: «Если любишь ты», а слова
1: Дербенева Леонида.
0: Слова Леонида Дербенева. Поет Светлана Рязанова.

0: Программа Марины Арвели «Музыкальный магазин».
1: Продолжаем нашу беседу. На радио «Рансис» гостья, заслуженная артистка России Светлана Рязанова. Мы говорим о ее творческом пути, вспоминаем об ее интересных встречах, конечно, слушаем песни.
2: Получилось так, что я вышла в Днепропетровске, вышла замуж за музыканта, барабанщика. И мы вместе с ним, вот в чем весь вопрос-то, мы вместе с ним пошли работать в этот джаз-оркестр Кролла. И я так думаю, что вначале нужен был он, скорее всего, потому что он играл джаз, любил джаз, а потом и меня взяли. Как бы, я не скажу, что меня там прям очень хотели, но взяли и тоже. Но вдруг он меня, Анатолий Кролл, поставил в самом конце концерта. Вдруг я ему так понравилось, как я пела, и там шли все.
1: Это почетно, да, завершать это, представление.
2: А я почетно, да. Потому что я крутилась очень много на сцене, пританцовывала, что-то пела. Муж мой, Юра Генбачев, играл на барабанах. Было у нас два барабанщика, Кеснер и Генбачев. Один внизу сидел, другой наверху. Большой оркестр, ну, вы представляете, что такое джаз-оркестр, или знаете даже. И я заканчивала концерт. Вот это заканчивала концерт, и, значит, меня увидел драматический театр, там Тульский русский драматический театр, увидел такой Рахлин, у которого брат в Ленинградском мюзик-холле, Илья Рахлин.
1: Да-да-да-да.
2: И он меня пригласил к нему прийти, я пришла, он говорит, не хотите, Светлана, в Ленинградский мюзик-холл? Я говорю, а как же я брошу? Потом у меня здесь же муж играет, и я тут, мы, это наша жизнь. Мы там все время в гостинице сидели, день и ночь репетировали, и где-то концерт там, выезжаешь в Ясные Поляны или еще куда-то. И я все-таки взяла и решилась в Ленинградский мюзик-холл. В это время приехал Паша Слободкин. Паша Слободкин, который руководитель «Веселых ребят», он приехал из Москвы, потому что мы перед этим были на гастролях в Москве. И вот я как раз, когда мы были на гастролях в Москве, я записывала очень много песен на радио. На «Доброе утро», «Смуглянку» еще какую-то пела. Ну, много хороших песен пела. И увидел меня Паша Слободкин. Увидел меня на концертах где-то Паша Слободкин.
1: Это он вас увидел на концертах в Ленинградском мюзик-холле?
2: Нет. Он меня увидел, когда я в джаз-оркестре Кролла пела.
1: А, до этого?
2: До этого. Да. Он увидел и меня пригласил. «Веселые ребята». Приехал из Москвы. Я с ним познакомилась, и он очень захотел, чтобы я работала в «Веселых ребят». Потому что я соответствовала, наверное, «Веселым ребятам», очень крутилась, там что-то делала. И я думала, как же так? У меня сейчас выбор такой, или в мюзик-холл поехать, или к Паше Слободкину. Но из оркестра надо уходить, потому что сидим мы в Туле. Москвы я не вижу, Ленинграда я не вижу, ничего я не вижу. Сидим в Туле, работаем. Правда, выезжаем на гастроли. В Ереване мы были на гастролях. Где-то в Баку мы были, в больших городах таких, с оркестром Кролла. Но думаю, ну все равно надо что-то поменять. И я обманула Пашу, я ему обещала, Слободкину, и обманула его, и поехала в Ленинград. Поехала в Ленинград, потому что меня очень интересовал мюзик-холл. Я думаю, я за границу буду ездить. Как раз они только из Парижа прилетели. Вот, думаю, за границу буду ездить, все. И я пошла в мюзик-холл в Ленинградский. Стала работать в мюзик-холле. Меня превратили в такую девочку, которая косу мне сделали сзади. Косу, поднятые волосы, коса длинная такая. В платьице, в таком, в небольшом таком платьице.
1: Это такой а-ля Рюс.
2: Да, а-ля Рюс, но не длинное платье, а такое короткое даже платье.
1: Модернизированный вариант.
2: Да, да, есть, да, у меня на многих вот в журналах.
1: Экспортный
2: вариант.
1: На экспорт, да.
2: И я стала петь песню, такая была «Тополь не цветет». Вот я бы хотела, чтобы вот вы поставили «Тополь не цветет». А давайте послушаем. Давно его не было-то в эфире.
1: Давайте. Музыка у нас Кудрявцева.
2: Да.
1: На стихи Орлова.
2: Да, на стихи, да? Орлова. «Тополь не цветет».
1: «Тополь не цветет». Поет Светлана Рязанова.

0: Программа Марины Арвели «Музыкальный магазин».
1: Продолжаем нашу программу. В эфире передача «Музыкальный магазин». В студии радиожурналист Марина Арвели и гости у нас заслуженная артистка России Светлана Рязанова. Мы вспоминаем творческий путь, вспоминаем встречи интересные в жизни Светланы Ивановны и, конечно же, слушаем ее прекрасные песни. Светлана, расскажите, как Слободкину, искусителю...
2: Я вам расскажу, что я когда...
1: Удалось вас перетащить.
2: Вот, я работала в мюзик-холле, начала работать. Было прекрасно работать в мюзик-холле, потому что за тобой ухаживают. Тебя причесывают, тебя одевают, туфли, у тебя там все, девочки сзади тебя танцуют.
1: То есть гример, костюмер,
2: там
1: личный,
2: все,
1: да?
2: Все.
1: А в оркестре у Кролла?
2: Никого, ну, сами себе предоставлены. Ну, конечно. А здесь все за тобой ухаживают, все, и ты только выходишь и поешь. Тополь не цветет, ухом не метет, говорят, второе счастье не придет. И вот от того, что я пела эту песню одну все время, каждый день одну песню. Тополь не цветет, тополь не цветет, тополь не цветет. Я думаю, да что же, когда же я буду петь много песен? Я ему предложила итальянскую песню Ильи Рахлина, главный режиссер. И он, значит, послушал. Все в восторге были от этой песни. Потрясающе. Из репертуара Риты Павоны такая была.
1: Да-да-да.
2: Вот, и я ее так пела быстро. Все, всем понравилось, балету понравилось всем, а Рахлину нет. Типа, ну, направление, я изменю направление. Я должна, понимаете, не петь итальянскую песню, я должна петь все время «Тополь не цветет». И я тут стала думать о том, что, а может, к Паше поехать в Москву. Паша звонит. Я говорю, Паша, а как же, я же не буду прописана в Москве, меня же никто не устроит работать, я же не буду... Мы сделаем с тобой брак. Я говорю, с кем? Ну, с кем-то из музыкантов я тебе сделаю брак.
1: Фиктивный брак, да?
2: Фиктивный брак.
1: А это практиковалось ведь одновременно.
2: Да, практиковалось. Мало того, практиковалось.
1: Ну, как людям нужно же было решать свои проблемы.
2: Практиковалось. Это преследовалось еще.
1: Ну, естественно.
2: Это преследовалось. Это не дай бог. Фиктивный брак нужно было... Я, когда мне сделали фиктивный брак, я еще приходила перед соседями, там показывалась, сидела где-то в коридоре на табуреточке, чтобы они потом сказали, что я здесь живу. Вы представляете? Ну вот, я приехала к нему, он мне устроил этот фиктивный брак. Ну, не буду говорить с кем, но неважно. Устроил фиктивный брак, и сразу я стала работать в Москонцерте в «Веселых ребятах». И здесь уже пошло раздолье, здесь много других песен. Дьячкова, на слова Гаджикасимова, что-то еще.
1: Ну, как вас встретили «Веселые ребята»-то? Оправдались надежды?
2: Ну, сами «Веселые ребята»-то музыканты?
1: Ну, да, да, да, да.
2: Ну,
1: отношения.
2: Музыканты, господи, ну, певица появилась, и что? До меня работала Нина Бродская там, до меня. А теперь другая певица, это Нина Бродская, уехала в Америку. Нет, она еще не уехала на Москонцерте, она пошла уже на сольный концерт с мужем, что-то сделали. И, значит, она ушла, муж у нее тромбонист, он поссорился с Пашей. И они расстались, и вот он меня взял, Паша. Я стала там работать, «Веселых ребят». Там я уже иностранные песни пела, и «Жди меня» я пела еще, потом иностранную песню «Терла Баба Лен». Терла Баба Лен.
1: У вас что есть такое? Что-нибудь?
2: Нет, записи не сохранилось, к сожалению.
1: Но, наверное, в архиве «Веселых ребят» все-таки что-то есть.
2: Вы думаете, в архиве у них что-то
1: думаю,
2: есть?
1: Что есть.
2: Хотя,
1: да.
2: Вот, вы знаете, может быть.
1: Я уверена, что
2: может быть.
1: Стоит позвонить Слободкину.
2: Может быть. Но у него сейчас другой «Веселые ребята», молодые парни.
1: Но...
2: Другие, которые вообще не знают ничего, чего они веселые.
1: Светлана, ну что же он... Нет, это же его жизнь была, его жизнь в искусстве. И,
2: да.
1: Хотя у всех, конечно, разные отношения. Знаете, кто-то скрупулезно собирает каждое свое интервью, каждое уж про записи я вообще не говорю.
2: Да.
1: А кто-то, их совершенно это не волнует, иду дальше, пою дальше что-то новое. Это, ну, все абсолютно люди разные. А вдруг? Ну, наверное,
2: да.
1: Стоит узнать.
2: Можно узнать.
1: И сколько лет вы проработали?
2: Я там работала...
1: «Веселых ребят»?
2: Немного, года два.
1: Года два, да?
2: Там немножко все по-другому относительно мюзик-холла, допустим. В мюзик-холле у нас была база, в которой мы были все время в Ленинграде.
1: Угу.
2: Все время на нас ходили,
1: время там, да?
2: На нас ходили в Ленинграде, как другой театр, как вот театр,
1: ну, да.
2: Только мюзик-холл, да? то здесь мы только гастроли. Гастроли, гастроли, гастроли, гастроли. И я тоже Москву не вижу, и тоже записи трудно сделать, потому что и меня нет. Я очень ревновала, что все поют по радио, а я не пою, потому что я опять уехала на гастроли. То Свердловск, то Омск, то Челябинск. И без конца эти гастроли, и по 4-5 концертов в день.
1: Но это тяжело ведь
2: очень. Это очень тяжело.
1: А как вы выдерживали?
2: И не бываешь в Москве. Главное, я приехала работать в Москву, я ее не вижу фактически.
1: А что вспоминается такое вот из гастрольной жизни? Все-таки плюсы-то какие-то были?
2: Ну, плюсы тоже, что были много концертов и были деньги. Вот все. Заработки были. Потому что в это время стали популярные все ансамбли ВИА. Я думаю, что вот начало, конечно, положил ленинградский ансамбль, если помните, Юра, потом Антонов там работал. Вот. И Паша Слободкин, они родоначальники как бы вот этого ВИА.
1: Светлана Ивановна, к гастрольной жизни хочу вернуться. На Байкале были?
2: На Байкале это я еще была, когда... Боже мой, когда же я успела-то? Господи, это я еще была до Казанского этого. Это я была на Байкале. Боже мой, это мне надо просмотреть всю биографию.
1: То есть вы таким не занимались, что вот карта Советского Союза, и я стою и...
2: Вы знаете, вот карта
1: отмечаю...
2: Советского Союза, я была в каждом городе. С оркестром Кролова мы были на Сахалине. На Сахалине, можете себе представить?
1: Переплывать. Ну, впечатления от Сахалина какие?
2: Вот, на Сахалине икра. Сахалина, красная икра. Когда мы все... Какое у нас впечатление было? Молодые, без конца пели, без конца работали. И столько работали, много концертов, что и некогда было даже...
1: Город посмотреть.
2: Город посмотреть. Но помню, что мы уезжали с Сахалина с банками икры. С банками, с большими. Но купили эти икры трехлитровые банки. Это тогда, представляете?
1: Трехлитровые.
2: Трехлитровые банки. И мы до Москвы не довезли.
1: Съели.
2: Не потому, что на Москву поездом. Не съели. Пропали. Вздулись. Пропали банки. Ну, какую-то мы успели там в поезде, что ели, съели. А такое, что их впрок везли, то все это вот это, я помню, Сахалин. Потом мы были в Хабаровске. Мы были в Владивостоке, по-моему, Хабаровске, Сахалине. Ну, вот в Сахалин я запомнила, что мы были в Чите, по-моему. И вот сейчас, если смотреть на карту, то я в каждом городе была. То ли с оркестром Кролла, то ли с веселыми ребятами, то ли потом я сама уже сольно работала.
1: Да так вам есть что вспомнить, уже, наверное, пора выпускать путеводитель по России, автор Светлана Рязанова.
2: Да, я во всех городах, Норильске я была, и Норильске, ну и все внизу, Омск, Томск, Кемерово, все эти города, все вокруг я объехала.
1: Очень интересно, как тогда осуществлялось вот техническое оснащение инструментами, то есть подготовка к концертам.
2: Дело в том,
1: как вам предоставляли инструменты, с собой возили?
2: Нет, мы все возили с собой. У нас вот в оркестре Кролла у нас было 4 рабочих. Мы все возили, колонки, все эти самые инструменты, все барабаны. Как же без барабанов-то? Это же невозможно. Как сейчас, допустим, выходишь на сцену с минусовкой, да, и поешь минусовку, и там у тебя записано уже все, и ни одного сзади музыканта не стоит. Иногда ставишь музыкантов. Иногда, вот как большая сцена, там, дворец съездов, берешь, ставишь музыкантов, и тогда играешь и работаешь. А так мы ездили со всеми инструментами, все 4 рабочих, мы все возили в поезде в этом. У нас было 2 купе, обязательно аппаратура, только аппаратура.
1: С мюзик-холлом как это все осуществлялось?
2: А с мюзик-холлом точно так же.
1: Ну, там, наверное, все на высшем уровне.
2: Там оркестр сидел в яме. И вот то, что они сидели в яме, потом куда-то мы выезжали, я была с мюзиком в каком-то городе, вот в южном городе.
1: Но там ведь не маленький оркестр был.
2: Нет, большой оркестр.
1: Ну, понятно, то есть там были специальные люди.
2: Да, также были рабочие.
1: Администраторы, которые отвечали за это. Все так же,
2: да, которые отвечали этого вот.
1: Как сейчас говорят, специально обученные люди, да?
2: Да.
1: У Слободкина в то время сколько вот было в коллектив музыкантов?
2: Музыкантов? О, если посчитать. Значит, Питерсон, Хабазин, Градский, 1, 2, 3, 4, 5, Полонский, Витебский. Ну вот, наверное, сколько? 7 музыкантов было. 7 музыкантов. И из них вот Градский самый сейчас такой. Бергер Лёня, я с Бергером работала, который потом уехал в Австралию. Лёня Бергер был. Ну вот это так.
1: То есть пребывание в каждом вот из этих коллективов знаменитых что вам дало? Всего по чуть-чуть, да,
2: ну,
1: наверное?
2: А как же, да, продвижение того, что я стала много общаться, во-первых, со зрителем. Это же было самое вот то, что ты зритель, ты уже знаешь, как себя вести, как по-другому, как плюс музыканты, которые тебя окружают. Плюс, ну, все естественно, мне это все давало. Вот рост мой, когда я наполнялась этим звуками, и музыкой, и всем.
1: У вас целеустремленность была все-таки, как какой-то вот карьеризм в хорошем понимании, как сейчас говорят?
2: Да.
1: Или вы плыли, вот приглашали в одном коллективе, в другом какие-то встречи интересные? Или все-таки вы говорили: Света, давай,
2: вот
1: вперед.
2: Я и давала, поэтому я и давала, видите, я отработала и в Казани, и отработала с джаз-оркестром Кролла, и в мюзик-холле, и в «Веселых ребятах», это уже сколько. И потом я захотела, чтобы я сольный концерт пела. Сольный концерт пела, и я, значит, в Москонцерте начала работать, мне дали музыкантов. И у меня было...
1: Сейчас у вас был свой маленький ансамбль,
2: не
1: да?
2: маленький, 9 человек музыкантов. 9,
1: как интересно.
2: Да, 9 человек музыкантов плюс 2 рабочих у нас было. Под управлением Пульвераса, Александра Пульвера.
1: Боже мой.
2: Да, сейчас он живет в Германии и работает там.
1: Да, вот. Но это тоже
2: 9 музыкантов,
1: легендарная личность. Да.
2: Вот мы работали, я уже стала работать с деньгами, и с этими, это было ужасно. Почему? Потому что музыканты должны были получать, они получали полставки за одного, вот за соли Светлана Рязанова, они получали полставки. Для этого мы должны были брать второго кого-то. И как хорошо мы пристроились, Борис Сергеевич Брунов, такого, помните Бориса
1: конечно,
2: Сергеевича Брунова?
1: Конечно.
2: Который конферансье.
1: Конечно.
2: Он пел куплеты своей гармошкой. И мы, значит, с ним состыковались, и он мне очень много помог, Борис Сергеевич Брунов. Вот. И мы стали, музыканты, получать ставку целую. Ставки там были
1: то
2: небольшие.
1: То есть полставки за вас, полставки,
2: и полставки за Брунова.
1: За Брунова, да. А, кстати, какой он был человек?
2: Брунов?
1: Да, Борис Брунов.
2: Очень контактный, очень хороший. Ну, мне он очень много сделал добра, поэтому от него я получила, во-первых, сразу много площадок. Когда мы стали с ним работать, это очень хорошо, что мы стали с ним работать вдвоем, в пару, как бы, потому что я сразу стала работать на центральных площадках.
1: То есть вам еще и повезло.
2: Повезло, сразу стали работать.
1: Стал сотрудничать с вашим коллективом.
2: Сотрудничать он как бы, я тоже полставки ребята получали, так, чтобы целая ставка была.
1: А как назывался ваш коллектив? Просто под руководством Пульвера?
2: «Экспресс».
1: «Экспресс».
2: «Экспресс» назывался, ансамбль «Экспресс». И мы, значит, с Бруновым сразу стали работать во Дворце съездов, в колонном зале Дома Союзов. Тогда все эти были колонные залы.
1: Да, серьезные площадки.
2: Серьезно.
1: Да.
2: «Октябрь» на Калининском проспекте. Да. «Россия».
1: О-о-о.
2: И вот эти были концерты. У меня были вот так кругом одни только большие концерты. Потому что Борис Сергеевич Брунов, его хотели. Он вел концерт. Вел концерт, а тут выходит, и я тут заодно, Светлана Рязанова пела. Вот, и поэтому он мне очень помог.
1: И вот с того момента вы до сих пор служите в Москонцерте.
2: Да.
1: Ваша связана судьба с этим.
2: Да.
1: Конечно же, и Москонцерт как-то тоже видоизменился, да?
2: Ну да. Во-первых, я еще не рассказала о том, что меня Управление культуры услышало.
1: Да.
2: Госконцерт услышал и решили меня послать на Золотой Орфей. А в это время там еще мужчина нужен был. В это время появился Лёва Лещенко. Вы помните, знаете,
1: да,
2: когда он появился.
1: Он был солист радиокомитета.
2: Да. Он как раз пришел работать в радиокомитет. Вот я помню, что он в ГДРЗ работал, солист радио был.
1: Да.
2: И его соблазнил на телевидении этот, который меня вырезал.
1: Лапин.
2: Лапин. Который меня вырезал. Лапин соблазнил его на телевидении.
1: Вам от Лапина тоже досталось.
2: Да что вы! Вот. И мы поехали на Золотой Орфей с ним. Я приехала, это первый раз в Болгарию. Сланчев, Бряк. Я выучила какие-то песни. Я трудолюбивая была, учила песни на языках, на всех. Я белый танец пела на немецком языке. Видерер клинк мюзик, дер пианистер хэбзихаушон. И вот это я пела.
1: Прелесть!
2: Да. На немецком, на каком хочешь на языке, потому что выучивала, за ночь выучила. Нужно было за ночь выучивала песню. Особенно, когда вот, ну, сейчас расскажу про Золотой Орфей. Приехали мы на Золотой Орфей, Сланчев, Бряк, и мы стали работать с большим оркестром. А перед этим, значит, нам пишут такое послание, чтобы взять с собой ноты. Я пришла в Госконцерт, Госконцерт говорит, вот на все песни ноты. Я думала, ну, ноты просто даешь, ноты там... Нет, ноты, чтобы были расписаны на все, вы можете представить, расписаны на весь оркестр. И вот я с этими нотами потом бежала к оркестровщику, который в ГДРЗ работал. ГДРЗ – это дом радиозаписи.
1: Накачалова.
2: Накачалова, да, знаменитый Накачалова. Я много делала записей потом, пела много. И пела, причем с первого, со второго дубля. Почему меня любили? Потому что я очень чистенько пела, как моя бабушка в церковном хоре. Так я пела чистенько. Вот, и я, значит, бегала туда в ГДРЗ, там был человек, который расписывал ноты. И вот я с этой кучей, которая чемодан нот, представьте, чемодан нот, расписанных на всех музыкантов большого оркестра. чтобы они там не ждали и не расписывали. Прям пришла, приехала и раз, и ноты все дала расписанные.
1: Это бесплатно тогда делали?
2: Конечно, ну потому что тебя взяли, тебя это самое, госконцерт поручил, сказал, вот, Светлана, вот то-то, то-то, ну меня взяли. Конечно, я бегала и платила, и все, и за эту расписку, и за все эти дела. Все бегала, сама платила. Приехала, разложили ноты, они все, и начала я петь. И, в общем, кончилось тем, что я получила первую премию. А Лёва Лещенко получил третью премию.
1: Вот это да.
2: Да, третью премию. И так...
1: Как он пережил это?
2: Не могу сказать, как он пережил, но, вы знаете, мне трудно сказать, и вообще переживал ли он. Ну, он был как бы от телевидения, приехал, он тогда пел чисто, ну, стойка такая была.
1: Ну, уж не все равно же ему
2: было. Постойка смирно, все. Вот, и получил он третью премию. Почему-то как-то на него не обратили такого внимания. Там был рецитал, пел Муслим Магомаев. И вот этот рецитал, который он пел, это было 45 минут рецитала, пел Муслим Магомаев. Пели еще англичане, датчанин пел. Ну, много певцов, которые сольные такие куски пели. Рецитал назывался. И мы оставались после каждого выступления, оставались и больше всех расписывали автографы с Муслимом Магомаевым. Он пишет, и я пишу. За мной ходили хвосты. Вот я помню, что хвосты людей ходили за мной. Прямо вот хвосты ходили, расписывали. Никуда нельзя было прийти. А уж если закончился вот это представление наше, да, допустим, первый тур, второй тур, третий тур, тут мы уже расписывались, как ходили, как эти самые. Друг другу спиной встанем и расписываем автограф.
1: Вы с Муслимом Магомаевым познакомились именно...
2: На Золотом Орфее.
1: На Золотом Орфее.
2: Да, на Золотом Орфее.
1: Это ведь тоже судьбоносная встреча была в вашей жизни, да?
2: Ну да, у него все влюбляются, я влюбилась. Было всякое, все, ну, прекрасное. И человек прекрасный, и он мне еще помог в том, что когда закончился, когда я получила первую премию, мне дали за эту первую премию деньги. Доллары. Все, что доллары дают, ты сдаешь их
1: государству. Да,
2: государству.
1: Раньше так
2: было. Но когда ты получаешь премию, ты берешь себе. Ты берешь себе эти деньги, и у меня получилось там что-то, я не помню сейчас, 500 или 600 долларов левы были. Они были один к одному. 600 левов. Я тут побежала, сразу дубленку купила, что-то то, что за границей можно купить. Да и мне денег не осталось. Остались какие-то маленькие денежки. И мне вдруг говорят из посольства занято. Вы знаете, Светлана, у нас так принято, что тот человек, кто получил премию, он должен сделать на горе Шибко в ресторане приглашение, и что вот мы посольство, и там кого мы захотим пригласить, вот этот стол. Вы представляете, у меня денег нет.
1: Нет, чтобы посольство самому накрыть, да?
2: Да не говорите, смешно все.
1: И еще вот артистов общипывают.
2: Только артисты, да. Я так обрадовалась, деньги не надо сдавать. Вот, и у меня нет этих денег, и Муслим заплатил все.
1: Какой благородный человек.
2: Все за этот
1: человек.
2: Стол заплатил. Но он сольный концерт пел, рецитал, он побольше, наверное, получил, чем я принял, я так думаю. Но он открытый человек, очень добрый, он заплатил за меня эти деньги, и мы сидели вот это на горе Шибко, там что-то пили, ели. Вот так.
1: А в общении, вот какой характер? Легко с ним было разговаривать?
2: Да, хороший парень. Музыканты все с ним дружили всегда. Во-первых, он же владеет инструментом, классно, да?
1: Ну да.
2: Вот, и поет потрясающе, и все.
1: Ну, какого-то высокомерия.
2: Нет,
1: вот этого,
2: нет.
1: Там я великий. Это
2: нет,
1: не про него,
2: нет,
1: да?
2: Нет, нет, ничего, никакого высокомерия не было. Нет. Он просто, если не хочет, он говорит, не буду. Все, просто. Не хочет на концерт, не буду. А так он очень общительный, очень. И добрый, по отношению к музыкантам добрый. Может, там, купить виски, подарить ребятам там какие-то. Ну, вот то, что я видела за границей.
1: А много он вообще репетировал? Трудился много он? Или все-таки это больше вот от Бога, то, что был талант? Все
2: во-первых,
1: вот.
2: Талант. Во-вторых, сольный концерт, рецитал, он уже был напетый у него. Он же мог это, петь это как сольный концерт, ну, который да. Он здесь, в Москве, работал. И ну, да. По всем тоже этим городам работал. Угу. Поэтому что такое для него приехать рецитал спеть 45 минут?
1: Да, какие встречи в вашей жизни.
2: Ну да, вот такое вот произошло. И вот приехала я домой, снимали мы с мужем квартиру. Снимали
1: своего
2: квартиру,
1: жилья не было
2: да,
1: тогда, да?
2: Своего жилья не было. Ну что, вот сразу побежали телевизор купить, потому что вот будет. А у нас, помните, было все время транслировали «Золотой Орфей»?
1: Да, да, да.
2: Все
1: да,
2: время
1: да,
2: транслировали да, «Золотой Орфей», и мы да. Я приехала.
1: Это событие было?
2: Событие мы ждали. Международный конкурс было так кругло написано. «Золотой Орфей».
1: А перед этим интервидение, и такая
2: да,
1: картинка
2: да, да.
1: Этой Кремлевской башни.
2: Да.
1: Ой, это все бежали к телевизору.
2: Все бежали и смотрели.
1: Ой, сейчас радость-то какая.
2: Да, за границу мы видели. Да. Мы все видели, что... И вот мы купили телевизор, с Юрой и сели возле телевизора, и как раз день приходит, когда написано «Международный фестиваль «Золотой Орфей» и та-да-да-да-да», и мы сидим и смотрим, и я вижу это место, где я должна быть, а меня почему-то там нет. Думаю, ну, может, от того, что я первую премию получила, может, меня ниже опустили, то есть под самый конец. Смотрим, смотрим, смотрим, нет у меня, представляете? Лёва Лещенко спел «Журавли», он пел «Журавли» Колмановского. Спел «Журавли», а меня нет и нет, и нет, и нет. И кончается, все уже конец. И в конце написано: первую премию получила Светлана Рязанова. Чего мне от этого, что я получила первую премию Светланы Рязановой, когда меня не показали?
1: Но реакция какая у вас была?
2: Я, ну, естественно, плакала, страдала, переживала. У меня много очень было вот в моем потоке жизни, который я сражалась с этим совсем. У меня очень много было слез. Много было слез того, что там вырезали, тут запись кому-то другому представили. Ну, по-разному все
1: было.
2: А
1: что вы пели? Какой у вас был репертуар это на «Золотом Орфее»?
2: «Хора, не забравляйте на миг». Потом я пела «Люди, не забывайте мне на минуту». Потом я пела «Королеву» Подельского и пела «Благодарю тебя», которую мне дал Муслим. Я там ее пела. Но я уже ее расписала. Я у нее спросила разрешение.
1: А мы сейчас что-то сможем послушать?
2: «Королеву»? «Королева» есть у меня. Знаете, какая? Она на пластинке виниловой.
1: А у вас не оцифрованная?
2: На виниловой пластинке она записана, в его пластинке Муслима Магомаева. Я пою песню. А-а-а. Как получила первую премию, я пою «Королева». В чарах звездного напева, вы помните?
1: Ну, конечно.
2: Обомлели тополя, знаю, да, да, да. Ждешь ты, королева, молодого короля.

0: Программа «Музыкальный магазин».
1: Ну, до концерта, я понимаю, это было волнение, это было какое-то ожидание. Но были у вас мысли, я стану победительницей? Все-таки втайне.
2: Нет,
1: или это не просто, что мысли. Вот опыт?
2: А, было у меня то, что я, значит, когда меня направляли туда, на Золотой Орфей, то мне сшили платье, блин, такое смешное платье. Что я говорю-то? Смешное платье, значит, ну, сделали коротким его, рукава красные, и здесь, значит, эти, ну, как самовар, розы какие-то расписанные, такие самоварные такой вот.
1: Опять Аляриус.
2: Чтобы я была непременно в этом платье, да. Когда я туда приехала и увидела на этих репетициях этих звезд, польку эту, полячку эту, болгарку эту, англичанку эту, думаю, боже мой. А мне Борис Сергеевич Брунов познакомил меня с Машей, своей женой. И она мне говорит: Света, ты должна вот это платье, у меня из Италии платье, ты должна его купить. Я у нее купила это платье, оно потрясающее платье, значит, с открытой спиной, горло вот так открыто, чтобы грудь была немножко видна, да? Золотистое оно было. И заканчивалось оно брюками. То есть эти брюки были как юбка. Но если ты чуть ногу немножко сделаешь, чуть, то видно, что это брюки. Ну, вот такое потрясающее
1: эффект
2: платье.
1: Вот,
2: да, и у меня фотографии с этим платьем, было очень много фотографий. И сейчас они у меня сохранились, эти фотографии. Вот, и я думаю, одену я это платье. Нафиг мне этот вот с этими петушинами какими-то. Это. Я тот не одела, я одела это платье. Именно платье, наверное, тоже сыграло какую-то роль, потому что оно было современное, итальянское. Плюс я была такая молодая, красивая.
1: Ну, и сейчас я вам хочу сказать.
2: Ну вот, и, значит, это тоже сыграла роль какую-то вдруг,
1: ну, конечно,
2: из Советского Союза.
1: Конечно.
2: Не то, что в русском петушином платье, которое из петухов, и не знаю даже, как направляли, как. И, наверное, все это сыграло роль свою. Я даже не ожидала, что я получу первую премию. Я ее получила. И когда меня вырезал Лапин, сколько у меня было слез. Я начала названивать на телевидении. Я начала узнавать.
1: А вырезали-то?
2: Выступление. Ну, в международном конкурсе вырезали и вот то, что я вам рассказала.
1: А чем мотивировали потом?

0: Объяснили хоть что?
1: Да кто же будет Лапина спрашивать, чем он мотивировал? Мотивировал, конечно, потом мы все уже знаем,
0: ну,
1: чем.
0: Как это
1: чтобы
0: так?
1: Лёва Лещенко, он солист телевидения, чтобы ему не было стыдно за Лёву Лещенко, что он получил третью премию. Понимаете, он же солист телевидения, его только что взяли работать на телевидении. Лёва какую-то свою книгу выпустила, там об этом чуть-чуть что-то пишет. И прям даже так, как какая-то певица получила первую премию. Что-то такое вот в этом духе. Я, значит, побежала сразу на телевидение, вы спрашиваете, и меня, значит, решили переснять. И меня сняли. «Утренняя почта», помните,
0: вела
1: Беляева?
0: Нет.
1: Элеонора, да.
0: Элеонора... Она музыкальный киоск вела.
1: Музыкальный киоск. Элеонора Беляева.
0: Да-да-да,
1: вот прекрасная. Вот это я помню, Элеонора Беляева, да. Я с ней, кстати, работала года 3 назад, вот до ее смерти. Мы работали в Доме ученых часто вместе. Она вела концерты.
0: Она вела как
1: концерты.
0: Ведущая работала, да?
1: Да, была как ведущая. Мы с ней встретились, так обнялись. И она, значит...
0: Она и в жизни была такая же вот...
1: Ну, милая, хорошая женщина, да.
0: Интеллигентная, да?
1: Да, хорошая, прелестная женщина. И вот я у нее музыкальный киоск, вот вы сказали, музыкальный киоск. Они меня решили снять и одели на меня, ну, если так себе говорить, черную юбку, белую кофту, которая закрыта наглухо. Эти самые где-то нашли в костюмерных. Все закрыто наглухо. Вот здесь вот пуговицы, все прям вот такое вот. И меня сняли, и я там показывала, как я песни пела. Ну, и так все смешно. Я так злилась, ужасно. У меня было просто ужасно.
0: Что мы сейчас послушаем такого интересного?
1: Что мы послушаем? А давайте, а не можем мы послушать что-нибудь веселое? Эй, Мамбо, допустим.
0: Ну, давайте.
1: Давайте.

Вы слушали авторскую программу Марины Арвели «Музыкальный магазин».

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи. Спецхран. Из аудиоархива «Радио «Рансис».
1: Музыкальный магазин открывается.
0: Песня «Музыкальный барометр эпохи». Если вы хотите многое узнать об истории создания советской песни, о композиторах, поэтах, исполнителях, то это к нам. Программа Марины Арвели «Музыкальный магазин» на «Радио «Рансис». В эфире продолжение беседы.
2: Продолжаем наш эфир. В студии «Радио «Рансис» гостья, заслуженная артистка России Светлана Рязанова. Мы вспоминаем творческий путь, биографию, интересные встречи и, конечно, слушаем песни. Светлана Ивановна, переживали вы, страдали вы, а сейчас вот прошло какое-то время, как вы считаете, правильно это было?
3: Нет, это было ужасно. Моя бы жизнь пошла совсем по-другому. Совсем по-другому, если бы я осталась в «Золотом Орфее», не вырезанной Лапиным. Понимаете, по-другому все, потому что это был первый канал, это была популярная передача. Я вот то, что меня вырезал Лапин, ну, конечно, я всю жизнь, знаете, как к нему отношусь. И...
2: Но вы лично были с ним знакомы?
3: Нет, не была я никогда с ним знакома. Но когда потом я, значит, вот они мне показали это в музыкальном киоске, всю закрытую там что-то...
2: Но он какие-то чинил препятствия потом в вашей карьере?
3: Вы знаете, я снималась, «Утренняя почта», еще что-то, какие-то передачи такие, и часто вырезали. Меня часто вырезали.
2: А вот с «Добрым утром» такая передача, которая дала жизнь, популярность многим песням советских
3: композиторов. Я была, по-моему, во всех передачах. Везде. Вот в это время я была во всех передачах. И часто меня вырезали. Ни за что вырезали. Вдруг не понравилось ему, что я вот так скрипки висели, я пела какую-то песню, и что я скрипку вот так. Она просто висела. Ну, вроде оправдали этим, что зачем она скрипку так? Но я думаю, не из-за этого. Я потом уже все поняла. Что в это время уже приходил такой коррупционный момент какой? Что был блат. Обыкновенный блат. Вот идет передача. Первый канал. «Утренняя почта» или «Музыкальный киоск». Не нравится певица? Почему не нравится? Она может пройти, и все спокойно. Но появлялась другая по блату. Чья-то дочка, чья-то сестра, чья-то, которая нужна, очень нужна. Этот человек нужен, и нужна его дочь. И вставляли ее, все очень просто. Это я потом долго передумала, все, я поняла. Потому что, когда меня уже направляли в другие страны, мне всегда говорили: «Света, ты должна вот большой чемодан везти только подарки». Только подарки. Что? Ты не думай, свое платье ты возьми скромненькое, все. А ты должна вести подарки, кучу подарков. Тогда тебе будет направлять
2: в следующую
3: страну.
2: Раз, да, да,
3: уже
2: да.
3: Будут знать следующую страну. Вот она какая добрая. А я
2: приехала. Как все банально,
3: да. Ну да, все банально, все просто. Все появился вот этот блат. Он и раньше, наверное, был. Но вот здесь вот появилось, почему вырезали. Ну почему вырезали-то? Раз сняли, хорошо работали операторы, я хорошо пою. Все, почему вырезали? Я все поняла потом. Что все из-за того, чтобы кого-то вставить, кому-то дать дорогу, кого-то пропустить. Понимаете? Сейчас вы знаете, что это так и есть сейчас на телевидении.
2: Ну, сейчас еще конкурс продюсеров, как вы понимаете, тогда.
3: Конкурс продюсеров. И сражения идут еще большие. И, ну, не будем рассказывать. Долго.
2: Оставим это, да.
3: Как говорят, не наше дело.
2: Когда вы стали солировать, какая здесь прелесть пошла для вас?
3: Ну, во-первых, я стала...
2: Сама себе хозяйка?
3: Да, я, во-первых, оркестр уже был ко мне прикреплен, и они зависели от того, сколько я концертов буду петь, и они столько заработают. Это раз. Поэтому у меня было много концертов. Они сами ходили, добывали эти концерты, сами стояли на этом самом. График у нас был, где нас вычеркивали, сами все это исправляли. И много концертов было. И появились композиторы, которые меня просили петь песни. И вот появился Эдуард Савельевич Колмановский. Эдуард Савельевич Колмановский, он попросил меня поехать на гастроли вместе с ансамблем, чтобы я пела его песни. Я выучила его все песни. И в это время как раз Нина Бродская уехала в Америку, и осталась ее песня «Снежинка». Одна снежинка еще не снег.
2: Да,
3: знаете, да?
2: Да,
3: да? Ее с радио убрали сразу, эту песню. И все песни, которые писала Нина Бродская, сразу все выкинули, выбросили.
2: Вот кошмар.
3: Все вот было такое. И меня, значит, попросили, чтобы я ее записала. Я пошла, значит, к Колмановскому. С Колмановским мы перепетировали. Я пришла, ее записала с оркестром Силантьева. Все записали. Потрясающе. Она пошла в фонд радио сразу. «Снежинка». Называется она «Ты говоришь мне о любви».
2: А разговор напрасно начал.
3: Да, разговор напрасно начал.

Еще не снег, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь. И, может быть, вдруг я сама...

0: Программа «Музыкальный магазин».
1: И я в его концерте, когда мы ездили в сольные концерты с ним, я пела все песни, даже песни Шульженко пела, песни, которые ему нужно, чтобы кто-то исполнил. Он брал только вот, допустим, женщину и какого-нибудь мужчину-певца. И вот мы пели, потом мы с ним дуэтом пели много песен. Вместе с ним пели...
2: С Колмановским?
1: С Колмановским, да,
2: что
1: он играл.
2: Что вы говорите? А у него голос был?
1: Ну он... Ему голос не нужно было. Он играет, например, «Кто ошибется?» А, нет, не «Кто ошибется», другую песню. Какую-то мы пели с ним дуэтом, который сейчас Серебряник
2: поет. А вот какой он был, Колмановский?
1: Потрясающий. Это человек потрясающий. Во-первых, человек высокого интеллекта. Во-вторых, человек и доброта и в нем, и все, и интеллигентность. И вот такой вот он был просто, ну, на него смотришь, и приятный,
2: и обаятельный. И работать
1: приятно. Особенно в этих концертах ездить. Вот. И, значит, он меня попросил, чтобы я записала песню. Я, говорит, пишу музыку к кинофильму «Большая перемена» сейчас. Пишу музыку туда. Ты не хотел бы, вот я хочу с тобой записать песню «Черное и белое». Кто ошибется, кто угадает, разное счастье нам выпадает. Я могу даже ее вот поставить.

0: черным.
1: Программа Марины Арвели «Музыкальный магазин».
2: Продолжаем нашу беседу в студии радио «Рансис» заслуженная артистка России Светлана Рязанова.
3: Вот, и я эту песню записала. Кто ошибется, кто угадает, к кинофильму «Большая перемена». Он всю музыку писал для этого фильма. В это время, когда я записала эту песню с оркестром Силантьева, я, ну, так предполагала, что я там не играю никакой роли, а что будет актриса петь, и вместо нее она будет стоять, я буду, мне, ну, голос наложен мой, я буду петь, да, эту песню. Все, я ее начала раскручивать, с ним в концертах пела, все. И выходит «Большая перемена», и там поет Крючкова. А до этого должны были сниматься Науменко, Наташа Белохвостикова. Вот они должны были эту роль играть, которую играет Крючкова. Они должны были играть роль. Они обе не поющие. Поэтому,
2: понятно.
3: Поэтому он со мной записал. Они не поющие, подложить. А в это время, значит, когда режиссер делал этот фильм, пришла ноты отдать или что-то отдать Крючкову. И он ей предложил сыграть роль. Она пошла, и он, значит, на ней остановился. На Крючкова. А Крючкова оказалась поющей. И получилось так, что он отдал мою запись ей. Она выучила эту песню.
2: А вы переживали, конечно.
3: А я опять слезы, опять переживания. Тут «Золотой Орфей», потом это «Черное и белое», которая потрясающая песня. Но она, слава богу, осталась в фонде.
2: Светлана Ивановна, ну, кроме Болгарии-то, дальше были какие-то поездки?
3: Дальше пошли страны. Братиславская лира, где я получила тоже первую премию. Потом Дрезден, где я была два раза, получила вначале вторую премию, а на следующий год первую премию в Дрездене, потому что я все выучивала. Вот там я пела эту «Белый танец», «Wiederklingmusik», да. Вот. И, значит, получается, я четыре раза была лауреат международных конкурсов. Четыре раза международных конкурсов. Естественно, когда я пришла, мне ставку повысили и начали думать, как бы мне, может быть, заслуженную дать. Вот сделали такое, что, может быть, и заслуженную получит. А пока не получала заслуженную, в это время были у нас концерты, такие представительские концерты, Москва, там, допустим, в каком-то городе, в стране, на Кубе. Мы были Москва, значит, на Кубе. И там опять Муслим Магомаев был на Кубе. И я, значит, приехала на Кубу, пела там весь репертуар на испанском языке, записала потрясающую песню. И потом я поехала в Алжир. Когда я в Алжир поехала, опять вот это Москва представляет, в другой стране. И я поехала в Алжир. И в Алжире у меня получилось так, что я приготовила французскую песню, поскольку она была колония французская. Я приготовила французскую песню. На французском языке я спела. И сидели в зале посольства. И говорят мне: «Светлана, вы знаете что? Давайте мы вам дадим очень хорошую песню. Вы выучите за день». Я говорю: «Выучу, выучу». И они мне дали песню. «Вы не пойте, — говорит, — французскую, потому что вы приехали в страну, которая свободная страна, им бы очень хотелось быть не колонией». И я выучила песню потрясающую, это гимн. Такой: «Меджи балина аса отсауте лахрар юнадина инистикляль» на арабском языке. Я выучила. Смотрите, как я наизусть их помню до сих пор. Да? И я стала выходить, когда я, значит, у нас был балет из Большого театра. Была певица с театра Станиславского Немировича Данченко. Был такой концерт общий. Я пела песню, значит, Добрынина «Прощай» от всех вокзалов поезда. Потом еще какую-то песню о Москве, песню. Ну, как положено всегда, песню о Москве везде. Тухманова пела песню о Москве. И потом я пела эту третью песню, эту «Минджи Балина». И что было с залом? Я ее выучила. Вы можете себе представить, за ночь я выучила эту песню.
2: На арабском языке?
3: На арабском языке. Ничего которого себе. Я совсем не знаю языка, даже не понимала. Только мне под это научили вот, это, вот эти звуки.
2: Это какой-то
3: звуки.
2: Фонетический талант у вас.
3: Да, ну, запоминание просто потрясающее было. А я еще в школе всегда меня представляли как человек, который выучил стихотворение. Я выходила всегда, стихи Маяковского читала, стихи еще в школе был. Как пример, когда особенно придут просматривать там детей, то я обязательно выходила и что-то читала, все стихи наизусть, потому что у меня память была, я выучивала это все. И я, значит, спела эту песню «Что было с залом?». «Что было с залом?». Распространилось это быстро, потому что это оказался их гимн, вот этот гимн их. алжирский, настоящего алжирского народа. И, значит, это быстро распространилось, и мы выступаем еще, значит, работаем в университете, в большом университете, где вот одна молодежь. Что с этой молодежью было? Это что-то. Мне поставили к сцене двух полицейских, поставили, чтобы они не рвались ко мне. Просто они вставали весь, вместе со мной пели. Вставали с мест, стояли, пока я пела эту песню. Представляете, что это было? И я там такой успех имела, что прям вот везде, где мы не работали, везде вот только ждали эту песню, когда я выйду и спою эту песню. Ни одной женщины в зале нет. Ни одной, вот это я заметила. Ни одной женщины в зале нет. Только мужчины. Теперь, все, что балет Большого театра работал, когда делают пируэты, там, Книксоны или пируэты, когда она поднимает вверх ногу такую, знаете, она вверх поднимает ногу, и все это самое на показ. Они все так за голову убрались, так говорят, им так было ужасно. Мало того, что у них женщин в зале никого нет, да? Тут еще она просто открыта в этих пачках, трусы там видно, все. В общем, это никак не прошел этот балет. Попросили их. Им надо было брать русских, которые носочек, пяточка. Да, пяточка, да. Носочек, да? И там припрыжечку, пяточку.
2: Это не продумали, Министерство культуры.
3: Не продумали,
2: культуры,
3: когда они взяли. Думали, из Большого театра там... Они просто все были с ума, они сходили. Им было так стыдно им за нее, что она так делает, что это такое ногу вот так поднимает.
2: Ну, другая культура совершенно.
3: Другая культура, это все надо изучать. Но после этого, когда я приехала, от того, что я имела большой успех, вот тут мне управление культуры и звание подало название. Подали название, Министерство культуры это дело приняло, и я получила заслуженную артистку. После Алжира. После Алжира.
2: Каково быть заслуженной артисткой? Вот ощущения, помните свои?
3: Да никакого, так если честно. Никакого. Сейчас вот я смотрю, ничего. Ну и что заслуженно? И заслуженно, да заслуженно. Ну и что? Да ничего. Но тогда было, конечно, мне было приятно. Я тогда была, ну, молодая певица, заслуженная артистка. Объявляли, когда все. Сейчас этого не ощущаю.
2: Хочу спросить, уже нескольких композиторов вы назвали, были ли на вашем творческом пути такие незабываемые встречи, сотрудничество с композиторами, чтобы вот проняло вас так их творчество? Кого-то вам удалось спеть, а кого-то, может быть, нет, потому что такое бывает, что вот артист мечтает, сейчас позвонит, он пригласит, а этого не происходит. О состоявшихся вот встречах с композиторами кто-то повлиял так, чтобы ваш репертуар изменился? Или все-таки вот как ваши внутренние какие-то установки, да, вы знаете четко, что это я петь не буду, это я никогда петь не буду. Но был ли такой композитор, который мог какой-то ваш внутренний, ну, так скажем, стереотип, может быть, это не совсем правильно, вкус, наверное, это больше подойдет.
3: Я вас поняла. Вот, да? Во-первых, сразу был вот Колмановский, да?
2: Да.
3: Френкель мне дал песню, Френкель дал две песни. Потом был Айданицкий, помните?
2: Ну, конечно.
3: Айданицкий,
2: да.
3: Композитор, я его пела песню. И сразу, когда я спела песню Айданицкого, сразу на телевидении мне показали в каких-то передачах с его песней. Потом, значит, Френкель я пела, ну, а лето продолжается, и «Любовь кольцо», по-моему. А, я еще познакомилась с композитором Табачниковым. Помните,
2: да,
3: такой?
2: Модест
3: Табачников.
2: Ой, расскажите про него.
3: Вот про Модеста Табачникова рассказываю. Он так захотел, чтобы я пела песни его. И он мне, значит, предложил эти песни, я какие-то две песни спела, и вдруг он мне предлагает, к нему ходила Великанова. Великанова. Она была уже, ну,
2: сама
3: звездой,
2: Елена.
3: Была, да, да, призвездой, да. Там, народная или какая, она уже была звезда, призвезда. И ходила. И вдруг он какую-то песню дает не ей, а мне. Я ее записала, эту песню. И она, оказывается, эта песня была в спектакле в Ленинграде, в каком-то спектакле, вот сейчас даже не могу сказать, как называется спектакль, она была фоном этого спектакля драматического. Вот эта песня моя, которую я записала.
2: Ему это такой очень... лейтмотив.
3: Да, лейтмотив, да. И я прям пою там все. Ну, я вам как-нибудь попозже вспомню точно, какой спектакль расскажу. Вот. И я, значит, записала, и вот это она крутилась, там шел какой-то спектакль, все. И он решил со мной записать «Цветочницу Анюту». Он, значит, дал мне послушать старую певицу, которая когда-то пела эту песню, которая уже умерла, популярную певицу, ну, типа Баяновой, вот, другая певица. Значит, дал, чтобы я послушала ее, все, и мы записали уже с оркестром Силантьева, уже ее современно, уже «Цветочница Анюта», и она так стала популярной, что мне стало куча приходить писем в Москонцерт. Там ящики прям, говорит, Светлана, иди в свой ящик, зайди. Там уже, говорит, висят эти. И письма.
2: То есть вторая жизнь этой песни.
3: Да, да, вторая песня «Вдруг цветочница Анюта». Мы можем ее сейчас...
2: Да? Послушать?
3: Да, послушать. Эдуард Колмановский, слова Строганова, по-моему.
2: Да.
3: Ну вот, и мне стали приходить письма из тюрем очень много. Почему-то из тюрем просто очень много. Потом мужчины какие-то, потом без конца вот это вот... Прямо
2: песня. Это же позитив.
3: Конечно.
2: Это же позитив.
3: Конечно. Я в Москонцерт приходила просто как звезда, когда заходила. Говорит, Рязанова, зайдите в ваш ящик. Заходила. Ящик открывала, и там письма вот эти вот. Потом мне стали эти письма домой приходить. Потом вот, вот эти цветочницы Анют.
2: Моя любовь к эстраде, с чего началась. Я была маленькой девочкой, и мне моя бабушка, которая прошла фронт, с ВАКО-госпиталем Берлина дошла, хирург она была, она мне пела «Цветочницу Анюту» и «Офицерский вальс».
3: О,
2: представляете?
3: Видите?
2: И вот с этих двух песен у меня такая вот эта любовь меня не отпускала. Ну, это же чудное, поэтому вы говорите вам
3: может
2: много...
3: Может быть, она слушала ту певицу, которая вот ее спела?
2: Наверное, к сожалению, бабушки моей уже
3: «Цветочница Анюта».
2: Но то, что ее...
3: Она была уже популярна до меня, эта песня.
2: Да?
3: Сама песня популярна.
2: Ну, потом ее забыли.
3: Давайте вспомним.
2: Давайте мы послушаем.
3: Да, мы послушаем, а вспомним потом, кто ее первый спел.
2: Поет Светлана Рязанова.

0: В эфире программа «Музыкальный магазин».
1: Дорогие друзья, мы продолжаем нашу встречу. В гостях радио «Рансис» заслуженная артистка России Светлана Рязанова. Светлана Ивановна, Ян Френкель, расскажите, какой он был?
2: Ян Френкель, ну, вы знаете, хороший композитор.
1: Хороший,
2: потрясающий,
1: это не то слово,
2: да, и человек очень хороший, И мы были на гастролях. Город Горький, тогда Горький назывался, это город. Приехали на гастроли, я выучила песню какую-то «Арбат». «Ах, Арбат, мой Арбат».
1: Акуджава,
2: да. Mm-hmm. И я пела, он стоял всегда за кулисами и слушал. Слушал эту песню. Вот я пела это с оркестром, с большим своим. «Ах, Арбат, мой Арбат». Я особенно Москонцерт любил, когда эту песню пела. Вот. И он, значит, слушал, потом подходил ко мне, говорит: «Светлана, а вот здесь вот вы неправильно одну нотку поете. Вот нужно именно вот так. У него так написано». А написано так, потому что он сам Акуджава пел так, понимаете? А мы пели уже оркестр, и все. Вот он у меня прям, да, так дотошно, я помню. Вот я на всю жизнь это запомнила. И потом
1: такая скрупулезность была.
2: Да, он слышал, да, скрупулезность была. Понимаете, были композиторы, которые были в союзе композиторов. Не те, которые сейчас появились, все композиторы.
1: Да.
2: Кому не лень, все композиторы.
1: Два стихотворения написал уже поэт.
2: Да, уже поэт, и твою песню.
1: Одну песню сочинил. Уже все, с композитором.
2: Да. Вот. Все, и вот так меняется. Френкель относился к этому очень добросовестно, так как богословский, точно так.

0: Программа «Музыкальный магазин».
1: А ваше отношение к поэзии?
2: К поэзии.
1: Да. Были ли на вашем творческом пути какие-то вот поэты, которых вы принимали не в контексте уже с готовой песней, да, композитора, а, допустим, вот вам хотелось бы, чтобы на это стихотворение была написана музыка, или ну, просто даже одни стихи принимали чьи-то?
2: Нет, вы знаете, вот я немножко другого направления, то есть поэзию я сама по себе люблю, понимаете? У меня был формат, свой формат, вы понимаете, о чем?
1: Да,
2: вот
1: да,
2: у меня,
1: конечно,
2: должна быть веселая песня,
1: да,
2: в которой должен быть запев и припев. Запев и припев для того, чтобы люди ее пели, то есть определенный формат. Если очень много поэзии сделано, это уже Камбурова, там еще кто.
1: Ну да, стиль кто, другой, да, да,
2: да. Да, стиль другой. Она может быть не быстрая, она может быть изложение поэзии больше, а музыки может быть чуть-чуть. Самой музыки на районе чуть-чуть, но в основном поэзия, чтобы люди слушали. Вы прекрасно знаете, то есть кто это может, там другой совершенно певец. Вот, это другое направление. Поэтому у меня не было такого, чтобы я песню выбирала по словам, нет. Мне вот дали, что кто ошибется, кто угадает. Разные счастья нам выпадают, но зато люди могут ее петь. Или «Белый танец», допустим. Люди за столом ее могут спеть. То есть обязательно, когда мне предлагали вот такие длинностишья, и до сих пор мне предлагают в интернете длинностишья, хорошая поэзия, очень. Мне нравится.
1: Но трудная,
2: но
1: с изломами.
2: Для пения.
1: У вас позитив.
2: Да.
1: Вот давайте возьмем то, что
2: люди
1: я
2: не будут
1: слышала.
2: Долго слушать.
1: Да. Вот то, что я недавно слышала в концерте. Вы принимали участие не так давно
2: в Цедре,
1: в юбилейном концерте 90-летию композитора Владимира Яковлевича Шаинского «Тюльпаны».
2: Угу.
1: Ну, это же позитив, это прелесть.
2: Да.
1: Это вообще такая неувядающая песня, я бы сказала.
2: Да.
1: Несколько слов о сотрудничестве с Шаинским про автора слов. Потому что автор слов все-таки непрофессиональный поэт был.
2: Да, но он все равно, он непрофессиональный поэт, но он выпустил книжки целые своей поэзии.
1: Ну, да.
2: Гитуев, его фамилия.
1: Михаил Гитуев.
2: Михаил Гитуев, да. И он выпустил целые книги. Шаинский меня с ним познакомил, и я пела эту песню, значит, записала ее на радио, песню «Тюльпаны», ему очень понравилось. Он приходил каждый раз в зал или в России, или в октябре. Часто у нас в концерте было октябрь на Калининском проспекте.
1: Сколько клипов в интернете на эту песню?
2: На эту песню.
1: Я не знаю, вот ваши поклонники, видимо, это делали. Где они нашли такие съемки? Это поля... Поля тюльпанов.
2: Тюльпанов, да.
1: Просто разноцветные поля.
2: Я сама
1: поля.
2: Иногда удивляюсь.
1: Это такая красота, да, невозможная. И вот в концерте, конечно...
2: В Ютубе очень много.
1: Да.
2: Я вхожу, тоже думаю, боже мой, все на тюльпаны. Вот прям,
1: да,
2: вот на тюльпаны,
1: да,
2: на эту песню.
1: Ну, в каких-то промышленных масштабах.
2: Да, тюльпаны.
1: И на их фоне Светлана Рязанова. Давайте мы послушаем сейчас эту песню «Тюльпаны»,
2: давай,
1: вспомним ее.

0: Программа Марины Арвели «Музыкальный магазин».
1: Продолжаем наш эфир. В студии «Радио Рэнсис» заслуженная артистка России Светлана Рязанова. Светлана Ивановна, не могу не расспросить про ваших коллег и, прежде всего, про певиц. С кем-то дружили? Или...
2: Вся жизнь артистов, певцов, особенно когда ты начинаешь становиться популярной или когда ты у тебя что-то
1: это уже
2: появляется,
1: невозможно.
2: Уже друзья, подружки, которые...
1: Пережить не могут.
2: Это все равно, что Юлий Цезарь с Брутом, да? Угу. И ты тоже Брут. Угу. То есть появлялась такая, которая тебе а-ха-ха-ха-ха, твоя лучшая подруга, но потом в конце... Знаете, он зарезал своего Юлия Цезаря, да? То есть зарезал, ну, не, то есть он зарезал. Ну, я не говорю о тех певицах, которые меня зарезали, но говорили гадости, говорили всякое это. То, что там то, сё, пятое, десятое. Ну, столько гадостей говорили, что просто вот я сравнила.
1: Ну, вы здороваетесь сейчас с ними?
2: Ну, уже популярных таких их нет, понимаете? Uh-huh. Они как-то исчезли, поменяли профессию или что-то.
1: Ну, да.
2: Вот
1: uh-huh.
2: те, которые с завистью.
1: Ну
2: такое.
1: Да, время идет.
2: Да, время идет.
1: Но так, чтобы у вас была какая-то близкая подруга из Москонцерта, такого нет.
2: Было, потом они исчезали.
1: Было все.
2: Были, исчезали. Были, исчезали. И вот все было.
1: Ну, вот такой верный. На много
2: нет,
1: лет.
2: Я вот так...
1: Нет, такого не наблюдала.
2: Такого нет, не наблюдалось.
1: Хорошо, не из артистического мира.
2: Понимаете,
1: есть
2: как
1: такие
2: вот...
1: давние подруги?
2: Ну, есть такие, да, есть такие давние подруги. Ну, да, есть какие-то подруги, да.
1: Хотела спросить вот про Валентину Толкунову. Скоро будет 70 лет, но и уже несколько лет этой певицы нет с нами. Расскажите о ней.
2: Валечка Толкунова, мы с ней работали очень много в концертах. Удивительная женщина, удивительная. Во-первых, так много она работала и так любила работать. Много ездила и очень много работала бесплатных концертов, благотворительности, все, ну, от того, что она была больна, она знала, что она больна, вот, вначале у нее, ну, знаете, что произошло.
1: Но она никогда этого не показывала.
2: Она
1: вообще,
2: не показывала, по крайней мере, да. Никогда этого не показывала, никто этого не знал, и потом она, ну, все это стало по-другому и кончилось плохо. Но вот в концертах мы часто с ней работали, очень часто. Потому что, опять же, были концерты «Дворец съездов», «Колонный зал», все одни и те же вот были. Как сейчас на телевидении одни и те же, да? Одни и те же какое-то направление.
1: Я почему сейчас спросила? Потому что я вот собираю книжку о ней и хотела бы какие-то ваши воспоминания о ней включить. Может, что-то еще припомните о Толкуновой? Первую встречу, вот как это произошло с ней? Не...
2: Очень брат хотел петь. Брат. И она его брала в концерте.
1: Сергей Васильевич.
2: Да, Сергей Васильевич она его брала в концерте. Ну, хотела, наверное, его... Мама очень хотела.
1: Евгения Николаевна.
2: Да, она хотела, чтобы он пел тоже с ней. Чтобы она его брала. Она его брала в концерты, он пел в концертах с ней вместе. Выезжал в какие-то гастроли, чтобы себя показать. Но так получилось, что он не выстрелил, к сожалению. Ну, всему свое. Ну, Валя, вы знаете, она, когда появилась на телевидении, то это было просто какой-то... Ну, просто потрясающая женщина, такая красивая, с такой большой длинной косой, которая это было просто... Любовь Лапина была она точно, просто он ее обожал. Вы помните, когда она появилась, он ее обожал. И везде ее вставляли, потому что она была вот это то, что вот эта русская красивая женщина. Поющая и хорошо поющая.
1: То есть он давал ей все-таки зеленый свет, да?
2: Зеленый еще какой зеленый? Это была самая любимая его певица. Потому что когда был какой-то встреча там с властью или были
1: верхах,
2: вот,
1: да.
2: в верхах, концерты mm-hmm. какие-то, то всегда была Валя Толкунова. Обязательно.
1: Ну, а вы встречались в концертах?
2: Мы в концертах встречались, mm-hmm. общались. Ну, общались, все, больше. Ну, так и знала его брата.
1: Есть ли на нашей эстраде какая-то певица, которой вы очень симпатизировали? Вот ее вокалу, ее каким-то внешним данным. Нашу, вот мне хотелось бы, да, певицу, и, может быть, зарубежную.
2: Ну, во-первых, я очень хорошо отношусь к Пугачевой. Я считаю, что она, конечно, звезда, заслуженная звезда. Просто звезда при звезда, чего там говорит. Она очень много записала песен, хоть бы что там ни говорили, как она замуж вышла, как она разошлась, зачем она за это вышла, зачем за того. Она профессионал, который владеет инструментом, которая работала в цирке, еще аккомпанировала. Мы с ней встретились, она работала с братом Паши Слободкина. Юликом Слободкиным. Да, и мы ездили, она со своим ансамблем, я со своим, все по деревням ездили. Вместе работали в Москонцерте. И вдруг она вот стала звездой. А это не вдруг. Она действительно звезда, потому что она, я к ней очень хорошо отношусь, положительно очень. Что еще мне нравится?
1: Из зарубежных, например, кто?
2: Из зарубежных? Ну, мы все, господи, Арета Фрэнклин, ну, масса певцов, которым мы подражали, слушали.
1: Нет, я имею в виду вот именно женский вокал. Да.
2: Вот, вот чтобы я встретилась с кем-то?
1: Нет, ну, так, чтобы вот вас поразило. То, что вот мы могли бы чью-то вещь переслушивать. Может быть, что-то для себя
2: я
1: перенять даже.
2: Я так много слушала. Я слушала, начиналось у меня вообще с Эллы Фицджеральд. Это вообще, я не знаю, причем молодая девчонка, я слушала Эллу Фицджеральд без конца. Вот, потом появились новые певицы, там Арета Фрэнклин появилась. Love is a woman to stay when the dream is gone.
1: Барбара
2: It's Стрис. A lonely place. Mm-hmm. Я эту песню пела, почему я вам Я всем подражала, все пела, все выучивала на английском, на немецком. Барбара Страйзанд, там еще звезд много, которые мы подражали все. Старались подражать, как она поет, как выучивать песни. А из наших певцов мне еще нравится Лариса Долина. Ну, молодец.
1: Плюсы советской эстрады. Все-таки вы тогда были мега популярны, но сейчас другое время, все равно вас помнят и любят все, чему я была свидетельницей. Были такие овации в зале, когда вы пели «Тюльпана Шаинского». Сейчас другая система построения концертной деятельности, да?
2: Да.
1: Немножко все по-другому. В советское время плюсы какие-то были для
2: артиста?
1: Плюсы
2: советской эстрады очень большие, скажу вам. Потому что мы пели авторов, которые нас хотели, чтобы мы пели, и мы не платили им деньги. Мы пели просто, вот я пела Добрынина, я, допустим, записала 4 песни, записала. Это потом он, что-то такое случилось, что он там продал свои эти авторские, пошла другая жизнь. Пели песни, которые я хотела петь песни, но никогда не заплатила эти деньги, да? Платило государство эти авторские. И авторские платили очень хорошие. Я помню, что Юра Антонов, один раз мы с ним встретились, он ехал на машине, у него уже своя машина была, и у него лежали сзади ноты, и мы пошли к нему репетировать. Заходим к нему в квартиру репетировать, и Юра мне говорит: «Свет, представляешь, что у меня сейчас случилось?» Я говорю: «Что, вскрыли машину, и мои авторские, говорит, несколько там, что-то тысяч, а мы получали, ну, 250 рублей у меня оклад был, да, 19.50 ставка, 250 рублей оклад. Несколько тысяч у него забрали из машины». Эти были авторские, только авторские. Такие были большие плюсы, авторские. Вот, никто мы не платили деньги, просто вот пели этих композиторов, их прославляли, они становились тоже из-за того, что появился такой певец, который поет песню, тоже стал певцом популярным. Вот такое, эти были вот большие плюсы.

0: В эфире программа «Музыкальный магазин».
1: Плюс, понимаете, что вот сейчас, допустим, вот смотришь «Голос», да, ну, такая хорошая передача, «Голос», да, смотришь, они все поют песни, которые мы перепели уже, они наши песни поют. Потом они берут иностранцев тоже, их перепевают песни. Понимаете, нету вот такого, чтобы родилась песня от него именно, понимаете, от него, от того, кто поет в «Голосе». И я вот смотрела передачу Вани Урганта, когда он пригласил трех человек из «Голоса», и их спрашивает: а вы, говорит, как вот вы сейчас работаете, есть концерты? Нет. Они говорят: нет. Потому что сейчас другое время пошло. Сейчас продюсер, если тобой не занимается...
2: Время продюсеров, да.
1: Время продюсеров. Появились люди, которые, ну, как там раньше, на Западе их называли агентами, да? Агент. Да, если он тебя не продвигал, этот агент, то ты...
2: Ничего не двигалось.
1: А у нас мы сами все делали. Мы все сами. У нас вот это появилось, мы все сами пробивали эту дорогу. Мы сами записывали первые, мы становились... первыми в этой песне на эстраде. И вот все это, вот эти были большие плюсы, когда не было вот этого, то, что сейчас стал продюсер делать из какой-то девочки, которая этого даже не соответствует этому, но он из нее делал звезду, потому что он вкладывает и вкладывает деньги.
2: Светлана Ивановна, не могу не спросить, вы такая красивая женщина, и это, конечно, большая работа, чтобы это все поддерживать в себе и чтобы выглядеть так прекрасно. Скажите, как вы о себе заботитесь? Может быть, какие-то рекомендации дадите кому-то?
1: Ой, вы знаете, это я могу дать много рекомендаций, но это никто не выдержит. Я очень часто на диетах.
2: Так.
1: Я очень часто вешу, у меня хороший вес сейчас, нормальный.
2: Да, а фигуры? Это же просто
1: 62 килограмма. 62 килограмма.

0: не ела. Ну, пью воду и не ела. У меня получается эти 16 часов, и получается, что я всегда в своем весе.
1: А сами что-то готовите себе?
0: Ну, готовлю, конечно, если хочу и могу, и все приготовить. Не то, что сейчас же эти самые, все машинки эти есть, которые... И плов легко сделать, ну, знаете. И все, что ты хочешь, можно сделать. Положила туда, бросила, включила, и все у тебя готово.
1: Ну, вот расскажите, а какая вы хозяйка? Какой у вас дом? Как любите этим заниматься?
0: У меня
1: уютно.
0: Дом
1: что у вас
0: нормальная, хорошая квартира. Плюс у меня дача. Есть дача возле Истры. Потрясающая дача.
1: Я вспомнила, как я пару лет назад вас встретила в одном крупном сетевом магазине, в отделе, где всякие диковинные растения. Там начинают елок, иголок, и заканчивают там кактусами. И я видела, как Светлана Рязанова... Это было такое единение с этими цветами, что я даже не посмела к вам подойти.
0: Напрасно.
1: Да, действительно, это был такой вот процесс какой-то. Присели так. Ну, по-моему, даже, может, разговаривали.
0: Да, я вам скажу, что я всегда приезжаю на дачу. Вот сейчас жду прямо, когда в апреле можно поехать и там все начать. Эти самые листочки, цветочки, рассаду сажать. Но я рассаду не высаживаю, как вот дома высаживают многие рассаду в начале дома, потом ее перевозят. Я просто покупаю готовую рассаду в Истре на рынке. У меня огурцы всегда есть, кабачки. С помидорами я не справилась. Не могу помидоры вырастить, никак не могу. И трава, много травы. Это руккола, петрушка, сельдерей. Все это обязательно у меня должно быть. И плюс цветы. Вот.
1: Какие у вас цветы?
0: У меня цветы, ну, какие хочешь. Какие хочешь. Астра и гвоздики. И все. И гладиолусы. Целые гладиолусы, целые это отгорожены. И розы.
1: И что, прям все эти клубни выкапываете, все.
0: А как же?
1: И розы.
0: А как же? Перчаточки одеваю.
1: Нет, их же нужно обрабатывать. Я один раз насажала роз, прихожу и смотрю, сидит такая вот гусеница наглая и... Просто это моя роза поедает.
0: Это точно. Ну, а муравьи, которые лезут везде, во все эти самые лезут муравьев много. Ну, все читаешь, что какой-то карбонат или какой-то... Вот сегодня я слушала эту нашу знаменитую, по телевизору видела, которая занимается сельским хозяйством, нам все рассказывает, как вырастите.
1: Я тоже про такие передачи.
0: Вот, и она все это рассказывала, какую рассаду, как нужно обработать все. И вот я записала сразу, чем обработать, и записала прям утром рано. Записала тетрадочку, записала быстро, а потом опять продолжила спать.
1: У вас все колосится,
0: да?
1: Да, я
0: прямо так хочу.
1: Урожай
0: снимать. Во-первых, весь газон. Газон.
1: О-о-о.
0: Получастка газона у меня. Получастка вот этого и получастка газон. У меня газон, который я вырастила. Сама ковырялась там с этим самым. Высаживала семена, потом на них накладывала доски, потом на доски еще что-то такое. И через неделю приезжала, когда в субботу-воскресенье, допустим, приезжаешь, уже доски открываешь, уже смотрю, колосится. И вся травочка у меня газон, весь это сама я сделала ручками. И когда мама ко мне приезжала, она все время говорит: «Светочка, ну, господи, ну, отойди ты уже, ну, сколько ж ты сидишь, у тебя ножки не болят, ты уже сгорбилась и сидишь, вся там и без конца на них это вот любуешься и делаешь, и работаешь, и работаешь. Неужели ты не устаешь и работаешь? А мне это в радость, правда».
1: Светлана, ну, какие еще хобби у вас есть, кроме того, что вы цветочница анёта?
0: Ну, какие хобби у меня? Да, чуть я и не подумала даже, какие у меня еще хобби есть.
1: Есть у вас, есть, скрываете.
0: Думаете, знаете вы, да?
1: Ну, конечно, конечно, конечно.
0: А что?
1: Рисование.
0: А, ну да, конечно. Я Семён Семёнович. Я забыла, что... Ну да, это есть у меня. У меня вся стена большая на даче, как по лестнице идешь наверх, вся вот этими. И потом там на кухне висят и дом у меня картины. Я вдруг стала рисовать.
1: Ну, это что, акварель и масло, что ли?
0: У меня и масло, и акварель. И то, и другое. Но больше всего я люблю масло.
1: Интуитивно или вы учились?
0: Интуитивно, конечно, интуитивно. Когда я увидела, что я рисую, вдруг я так легко рисую. Когда я увидела, что я легко рисую, я начала покупать книги, как рисовать, какой художник, как он делал, какие он это самое, как краски друг с другом смешиваются.
1: Ого.
0: Вот, и получается другой цвет. И все. И я, когда я поняла, что акварель – это самое сложное, это акварель, потому что здесь один раз пишешь, и все. И потом меня научили. Вот такая бумага должна быть. Такой, если тебе не понравилось или ты сделала ошибку, ты прям, говоришь, идешь и в душе моешь эту. Смываешь всю краску, потом у тебя высыхает лист, и ты снова рисуешь.
1: Экономно.
0: Акварель, да. Это все так делают художники, мне рассказали. Потом я пошла учиться к художнику. Он меня учил, как рисовать. Когда он увидел, что я нарисовала

0: свой оркестр и музыкальные инструменты, и нарисовала я их как. Но если бы вот вы у меня были в гостях, я вас как-нибудь приглашу, чтобы вы пришли. Я нарисовала так, что они сидят на диване, а свет сзади. Сзади прожектора, они решили сфотографироваться. Допустим, четыре музыканта сидят с гитарами, сидят, а свет сзади большой сапфир из этого светит прямо на них. И получается, они все уродами. Потому что когда с той стороны их берешь, смотришь, они все уроды. Такие вот все эти самые исковерканные лица, на ведьмов похожи. И вот я такое нарисовала. И я когда пришла к художнику и показала ему свои картины, ему это очень понравилось. Он прям как-то я так сообразила, что если свет с той стороны, значит, они должны выглядеть по-другому. Ну, в общем, куча у меня картин, особенно я люблю масло. Потому что масло можно перемешать, сделать, направить по-другому. А если ты взял мастихин в руку, то вообще можно мастихином все это по-другому сделать, и розы по-другому, и все. И
1: вот. Но вы шьете, нет?
0: Нет.
1: То есть, а наряды у вас такие роскошные?
0: Наряды
1: платья?
0: Я покупаю.
1: С таким вкусом?
0: Это в театральных мастерских. Все в наших театральных мастерских.
1: Но это вы сами сочиняете или вам предлагают?
0: Или сочиняю, или предлагают уже сделанные, но переделываю или что-то. Вот это только театральные мастерские.
1: Цвет и ткань вы подбираете.
0: Да, все вот это вот именно в театральных. Я даже шила в Большом театре. Там у них есть свои театральные мастерские.
1: Но это тоже у вас стиль какой-то свой, да, ведь? А что обязательно должно быть в концертном наряде Светланы Рязановой?
0: Не знаю, то, что вам понравилось, это блестящая юбка, чтобы такая была... играющая.
1: Женственная.
0: Или, допустим, да. У меня есть такой костюм, когда у меня все брючное, блестящее, а сверху как бы накинутый плащ. Такой накинутый плащ есть у меня такой, с капюшоном, да, но он блестящий.
1: Да, такой вопрос. Такой. Чего никогда не наденет Светлана Рязанова на сцену?
0: На сцену не надену никогда платье. Одевала платье за колено, которое вот прям за коленом кончается. Вот это, считаю, на сцену это нельзя одевать, потому что это просто обыкновенная тетка на сцене. Ну, вы поняли, о чем речь.
1: Ну да, люди приходят...
0: Вот юбка за колено, да,
1: ну, люди чуть-чуть приходят за радостью, за праздником.
0: Посмотреть туалет, да, посмотреть,
1: конечно,
0: как ты одета, кроме того, что ты поешь, да.
1: Да, это же должна быть такая красавица.
0: Вот, такие бы я никогда не делала, потому что я один раз все-таки купила в «Березке» когда-то давно и снялась в какой-то передаче. Вот она, это крутится часто, передача, когда «Белый танец» мой показывает, и когда я вот в таком платье, потому что оно все вроде как хорошее, тут красивое, из «Березки», но за коленом. И я посмотрела, это очень, ну, как-то...
1: Светлана, и последний, наверное, мой вопрос. Вообще есть любовь?
0: Сейчас момент грустный, понимаете, я не знаю. У меня умер мой муж 2 года назад.
1: Да, уже соболезнования.
0: Уже 2,5. Сейчас будет 2,5, и Валерочка умер, которую я очень любила, с которым мы прожили 22 года. Музыкант мой был, потом я его устроила на другую работу. И вот как-то мы с ним жили, так очень хороший парень, потрясающий. Но вот так получилось, что я сейчас одна. До этого был у меня муж Генбачев, вот Юра, тоже музыкант. Но трудно сейчас мне найти мужчину, который бы, ну, который хотела бы, чтобы он так вот был такой, как Валера, или и добрый, и там, ну, вы знаете, каких мы хотим мужчин, чтобы умели что-то помочь тебе, и как-то и водить машину, и в то же время мы о музыке бы поговорили.
1: Конечно,
0: поэтому
1: они
0: сложно.
1: Такие единомышленники у вас,
0: да,
1: были, да?
0: Да, а мне не с кем о музыке поговорить, не с кем, даже вот я что-то делаю, мне не с кем в компьютер все это самое сделать, чтобы записать свою запись с компьютера на видео, там что-то, мне очень сложно сейчас. Вот.
1: Ну
0: вот,
1: да, сейчас, видите, техника вперед идет, столько гаджетов всяких,
0: да,
1: и сейчас,
0: да,
1: конечно, за всеми этими операциями, конвертациями,
0: да,
1: во всем этом разобраться, это, конечно.
0: Ну, я слежу за всем, и все.
1: Нет,
0: у меня есть это все.
1: Молодец, я вами восхищаюсь, и я желаю вам творческих успехов, интересных встреч и в жизни, и с композиторами, новых песен прекрасных, интересных концертов, гастролей, путешествий. Путешествия. Наверняка в мире есть еще такие уголки, где Светлана Рязанова еще не побывала.
0: Да.
1: Наверняка.
0: Я же была в Перу и в Эквадоре была.
1: Да. Чтобы обязательно вы побывали, чтобы это были какие-то красивые, необыкновенные места, которые вдохновили бы вас на новое исполнение, на новые встречи, на ваше творчество. Спасибо вам огромное, что вы выбрали время, к нам пришли. Спасибо вам большое.
0: Спасибо.
1: До новых встреч.
0: До новых встреч.
1: Да, и мы послушаем в завершении нашей программы...
0: Давайте такую песню, которую я сама написала.
1: Давайте.
0: «На бульваре цветном». Это я написала и музыку, и слова.
1: «На бульваре цветном», да. И вот очень интересно, Светлана Рязанова и автор музыки и автор слов.
0: Ну, вот у меня, видите, сколько там много песен, да, с, да, автор, да, слов. Да, да, ну, да. Это вот во втором диске вышло.
1: На бульваре цветном слушаем. Ну, а мы, дорогие друзья, прощаемся с вами. Спасибо вам за внимание.

Вы слушали авторскую программу Марины Арвели «Музыкальный магазин». В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».

0: отец с матерью таили что-то от Михаськи. Видя, как отец улыбается, а мать молчит и хмурится, Михаська чувствовал, что между ними идет борьба.
1: Может, отец заставляет маму что-то сделать? Что? Да и смешно. С чего бы это он стал ее заставлять? Ничего не понятно.
2: Альберт Лиханов. «Чистые камушки». Радиоспектакль по одноименной повести. Часть вторая. «Ветер над синими крышами».
0: Все прояснилось разом и случайно, как это часто бывает.
3: Верочка! Вер, я тут с одним мастером познакомился. Ну, который шьет дамские туфли. Зальцер фамилия его.
1: Ну и что?
3: Ну как что? Надо сходить к нему сегодня.
1: Что за спешка?
3: А у него всегда очередь. А сегодня он пригласил сам. Ну давай, давай, собирайся. И Михаська с нами.
0: Когда они шли к обувщику, Михаська все силился вспомнить, где он слышал эту фамилию Зальцер. Во дворе двухэтажного деревянного дома им сразу указали на дверь, где жил обувщик. За дверью что-то шуршало. Михаське показалось, что кто-то смотрит на них в узкую щель.
4: Кто там?
3: Мы к Семену Абрамовичу. От Седова.
0: И Михаська тут же вспомнил. Ну, конечно, это Седов, с лицом похожим на блин, называл эту фамилию Зальцер. Дверь распахнулась. На пороге стоял горбоносый маленький человек с глазами на выкоте.
4: Проходите быстрее.
5: Здравствуйте.
3: Здрасте.
4: О, детей мы обычно не впускаем. У них есть такая привычка обращаться к детям за сведениями.
1: У кого это у них?
4: Да есть тут интересующиеся.
6: Мальчик не проболтается?
3: Нет. Он у нас потомственный разведчик. Нем как рыба, глух как сова.
4: Очень приятно познакомиться.
1: Вера Михайловна.
4: Очень приятно. Ну, с мужем вашим мы знакомы. Общий, так сказать, знакомый. Да. Здравствуй. Здравствуй, мальчик.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуй. А как тебя зовут?
1: Михаська.
4: Очень приятно, Михаська. Такие, знаете ли, контакты, как говорится, обоюдо полезны, да? И в наше время просто необходимы. Может, чайку?
1: Нет, нет, спасибо.
3: Ага. Спасибо.
4: Значит, туфельки.
1: Да.
4: Какие желаете? Обыденные, выходные, бальные.
1: Да,
4: а? Впрочем, что же нам скрываться? Ну, люди-то ведь, а? Свои.
0: Он подошел к пианино, стоявшему у стены, оглянулся на дверь, спохватился, накинул крючок, хотя была еще одна дверь в коридорчике, а она уже на запоре, и открыл крышку лакированного пианино.
4: Ну вот. Выбирайте любые, ваш размер.
0: Он доставал из пианино дамские туфли и ставил их на стол. Скоро там вырос целый магазин. Каких только туфель тут не было. Серые, черные, белые, попроще, покрасивее. Михаська в свободное время заглядывал в городской универмаг. Полки там пустовали. А тут у одного человека столько сразу.
4: Выбирайте, выбирайте. Вот, взгляните, самые изысканные. Бальные лодочки.
1: Ой.
4: Красивые.
1: Замечательно.
4: Как из сказки, правда? Помните Золушкины башмачки? Нравится. Впрочем, вижу, вижу и так. Ну, берите. Они ваши. Я вам дарю.
1: Нет, нет. Мы заплатим.
3: Конечно. Скажите, сколько?
4: Да ну что вы, ну право как маленький. Я дарю так, и вы потом когда-нибудь отблагодарите, да? Мы вам, вы нам. Ясное дело же, не с бухты-барахты. Думаю, мы с вами подружились напрочно, да?
3: Конечно, конечно.
4: Ну так вот, вот, берите и все.
1: Нет. Бесплатно я не возьму. Виктор, заплати.
3: Хорошо, Виточка. Вот, пожалуйста.
4: Вот ведь вы какие. Ну ладно, ладно. Ну вот, вот ваши бальные лодочки.
1: Спасибо.
4: Пожалуйста. Не хватает только бала. Ну а теперь у вас и бал скоро будет, да?
1: Какой же там бал?
4: Ну как же, как же. Не каждому, знаете ли, выпадает такое счастье, как вам.
1: Какое же счастье?
4: Ой, скромный вы человек, скрытный. Ну что же вам своих людей пугаться? Устроиться продавцом в первый коммерческий магазин после войны? Это вроде как сразу генералом стать.

0: До Михаськи не сразу дошло все это. Он увидел, как залилась краской мама и повернулась к обувщику. Тот все еще улыбался ей. Слова Зальцера остались в памяти, но Михаська относил их не к маме, а к кому-то другому.
1: Мама всю войну работала в госпитале, спасала людей, дежурила ночи напролет. А сейчас? Как же так? В магазин? Продавцом? Вот оно, значит, какое генеральское место. Седов перетянул отца, а отец маму. Мама говорила, инфекция – это когда болезнь передается от одного человека к другому. Попросту говоря, зараза.
2: Михаська, сынок, иди-ка сюда.
3: Ну, посмотри-ка, какую я тебе штуковину принес.
0: Отец развернул газету. Это была серая гипсовая кошка с дыркой в голове. Копилка. Домашняя сберкасса. Михаська вспомнил, что эти кошки целой вереницей стоят на базаре перед картинами с лебедями.
2: Давай соревноваться. Кто быстрее накопит? Я на дом, ты на бочку мороженого. За каждую пятерку буду давать тебе рубль. За четверку – полтинник. Знай, учись.
0: С тех пор каждую субботу отец брал дневник, тетрадки, считал хорошие отметки и сам совал деньги за них в голову кошки. Иной раз за неделю выходило рублей 6. Михаську вдруг холодным потом прошибло. Сам для себя незаметно, оказывается, считал, сколько денег ему положит отец.
1: Грохнуть бы эту кошку. Пойти к фролихе и проесть все, что было накоплено. Ну, чтоб только кошки больше не было. А то глаза выпучит. Ждет, когда я пятерку получу.
0: Но он не ломал ее. Сам не знал, почему, не ломал, и все. Может, отца боялся? А кошка сидела на этажерке и следила за Михаськой.

0: вот ты, Михаська, знаешь, например, что лунатики не боятся ходить по краю крыши?
1: Они, Сашка, больные. И боись, не боись, они этого не соображают.
0: По-твоему, выходит, что и распоследний трус по крыше может ходить?
1: Нет, почему? Может, какой отчаянный?
0: А я вот думаю, что нет ничего отчаяннее, как потрепать по шее собак.
1: Это каких же, Сашка? Мопсиков, что ли?
0: Сам ты мопсиков трепли. А вот я запросто могу потрогать фролихиных овчарок, что универмаг сторожат.
1: Ну и хвостун ты, Сашка. К таким псам только сумасшедший притронется.
0: Не веришь, да? Давай наспор.
1: Ну смотри, Сашка. На три американки. Каждая по три желания. Идет?
0: Идет.

0: Уже смеркалось, когда однорукий муж Фроловой появился с собаками на улице.
1: Брось дурить, Сашка. Вон, побелел весь. Затрясся.
2: Это кто? Я затрясся? Смотри.
0: Сашка шагнул вперед.
3: Ой! Мальчик, отойди!
0: Фролов оттянул рвущегося к Сашке пса, и они прошли мимо. Сашка стоял на обочине мостовой, глядя вслед собакам, ни жив, ни мертв. Михаська подбежал к другу.
1: Брось ты, Сашка! Мне бы не в жизнь! Вон как ощерился! Мне даже мурашки по спине пошли!
2: Уйди!
1: Ну, я понимаю все, Сашка! Брось ты!
2: Уйди! Уйди, говорю, спекулянт!
1: Что ты? Белины объелся!
2: Все вы такие! Спекулянтская морда!
1: Ну-ка, повтори!
2: И повторю! Спекулянтская морда! Твоя мать конфетами теперь на базаре торгует!

0: Васька вложил всю силу в этот удар. Сашка упал в пожухлую траву. Упал молча, как мешок, набитый чем-то тяжелым. И то, что он не заревел, ничего не сказал больше, острой болью резануло Михаську. Значит, он сказал правду.
1: Фу, ерунда какая.
0: Михаська ворвался в магазин со служебного входа. Через минуту в коридор, где пахло пряниками и колбасой, выбежала бледная мама.
2: Ты чего, Михаська?
3: Мам, ты продавала конфеты на рынке, да?
0: Мама вдруг переменилась, лицо ее посерело. Михаська не спускал с нее глаз.
3: Это правда?
0: Она посмотрела на Михаську такими тоскливыми глазами, что он чуть не заревел от собственной несправедливости.
2: И ты поверил?
0: Михаська шагнул к ней и прижался головой, будто камень свалился у него с сердца.

0: В октябре желтое, будто остывающее солнце закрыло сватными облаками. Два дня моросил дождь. Потом снова небо прояснилось, и те, кто еще не убрал картошку, заторопились на свои участки. Отец сначала гнал несколько рядов, подкапывал кусты. Мама с Михаськой и старшей внучкой Ивановны Катей, которая им помогала, за ним не успевали. Тогда отец отдавал лопату Михаське, а сам выбирал из земли картошины. Михаська пошел напиться к ручью, который перебегал через белый камень. На дне золотели песчинки, освещенные солнцем. Вода омывала рассыпанные в песке разноцветные камушки. Среди простой гальки, поблескивая в воде, лежали камушки прозрачные и чистые.
1: Может, это хрусталь? Эх, а как это получилось с Сашкой? Никак не могу понять, с чего бы вдруг Сашка, лучший друг, сказал такое? Ведь ничего между нами плохого не было. И я обозлился зря. Но такое говорить не пойму. В чем тут дело?
2: А, вот и Ивановна с обедом идет.
3: Что ты, Ивановна? Или расстроена чем?
4: Ох, не говори, Вера. Вот война кончилась, а горе все идет.
2: Что такое?
4: Встретила сейчас Юлию Николаевну, учительницу нашу. Идет к Свиридовым. С горем идет.
3: К Сашке?
4: Она еще в позапрошлом году у почтальонши взяла похоронную на их старшего сына. Почтальонша испугалась, что мать Саши не выдержит. Она же сердечница. Юлия Николаевна сказала, что сама передаст, когда настанет время.
3: Вот почему я часто встречал Юлию Николаевну у Свиридовых.
4: Выходит, сама взяла на себя эту тяжесть и несла ее одна. Ждала, что Сашиной матери будет легче. Когда она привыкнет к мысли, что старшенького ее Коли уже нет.
2: Да. Да, долго еще про погибших узнавать будут. Это вроде как эхо. Война кончилась, а эхо долго еще катиться будет. Бывало, лежишь в окопе, кругом ад, все рвется, того и гляди, укокошат. Лежишь и думаешь, какой дурак был, жить не умел. Эх, победим, мол, тогда буду знать, почем жизнь, как ее уважать надо. Вот рассказала ты, Ивановна, и снова будто жаром пахнуло. Ну ее к черту войну, хочу забыть, понимаете, все забыть. Смерть, кровь, раны. Жить хочу.
0: Он стал выворачивать комья земли с картошкой. И делал он это с неожиданной злостью и силой. Ивановна сидела и смотрела на отца. Голова ее вздрагивала.
4: Как же тут забыть-то все это? Господи, кому это под силу?

0: Пронеслась метелями зима, и снова запели ручьи, загорланили нетерпеливые грачи, земля скинула белое одеяло и подставила себя солнцу. А вот желанные дни прежней дружбы Сашки и Михаськи не возвращались. И неизвестно, как бы оно пошло все дальше, если бы не этот жаркий апрельский день. До 5 класса у них не было никакой физкультуры, а теперь вот стало. Раз в неделю во дворе школы они делали всякие упражнения, бегали, прыгали, и всем было очень весело. В ту пятницу Иван Алексеевич, их математик и физрук, сказал, что он сходит за мячом, чтобы они поиграли напоследок в футбол. Ребята галдели, кувыркались в траве, гонялись в пятнашки. Только Сашка с Михаськой сидели на пригорке. Сашка грелся на солнышке, а Михаська глядел на него и думал, как бы ему снова заговорить с Сашкой, положить конец этой дурацкой ссоре. И вдруг Михаська поразился в раз наступившей тишине. Он обернулся и вздрогнул. По площадке шел шакал Саватей с компанией своих дружков. Они шагали медленно, будто нехотя. На каждом были кепочки с малюсенькими козырьками. Кепочки висели у них на самом лбу.
1: Привет, честной компании. Свирит, почему от службы бегаешь? А ну-ка, пойдем.
2: Никуда он не пойдет.
1: Это еще что за писк? Старый знакомый. Как его зовут?
3: Михаська. Его иная мать в магазине торгует.
1: Из богатеньких, стало быть. Тот, я гляжу, вырядился.
0: На Михаське была новая теплая курточка. Мать купила ее на рынке. Курточка была сделана из какого-то пушистого материала. Мать говорила, с начесом.
1: Надо обновить. Вот так.
0: Саватей поднес горящую спичку к курточке. Михаська увидел пламя, которое рванулось прямо по нему огромным желтым языком. Михаська взглянул на курточку. По коричневой материи расходились черные свалявшиеся клочья. Вся пушистость сгорела.
2: Ты что же это?
1: Умолчи, стерва.
0: И Николай Третий своей грязной лапой мазнул по лицу Михаськи.
2: Ну, чему быть, того не миновать.
0: Михаська наклонился и схватил булыжник. Саватей отступил на шаг от Михаськи. Может быть, посмотрев ему в глаза, он увидел там что-то такое, от чего стоило отступить. Шакал отступил еще на один шаг, еще на один, и вся его шайка тоже попятилась.
2: Ага, вот-то ничего бояться. Оружие, силы.
1: Брось, попишу.
0: В руках Саватея сверкнула маленькая опасная бритвочка.
2: Нет, я не брошу камень. Кинешь его раз, а дальше что? Один выстрел? Мало. Нет, я буду бить этим камнем до тех пор, пока не убью этого шакала.
0: Михаська сделал 2 шага вперед, совсем приблизился к Саватею, замахнулся своим камнем, как вдруг кто-то схватил его за руку. Это был физрук Иван Алексеевич.
4: Так и убить можно. Ты что, с ума сошел? Хочешь, чтобы родители за тебя посадили? А вы... Вон отсюда!
0: Иван Алексеевич сам замахнулся камнем на Саватеевскую компанию, и Николай III с дружками словно испарились. Но спустя минуту лошадиная морда Саватея появилась над забором.
5: Эй, ты! Обгорелый! Попишу!
2: Посмотрим, кто кого!
5: Свирит!
2: Сашка, ты куда?
5: А ну! Короче!
0: Словно что-то хлестнуло Михаську. Шакал хозяйственно покрикивал из-за забора, будто тянул за шнурок, к которому был привязан Сашка. И тот бежал, послушно бежал к заклятому Михаськиному врагу, перебегал на вражью сторону.
2: Шестерка! Предатель!
0: И вдруг Михаська понял, что он проиграл, что Саватей, который только что пятился от него, плюет на него. Плюет 1000 раз, потому что уводит его лучшего друга. Михаська вздрогнул и побежал к забору.
2: Ну, шакал, поговорим?
1: А ты храбрый. Ну, а если мы тебя зарежем?
2: Что вам? Собственная жизнь надоела. Зарежете, вас поймают и расстреляют.
1: Значит, храбрый?
2: Отпусти Сашку.
1: Ишь ты, крупный купец пришел. Человеков покупает. А за что покупаешь?
2: За что хотите.
1: Ну как, паря? Продадим Свирида? Ладно, продаем. Не за деньги, за храбрость. Покажи нам свою силу. На том же, на чем Свирида испытывал. Пошли.
0: Они подошли к Фроловскому дому. За забором ничего не было, ни сада, ни огорода, просто двор и 2 конуры.
1: Пройдешь между овчарками и вылезешь с той стороны забора.
6: Да брось, Колька, давай напинаем ему и все, загрызут ведь.
1: Молчи, стерва. Ну, храбрец, может, лучше пойдешь ко мне на работу?
2: Подсадите.
0: Последнее, что Михаська увидел на улице, было синее лицо Сашки. Михаська перекинул ноги с забора во двор. К нему уже рвались 2 овчарки. Псы бегали на цепях по 2 параллельным металлическим проводам. Собаки могли бросаться друг на друга, но не достали бы, провода не пускали. Одна собака бегала вдоль забора, и идти там было бы смертью. Другая бегала вдоль дома. А вот между собаками, параллельно их проводам, пройти можно было. Стиснув зубы, Михаська шагнул.
2: Не достанут. Не достанут.
0: Ощерив пасти, изнемогая от ярости, псы бросались к Михаське, натягивая провода. Михаська вступил в зубастый коридор. Коридор без стен. Справа зубы и слева зубы.
2: Главное не торопиться. Маленькими шажками. Вперед. Не смотреть на псов.
0: Овчарки совсем остервенели, скалили зубы, брызгали слюной.
7: Ой, ой, да куда же ты, го? Стой! Батюшки, да куда же ты, го? Ну, куда же назад?
0: Михаська взглянул на дом, на 1 мгновение посмотрел. Там орала Фролиха. Сердце у Михаськи упало, и он посмотрел на нее снова. Фролиха бежала к собакам, а за ней скатывался со ступенек ее однорукий муж. До бревен у забора осталось 2 метра, а там и улица. Но увидел Михаська бегущую Фролиху с мужем и пошатнулся.

0: Какая-то страшная сила резанула Михаську сзади. Перед лицом плясала красная ревущая пасть. Было видно даже глотку. Михаська кинулся к бревнам. Вторая собака рванула его за обгорелую куртку. Сбоку громко треснуло, и он рухнул на верхние бревна, ткнувшись головой в забор. Он поднял голову и увидел красные глаза Сашки. Почему-то красные.
1: Ну, как? Больно тебе, Михась?
2: Не знаю, Сашка. Не чувствую. А у тебя что с губой?
1: Ничего. И на свате его право найдется. Вон в милицию сколько демобилизованных пришло. Я тоже вырасту, в милицию пойду.
2: Что ты, Сашка? Ты же хотел...
1: Пойду. Вот увидишь. Всех саватеев в клетку. Хорошо бы зверинец такой устроить. Все клетки, клетки. В одной тигр, а в другой саватей. И на клетке написано «Шпана, хищник».
0: Все это случилось без отца. И, может, еще потому Михаська так легко отделался дома. Мать только плакала целый вечер. А отец взял отпуск на неделю без содержания. Он насыпал 10 кулей картошки, подогнал нанятый где-то грузовик, сложил ее в кузов и уехал на вокзал. Мама сказала, он поехал на север продавать картошку. Она там в цене. Ну, а Сашка теперь снова почти не разлучался со своим другом.
1: Ты, Михась, на меня не злись. Я ведь знаю, жить-то надо.
2: Что жить-то?
1: Что мать твоя конфетами торговала.
2: Когда торговала?
1: Ты что, не вставай, тебе нельзя.
2: Когда она торговала?
1: Ну, тогда моя мать пошла на рынок, вернулась и говорит... Ну, так я и знала, Михайлова конфетами спекулирует.
0: Михаська медленно встал с кровати и стал натягивать штаны.
2: Значит, обманула тогда. Врала. Все врала. Надо посмотреть на нее. Послушать, что она теперь скажет.
3: Здорово, мужики!
0: Пошатываясь, в комнату ввалился отец. Он был явно под хмельком. Свою серую плащ-палатку сбросил прямо на пол.
3: Как вы тут без меня?
1: Ты, Михаська, того. А я пошел.
2: Пока.
1: До свидания, дядя Витя.
3: До свидания, города и хоты, нас дорога дальняя зовет. Ой, молодые и смелые ребята, на зарю ходим мы в поход. А ты тоже штанами улицы метешь, непоседа? Куда собрался, непоседа? Ты постой, погоди, покажу я тебе чего.
0: Отец шагнул на середину комнаты, разомкнул ремень со звездочкой на пряжке, и снизу из гимнастерки, как из мешка, посыпались деньги. Красные, зеленые, синие, желтые. Гора денег.
2: Все вокруг какая-то ерунда.
0: Ему вдруг захотелось спать.
2: Никуда не надо ходить. Не надо.

0: Уже в который раз Михаська убеждался в том, что ничего предвидеть и предугадать невозможно. Что все сваливается человеку на голову неожиданно, внезапно, и, видимо, сваливается за тем, чтобы испытать человека на прочность, выяснить, выстоит ли он, не дрогнет ли, понять, чего человек этот стоит. Не успел Михаська вернуться в школу после происшествия с собаками, как в первый же день получил 2 двойки по математике и по русскому. Уроков было 5 в этот день, и такими темпами можно было схватить 5 двоек. Михаська попытался уйти от судьбы. Он потихоньку сбежал домой. Там еще пока никого не было. Михаська взял бритву, резинку и аккуратно стер 2 двойки.
1: Пусть стоят в журнале. Нечего им. Еще в дневнике. А родителям что? Им до меня дела нет. Я сам по себе. Они сами по себе.
0: Михаська вышел на улицу, залез на крышу и лег на теплую кровлю. Уроки, как и вчера, совсем не учились. Не хотелось ни о чем думать. Он лежал и улыбался ветру, облакам, плывущим наверху, белым домам с синими крышами. Конечно, крыши были совсем не синие, а красные, зеленые, коричневые и просто серые. Но если смотреть на них против солнца, они кажутся синими, как вода в реке.
2: «Ну-ка, слезай сейчас же!»
0: Михаська вскочил, подошел к краю крыши. Внизу под лестницей стояла мать, в руке у нее был дневник.
2: «Негодяй! Я встретила Юлию Николаевну! Пойди сюда! Лгун!»
3: «Смешно. Второй раз меня ударили. Всего второй раз. Первый раз с Саватей, когда марки отбирал. Второй раз мать. Смешно.
2: Еще смеешься? Отца мать обмануть вздумал? Обмануть! Честным надо быть. Честным. Чему я тебе всю войну учила? Честности. Честно надо жить.
4: Честно? Значит, честно?
0: Фильм крутится в голове Михаськи. Плохой фильм. Там не Чапаев с пулеметом. Там отец с картошкой. Мать с конфетами. Там гора денег из-за ремня со звездочкой на пряжке.
4: А вы честно? А ты честно?
0: Он видит на этажерке серую гипсовую кошку, подарок отца.
4: Вот это тоже честно? Да, честно.

0: Ноги несли его сами собой. Михаське казалось, что он раздвоился. Голова совсем не управляла ногами. Неизвестно, куда несли его ноги, а мысли крутились, будто стеклышки в калейдоскопе.
1: Это кошка. Она занимала полэтажерки и следила за мной, будто шпик. Пропади они пропадом, эти пятерки и четверки. Теперь буду получать тройки. Бесплатные. Вот, Фролова. Чего я испугался? Фролова ведь не овчарка, а деньги у меня свои, законные, кошачьи.
2: О, да тот мальчик, которого собаки наши покусали, 2 порции мороженого. Вот деньги. Держите.
3: Сейчас. Сейчас, ну ты храбрый мальчик. Я таких храбрых первый раз вижу. Да и родители у тебя ничего. Он, как твой папаша расшумелся, когда пришел. 500 рублей за тебя потребовал.
2: Как?
3: А вот так. Гоните, говорит, 500 рублей за сына, а не то в суд дело передам. Ну мы, конечно... Мальчик, куда ты? Куда ты? Мороженое-то возьми!
0: Михаська отцовским топором взломал замок комода и рванул ящик. Здесь лежали деньги. В нескольких почтовых конвертах с марками. Он отсчитал из одного конверта 500 рублей. Топор так и остался лежать у взломанного комода. Михаська выскочил в коридор, зашел к Ивановне. Лиска сидела на табуретке и смотрела в окно.
1: Пойдем. Вставай. Лиза, пойдем со мной.
0: По дороге они сделали петлю и взяли Сашку Спиридова. Никто ничего не понимал, и все стало ясно только тогда, когда они остановились возле мороженщицы Фроловой.
4: У меня сегодня день рождения. Угощаю вас мороженым.
5: Че ж ты молчал? Темнело.
4: Дайте 20 порций на все 500.

0: Явился? Ну и ну. Стер двойки. Разбил кошку. Взломал комод. Украл деньги.
1: Съел я ваши 500 рублей. Съел, а не украл.
0: А я уже милицию хотел вызывать. Думал, воры. А нет. Оказывается, собственный сын. Мы для него, а он от нас. Ну ладно, давай говорить по-серьезному. Ты уже взрослый. Я гляжу, лучше меня все понимаешь. А может, я тебе не нравлюсь? Может, зря с войны вернулся живой и невредимый?
1: Да.
0: Так. Вот оно что.
1: Ты что говоришь, Михаська?
2: Эх, если бы он умел все объяснить, сказать все как надо. Какой же мальчишка не радуется, если с фронта вернулся отец? Только вот почему не весело в доме? Почему отец взял деньги за то, что его искусали собаки? Почему мама из госпиталя ушла в магазин? Зачем отец ездил торговать куда-то, как барыга? Зачем все это? Зачем?
0: Значит, зря я пришел с войны.
1: Ты чего одеваешься? Куда ты, Виктор?
0: Как куда? Ухожу. Не видишь? Я же тут лишний.
1: Постой. Хватит, Виктор, не шути. И так тяжело.
0: Кого там леший несет? Ну, входите. А, Ивановна, ты что? Что такое? Да говори же.
3: Катя.
0: Попалась.
3: Час назад.
0: Слышь, Вера.
1: Как же это, Ивановна?
3: Спаси ее, Виктор Петрович. Христом Богом прошу, пойдем в милицию.
0: Да что я там скажу в милиции?
3: Как же, Виктор Петрович? Ведь Катя-то ваши конфеты продавала. Ведь из-за их в облаву попала. Верочка, что же ты молчишь-то, Господи? Помнишь, как вы Катю уговаривали? Я ведь была не против, не против. И платили вы хорошо, не обижаюсь. Но сейчас-то, сейчас...
2: Михаську даже дернуло. Как будто он схватился за оголенный электрический провод.
0: Хорошо. Хорошо, бабушка. Сейчас что-нибудь придумаем. Иди пока, Ивановна, иди. Ну, Вера, что делать?
1: Иди в милицию.
0: Да с ума сошла. Это значит тебя посадить. Статья Уголовного кодекса. Ни черта. Выпустят. Так. Дам старухе 1500. А Катьку выпустят, если на себя возьмет. Несовершеннолетняя ведь.
2: Михаська смотрит на мать. Она сгорбилась, сжалась. Он смотрит на отца.

0: Теперь он лежал около реки, дожидаясь, когда стемнеет. Странное, необъяснимое облегчение испытывала Михаська. Он понимал, что ведь вообще-то должен бы мучиться, может даже плакать, во всяком случае горевать. Он же ушел из дому, ушел навсегда. Ушел не со злости, а обдуманно, зная, что делает. Он не мог не уйти. Надо было поторапливаться. Михаська выбрал на песке место повиднее, аккуратно сложил там брюки и рубашку, в которых ушел из дому, а оделся в запасную пару. Он оглянулся, посмотрел на пустой берег, на синие крыши домов за рекой, на желтую от заката воду. Подошел к воде и зачерпнул целую горсть камушков, чистых, прозрачных.
1: Как те в ручье? Возьму на память. Вот теперь все. Теперь пути назад нет. И не может быть.
0: Он еще раз взглянул на штаны и рубашку, лежавшие у воды, и пошел по тропинке, извивавшейся вокруг сосен.
2: Саша, Сашенька, Михаська у тебя?
3: Нет, тетя Вера, я уж спать собирался.
2: Ой, пропал он. Пропал.
3: Как пропал? Когда?
2: Да днем. Вышел на улицу. Часа два было. Я думала, просто так. Теперь уж ночь. Ты ничего не знаешь, Саш.
3: Честное слово, тетя Вера, я даже не видел его. После того, как мы мороженого наелись, он домой пошел.
2: Что же делать-то, что делать?
3: Надо в милицию. А вдруг это шакал? Я сейчас с вами.

0: Дорога шла через лес и вела на сортировочную станцию. Там Михаська рассчитывал сесть на товарняк и уехать в Сталинград.
1: На работу меня, конечно, не возьмут. Но вот в ремесленное... Эх, надо было захватить свидетельство о рождении.
0: Он шел по черному лесу. Вокруг качались сосны, будто хоровод плясунов взялся за руки и ходит вокруг Михаськи. А он один в центре этого круга, и все смотрят на него и не спускают глаз. Лес пугал Михаську. Желая побороть страх, он стал думать о доме. Давно когда-то Михаське казалось, что самая-самая сложная штуковина на белом свете — это часы. Что-то там за что-то цепляется, двигается, качается, и часы идут. Тогда он был маленький, а теперь как тут разберешься?
1: Может, у всего стыдного есть другая половина? И она главнее стыдного? Может, то, что делает отец? То, ради чего мама ушла в магазин, Катька попала в облаву, я ушел из дома. Может быть, все это совсем не то, что кажется. Может, все и получается так, что виноват в этом кто-то другой, третий. И то, что делает отец, пусть делает. Не он виноват, а что-то другое, что стоит за его спиной. Стоит и оправдывает все. Выходит, никто ни в чем не виноват?

0: Никто ни за что не отвечает. Живи, как живется. Хватай, сколько можешь, лишь бы тебе хорошо. Но кто же тогда за все отвечает? Кто это?
1: Михаська замер. Сердце колотилось, как бешеное. Но сзади, впереди, сбоку было тихо. Михаська пошел вперед. Дорога вдруг раздвоилась.
0: Куда? Направо или налево? Наше дело правое.
1: Он вспомнил эти не раз слышанные по радио слова, и ему показалось, когда он пошел по правой дороге, что не по лесу идет он, не на станцию, а в бой, в настоящее сражение.
2: Виктор Петрович!
3: Да?
2: Садитесь. Поедем с нами.
3: Куда, товарищ капитан?
2: На реку. Понимаете? Утром, ну вот полчаса назад, позвонили с лодочной станции. На берегу нашли штаны и рубашку. Мальчишеские вещи.
3: Не может быть.
2: Я ничего не утверждаю, но сами понимаете. Где ваша жена?
3: Побежала в магазин отпроситься с работы. А что это за люди в кузове?
2: Добровольцы, Виктор Петрович. Реку прочесывать надо. Садитесь, поехали.

0: стало светать. Туман медленно всплывал над землей. Михаська шел навстречу ему, и туман не стоял на месте, тоже спешил к Михаське. Михаська медленно погружался в него. И чем дальше он шел, тем больше росло, расширялось, захватывало его то смутное, неясное чувство, которое сидело где-то там в глубине его с самого начала и которое он так упорно отгонял от себя.
1: Нет, самому по себе нельзя. Все-таки никак нельзя. Нельзя видеть только землю и лишь самого себя на ней. И никого больше. И ничего больше. Все есть и никуда не денется. Не исчезает.
0: Ему стало даже смешно, что он хотел уйти, убежать. Пусть на стройку Сталинграда, все равно это было бы бегство и больше ничего.
1: Никакое это не правое дело. Уйти – значит успокоиться. А если ты успокоился, значит сдался?
0: Михаська увидел, что утро уже настало. Солнце проламывалось сквозь лес, сверкало красными лучами. Неожиданно для себя Михаська вдруг остановился и побежал обратно. Мама схватила, смяла Михаську, сжала его так, что ему стало даже больно. И он услышал, как стучит мамино сердце. Громко, гулко, будто хочет вырваться из груди. А вокруг толпились в радостном возбуждении все, кто совсем недавно плыли по реке и из лодок погружали в воду багры с большими крюками на конце. Отец взглянул на Михаську как-то по-взрослому, без злости, без удивления, просто смотрел и думал о чем-то серьезном.

0: А потом Михаська шел рядом с мамой и отцом по мосту. А позади раздавались шорох шагов и сопение Сашки и маленькой Лизы. Михаська снова с радостным любопытством смотрел на синие крыши белых домов за рекой. Он сунул руку в карман. Что это гремит там? Ба, да это же камушки, которые он взял с собой вчера. И Михаська подумал, что, пожалуй, теперь ему чистые камушки не нужны. Он приоткрыл ладонь, и камушки, легонько постукивая, стали падать на мост. Если бы Михаська обернулся, он увидел бы, что Сашка и Лиза подбирают эти камушки.
1: Гляди, Саш, если сквозь него на небо смотреть, он совсем голубой становится.
2: А на траву положить зеленый будет.
1: А на солнце, смотри, сам как кусочек солнышка.
2: Такой камушек

0: Вы слушали вторую, заключительную часть радиоспектакля по повести Альберта Лиханова «Чистые камушки». В роли Михаськи – московский школьник Митя Никитин. От автора – Николай Александрович. Саша – московский школьник Алеша Дьяков. Лиза – московская школьница Оксана Вязьмина. Отец Михаськи – Лев Дуров. Мать Михаськи – Ольга Сирина. В остальных ролях артисты Сергей Балабанов, Борис Иванов, Клементина Ростовцева, Владимир Прохоров, Нина Агапова и другие. Музыка Степана Соснина. Шумовое оформление Нины Ощепковой и Татьяны Стальновой. Звукорежиссер Ирина Мальчикова. Операторы Ирина Воронова и Наталья Хлупова. Ассистент режиссера Наталья Василенко. Редактор Майя Крючкова. Режиссер Нина Бирюлина.
1: В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущая Светлана Воронина. Сегодня у меня в гостях автор уроков по бисероплетению для известного всем журнала «Школьный вестник» Лариса Шевцова из Твери. Лариса, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Лариса, ну, увлечение рукоделием сопровождает вас по жизни очень давно.
1: Нет, рукоделие в мою жизнь пришло в 2008 году. До этого я считала себя совершенно неспособной ни к чему рукодельному, скажем так. То есть максимум это, я не знаю, там пришить пуговицу. Ну, немножко я умела вязать, но это никак не проявлялось. Ну, в работе, скажем так. Это был такой тяжелый период в моей жизни. Я похоронила мужа, и вот буквально была одна. Потом, ведя библиотеку, нашу библиотеку, Тверскую, областную, имени Михаила Суворова, замечательная наша библиотека. Мне бы хотелось сказать два слова, потому что это действительно удивительная, хорошая библиотека с изумительными сотрудниками. В нашем городе нет клуба, и все мероприятия, которые проводятся, они проводятся там. И они проводятся на таком душевно-теплом уровне, и туда всегда можно прийти за любой помощью. То есть, что бы ни случилось, я могу прийти в библиотеку, я знаю, что я там эту помощь получу. Ну, в общем-то, я думаю, любой из тверичей подтвердит мои слова. И вот точно так же я пришла по каким-то своим делам, и мне девушки на абонементе говорят, что у нас в клубе вдохновения открылись курсы или занятия по бисероплетению. Тут как раз кто-то принес готовый цветочек оттуда. Ну, я посмотрела, в общем-то, не столько меня впечатлил цветочек, сколько нужно было выходить к людям. И я пошла. Начинала с каких-то простейших листиков, там, у которых две бисеринки в одном ряду. Руки тряслись, хотя осязание у меня неплохое. Потихоньку что-то я начала плести. А потом я увидела сплетенную розу. Была настолько красивая работа, что вот я посмотрела и решила, что я буду этим заниматься, я это сделаю, я смогу. И вот с этого момента пошло. Сперва я выполняла исключительно чужие схемы, то есть выполняла их точь-в-точь, без всяких добавлений. А немного позже в моей жизни случился Шевцов Сергей Анатольевич. Он мне говорил, видимо, какую-то из восточных мудростей, что первый раз ты должна сделать так, как показывает мастер, второй раз лучше мастера, а третий раз с добавлением собственного элемента. Сказать честно, у меня не один год ушел на то, чтобы добавить собственный элемент. То есть сперва были какие-то страхи, не так, не то, что-то не получится. А потом в какой-то момент я просто переключилась. То есть мне стало абсолютно неинтересно делать чужие схемы.
0: А первые свои схемы, помните, что это были за работы?
1: Начиналось это с переделывания чужих схем. Ну, то есть мне не нравится форма листа, я меняю немножко технику, меняю количество, меняю форму. Ну, используя известные техники плетения, которые есть, я меняю что-то в самой схеме. Ну, где-то шире, где-то уже, где-то выше, ниже. То есть меняется геометрия, меняется объем. Но это приходит с опытом. А потом я стала какие-то свои техники. То есть вот что у меня было? У меня получились очень красивые лилии. У меня получились очень красивые крокусы. То есть смысл вот этих схем, даже не то чтобы смысл этих схем, а смысл вообще вот моего отношения к жизни, это когда нужно делать так, чтобы тобой восхитились не как незрячим человеком, который что-то сделал, а как человеком, который это сделал. То есть без поправки, без уступки. Понимаете? То есть когда вы показываете работу, и вы понимаете, что людям она нравится именно потому, что она качественная, потому что она красивая, потому что она выверенная. И я свои схемы стала делать не просто вот такими красивыми, а еще и полностью адаптированными для незрячих. То есть то, что я делаю, если это правильно объяснить, сможет сделать любой, даже тотально незрячий человек. Есть техника, где, например, не считается количество бисера, а просто вы там набираете, там вам говорят, наберите 5 сантиметров, наберите 7 сантиметров, там 10 сантиметров. И что? Вот я буду сидеть с линейкой? Да нет, конечно. Я просто придумала, как это сделать другим способом, так что работа не будет перекошена, она будет ровненькой, аккуратненькой, прям вот. Вот такие схемы мне стали нравиться. Я сперва просто стала помогать двум своим приятельницам. Я им и сейчас помогаю, мы созваниваемся в скайпе, и в зависимости от того, что они хотят, я им предлагаю какие-то варианты. Они у меня пока еще не вышли на уровень составления собственных схем, но вот пользуются моими. А потом так случилось, что вот мне предложили писать уроки в журнал «Школьный вестник». И для меня это было очень здорово, очень желанно, даже не в плане подработки там гонораров, а именно в том, чтобы поделиться с детьми. Потому что, видите, когда вот ребенок что-то сделал, конечно, его похвалят. А потом кто-то сохраняет качество работы, пытается развивать, а кто-то нет. То есть, хорошо и так. И я как раз старалась в журнале давать именно схемы, которые и не очень сложные, и в то же время они дают хороший результат. У меня появились отклики. Иногда просят о чем-то, иногда просто хвалят, иногда присылают фотографии своих работ. Потом я узнала, что эти уроки во многих библиотеках начитывают для тех, кто хочет по ним работать. Мне было очень приятно.
0: То есть вы разработали собственную методику, и методика эта прижилась, скажем так, да, нашла отклик.
1: Светлана, это не только собственная методика. То есть здесь есть схемы, которые сделаны вообще по собственной методике. И здесь есть схемы, составленные заново. То есть вы не найдете моих схем в интернете, вы не найдете их в книгах. Я не хочу сказать, что они уникальные, что они какие-то прям там супер-пупер. Нет, но это мои схемы. Это мое видение того или иного цветка. И я, чтобы, сплести клевер, просила мужа, чтобы он мне собрал букет клеверов где-нибудь в поле, несколько веточек, чтобы я точно рассмотрела, как оно, какие там листья, как они прикреплены. Понимаете? Потому что чаще всего дается некое подобие, некая ассоциация. То есть вот вы смотрите на какое-то изделие, похоже. А мне хотелось сделать это более приближенным к натуральному цветку. И, может быть, тем самым даже провоцировать у детишек, да и у взрослых, интерес к тому, чтобы они посмотрели живые цветы. Чтобы они не стеснялись там сорвать что-то, пощупать, посмотреть поближе, кто как может, потому что ведь не все же тотальники, много и с остатком зрения, и с неплохим остатком. То есть это мне хотелось немножко их заразить, и, во-первых, это занятие, это творчество. Во-вторых, это занятие, оно воспитывает и усидчивость, и терпение, и стремление сделать качественно. Опять же, это наша любимая мелкая моторика, которая нам очень нужна, даже в плане умственного развития, очень помогает. И деткам это совсем даже не вредно, и взрослым не вредно, и пожилым дамам тоже не вредно, потому что это действительно как-то способствует улучшению там мозгового кровообращения, соответственно, и состоянию здоровья. То есть как-то у меня получилось, что все. Мне очень хотелось этим поделиться. Когда у вас что-то есть, обязательно нужно это отдать. Обязательно нужно этим поделиться, потому что нельзя, если что-то хорошее, почему его не отдать, почему его не продвинуть дальше?
0: Конечно же. А насколько выражен этот интерес у детей? Вы знаете об этом достоверно? Или все-таки больше...
1: Достоверно нет, потому что только отклики. Но если журнал уже почти 2 года печатает мои уроки, значит, это все-таки не пустая трата времени.
0: Вспоминаю тоже наш школьный год, тоже были уроки бисероплетения, и помню, что было у меня первое изделие, оно же единственное, такой какой-то непонятный жучок или паучок, которого я маме на 8 марта преподнесла. Этим закончилось, хотя как-то жалко. Может быть, внимание этому не уделялось. Конечно, дело интересное, и, в общем-то...
1: Когда преподают в школе, то все-таки вам стараются преподать, наверное, какой-то набор видов рукоделия, а вы уже в зависимости от своего желания выбираете, что вам ближе, или ничего не выбираете, потому что, кто-то талантлив в рукоделии, а кто-то в чем-то другом. Ведь не обязательно же, да? Все же могут быть. Кто-то ткачиха, кто-то повариха.
0: Тарис, я знаю, что вы также ведете для желающих, для тех, кто особенно заинтересовался, ведете уроки по скайпу. Это платные уроки, либо это такая работа?
1: Светлана, это не уроки, это мои приятельницы, которые в данный момент нуждаются в помощи. Я не беру специально учеников, и уж тем более не беру за это денег. Помогаю по мере сил, потому что объяснить по скайпу так, чтобы человек понял, который сидит на другой стороне, это ведь непросто. То есть вы берете какое-то изделие, вы начинаете его разбирать, начинаете разбирать схему, начинаете говорить, как лучше взять, куда лучше что протянуть, как проволочку там. И на это уходит много времени, поэтому у меня пока 2 ученицы. Я могу дать какие-то консультации кому-то, кто в этом заинтересован. Мало ли, может быть, опять же, кто-то мои знакомые, а может быть и нет. Но я не беру много, потому что, понимаете, если берешь ученика, даже просто кого-то соглашаешься консультировать, ведь это время, и консультировать плохо нельзя. Получается так, что если я беру 3-го, 4-го человека, значит, моим первым 2 достается меньше времени. потому что ставить в конференцию – это очень проблематично. Каждый будет тянуть одеяло на себя, и в итоге никто ничего не получит. Ну, по крайней мере, это мое мнение. То есть здесь индивидуальное занятие, оно более продуктивное.
0: Лариса, знаю, что вот пробуя себя в качестве преподавателя, преподавая вот по скайпу, да, вы испытывали, я знаю, что и разочарование.
1: Вы знаете, разочарований не особо, но это просто другой подход. Я как-то попробовала в одном из чатов общаться по поводу бисероплетения. Ну, естественно, стала задавать девушкам вопросы, как они собирают растения, там, ну, какие-то свои достаточно профессиональные такие вопросы. И, ну, например, в некоторых техниках плетения можно использовать только качественный бисер, только качественный чешский бисер. Ну, чешский или японский, ну, японский это совсем уж дорого, а чешский, ну, то, что все-таки можно понемногу покупать. И я, значит, слышу от девушек, ну, приблизительно такое, вот, чешский бисер это дорого, мы плетем из китайского, зрячие говорят, нам нравится. Ну, зрячие говорят красиво. Для меня, например, такой ученик умирает сразу, потому что у ученика нет перспективы. То есть он не хочет. Он не хочет делать свою работу лучше. То есть ему сказали, что это хорошо. И все. Мне такая похвала нужна была только на первом этапе, когда я делала первые шажки, работы были кривенькие, ну, в общем, всякие разные. А сейчас мне нужна вот именно конструктивная критика. Именно конструктивная. То есть что значит хорошо? Ну, хорошо, что дальше? А если мне кто-то скажет, вот здесь у тебя немножко не хватает объема, вот здесь у тебя не совсем точно подобран там цвет или фактура бисера. Да, здесь не зря чем сложно, я согласна, но все равно можно спросить. То есть, если этим заниматься, то обязательно можно найти способы делать. То есть, у любого бисера есть какая-то своя характеристика. Какой-то огонек, какой-то там парчевый, какой-то там жемчужный, какой-то тертый, какой-то еще. И, ну, естественно, что нужно сочетать одну и ту же фактуру. Желательно сочетать, да? Вот сейчас у меня скоро там выйдет материал, где будет об этом написано. То есть всегда можно спросить у кого-то, чтобы, ну, помогли подобрать. Но когда люди не стремятся к этому, то есть, ну, да, нравится. А вот именно надо стремиться, надо развиваться, надо что-то делать. Понимаете, чтобы завоевать имя и, допустим, продавать работы, для этого тоже нужно время. Это замечательно, когда у кого-то получается. Но хочется, конечно, чтобы работы покупали не из жалости, а именно, чтобы эту работу, ну, скажем так, не стыдно было поставить в любой интерьер. Хочу сказать, что очень трудно выложить материал словесно. Очень трудно. Буквально приходится, чтобы описать схему плетения какого-нибудь лепестка, то есть буквально садишься, начинаешь сам этот лепесток плести и как акын. Что вижу, про то пою. То есть что делаю, и тут же вот излагать это как-то, писать текст. Понимаете, если показать, вот дать в руки, человек сразу поймет. А тут экран, у него там куча бисера и куча проволочек в руках, и это бывает нелегко.
0: А вам не предлагали вести такие уроки на базе библиотеки в мастерской?
1: У нас клуб работает, клуб вдохновения работает. Там прекрасный преподаватель Бученова Ирина Владимировна. Я же у нее училась. Она замечательно преподает, она тоже очень стимулирует такую творческую жилку у девочек, которые к ней приходят. Мне самой еще помогала Крупкина Ольга Ивановна. Это преподаватель Тверской коррекционной школы. Она же моя сокурсница по университету. Вот она мне помогала, у нее настолько безупречный вкус, вот она мне помогала в сборке сложных работ. Это совершенно неоценимая помощь была. То есть это вот учителя, которые мне помогали. Потом я еще набиралась опыта у Корнеевой Татьяны Геннадьевны. Это преподаватель. То есть есть Волоколамский ЦРС, есть ЦРС Железногорский. Там работает Корнеева Татьяна Геннадьевна. Она тоже очень такой человечек замечательный. В каком плане? Она готова принимать любые идеи. То есть она не сидит строго на своих методиках, а если она видит, что кто-то что-то предлагает, она обязательно это посмотрит, посоветует, нужно – усовершенствует, не нужно – ну, похвалит или не похвалит. То есть мне было с ней очень комфортно.
0: То есть вы там тоже обучались?
1: Нет, я там не обучалась. Я там обучалась в плане компьютера, на компьютерных курсах. А к ней, ну как же, плетельщица и не зайдет к преподавателю. Это же не может быть. Потом в прошлом году меня пригласила Светлана Михайловна, это преподаватель Волоколамского ЦРС. Вот она там ведет факультатив по бисероплетению, кадры ее фамилия. Она меня пригласила принять участие в Амбилимпиксе. Вот я принимала участие по компетенции бисероплетения. Ну, это что касается бисера. Помимо этого, я в Волоколамске закончила курсы макраме. Очень замечательные курсы, и я, в общем-то, продолжаю этим заниматься. Здесь я пока в конкурсах не принимала участие, мы с Валентиной Васильевной немножко разминулись, но вот даст Бог в этом году, если Обилимпик состоится, то я поеду, наверное, уже по макраме. В основном у меня бисероплетение, макраме, и в качестве такого хобби, я бы сказала, мне очень нравится модульное оригами. Это из крошечных модулей собираются красивые поделки. Как правило, это объемные поделки, начинают все с лебедей и тоже учат этому в Волоколамске, но там уже учат этому преподаватель флористики Лидия Валентиновна. А потом уже мы сами, то есть нас немножечко ставят на крыло, и кто хочет, продолжает. Вот у меня сейчас дома роскошная коллекция, здесь мне опять же помогает мой муж собирать. Тут у меня и Новый год, Дед Мороз, Снегурочка, снеговик, елка, тут у меня кот, жар-птица, курочка-ряба, кувшин, в общем, много чего таких вот поделок. И мы, кстати, в прошлом году ездили в Саранск на Всероссийскую творческую ярмарку и заняли там второе место. Собственно, мы бы заняли первое, но первого места не было в нашей номинации, поэтому мы заняли второе. Мы набрали больше всех очков. Вот туда мы возили совместную выставку. То есть я не хотела как бы представляться как Лариса Шевцова, а я хотела, чтобы мы выступили как вот семейный дуэт. Вот мы так и выступили. А смысл был в том, что мы совмещаем техники. Сергей Анатольевич у нас резчик по дереву, и мы во многом совмещали, например, макраме и резьбу по дереву. Допустим, вазочка из дерева, а букет или куст из бисера. Макраме и бисер, например. Вот у меня стоит роскошный букет роз. Он стоит в вазе, оплетенной сутажем. Но вот мы постарались представить на выставке не только свои работы, то есть он представлял резьбу, я представляла свои отдельные работы, но и вот эти комбинированные техники тоже было очень интересно.
0: Помимо этого, были другие награды у вас, другие конкурсы, помимо ярмарки, помимо Обилимпикса?
1: Ну, я, в общем, не очень-то я этим занималась всем, потому что, понимаете, жизнь складывается не только из конкурсов, я прежде всего работаю, работаю постоянно. Конкурсы, они у меня идут как бы между делом, поэтому творческих, ну, у меня была масса, нет, не побед, я не скажу, это было бы совершенно нескромно. Но я постоянно принимаю участие в наших областных каких-то выставках, которые проводятся вот в рамках когда недели, когда месяца белой трости. Но у нас наши председатели наших вот ВОСовских организаций, они приняли, в общем-то, очень мудрое решение не давать первые места, а, в общем-то, награждать всех по типу «Победила дружба». Почему? Потому что, понимаете, работы из бисера, они настолько яркие, и, наверное, даже если они действительно более красивые, чем другие, несправедливо постоянно вручать награды плетельщицам. У нас вот помимо меня замечательно плетет Римма Базаровна Баженова. Тоже обучались мы вместе с ней, Ирина Владимировна. Впоследствии она выиграла конкурс, областной конкурс, то ли открытие, то ли... Ну, такой вот хороший конкурс, престижный. Очень престижный конкурс, потому что там принимали участие все категории инвалидов. И среди всех категорий инвалидов она вот, безусловно, заняла первое место. Это было очень почетно, очень приятно. В прошлом году вот такое же первое место заняла Крупкина Оксана. Это вот дочь Ольги Ивановны. Тоже у нее замечательные работы по бисероплетению.
0: То есть мастериц у вас много области?
1: Ну, в общем, да, да. Ну, за счет того, что хороший кружок, хорошо поставлена работа. И опять же, вот Ольга Ивановна, она же сама замечательно плетет. И естественно, что она, ну, может быть, где-то как-то помогает Оксане, она помогает нам, когда нужно, и абсолютно безотказные люди. Вы знаете, то, что этому уделяется большое внимание, это замечательно, потому что если раньше мы были строго привязаны к УПП ВОС, это, как правило, тяжелая работа. Да, она давала нам в советское время финансовую независимость, занятость, да, то есть мы работали, у нас у всех были какие-то... Но это была очень тяжелая, подчас грязная работа, не всегда хорошо оплачиваемая. У меня нет, ну, скажем так, протеста против того времени. Но работа была действительно тяжелая. А сейчас люди и рады бы, но работы нет. А заниматься чем-то нужно. Потому что если ничем не заниматься, то будешь сидеть и жаловаться на жизнь. Это неправильно.
0: Вы попробовали себя в разных сферах деятельности, скажем так, да, если говорить в плане работы?
1: Ну, начинала я, как все, на УПП, потом немного училась, потом опять вернулась на УПП. А с 90-х годов работа была связана с телефоном. Я работала менеджером, как правило, в строительных фирмах. Работа заключалась не просто в том, чтобы снять трубку и принять заказ. Как правило, если ко мне обращалась какая-то фирма с предложением поработать, то я сама делала рекламную кампанию, то есть выбирала средства массовой информации, в которых эта реклама будет размещена, делала эту рекламу, то есть придумывала ее, придумывала текст, придумывала, ну, может быть, в некотором смысле идею для дизайна. Дизайн я, безусловно, не делала, потому что мне на это зрения не хватало, а саму какую-то идею. Реклама, которая делалась под меня, под мой стиль общения, она, безусловно, срабатывала лучше. И вот таким образом, в принципе, у меня не было, ну, практически не было простоев в работе. Я не знаю, может быть, только 92-й год, но опять же, это время, когда еще действовало УПП, там давало оно денег или не давало, это уж другой вопрос, но оно было. А потом вот этот вот бизнес, потом пару лет мы вели сезонный бизнес, то есть занимались продажей кваса в летнее время в городе Твери. Но пару лет поработали, эта работа, она очень тяжелая, выматывающая, денежку дает, но совершенно неинтересно.
0: И это не имеет зрения?
1: Ну, в общем, да. Там было очень много работы. Я работала и за бухгалтера, и за кадрового сотрудника, и он практически управляла. Но вместе с Сергеем Анатольевичем. Сергей Анатольевич мне всегда очень хорошо помогал. Это мой тыл такой безусловный. И...
0: А в настоящее время в какой сфере деятельности вы себя нашли?
1: Сейчас основной вид деятельности. Я работаю в секретариате крупного завода оператором связи. То есть это моя основная работа. Я принимаю звонки входящие, я их перенаправляю, либо консультирую, если вопрос требует консультации, относящейся к моей компетенции. Помимо этого, ну вот уже про уроки мы поговорили, значит, макраме, модульное оригами идет в качестве хобби. Я принимаю участие в творческих вечерах, где можно что-то почитать, стихи, рассказы. В нашей библиотеке, опять же, проводятся замечательные мероприятия «Читающие в темноте». Это такие творческие вечера. Задается какая-нибудь тема интересная, и в рамках этой темы мы собираемся вечером уже под закрытие библиотеки. Такая очень камерная, хорошая обстановка, красиво накрытый стол. Не чайный, а просто такая роскошная кружевная скатерть, красивая настольная лампа. Мы выходим к этому столу и читаем стихи, маленькие рассказы, притчи. Иногда немного поем, но в зависимости от темы. Вот у нас такая встреча прошла буквально в пятницу.
0: Здорово. Ну тогда я думаю, что нам сделаем большую паузу, и вы нам что-нибудь почитаете.
1: Ну, я могу прочитать одно из своих любимых стихотворений. Оно мне настолько понравилось, что я сперва его даже не могла читать. Я плакала. А потом как-то оно у меня улеглось, и я уже сейчас читаю его с удовольствием. И в нем, ну, мало того, что это просто очень красивое стихотворение, в нем есть и небольшое назидание, которое, ну, многих людей заставляет немножечко задуматься о том, что они, кто они, куда они идут. Оно будет полезно даже и вот в свете Великого Поста, который сейчас начался. Стихотворение написала Вероника Тушнова. Называется оно «О счастье». Ты когда-нибудь плыл по широкой воде, обнимающей плотно и бережно тело, и чтоб чайка в то время над морем летела, чтобы облако таяло в высоте? Ты когда-нибудь в зной добегал до ручья, что коряги и камни обегают шурча, что висящие корни толкает и лижет, и на мох серебристые шарики нижет? Ты когда-нибудь пил этот холод взахлёб, обжигая им пыльные щеки и лоб? Ты когда-нибудь после очень долгой разлуки согревал свое сердце о милые руки? Ты когда-нибудь слышал в полутьме, в полусне дребезжащий по крышам первый дождь по весне, и ребячья ручонка тебя обнимала, и удача большая в работе бывала? Если так, я почти согласиться готова. Счастлив ты, но ответь на последний вопрос. Ты когда-нибудь сделал счастливым другого? О, ты молчишь. Так прости мне жестокое слово. Счастье в жизни узнать тебе не привелось.
0: Лариса, а вот для вас что такое счастье?
1: Вы знаете, вообще счастье – это, мне кажется, что это сиюминутные какие-то моменты. Счастье – это любовь. И я не имею в виду упрощенный вариант, то есть любовь мужчины и женщины. Счастье – это любовь к Богу. Наша любовь к Богу, она настолько мала в сравнении с Его любовью к нам. Вот это я считаю счастье. Это большое счастье, потому что человек, который общается с Богом, он не бывает одинок. Он никогда не бывает одинок, понимаете? И вот это общение, оно помогает на многие совершенно, ну, какие-то сложные вещи взглянуть по-другому. Ну вот, например, вот человек родился незрячим, да? И у многих же возникает ропот. За что? Почему? А ведь можно на это посмотреть по-другому. Если Бог закрыл глаза, значит, Он дал что-то другое. И это другое нужно найти. Нужно обязательно найти там. Оно обязательно есть. И как только находишь, как только начинаешь это понимать, уходит ропот. все житейские трудности, все какие-то неудачи, они сразу куда-то отходят. И вот это общение, вот эта любовь, она позволяет любую проблему решать с себя. Конечно, можно обвинить другого в своих несчастьях. А может быть, нужно подумать, для чего мне в жизни дана та или иная ситуация? Ну вот даже вы едете в транспорте, и вдруг на вас налетела какая-то тетка, там оскорбила, наступила, еще что-то, да? То есть для чего вам такая ситуация? Может быть, во-первых, для того, чтобы вы были немножко более смиренны. А может быть, для того, чтобы вы не накричали на нее, а проявили терпение и милосердие, и пожалели ее, потому что если человек кричит и ругается, значит, ему хуже, чем вам. Его надо просто пожалеть. И когда вот к каждому своему поступку вы относитесь вот таким образом, намного легче жить. Совершенно недавно я услышала, я боюсь, что я точно не передам фразу, это не цитата, но смысл такой, что если у вас Бог на первом месте, то все остальное в вашей жизни будет точно на своих местах.
0: Лариса, вот к такому пониманию, философскому пониманию жизни вы пришли, наверное, не сразу, а, наверное, через какие-то испытания, да, через какие-то трудности, страдания, наверное.
1: Вы знаете, по-разному. Я же все-таки родилась еще в советское время и жила в советское время. И, конечно, меня воспитывали как всех. Октябрёнок, пионерка, комсомолка со всеми вытекающими последствиями, типа председателя совета дружины. Ну, в общем, в такой вот активной фазе. Потом, конечно, какие-то горести. Я пошла в церковь. Первый раз пошла из любопытства. Просто из любопытства. Приобрела иконку Юрской Божией Матери. Вы не поверите, 34 года эта иконка у меня, и она не потерялась. Я столько за это время переездов совершила, эта иконка до сих пор у меня, и она вот у меня сейчас в сумке со мной везде ездит, везде ходит. Потом, наверное, через достаточное количество лет я узнала, что умерла моя одноклассница. Очень хорошая, любимая нами девочка. И мне захотелось пойти в храм поставить свечку. Вот я пошла. Потом какие-то шажки я делала, потом не делала. Понимаете, а потом пошла в церковь я уже после смерти первого мужа. Тоже такие неуверенные шаги были. А потом, знаете, вот на каком-то этапе, даже, наверное, где-то еще в самом начале, мне попала такая совершенно небольшая книжка Серафима Вырицкого. Она называется «Духовное завещание. Разговор Бога с душой человека». Многие ее знают, как «От меня это было». И сперва я читала и не понимала, ну вот как это, вот я осталась одна, вот все так плохо, вот как, ну пап, почему от меня это было? И чем дальше я читала, тем больше я понимала. И потом я, когда видела эту книжку где-то в церковных лавках, я ее покупала, ну в каких-то количествах, ну небольших, но покупала. И у меня до сих пор нет этой книжки, вот именно у меня, потому что я все время раздавала эти книжки, они вот очень-очень мне помогли. Понимаете, нужно научиться не просто верить в Бога, а верить Богу. Верить в то, что Он всегда с вами рядом, и Он вас любит. И бывает так, что мы о чем-то просим, но нам это не дается. Вот здесь очень важно поверить, что вам это просто не нужно. Если вам это не дается, значит, вам это не нужно, не полезно. Потому что если вам это полезно, вам обязательно это дастся.
0: А вот встреча с супругом, такая судьбоносная встреча, да, с человеком, который близок вам по душе. Вот каждая такой встреча мечтает, что-то греха таить. Как такие встречи судьбоносные вот происходят?
1: Ой, вы знаете, абсолютно такая вот встреча на работе. Это был колл-центр, он был на Огородном проезде, в нем работало огромное количество незрячих людей. Работала не только Москва, работала и Подмосковье, и соседние области. Тульская, Рязанская, Тверская, Калужская. Ну, в общем, ну, практически все города, граничащие с Москвой. И он там работал. Мы с ним познакомились просто во время обеда. Тогда еще не было столовой, мы собирались перекусить в таких комнатах отдыха. Познакомились, оказалось, что у него родственники в Твери. У него в Твери две тетушки. Мы поехали вместе, мы возвращались с работы на следующий день. У нас работа была по суткам, сутки через трое. И вот опять же, нас, наверное, сперва сблизила вот эта вот тема любви к Богу, то есть вот тема христианства. Я о чем-то его спросила, и он мне как-то очень доходчиво ответил. Я сейчас, наверное, не вспомню, о чем был разговор, но вот эта доверительная такая ниточка, она уже возникла. Потом нас сблизило творчество, потому что он рукодельник, гораздо в большей степени, чем я. Но вот и я, это тоже нам помогло. Потом мы стали больше общаться, иногда встречались уже здесь, в Твери. Вместе ездили в Храм Христа Спасителя в Москве, когда вот после работы. У нас тогда были перестои электричек, ремонтировали дорогу, чтобы пустить сапсаны. Бывало так, что мы в 11 часов заканчивали работу, а уехать не могли, нечем было. И мы вот ездили то в Кремль, вот ходили туда, Соборную площадь, Успенский собор, Архангельский собор, то в Храм Христа Спасителя, то в Останкинский парк, там великолепный храм Живоначальной Троицы. Ну, вот так вот как-то потихоньку-потихоньку. Потом в том же году у меня умерла мама. Вот он мне очень хорошо помог. Понимаете, он меня не то чтобы как-то защитил или утешал, он меня немножко оградил от всех и дал мне возможность восстановиться. Это была очень ценная помощь. То есть вроде бы не деятельная, а действие в ней, именно итога в ней было больше, чем если бы, ну, было какое-то там поглаживание по голове. Ну, понимаете, именно вот ограда такая вот была очень важна. Ограда, забота. Ну, а потом спустя какое-то количество времени мы женились.
0: То есть вот это понимание, что вот это появился ваш человек, оно, получается, как-то пришло вот спонтанно, да так, неожиданно.
1: Светлана, не знаю. Нет, наверное, нет. Наверное, не спонтанно, а именно вот осмысленно. Потому что, понимаете, браки, которые заключаются в зрелые годы, они немножко другие, чем те, которые мы заключаем в 20 лет. То есть 20 лет – это любовь, это влюбленность, это такие какие-то яркие чувства. И здесь тоже яркие чувства, но здесь другое. То есть там мы больше мечтаем. То есть мы мечтаем, как мы будем вместе жить, кто каким станет, понимаете? А браки, которые заключаются в зрелом возрасте, они чем интереснее? Тем, что вы знаете, что вы человека не поменяете. И вы его либо принимаете целиком, либо вы его не принимаете. Если его приняли, то вы знаете, что вы его приняли, и вы не можете от него требовать то, чего он вам не может дать. Это очень осмысленные отношения. И при безусловной опытности какой-то и в чувствах, и в поступках.
0: Ну что ж, а мы, наверное, сделаем небольшую музыкальную паузу. И раз мы заговорили вот в этой программе о Боге и о церкви, то, наверное, воспользуюсь тем, что я веду эту программу, и поставлю песню в моем исполнении «Матушка-церковь».
1: А мы послушаем.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях Лариса Шевцова из Твери. Лариса, ну вот до эфира вы сказали такую вещь, что в каждом человеке есть заложенный искра талант. Если человек, допустим, вот в настоящий период, ну, живет такой пустой жизнью, да, как-то вот ни в чем себя не находит, то это временно, да? То есть в любом случае эта искра в нем есть, и рано или поздно она проявится.
1: Искра есть, безусловно, а проявится она или нет, зависит все-таки от нашего желания. Не всегда, понимаете, если человек уходит в обиду на жизнь, в обиду на всех, она может и не проявиться, к сожалению. Так бывает. Вот вы же сами знаете, вы поете, вы принимаете участие тоже во всяких разных конкурсах. И рядом с вами есть люди, которые ничего этого не делают, которые ничего не хотят, которые приходят на ВОСовские дни ради того, чтобы получить шоколадку, если председатель позаботился о спонсорах. Такое тоже есть, к сожалению. Есть часто неверие. Неверие в себя тоже есть, потому что не все могут преодолеть барьер. Есть одна такая тема, она достаточно сложная и интересная. Вот сейчас все стремятся к инклюзии. Инклюзия, она где-то полезна, а где-то нет. Мне бы, например, не хотелось учиться в массовой школе, но работать мне хотелось только в здоровом коллективе, именно в зрячем коллективе. Учиться тяжело. Дети все-таки, они даже не то чтобы жестокие, они... Ну, не умно жестокие, то есть они еще не понимают. И часто родители не могут объяснить, часто, ну, даже какие-то фильмы смотришь, почему мой нормальный ребенок должен учиться с этим уродом. Да, то есть, к сожалению, это существует, да. Но когда человек, это вот, кстати, частично это касается моего поколения, но где-то это касается и нового поколения. Я сейчас объясню, что я имею в виду. То есть вот что касается моего поколения. Мы пришли после школы работать на предприятии, и мы, ну, несмотря на такую внутреннюю коммуникацию, мы остались отрезанными от мира. То есть это такое гетто своеобразное. Да, нам дается работа, да, нам дается зарплата, да, нам, слава богу, дается жилье. Тогда давалось. То есть вот тем, что у меня сейчас есть свое жилье, я обязана, конечно, своему родному предприятию и тогдашнему директору Антонову Олегу Михайловичу. И когда человек потом вдруг раз, у него вот эта вот модель рушится, он часто не может себя найти среди зрячих. Ну, не может. Страх. А нынешнее поколение, сейчас мало интернатов, да, и детки, как правило, учатся в небольших школах, в классах, которые, ну, по крайней мере, в областных городах есть. Родители часто не понимают, что ребенку в дальнейшем придется как-то жить, и что сами родители не вечные, и они его не приучают к каким-то элементарным навыкам. Вот интернат нас к этому приучал. Вот вы согласны со мной?
0: Ну, опять же, не всегда, честно говоря, мне кажется...
1: Ну, по крайней мере, застелить кровать, одеться, причесаться, умыться. Понимаете? То есть какие-то навыки. И тут же был навык общежития, общего жития. То есть коммуникации внутри, да, внутри класса, внутри спальни. Уже с какой-то базой мы выходили. А когда сейчас вот очень сильно оберегают детей, очень сильно, и они, будучи уже там, ну, 20-25 лет, они, оказывается, ничего не умеют. То есть все за них делают родители, они могут себе даже сделать бутерброд. Понимаете? И родители думают, что оберегая таким образом ребенка, они делают ему благо. А вот и нет. Нужно, чтобы ребенок сам себе зарабатывал на жизнь. И вот из-за этого получается, что многие одиноки. То есть они одиноки, они сидят перед компьютером, у них нет никакого другого дела, кроме как сидеть в соцсетях. В Скайпе, в Одноклассниках, там, кто где пригрелся. Ну, в чатах, в порталах, вот, которые наши порталы для незрячих.
0: К сожалению, да. Делая программу эту, да, мы с ребятами делаем ее на радио Рансе. Изначально с моим другом Кириллом Пономарёвым, потом с другими ребятами. Мы делаем ее с ноября 2013 года. Кирилл, Маша, Кочетыкова, Дима был. И цель изначально, и моя, ну, я думаю, что ребята со мной согласны в этом плане, чтобы эта программа помогала людям, да, которые вот так сидят, как вы сказали, да, активизироваться. То есть мы показываем людей активных, увлекающихся, интересующихся, путешествуют, занимаются творчеством, рыбалкой, чем угодно. То есть мы вот надеемся, я надеюсь, по крайней мере, да, что вот узнав о таких людях, да, услышав живые голоса таких людей, сидящие около компьютера молодой человек, не выходящий из соцсети, как-то вот пробудиться, наверное, когда-нибудь. И, возможно, ну, маленькая частица вот наших заслуг в этом будет.
1: Но это благая цель, безусловно, благая цель. Конечно, передача должна быть прежде всего, наверное, адресована молодым людям. Пусть не боятся ехать в те же ЦРСы, чтобы научиться самостоятельно ходить. Это очень важно. Это настолько важно, то есть когда ты зависишь от того, кто тебя, когда, ну, знаете, может быть, циничное слово, но выгуляет, потому что по-другому здесь уже не скажешь. Понимаете? То есть не обязательно ходить далеко на какие-то большие прогулки, но хотя бы до ближайшего магазина, до ближайшей, там, я не знаю, аптеки. Хотя бы немножко. Я не говорю, что это обязательно. Почему я не говорю, что это обязательно? Потому что не везде достаточно хорошие дороги. Не везде. То есть бывает иногда просто невозможно проложить этот маршрут, и я не могу сказать, что я прям вот идите все. Тем более мне легко говорить, у меня все-таки есть остаток зрения. Хотя, когда на улице темно или когда мне незнакомый маршрут, ну, то есть я иду куда-то первый раз, я абсолютно без стеснения беру с собой трость, потому что нужно посмотреть, где ступенечки. Я думаю, что лучше выглядеть прилично с тростью, чем кувырком по лестнице.
0: И безопаснее, во всяком случае.
1: Безопаснее, безусловно. Потом это, если речь, например, идет о Москве, это, по крайней мере, метра полтора впереди тебя свободного пространства. Это тоже очень важно. Это, опять же, помощь. Сейчас вот в цвете более развитой социальной рекламы достаточно много молодых людей просто подходят и предлагают помощь. Но наряду с службой метрополитена и с Центром содействия мобильности, да, просто люди подходят и спрашивают, не нужна ли помощь, и делают это очень деликатно. Но я, по крайней мере, с этим сталкивалась не один раз. Конечно, надо выходить из дома. Конечно, нужно общаться вживую. Конечно, нужно где-то встречаться. Вопрос здесь, ну, мне кажется, во многом больной в том, что у наших региональных, тем более местных организаций общества слепых практически нет денег. И куда-то вывозить своих членов общества практически невозможно. Наша тверская команда, собеседник, вот мы очень редко пропускали кубки КИСИ. А вот сейчас настолько далеко этот кубок, что вот не знаем.
0: Да, это, конечно, печально. В конце ноября 2016 года вот мне посчастливилось съездить в Саратов на фестиваль «Душа народная» за 2-е место. И, в общем-то, эта поездка такая для меня была, ну, знаково. Ездила я в 3-й раз на подобный фестиваль «Душа народная», но эта поездка была наиболее удачной, потому что не 3-е место уже, а 2-е. И даже не поэтому, по принятию публикой меня, да потому как меня принимали, потому как меня оценили не только жюри даже, не столько, сколько вот зрители. Да, для меня это было таким огромным стимулом.
1: Конечно.
0: То есть такие поездки, они вдохновляют, воодушевляет, придает новые силы. Ну что ж, программа «Горячее сердце» близится к своему завершению, но будем подводить некоторые итоги. Вот если говорить глобально, о чем мечтаете, какие, может быть, творческие планы вот на ближайшее будущее?
1: Творческие планы. Мне бы хотелось написать книгу по бисероплетению для незрячих. То есть она могла быть бы хорошим пособием для всех, но обязательно адаптированной для незрячих. С хорошими схемами, с красивыми, с непростыми, с тем, чтобы девочки учились сразу на хороших моделях. Ну, кстати, и мальчики. Мальчики тоже плетут и плетут неплохо. Это вот то, что мне бы хотелось, да, мне бы очень хотелось осуществить вот эту мечту. Ну, хотелось бы уделять внимание макраме. Это что касается творчества. Хотелось бы больше читать со сцены. Не обязательно со сцены, но вот на мероприятиях. Ну, для меня это важно, и я стараюсь подбирать материал, ну, такой, с каким-то назиданием, типа вот этого стихотворения. То есть что-то нести, не просто художественное чтение какое-то, а что-то нести, доносить какую-то информацию. Я не пишу сама, поэтому я просто выбираю то, чем мне хотелось бы поделиться с другими. Хотелось бы. В плане семьи, семья, конечно, это самое главное. Конечно, хотелось бы, чтобы в семье все было хорошо, чтобы все были здоровы и счастливы. Есть еще одна тема, Светлана, тема очень больная. Хотелось бы мира на Украине. Потому что это братский народ, и многожды потому, что там живет мой отец. Это невероятно больная тема, невероятно такая тяжелая. Вот. Хотелось бы, чтобы мои друзья, чтобы все слушатели, которые вот будут слушать это интервью, чтобы они все-таки брали сами себя в руки и как-то шли вперед, обязательно шли вперед. Чтобы они становились вот теми Мюнхгаузенами, которые сами вытаскивают себя за косичку. Это очень важно. Это очень важно. Ни в коем случае нельзя оставаться дома, в четырех стенах, закрытыми, ничего не делающими. Обязательно что-то. Обязательно. Обязательно есть какое-то творчество. Есть какие-то специальности, есть какие-то формы общения дополнительные. То есть ни в коем случае. Конечно, будут шишки, не одна шишка будет. Но это же свои любимые шишки. Это наш опыт, это вот то, чего хотелось бы. Вот. Хотелось, чтобы мы все так или иначе шли к Богу. Очень важно. В принципе, мы придем все, но кто-то может прийти очень поздно, когда уже ничего нельзя будет сделать. То есть я не имею в виду именно православие. У нас страна многоконфессиональная, и каждый должен искать что-то свое. Обязательно оптимизма, обязательно здоровья всем, обязательно всем хорошего настроения, чтобы вот весна, чтобы первые лучики солнышка пробудили нас от зимней спячки, чтобы мы получили такой волшебный пинок, встряхнули себя и с новыми силами, с новыми надеждами.
0: Ну что ж, я думаю, это и будет итоговым пожеланием вашим слушателям Радио Рантис. А мы завершаем. Сегодня у меня в гостях была Лариса Шевцова из Твери, автор уроков по бисероплетению для известного всем журнала «Школьный вестник». Программу подготовили и провели звукооператор Валерий Попов и я, автор-ведущий Светлана Воронина. Всего вам самого доброго!

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro@skmf.ransis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердце.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Рансис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ransis.org. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: Ваши аплодисменты, друзья мои, ваши аплодисменты.
1: Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: Я исполню еще наши любимые песни. Громче!

0: Спасибо большое, дорогие друзья, за ваш теплый прием. Я это никогда не забуду, потому что у меня такое выступление впервые.
1: Музыкальное объединение «Мэртс» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Франсис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Инфотрон», у микрофона Евгений Корнев. Совершенно на халяву недавно мне тут удалось отхватить крутую зарядную станцию, беспроводную, аж на 3 устройства. Поэтому сегодняшний выпуск, в честь этого события, я решил посвятить разговору о способах зарядки, о всевозможных зарядных устройствах, протоколах и тому подобных вещах. Ну, все, я думаю, знают про аккумуляторы, которые сейчас во всей бытовой электронике присутствуют. Только две вещи, что их нужно сначала заряжать, а они потом будут разряжаться. И при этом всем хочется, чтобы заряжались они за секунды, а разряжались неделями, а то и месяцами. Ну, многие часто слышат, тип аккумулятора в смартфоне литий-ионный, емкость аккумулятора 5000 мАч. А что это конкретно значит, как-то мало кто вникает. Вот тут-то и хочется воскликнуть. Не зря вас в школе физики и математики-то учат. Учите и помните физику и математику. Это в бытовой жизни весьма может пригодиться, в том числе и в подобных ситуациях. Итак, не знаю как вам, а нам в школе на уроках физики рассказывали про устройство простейшего аккумулятора, так называемой лейденской банки. Берется обыкновенная стеклянная банка. Стекло – это диэлектрик, то есть оно в обыкновенных условиях электрический ток не проводит. Внутрь этой банки вставляется металлический цилиндр, внутренний электрод, а снаружи банка обматывается внешним электродом, еще одним металлическим цилиндром, это внешний электрод. И на один электрод мы накапливаем отрицательные заряды, на другой положительные, а потом, если мы поместим между этими электродами так называемый электролит, то в нем возникнет электрический ток. Электролит – это среда, в которой может спокойно течь электрический ток. И вот он от одного электрода к другому через электролит течь и будет. И это можно использовать для накопления заряда, а потом для того, чтобы с помощью электрического тока питать различные устройства. Современные аккумуляторы называются литий-ионными, потому что там используются два электрода. Ну, естественно, электролит, без него не может ни один аккумулятор существовать, потому что это та самая электропроводящая среда. И два электрода. Один из металлического лития, то есть металл, который на уроках химии вы должны были изучать под названием литий. Третий элемент таблицы Менделеева, а другой электрод из так называемого полупроводника, как правило, это кремний. Что такое полупроводник? Полупроводник – это вещество, которое в определенных условиях электрический ток не проводит, но если эти условия изменить и усилить, то он уже электрический ток проводить станет. Вот так и устроены вот эти литий-ионные аккумуляторы. Они весьма неэффективны, но зато безопасны, потому что сейчас ведутся эксперименты и с серными, и со свинцовыми. Вроде бы они заряжаются быстрее, но очень они опасны. Вот те, которые сейчас в экспериментальной фазе находятся. А хочется вам, чтобы, да, может, он заряжается он за несколько минут, но чуть что, чуть перегрев не дал.

Но дальше возникает вопрос. Если я куплю устройство на 10 тысяч мАч, а у меня, кстати, и такой смартфон есть, с аккумулятором емкостью на 10 тысяч мАч, то значит это лучше. Но тут как посмотреть, потому что чем выше емкость аккумулятора, тем дольше его нужно заряжать, и тем выше должна быть мощность заряжающего устройства. Может быть и на 5 тысяч мАч вам подойдет, но зато за 1.5 часа заряжается. А на 10 тысяч обыкновенная зарядка, или даже необыкновенная, вам уже часа 3-4 придется заряжать. Так что тут, как всегда, нет в мире совершенства, нет идеала. Инфотрон. Тут мы должны поговорить о протоколах зарядки, о том, как правильно заряжать аккумулятор и так далее. Но я тут не буду давать советы по калибровке батареи, потому что в аккумулятор на устройстве встроена такая микросхема, такой чип, который называется контроллер. Что это такое? Вот этот контроллер — это посредник, который всевозможные физические, электрические характеристики электролита и в целом аккумулятора преобразует в те самые проценты зарядки, которые отображаются в верхней части экрана. То есть, если контроллер начинает врать, то реально у вас аккумулятор еще заряда не израсходовал, а у вас уже контроллер просто наглым образом обманывает вас и показывает очень маленькие цифры. Поэтому это нужно калибровать, чтобы контроллер, он ближе к реальному положению дел в аккумуляторе, показатели показывал. Ну, существуют всякие способы калибровки, я не буду про них рассказывать, потому что тут все зависит от конкретно вашего субъективного настроя. Одним один кажется эффективным, другим другой. Ищите в интернете или спрашивайте еще где-то, ну а потом проверяйте, какой вас устроит. Но есть такая процедура калибровки контроллера аккумулятора. Итак, один контроллер встроен в батарею вашего устройства, другой в зарядном устройстве, которое вы втыкаете в розетку. Дальше вы кабелем соединяете зарядное устройство и ваш смартфон, ноутбук, да все что угодно. И начинается зарядка. Как же она происходит? Представьте, что вы встречаетесь с иностранцем, условно говоря, с французом, и пытаетесь с ним пообщаться. Вы ему по-русски, он вам по-французски. Он вас не понимает, вы его. Но если вы перейдете на международный язык общения английский, то тут уже и вы его поймете, и он вас. Вот примерно такая же ситуация происходит с зарядкой смартфона. Итак, сейчас очень модно встраивать всевозможные протоколы быстрой зарядки. Протокол — это вот тот самый язык, на котором устройство общается с зарядным устройством, поэтому нужно сначала выяснить, какие протоколы быстрой зарядки поддерживает ваш смартфон. Проще говоря, какие языки он понимает. Ну и тут опять какие-то производители указывают эти характеристики, какие-то сайты продавцы тоже указывают, а где-то и даже такой информации нет. Просто емкость аккумулятора 5000 мАч, а какие протоколы уже выясняете в соответствующих источниках. Ну, предположим, вам удалось выяснить, что ваш смартфон модели такой-то поддерживает протоколы и Quick Charge, и у Huawei, и у Samsung есть свои протоколы быстрой зарядки. Есть всякие Power, Delivery и так далее и тому подобное, причем с разными цифрами. Вот тут и нужно выяснить. Итак, выяснили, какие протоколы быстрой зарядки поддерживают. Значит, вы должны уже зарядное устройство подобрать под ваше устройство, которое вы хотите заряжать. Вот раньше было проще. Раньше зарядные устройства продавались вместе со смартфонами. А потом, благодаря пресловутой плодово-яблочной компании, стало модным зарядное устройство убирать. И вот раньше зарядное устройство точно было совместимо, может быть, не максимально эффективно, но точно совместимо. А сейчас вам еще нужно выяснять, какое зарядное устройство вам купить, чтобы максимально быстро и эффективно заряжать ваше устройство, а то и все устройства. Итак, выяснили, какие протоколы быстрой зарядки поддерживает ваш смартфон. Теперь вы должны выбрать зарядное устройство, которое эти же протоколы точно поддерживает. Оно может поддерживать и другие, но это не страшно. Главное, чтобы поддерживало те протоколы, которые ваш смартфон потянет. Потому что если зарядное устройство круче, и там есть еще какие-то другие, ну не страшно. Не надо думать, что что-то там загорится, закоротит и так далее. Нет, такого не происходит, все предусмотрено. Так вот, вы подбираете и покупаете зарядное устройство. Причем у зарядного устройства, как правило, всегда указывается и его электрическая характеристика, то есть столько-то вольт, сила тока столько-то ампер. Поддержка протоколов быстрой зарядки такие-то. Вот вы подобрали устройство, но часто еще указывается его мощность. Так вот, мощность — это как раз характеристика, которая показывает, насколько выносливо это зарядное устройство. Ну, попросту говоря, вот вы подключили одно устройство, и оно нормально живет. Подключили второе, ему тоже неплохо. А вот третье подключили, все, оно нагрелось, задымилось и скончалось. Вот это как раз и говорит о том, что чем мощнее зарядное устройство, тем смелее можно его использовать. Но если вы одно устройство к нему подключаете, то тут ничего страшного не произойдет. Опять, ну, если ваше устройство максимальную конфигурацию зарядного устройства поддерживает, то она ее и будет использовать.

0: нет, то контроллер в аккумуляторе выберет ту конфигурацию, которая поддерживается, а более мощные проигнорирует. То самое главное, что зарядное устройство сейчас все мощнее и мощнее становится. Так вот, если вы хотите заряжать, как у меня, например, вот есть устройство на 10 тысяч мАч, нужно, конечно, взять максимальной мощности зарядное устройство, и тогда, ну, побыстрее процесс точно пойдет. А если взять обычное 5 вольт, сила тока 1 или 2 ампера, и самые обыкновенные протоколы элементарной зарядки, то здесь заряжаться это будет долго. Кстати, многие задаются вопросом, а до скольки процентов заряжать нужно аккумулятор? Ну, здесь тоже я вам однозначного ответа не дам, потому что неважно до скольки, главное, чтобы вы, зарядив полностью аккумулятор, как можно быстрее отключили зарядное устройство. Потому что если электролит уже насыщен, а ток через него идет, то для электрических свойств электролита это очень плохо. И часто в настройки батареи производители смартфонов даже встраивают всевозможные алгоритмы, типа зарядить до 80%, а потом шлюз закрыть. Ну, если вы считаете, что это продлит срок работы аккумулятора, то можете включить. Я все это проверял, перебирал. Ну, по моим наблюдениям, неважно до скольки процентов, главное, чтобы ток быстрее отключался. Так что я обычно заряжаю до 100, но сразу же зарядное устройство отсоединяю. Ну, а если вы часто отсутствуете, может быть, для вас будет гораздо эффективнее вот такой подход. Зарядить до 80 и подачу тока отключить, даже если зарядное устройство из розетки вы не выдернули.
1: Инфотрон.
0: Ну и совсем уже в заключение, давайте наконец поговорим о беспроводной зарядке, что это такое, для чего это нужно. Опять-таки, на уроках физики в школе, наверное, рассказывали про явление электромагнитной индукции. Ну вот есть катушка с током, то есть на деревянную катушку намотана металлическая проволока, через нее идет ток. Ученики берут компас и видят, что стрелка компаса отклоняется в сторону катушки с током. Значит, электромагнитное поле генерирует катушка с током. Но есть и обратное явление. Если у вас есть магнитное поле, и вы в это магнитное поле помещаете проводник, то в проводнике возникает электрический ток, индуцированный вот этим магнитным полем. Вот на этом принципе и работают так называемые беспроводные зарядные устройства. Но это нечестное название. Беспроводное – это когда вот у вас в одном конце комнаты стоит зарядная станция, и по воздуху во все концы комнаты, как Wi-Fi, передают электрический ток. Взяли вы смартфон перед собой на стол, положили, определенной частью направили на зарядное устройство в другом конце комнаты, и электрический ток вполне ваш смартфон заряжает. Вот это и было бы настоящая беспроводная зарядка. Но те, что сейчас называют беспроводными, я бы их правильно назвал индукционные зарядные устройства. Вот они на этом принципе и основаны. Есть некая область, где генерируется электромагнитное поле. Если ваш смартфон, наушники, кстати, часто встречаются с беспроводной зарядкой, часы, планшеты и многие другие устройства поддерживают вот эту самую индукционную беспроводную зарядку, вы должны той частью, где, условно говоря, катушка индукционная находится, положить на вот эту область зарядки на зарядном устройстве, и начнется зарядка. Вообще-то устройство все равно между собой контактирует. Вот эту беспроводную станцию все равно нужно подключать к очень мощному зарядному устройству. Вот у меня, например, беспроводная станция одновременно может заряжать сразу три устройства. И там рекомендуется зарядное устройство мощностью, ну, хотя бы 45, а то и побольше ватт. Так что, если вы хотите одновременно и часы, и наушники, и смартфон заряжать вот такой индукционной зарядкой, то вам максимально мощное нужно зарядное устройство, блок питания подключить. То есть в розетку вы подключаете блок питания, к блоку питания беспроводную зарядную станцию, а на эту беспроводную станцию кладете устройство. Вот так они у вас заряжаются. На мой взгляд, это как-то не особо полезно, потому что, ну что, воткнуть кабель в гнездо, что на зарядное устройство положить, особой разницы тут нет. Полноценной беспроводной зарядки, еще раз подчеркну, здесь нет. Но возникает вопрос, а вот таким индукционным способом смартфон будет быстрее заряжаться или медленнее? А вот тут как раз все зависит от того, какой блок питания вы используете для беспроводной зарядной станции. Я прям это на личном опыте проверял и выяснял. Итак, вот у меня зарядная станция очень мощная. И если к ней подключить самый обыкновенный стандартный блок для смартфонов, сила тока 2 ампера, напряжение 5 вольт и самый стандартный протокол зарядки, то однозначно по индукционному способу смартфон будет заряжаться гораздо дольше, чем по проводу. Но если подсоединить очень мощный блок, то здесь уже скорость индукционной зарядки резко возрастает. Поэтому, опять-таки, нужно к этой беспроводной станции еще купить мощное зарядное устройство, блок питания, который поддерживает самую максимальную конфигурацию, которую вытянет ваша беспроводная зарядная станция. Опять смотрите, какие конфигурации беспроводная станция поддерживает, потом под это подбирайте блок питания, к нему подключайте, и тогда вы сможете, ну, однозначно, немедленнее, чем по проводу, заряжать устройство. Правда, у меня иногда устройство почему-то до 100% не хочет заряжаться. В общем, тут опять кому как повезет, как конкретно у вас будет происходить, но все очень сильно зависит от тех языков, на которых говорит и зарядная станция, и блок питания, который эту зарядную станцию питает. Вот это что касается беспроводной зарядки. Пока что особой пользы, особых преимуществ я тут не вижу, но тем не менее, может быть, кому-то это кажется удобнее. Что же, позвольте с вами на этом попрощаться и до следующих встреч в эфире.
1: Электронный адрес программы infotron@ransys.org. Радио Рансис продолжает свои передачи.
2: Василь Быков. Пойти и не вернуться.

0: Глава 9. Долго и почти вслепую они шли по голой равнине поля. Снег, не переставая, валил в темноте мокрыми хлопьями. Колени, рукава и ноги у Зоськи давно были мокрые. И она подумала, хотя бы не промок сачок, где ей тогда обсушиться? Антон молча с удвоенной энергией шагал и шагал куда-то, может, зная, а может, в ночь наугад. Зоська хотела попросить его сбавить этот совсем уже непосильный для нее темп, но не посмела. Он и тут знал местность лучше ее, а главное, лучше ориентировался в этом снежном ночном пространстве, и она изо всех сил старалась не отстать. Она уже претерпелась к ветру, к снегопаду, и только сгибала пониже голову, когда лицу становилось не втерпеж от стужи. Перед ее глазами продолжала стоять печальная картина ночного хутора. Не раз за войну видела она, как хоронили человека. Но такие мирные женские похороны ей доводилось видеть впервые. И, кажется, никто там не голосил, не плакал. Все сосредоточенно, с глубокой верой молились, словно вершили какое-то важное, хотя и маловеселое дело. И ни одного мужчины, только женщины. Нет, Зоська просто страшилась таких похорон. Они поражали ее своей непривычной обыкновенностью. И, может, впервые она подумала, а какие похороны уготованы ей, Зоське? Но нет, ей рано думать об этом. У нее трудные, на несколько дней расписанные задания. Надо побывать в Скиделе, на двух хуторах, съездить в Гродно, может быть, удастся повидать мамусю. Ей еще надо многое успеть в жизни. Зачем думать про похороны? Однако она приотстала. Тусклая тень Антона едва просматривалась в ветреных сумерках. Слева тянулась стена хвойного леса, и Зоська подумала, неужели придется сворачивать в лес? В лес она не хотела. Ей лучше было в этом метельном поле, чем в мрачном, гудящем, не весь что таящем лесу. Чавкая в конец раскисшими сапогами, она побежала за Антоном, который на этот раз остановился и дал ей подбежать вплотную. «Видишь, куда мы зашли?» Низко надвинув на глаза шапку, он показывал в сторону леса, опушка которого отворачивала куда-то влево, а впереди, перед ними, тянулась неровная полоса кустарника и невысоких деревьев, возможно, посадка у дороги. Стараясь что-то понять, Зоська молча вгляделась в слепящие снегом сумерки.
1: «Лес?»
0: «Не лес. Котра, гляди!»
1: «Котра?»
0: «Ну, вон куда вышли. Надо было правее. Теперь такого крюка давать!» Зоська молчала. Все в ней опало внутри от этого неожиданного известия. Действительно, если это речушка Котра, то они слишком отклонились в сторону и давно оставили позади Скидель. «Теперь в Скидель притопаем утром, не раньше», — сказал Антон.
1: «Мне надо ночью».
0: «Конечно, лучше бы ночью, но теперь не успеем». Нет, в Скиделе она не могла соваться в светлое время, когда ее легко могли опознать на улицах. Ей надо было в темноте зайти со стороны Озерской дороги, найти там крытый гонтом домик под липой и постучать во второе от улицы окошко. Минуту постояв на ветру, она ощутила легкий озноб в теле. Все-таки сачок ее, наверное, стал промокать. Тем более, что снег начал постепенно переходить в дождь. Все уже на ней было мокрым с ног до платка. Антонов кожушок тоже потемнел от влаги, хотя Антон, кажется, не обращал никакого внимания на непогоду. Ладонью он небрежно оттер влажные капли с лица и звучно высморкался на снег. «Ладно, давай жми за мной», — сказал он, круто забирая вправо, в мокрую темень поля, из которого несло и несло по ветру не понять уже чем — дождем или снегом. подавляя в себе легкую досаду на Антона, который, как оказалось, все-таки приплутал в этом поле, Зоська пошла следом. Ходьба по мокрому снегу отнимала последние силы. Снег прилипал к сапогам. Местами его навалило много, и она черпала голенищами. Настылые ноги даже при ходьбе уже не могли согреться. Поразмыслив, однако, Зоська решила, что досадовать на Антона не следует. При такой погоде заблудиться никому не заказано. Во всяком случае, она могла вообще забрести неизвестно куда. Ориентировалась она всегда скверно и в детстве частенько плутала по лесу, когда собирала с бабами ягоды. Правда, там можно было покричать, позвать мамусю или знакомых скидельских теток. Здесь же не крикнешь, и никто тебе не откликнется. Тут вся надежда на Антона, и хорошо еще, что он обнаружил ошибку и знал, как ее исправить. Кажется, он действительно знал, куда идти дальше, потому что не прошли они четверти часа, как он остановился возле каких-то кустарников, поджидая Зоську. «Вроде нам повезло», — сказал он тихо. «Постой тут, я скажу». Зоська вгляделась в жиденькие деревца зарослей с облепленными снегом ветвями. Поодаль за ними что-то темнело, то ли какая постройка, то ли скирда соломы. Похоже, однако, усадьба. Отвернувшись от моросящего дождем ветра, она подождала минуту, другую, все вглядываясь в темень и ожидая увидеть идущего к ней Антона. Вскоре услышала его приглушенный голос. «Иди сюда!» «Наверное, что-то нашел», — радостно подумала Зоська, быстро выходя из кустарника. Действительно, подле зарослей мелколесья на снегу темнела стена какой-то длинной постройки, с обрушенной с одного конца крышей, разломанной и полузанесенной снегом оградой, каким-то инвентарем, разбросанным вокруг и тоже заваленным снегом. Антон деловито обошел постройку, заглянул внутрь, в черный провал настежь раскрытых ворот. «Вот была усадьба, сожгли. Одна обора осталась». Похоже, в самом деле, это была старинная хуторская обора, длинная и сложенная из валунов и булыжника, помещение для скота с маленькими окошками в стене и зияющими пустотой воротами. Поблизости ничего больше не было видно, только за оборой высилось несколько старых деревьев, досерел голый, засыпанный снегом кустарник. «Иди сюда, не бойся», — позвал ее Антон из темного проема дверей, откуда несло горькой вонью пожарища и навоза. Несмело ступая в снегу, Зоська вошла за ним в пугающе пустынную темень оборы и остановилась, не зная, куда ступить дальше. «Сюда, сюда!» — позвал он откуда-то из темноты, и только когда в его руках вспыхнула спичка, Зоська увидела полурастворенную низкую дверь и в ней темную тень Антона. «Иди, не бойся!» Все борясь с нерешительностью, Зоська переступила высокий порог, не успев еще что-либо рассмотреть, как спичка потухла. «Так, хорошо», — удовлетворенно проговорил Антон в совершенно глухой темноте и зажег другую спичку, на несколько секунд осветившую закопченный потолок, мрачные каменные углы и, к вящей радости Зоськи, широкую топку печки напротив. «Вот, поняла?» — радостно сказал Антон. — Печка есть. Тепло будет. Садись сюда на солому или что тут. Садись. Сейчас мы разожжем печку. — Не может быть! — содрогаясь от все больше овладевшего ею озноба, Зоська опустилась в темноте на что-то холодное и мягкое, не сдержавшись, раза два звучно клацнув зубами. Мокрые руки сунула за пазуху, сгорбилась, сжалась в единоборстве с обуявшим ее холодом и прикрыла глаза. Озноб колотил ее люто, но здесь не было ветра, а главное было тихо, и больше не надо было идти. Перед глазами ее все вдруг закачалось, поплыло в сладкой дремотной истоме, И она действительно уснула вдруг и так крепко, что сразу перестала ощущать, где она и что с ней происходит. Спала она недолго, может, несколько минут, не больше. Она поняла это, вдруг пробудившись от яркой вспышки огня. Антон возился у печки, разжигая какие-то обломки досок, и она опять содрогнулась от стужи и испуга. «Не бойся, это я пороха из патрона. Не горит холера». Присев возле топки, он яростно дул в нее. Обломки досок нехотя тлели квелым огнем, густо коптя сизым дымом, который не хотел идти в печь и крученными струями валил наружу. Но вот Антон дунул сильнее, между досок возникло несколько язычков пламени, и Зоська успокоенно смежила веки. Снова проснулась она от легкого прикосновения чьей-то руки. Но она уже знала, что это рука Антона, и не испугалась, вслушиваясь в его спокойный, как бы подобревший голос. «Слышь, давай раздевайся, будем сушиться». Она раскрыла глаза, с приятностью чувствуя широко идущее к ней тепло. В печке вовсю полыхали доски, черные концы которых длинно торчали из топки. По низко нависшему потолку, каменным с морозными блестками стенам каморки, гуляли причудливые огненные сполохи. Антон стоял перед ней на коленях в деревенской вязке шерстяном свитере, а возле топки, распятый на палках, сушился его кожушок. «Слышь, раздевайся, тепло уже». Действительно, тесная каморка была полна дымного тепла, парности и тишины, нарушаемые лишь гулом пламени в печке. Зоська стряхнула с себя остатки дремоты и улыбнулась. «Ну, согрелась?»
2: «Согрелась».
0: «А ты говорила, со мной не пропадешь, малышка», — бодро сказал Антон и ударом ладони задвинул подгоревшие концы досок в топку, из которой в темный потолок шуганул косяк искр.
1: «Ой, как бы пожар не было», — испугалась Зоська.
0: «Не будет. Камень. А сгорит не беда. Снимай сапоги. Наверное же, мокрые».
1: «Мокрые.
0: Снимай куртку. Все. Сушить будем. Тут теперь никого. Ближайшая деревня далеко, на том берегу, за Котрой». Она развязала мокрый, измятый платок, который Антон принялся пристраивать возле кожушка. Сняла сачок. Минуту подержала его перед топкой, наблюдая, как от сачка густо повалил в печку пар. Сапоги и подол ее юбки были мокрые, наверное, еще со вчерашнего. Она скинула сапоги, а затем, помедлив, стащила и свои шерстяные чулки. Антон умело пристроил все это на палках поближе к печке. «На вот, садись на кожух, уже высох. О, как нагрелся, огонь!» Она с наслаждением опустилась на теплую шерсть знакомого ей Антонова кожушка, подставляя мокрые, раскрасневшиеся колени под живительное тепло из топки.
1: «Так», — удовлетворенно сказал Антон, устраиваясь подле, — «а теперь перекусим. Вот по куску хлеба и по две картошки». «За помин души той бабуси», — пошутил он, разламывая сухую горбушку. Помедлив, они принялись есть хлеб с картошкой и скоро все съели, ничего не оставив на завтра. Конечно, они не наелись, но раздобыть еду тут все равно было негде, приходилось терпеть до завтра.
0: «Ну, вот и поночуем. А что, лучше, чем в какой-нибудь хате?» — сказал Антон и придвинулся к Зоське, слегка задев ее локтем. «Вдвоем, и никто не мешает, правда?»
1: Она не ответила и не отстранилась, лишь с усмешкой взглянула в его странно заблестевшие в полумраке глаза. «Оно, может, и лучше», — подумала Зоська. «А может, и нет». В этом их уединении было что-то хорошее, но что-то и пугало, хотя она старалась не думать о том. Теперь ей было хорошо, тепло и даже какую-то минуту благостно на душе. В самом деле над головой была крыша, горел в печурке огонь, а рядом сидел тот, кто уже столько раз выручал ее в этом трудном пути. Хотелось думать, что он поможет и впредь, и все обойдется как надо. Вот сидишь, а маме, наверное, и не снится, что ее дочка возле котра ночует. Мама меня, наверное, давно уже похоронила. С самой весны не виделись. «Но это еще ничего не значит», — утешил Антон. «Люди все равно скажут. Видели же, наверное, тебя знакомые в деревнях. Могли передать». «Наверное, видели», — согласилась Зоська, не зная еще, как расценить это. «Хорошо или плохо, что видели ее среди партизан? Хорошо, если передали маме, но могли передать и кому не следовало. Тогда ее партизанство могло худо обернуться для мамы». «Мое вот другое дело», — сказал вдруг Антон. «Некого бояться. Никто тут меня не знает, никто не беспокоится». «А уже узнали, наверное. С Кузнецовым же ты все деревни объездил. А в деревнях кто меня заприметит? Приехал и уехал. Партизан, как все».
3: «Не скажи. Девчата заприметят. Приметный».
1: Антон с легкой улыбкой посмотрел ей в глаза.
0: «В этом смысле согласен. Приметный. Но что мне, девчата, я сам
1: заприметил одну».
3: «Где?» — встрепенулась Зоська.
1: Антон легонько похлопал ее тяжелой рукой по плечу. «А в отряде? Разведчицу одну. Славненькую такую малышку».
0: «Ай, неправда»,
1: — намеренно с недоверием сказала Зоська, почувствовала, как сладко защемило у нее под ложечкой.
3: «Нет, правда. Сама же понимаешь, на что пошел. И ради кого, засядка ты моя?»
1: Он глядел на нее уже без тени иронии. Крепкое его лицо с тронутым щетиной подбородком стало серьезным и придвинулась вплотную к ее лицу. Зоське стало неловко, и она сконфуженно взяла его левую руку, легшую ей на колени, деликатно пожала ее.
3: «За это спасибо, только не надо теперь про только. Дело, видишь ли, в том», — сказал он, и, притихнув, осторожно, будто в раздумье, обнял ее.
1: Она вздрогнула, напряглась и молчала.
3: «Дело в том, что...» Она напряженно ждала, замерев его странно томящих объятиях, а он вдруг запрокинул ее голову и с каким-то отчаянием резко поцеловал в губы.
1: «Антон!»
3: «Что я могу поделать?» — прерывисто вздохнул он, не расслабляя на ней своих цепких рук. «Полюбил я тебя».
1: «Правда?»
3: — изумленно прошептала она, огорошенная этим его признанием. Никто еще не объяснялся с ней так серьезно и такими словами. Она вся обмерла в ужасе, в совершенном, ни с чем не сравнимом восторге.
1: «Да, знаешь, теперь я готов на все», — еще решительнее сказал он, и голос его странно дрогнул. Она, не шевелясь, сидела в его теплых, уютных и таких сладостных теперь объятиях, с удивлением слушая, как сильно стучит ее сердце.
3: «Вот, я сказал тебе все, знай. А ты что мне скажешь?»
1: Зоська помедлила, с трудом собираясь со своими смятенными мыслями. Ей было очень непросто так вот в глаза сказать обо всем, что она чувствовала к этому человеку, и даже самой до конца понять свое к нему чувство. Ей было и приятно, и радостно, и одновременно страшно чего-то, и она не знала, какому из этих чувств отдать предпочтение. Но, кажется, в эту минуту он понимал ее лучше, чем она могла разобраться в себе сама.
3: «Ведь ты меня тоже, знаю, любишь?»
1: «Знаешь, я тоже», — тихо сказала она.
3: «Хороший ты».
1: «Ну вот спасибо», —
3: Жарко выдохнул он у самого ее уха и снова поцеловал ее в щеку, в переносе, а потом длинным продолжительным поцелуем в губы.
0: «Ой, так не надо!» — задохнулась Зоська.
3: «Нет, надо, надо». Печка с огнем качнулась, уходя в сторону. Зоська ощутила близкое тепло кожушка и странно сковавшую ее мужскую силу Антона, поспешные движения его властных рук, от которых у нее нечем было защититься.
0: «Антон! Антоша!»
3: все хорошо, малышечка», — шептал он. «Не надо, Антон, не надо». Он, однако, уже не ответил, и она с отчетливой безнадежностью поняла всю неотвратимость его властной силы. Ее же сила и воля пропали, уйдя в теплое блаженство его объятий. Она лишь чувствовала, что так не надо, что они поступают плохо. Затуманенным сознанием она почти отчетливо понимала, что погибает. Но в этой гибели была какая-то радость, а главное было сознание, что погибала она вместе с ним. В этом было единственное ее оправдание и ее утешение, а может, и единственное ее счастье. Она не помнила, что было потом. Возможно, наступил сон или странное всеобъемлющее небытие, когда совершенно исчезают память и чувства. Несколько долгих часов она перестала ощущать себя в этом мире, словно отсутствовала в нем, лишившись сознания. Проснулась она так же, как и уснула, вдруг от какого-то тревожного толчка изнутри, и, боясь шевельнуться, раскрыла глаза. В тесной каменной каморке было темно, но несколько щелей в заткнутом соломой окошке уже рассветно светились. Концы соломин там беззвучно трепетали от задувавшего снаружи ветра. Было прохладно, в черном прямоугольнике топки не светилось ни одного уголька. Тускло серел обшарпанный, закоптелый бок печи, и зловеще чернели закопченные углы каморки. Не шевелясь, Зоська обвела их пугливым взглядом, догадываясь, что когда-то тут была кубовая или котельная, где запаривали корма и грели для скота воду. Потом она перевела взгляд ниже, почувствовав на себе знакомое прикосновение кожушка и рядом источавшую живое тепло широкую спину Антона, его спокойное дыхание. Антон спал, и Зоська боялась пошевелиться, чтобы не разбудить его. Ей надо было чуток времени, чтобы собраться со своими невеселыми мыслями, понять, что с ней случилось. Случилось, конечно, скверное. Она была виновата сама и корила себя, как могла. Но она понимала, что теперь поздно угрызаться, случившегося не исправить. И, поразмыслив, она утешилась единственной возможной в ее положении мыслью, что с каждой девушкой это должно когда-либо случиться. Может, правда, не так, иначе и красивее, но теперь все в жизни не так, как заведено испокон веков. Хуже, потому что теперь война. К тому же с октябрьских праздников ей пошел 19-й год, она уже не девочка, так, чего доброго, недолго и состариться в девках, или, что еще хуже, погибнуть, никогда не узнав ни любви, ни мужчины. Во всяком случае, полежав немного и обдумав свое положение, Зоська успокоенно, робко вздохнула с ощущением того, что ее, казалось, непоправимая беда вроде бы оборачивалась, хотя и неожиданным, но, может, еще не наихудшим образом. Одно было бесспорно. На ее нелегком, полном многих страхов в военном пути появился этот решительный, симпатичный парень. Пусть не навсегда, ненадолго, но что теперь навсегда и надолго? Свернувшись калачиком в ласковом тепле антонового кожушка, она тихонько вздохнула. Что ж, чему быть, того не миновать. Конечно, было удивительно и необычно все, что произошло с ней за эти две ночи. Она встретила на болоте своего суженого, испугалась, обрадовалась, разделила с ним на двоих этот ее полный опасности путь, приведший их, наконец, к одинокой ночной оборе. Но что ей мокрой, замерзшей еще оставалось? Он славный, видный из себя мужчина, смелый и неохальник. А в том, что произошло между ними, наверное, большая доля вины падает и на нее тоже. Видно, такова воля случая. Зоська уже слышала от умных людей, что с того дня, как разразилась война, в мире воцарились сплошные случайности, одна из которых, видно, выпала и на ее долю. Поэтому стоит ли очень расстраиваться? Не лучше ли спокойно, без угрызений, пережить все случившееся и продолжать свое дело, выполнять задания, которые, чувствовала она, еще принесет ей немало других бед? И среди них это, может, не самое худшее. И все же ей было крайне неловко перед Антоном, особенно когда она представила себе, как он проснется, и они выберутся из этой темной оборы. И еще она чувствовала свою вину перед Сашкой, с которым дружила перед войной и даже собиралась за него замуж. Уходя по мобилизации, Сашка наказывал ждать. И вот дождалась. Правда, ей теперь стало ясно, что Сашку-то она и не любила по-настоящему. Скорее, это он к ней присох и однажды предложил пойти в сельсовет расписаться. Сашка тоже был, в общем, неплохим парнем. Они вместе росли на одной улице, но что-то ее удерживало тогда от замужества, и она все откладывала. «Ну вот странное дело», — подумала Зоська. «Предложи ей такое Антон, не стало бы тянуть и недели, согласилась бы тотчас, хоть в первой попавшейся на их дороге деревне. Что значит любовь с первого взгляда или что-то еще, чему и название, наверное, не придумали люди?» С Антоном она готова была хоть на край света, особенно теперь, после этой дороги и этого ночлега в оборе. Стараясь не потревожить сонного Антона, Зоська осторожно повернулась на бок. Ее глаза уже привыкли к едва придевшим в каморке сумеркам, и она снова увидела его запрокинутое на соломе лицо и его четкий, словно вырубленный из твердого камня профиль, с прямым ровным носом и мускулистым подбородком, который словно осколком был помечен на конце маленькой ямкой. Такие подбородки у мужчин всегда нравились Зоське. Ощутив прилив ласковости к нему, она тихонько высвободила из-под кожушка свою теплую руку и кончиками пальцев дотронулась до его плеча. Он не почувствовал ее прикосновения и продолжал мерно дышать во сне. Она подумала: «Пусть спит. Время, наверное, еще раннее», и только попыталась убрать под кожушок руку, как в глухой тишине оборы услышала какой-то долетевший снаружи звук. Она еще не поняла, что это был за звук, и обмерла вся, уйдя в слух. Но вот звук повторился. Он был похож на несильный отдаленный удар по мягкому, и тут же до нее отчетливо донеслось восклицание: «Но! Пошел, падла!» «Антон! Антон, слышь?» Резко сбросив с себя кожушок, она подхватилась и села, опять замерев. Антон тоже вскочил на соломе и с расширенными от сонного испуга глазами затих, соображая и вслушиваясь. Потом, не сказав ни слова, сунул в сапоги ноги и в одном свитере широко шагнул за порог. Дверь за ним медленно широко растворилась, и порыв ветра, дунувшего в каморку, сразу вынес из нее все накопленное за ночь тепло. Вздрогнув, Зоська стала поспешно натягивать сохшиеся, покореженные у огня сапоги, ежесекундно ожидая, что Антон крикнет, и надо будет бежать. Но продолжительное время Антон не подавал голоса, и она кое-как успела обуться, повязала платок и надела просохший, задубевший на плечах сачок. Снаружи ничего больше не было слышно, и это немного успокаивало. Но Зоська все вслушивалась, стоя возле настежь раскрытой двери за притолокой. Свернутый Антонов кожушок она держала в руках, не зная, выходить из каморки или дожидаться Антона здесь. Выходить ей не пришлось. Минуту спустя Антон воротился с наганом в руке, прикрыл за собой дверь и молча засунул наган в карман брюк.
4: «Ну, кто там?» — тревожно спросила Зоська.
3: «Садись, куда собралась?» Вместо ответа бросил Антон и сел на солому. Мало что понимая, Зоська во все глаза смотрела сзади на его сильные плечи под свитером, круглую голову со всклокоченными без шапки волосами. Лицо Антона выглядело крайне озабоченным или злым, и она повременила с расспросами. Антон рассеянно заглянул в потухшую печку. «Полицай, кто же?» — запоздал, ответил он с раздражением, уронив с колен длинные руки. Зоська шагнула от двери и накинула ему на плечи еще теплый его кожушок. «Что же теперь делать?» — озабоченно спросила она.
5: «Что сделаешь? Сидеть надо».
3: Он с потерянным видом глядел перед собой в потухшую топку, и Зоська не могла взять в толк, что с ним случилось. Неужели тут так опасно сидеть, и так его напугали полицаи? Или он недоволен ею? Может, он жалеет и раскаивается, что пошел за ней из отряда? Что с ним случилось за это утро? Почему он так вдруг переменился, обвял и стал так мало похож на себя прежнего? — думала Зоська. —

0: Глава 10. Пока Зоська обувалась в каморке, Антон, перебежав через наметенный в обору сугроб, глянул в одну дверь, в другую, и вдруг, подавшись назад, обмер за обгорелой притолокой. В полутораста шагах от оборы небыстро тащились по раскисшему снегу двое саней с седоками в черных шинелях. Антон сразу понял — полицаи. В обору долетали обрывки их разговора, смех. Кто-то, матерно выругавшись, с ожесточением хлестнул кнутом лошадь. Стоя за притолокой, Антон, однако, быстро опомнился от первого испуга, поняв, что полицаи направлялись не к ним, а мимо, по какой-то своей надобности в сторону Немана. На обору никто из них не обратил внимания. Ночных следов в снегу нигде не осталось. Все хорошо заровнял снегопад. Антон перевел дыхание и вслушался в долетевшие с дороги слова, но смысл разговора уловить было трудно. Однако первое услышанное слово заставило его насторожиться. Он явственно разобрал «Сталинград», потом еще раз произнесенное кем-то из полицаев это же слово, и едва различил затем «Дали» или, может быть, «Взяли». Это его заинтересовало. Он напряг все свое внимание, но ветер относил слова в сторону, и ему удалось разобрать еще лишь «наступление». Далее, сколько он не вслушивался, понять ничего не мог. Сани отъехали далековато и вскоре совсем скрылись на повороте дороги за каменным углом оборы. Опасность вроде бы миновала. Полицаи уехали, но Антон все еще стоял у притолоки, озадаченный и заинтересованный тем, что услышал. В каком смысле они упоминали о Сталинграде? Что значит «дали»? «Сдали» или, может быть, «взяли»? И что может означать «наступление»? Чье наступление? А, возможно, они говорили «отступление»? Нет, скорее всего, смысл был в том, что немцы предприняли новое наступление на Сталинград, где всю осень шли ожесточенные бои, и, наверное, взяли, наконец, этот далекий город на Волге. Но что тогда получалось? Совершенно растерянный и озадаченный он вошел в каморку, все продолжая ломать голову над этой полицейской шарадой. Зоська спрашивала его о чем-то, но он не слушал ее. Он думал, что все это может означать для него лично. Конечно, сколько-нибудь убедительных фактов у него не имелось, были только загадки. Но он особенно и не нуждался в фактах. Он уже был подготовлен к единственно приемлемому для него выводу. Надо спешить. Надо пока не поздно кончать с партизанством, позаботиться о собственной голове, пока она еще на плечах, и внедряться в новую, на немецкий лад жизнь, коль ничего не вышло с советской.
1: «Зось, ты понимаешь, — сказал он, не поворачивая к ней головы, — немцы Сталинград взяли». Он думал, что Зоська начнет сокрушаться или даже заплачет, он бы тогда ее утешил. Но, к его удивлению, она только моргнула и с наивным видом спросила. «Это когда?»
0: «Не знаю», — пожал он плечами. «Слыхал, полицаи там разговаривали».
1: «Враки, наверное», — подумав, сказала Зоська.
0: «Хотя, может, и правда. Столько понахапали, что им сила».
1: «Сила, да», — согласился Антон, не совсем представляя, как ему вести разговор дальше. Он не ожидал со стороны Зоськи такой легкости по отношению к главной сути его вопроса и мучительно подыскивал в уме возможные подходы к главному. Зоська же, вроде безразличная к его известию, деликатным прикосновением холодных пальцев запахнула на нем кожушок.
0: «Застегнись, а то холодно. Полицаев много понаехало?»
1: «Человек 6, наверное».
0: «Поехали мимо?»
1: «Ну, тут рядом дорога». Это хуже. И печку затопить нельзя?
0: Печку нельзя, сказал он и добавил не очень решительно. Может, выйдем и потопаем в Скидель?
1: Днем? Ну что ты?
0: Нет, кажется, она оставалась при прежнем решении, подумал Антон, и намерена выполнять данное ей задание. А то, что вот-вот могла окончиться война, и немцы всей своей мощью навалятся на их пущу, и как зайцев перестреляют всех партизан, этого она вроде бы не допускала и в мыслях. «Слушай, а ты знаешь, где находится Сталинград?» — спросил Антон.
1: «Далеко», — сказала Зоська.
0: «Вот это ответ!» — кисло усмехнулся Антон. «В школе за такой ответ ставили двойку». Антон встал, надел в рукава кожушок. Зоська, стоя напротив, положила руки ему на плечи.
1: «Мы же не в школе, Антоша. Мы свой экзамен сдали», — сказала она со вздохом.
0: «Как бы не так», — сказал он и нетерпеливо высвободился. «Кажется, главный экзамен еще впереди».
1: «Наверное», — охотно согласилась Зоська. «Так трудно добраться до этого Скиделя, а там, что будет, одному Богу известно».
0: «Вот именно», — подтвердил он и спохватился, поняв, что каждый из них имеет в виду свое. «Поэтому слушай. Давай, пока есть время, обмозгуем все, чтобы в дураках не остаться».
1: «Давай», — сказала она, — «только ты побудь, я на минутку».
0: Она выскользнула из каморки, тщательно притворив за собой дверь. Антон стоял, занятый своими мыслями. Они кружились возле Зоськи, от благоразумного поведения которой слишком многое зависело в его решении. Конечно, он понимал, что прямолинейности партизанского мышления в ней будет достаточно. Видно, не так просто склонить ее к единственно правильному выводу. Придется, пожалуй, начать издалека и постепенно подвести к неизбежному. Главное, чтобы она поняла всю безнадежность их партизанских мытарств, несравнимость их скромных сил с силой фашистского гиганта, с которым не может справиться вся Красная Армия. Зоська, к тому же, не вправе забывать, что в Скиделе у нее мать, и должна понимать, какой опасности подвергает ее как партизанка. Если до сих пор все в этом смысле сходило благополучно, то это вовсе не значит, что немцам или полиции в конце концов не станет известно, где находится доченька одной скидельской мамы. Антон чувствовал, что в этом был его главный козырь, и он выбросит его под конец, если не подействуют все прочие козыри. Правда, в его неплохо продуманном плане было одно уязвимое место. То, что касалось Копытского. Как он отнесется к Голубину и его подруге, когда те явятся на жительство в Скидель, все-таки оставалось неизвестным. И даже если сам он отнесется к ним благосклонно, то как на это посмотрят его начальники, немцы? Антон топтался на примятой соломе каморки, задумчиво глядя под ноги. В глаза ему попался растоптанный окурок на полу. Нагнувшись, он подобрал его и понюхал. Это был окурок немецкой сигареты. Тонкий, из желтоватой бумаги, хотя, конечно, курить тут мог кто угодно, от немцев до партизан. Наверное, народу тут перебывало немало. Беглым взглядом Антон окинул выпиравшие из стены гранитные бока камней и под окошком в углу увидел грязный обрывок бинта. Потянул за него, из-под соломы вытянулся целый клубок замусоленных, сохшихся от крови бинтов, который он брезгливо отбросил в сторону носком сапога и стал заталкивать поглубже в солому. В это время в каморку вбежала Зоська с неестественно бледным лицом.
1: «Антон, там...»
0: «Что такое?»
1: «Там... убитые...»
0: «Убитые неживые. Убитых можно было не бояться», — подумал Антон, убирая руку из кармана с наганом. Зоська выскочила из каморки, и он не спеша пошел за ней через языки снежных суметов в дальний,
1: с обрушенной крышей конец оборы.
2: «Вот видишь, я гляжу, думала, камни, подхожу, а это убитые. Клять Божия! Да это же наш суровец!»
1: Вся содрогаясь от волнения, говорила Зоська. Антон подошел к стене, где в сумраке нависшей и полуобвалившейся крыши за грудой камней лежали убитые. Действительно, один из них был суровец. Антон сразу узнал его по венгерскому песочного цвета кителю со множеством пуговиц на борту. Такого шикарного кителя не было ни у кого в отряде. Других признаков удалого подрывника осталось немного. Разве что его непокорная, всегда распадавшаяся надвое шевелюра, которая теперь была примята и смерзлась от залепившего ее снега. Суровец лежал на спине вдоль стены, раскинув босые в грязных потеках ноги. С правого бока чернела у него рваная дыра в кителе. Видно, еще у живого. Из нее наплыло много крови, которая темной лужей смерзлась на грязном в навозе земляном полу. Рядом, привалясь правым плечом к стене, сидел, согнувшись и низко уронив голову, другой партизан в грязной голубой майке. Все верхнее с него было снято, и в майке на спине чернели три кровяных дыры от пуль, вышедших где-то спереди. Все там у него на груди, животе и коленях было залито заскорузлой, спекшейся кровью. Этого второго Антон знал мало, даже не помнил его фамилии. Он появился в отряде недавно, говорили, какой-то комсомолец из местных.
2: «Вот видишь, Антон!» — схватила его за руку Зоська. «Это как же? Ведь это же их убили!»
1: «Ну, понятно, убили. Не удавили же», — сказал Антон и тронул сидящего за плечо. Труп, покачнувшись на коленях, мягко завалился на бок, не двинув ни одной закостеневшей конечностью. Поджатые к животу руки и согнутые в коленях ноги так и остались в прежнем согнутом положении. «В спину. Видишь, из автомата сзади». «Полицейская работа, сразу видать», — сказал Антон и посмотрел на Зоську, которая изменилась в лице. Антон переживал тоже, но не очень сильно. Он уже разучился сильно переживать за других. Настало время позаботиться о себе, чтобы не пришлось кому-либо переживать за него самого.
2: «Антоша, как же так? Они ведь пошли в Лиду. Как же они оказались здесь? И где остальные? Ведь никто же из шестерых не вернулся».
1: «Теперь как узнаешь?» — сказал Антон. «Теперь тут все темный лес».
2: «Слушай, а почему полицаи их не забрали? Почему здесь оставили?» Не унималась с вопросами Зоська, кажется, готовая вот-вот заплакать.
1: Обеими руками она вцепилась в кожушок Антона. «А я откуда знаю? Может, для приманки. Вот мы пришли, а они и нагрянут. Кто их, сволочей, знает?» Зоська, побледнев, во все глаза смотрела на Антона.
2: «Что же нам делать, Антон?» —
1: испуганно вопрошала она. «Черт его знает. Чего делать? Пойдем пока отсюда». Они перелезли через обрушенную со стены груду камней и вернулись в свой конец оборы. Зоська все оглядывалась, остро переживая гибель знакомых людей. У Антона же было такое чувство, словно он попал в западню и не спешит из нее выбраться. Он уже знал по опыту, что промедление никогда не сулит хорошего и запросто может погубить любого. Не оно ли погубило в этой оборе и суровца? Вполне возможно, что полицаи при случае или регулярно наведываются в это одинокое в поле убежище и кое-кого застают тут. «Нет, надо скорее смываться отсюда», — думал Антон. «Но как смоешься, когда в этом поле ты виден на 5 километров, и в любой момент тебя могут настичь полицаи?» «Придется пока торчать тут», — сказал он, заглядывая в широкий проем сорванных с петель ворот. «Только наблюдать надо, а то...» Зоська поняла и тоже остановилась, выглянув на ветреный снежный простор. поле перед оборой лежало пустое, с едва заметным отсюда следом саней на дороге. В ворота задувал промозглый, насыщенный влагой ветер. Рыхлый, нападавший за ночь снег, всюду осел, будто подтаял. Кустарник возле оборы резко зачернелся на его белизне. С толстых сучьев мощного вяза то и дело валились вниз мокрые комья снега. Там где-то на невидимые заборы верхушки возилась и громко кричала ворона. «Цыц, зараза!» — сказал Антон, подумав, что ворона теперь ни к чему. Ворона может их выдать. Подняв из-под стены обломок стропила, он ступил на шаг из ворот и замахнулся. На вязи, оказывается, расположилась целая воронья стая. Антон запустил палкой. Вороны одна за другой нехотя снялись и низко полетели куда-то за обору. «Зося», — сказал Антон, возвращаясь в обору. Зоська все еще с бледным лицом внимательно посмотрела на него, и в этом ее взгляде была бездна безысходной печали. «Зося, ты понимаешь наше положение», — сказал он, тоже заглядывая ей в глаза. «Ну, понимаю», — тихо ответила она. «Нет, ты не понимаешь», — сказал он. «Если действительно Сталинград взят, то войне конец».

0: ничего не было. Лишь вдали по горизонту тянулась сизая полоса леса. «Может, и так», — горестно сказала она. «Так вот, малышка, у тебя вскидили мать. У меня там, я говорил тебе, начальником полиции Копыцкий, мой землячок из Борисова. Он должен помочь. Давай останемся у тебя. Будем жить, как люди, как муж и жена. Я же полюбил тебя, Зоська». Кажется, он сказал все, и, осторожно обняв ее за плечи, привлек к себе, не почувствовав, однако, ответного ее движения. Зоська ничем не выказала ни радости, ни несогласия. Она будто одеревенела в его руках, и он тихо воскликнул, вложив в свое восклицание всю ласку, на которую был способен. «Зоська!» «Да», — вздохнув, сказала она. «Ты это пошутил? Ведь пошутил, правда?» И отстранилась, деликатно, но настойчиво высвобождаясь из его рук. «Нисколько. Я вполне серьезно». Она сделала 3 вялых шага и остановилась у притолоки, все наблюдая за полем. Антон снова порывисто обнял ее сзади и легонько поцеловал в щеку. «Не надо, Антон». «Ну как же? Ведь я люблю тебя». «За это спасибо. Но то, что ты предлагаешь, в другое время было бы счастьем. А теперь... Ну а теперь что? А теперь подло. И даже больше, чем подло». «Чудачка», — сказал он, почувствовав, что он начинает нервничать. «Вот ты наслушалась пропаганды, а ты не подумала, кроме всего, о своей матери. Что с ней будет?» «Не знаю, что будет, Антон», — каким-то чужим, изменившимся голосом сказала Зоська. «Но в такое время бежать из отряда... Знаешь, так даже шутить нельзя. Это чересчур страшно». «А я тебе говорю, самое время. В отряде оставаться больше нельзя». «Время действительно трудное. И потому бежать — это предательство. Это ты сказал... не подумав». «Нет, я все хорошо обдумал. Я хочу сохранить тебя и твою маму, и себя, конечно. Иначе ведь, ты понимаешь, мы все обречены на гибель. Как те вон», — кивнул он в дальний конец оборы.
1: «Что ж, возможно», — согласилась Зоська, во второй раз ставя его в тупик. Он больше всего боялся, что она не поймет его доводов. А она, оказывается, доводы хватала на лету, но никак не могла принять следовавшие за ними выводы.
2: «Возможно, возможно!» — начал терять рассудительное спокойствие Антон. «Так что же ты хочешь? Погибнуть? Может, тебе жить надоело?»
0: Зоська со вздохом повернулась к нему лицом и взяла его за большую пуговицу на кожушке.
1: «Антон, ты понимаешь, кому жить не хочется? Я совсем и не желаю еще. Но что же ты предлагаешь? Идти к фашистам? Что же это такое? Это же хуже смерти. Тут надо потерять всякую совесть. Они же чума 20 века. Против них поднялся весь мир. С ними жить невозможно. Они же звери».
2: «Ну, это смотря для кого звери. Если с ними по-хорошему...»
1: «Ты смеешься? По-хорошему?

0: Они вон перебили столько и тех, кто к ним по-плохому, и тех, кто по-хорошему, и тех, кто никак. Люди для них — скот на убой, а не люди.
1: «Ну ладно», — сказал он нетерпеливо, — «я разве говорю, что они золото? Но у нас нет выбора. Что же нам делать? Они сволочи, но они побеждают, и мы вынуждены с этим считаться».
0: «Во-первых, еще не победили. И победят ли, это еще неизвестно. Даже если взяли Сталинград, если возьмут Москву, есть еще Урал, Сибирь.
1: Что в той Сибири?
0: Мы люди, и мы никогда их не примем. Даже если они и победят. Ты говоришь, нет выбора. А выбор есть. Или мы, или они. Вот в чем наш выбор».
1: «Да», — сказал он, помолчав. «Здорово, однако, тебя напропагандировали».
0: «Пропаганда тут ни при чем. Я сама это знаю. Потому что глаза имею и уши. Поэтому давай не будем. Давай забудем этот дикий наш разговор».
1: «Разговор можно забыть», — упавшим голосом сказал Антон. «Да от этого легче не будет. Надо делать что-то». Он был разочарован и опасался, что все испортил, пойдя вот так, напрямик. Кажется, надо было иначе, тоньше и с подходом, а он в лоб ляпнул свое предложение. Теперь вот получай. Теперь он и не знал, с какой стороны к ней подступиться. Кажется, все свои козыри он уже выложил в этой игре и ни на шаг не продвинулся к цели. Антону надоело топтаться на мокром снегу у ворот, и он, отойдя подальше, нашел подходящий камень, подкатил его ближе к выходу и сел, прислонившись к стене. В трех шагах от него с подавленным видом стояла Зоська. Было очевидно, что отношения между ними обретали новый характер, и следовало немедленно что-то предпринять, чтобы еще спасти их и заодно себя тоже. Но Антон, кажется, зашел в тупик и просто не знал, что можно было предпринять, чем подействовать на эту строптивую упрямицу. «Зось», — сказал он после длинной паузы, — «я думал, что ты меня действительно любишь».
0: «В том-то все и дело», — быстро обернулась она, — «иначе был бы другой разговор».
1: «Это какой же?»
0: «Простой. Разве бы я смогла с тобой так разговаривать?»
1: «Как?»
0: «Так терпеливо. Переубеждать тебя».
1: «Меня, знаешь, переубеждать не надо».
0: «Нет, надо, Антон», — сказала она, опускаясь перед ним на корточки. «Это у тебя блажь, минутная слабость. Это убитые на тебя так подействовали. На меня, знаешь, тоже подействовали. Может, правда, в обратном смысле».
1: «В каком же?»
0: «А знаешь, самой жить расхотелось».
1: «Ха, вот это и видно».
0: «Нет, ничего тебе не видно, Антон. Знаешь, иди-ка ты назад, в отряд. В случае чего я подтвержу, что ты был со мной. Скажу, что я попросила тебя проводить».
1: «Чудачка», — невесело усмехнулся Антон. «Ты сначала вернись после всех твоих заданий».
0: «Постараюсь», —
1: сказала она. «Постараешься? Этого мало. Суметь надо. А ты такая умелая».
0: «Да, я не очень умелая, сознаюсь, но...»
1: «Вот. И не агитируй меня. «Я в отряд не вернусь», — жестко сказал Антон. «С меня хватит. Я воевал честно все 8 месяцев. Но буди. И тебя не пущу».
0: «Ты шутишь?» — сказала она странно похолодевшим голосом.
1: «Нисколько». Антон вскочил с камня, выглянул из ворот. Его охватила решимость. Только она могла помочь ему сладить со своей судьбой и с этой упрямой девчонкой. Пусть вопреки ее воле, но он знал, что с девчонками всегда обращаются вопреки их воле, и те потом не обижаются. Некоторые даже благодарны всю жизнь. Надо лишь действовать решительнее, меньше слушая их неразумный лепет и причитания.

0: Глава 11. Остаток этого ветреного зимнего дня они проторчали на стуже за притолокой широких ворот, не сводя глаз с поля и дороги. Но в поле везде было пусто, а на дороге лишь один раз проехали сани с двумя мужиками, и больше никто не показывался. Зоська, немного всплакнув, почувствовала себя совершенно убитой. Соседство мертвых подрывников, которых они не могли даже захоронить, подействовало на нее удручающе. Но больше всего ее заставил страдать Антон. В том, что он задумал злую нелепость, у нее не было никакого сомнения. Но она не находила способа, как отвратить его от этой нелепости. Все ее доводы он тут же отвергал с легкостью, руководствуясь собственной, в общем, неплохо отработанной логикой, за которой было естественное для человека желание выжить. Но каким образом? Зоська тоже очень хотела выжить. Но тот способ спасения, который усиленно навязывал ей Антон, она принять не могла. Он же упрямо не соглашался ни на какие ее уговоры и не внимал никаким ее увещеваниям. И стало так, что за время, когда они то и дело, опасливо возвышая голоса, спорили, и когда подолгу угрюмо молчали за своей притолокой, Зоська почувствовала, как в ее глазах начала убывать человеческая ценность Антона. Порой он вызывал в ней жалость обидным неразумием простых, как снег истин, а порой и презрение своим явно сквозившим расчетом. Боясь окончательно поддаться этому недоброму к нему чувству, Зоська сдерживала себя. Ей начинало казаться, что в основе конфликта между ними лежит не его намерение, а какое-то недоразумение, что стоит ему что-то объяснить, как он станет прежним. И она, все пытаясь растолковать ему его заблуждение и не в состоянии сладить с его упорством, думала, какой же он в самом деле. Такой, каким ей показался вначале, сильный, участливый, все умеющий партизанский парень или напуганный за свою жизнь шкурник, который вознамерился ее склонить к шкурничеству. Правда, пока он не сделал ей ничего плохого и вел себя как обычно, только говорил не совсем обычные для нее слова. Но от этих слов ей становилось страшно. Так что же ей делать? Что делать? Было, однако, очевидно, что кроме как сидеть тут в ожидании ночи, пока ничего сделать нельзя. И они то молчали, то вполголоса спорили, то зябко топтались за притолокой, стуча зубами на промозглом сквозном ветру. Но вот день подошел к вечеру. В поле стало заметно темнеть. Дорога, ведущая на далекий Большак, лежала пустая. И Антон глубже надвинул на голову шапку. «Так, ладно», — сказал он в ответ на какие-то свои мысли. «Пошли». Зоська сильно озябла и едва сдерживала дрожь в настылом теле. Все в ней рвалось из этой проклятой оборы, но из ворот она вышла не сразу. Ноги вдруг потеряли легкость, и она робко ступила на мокрый осевший снег. Ее прежнее расположение к Антону убывало по мере того, как убывал этот день. И к вечеру его осталось немного. Ей уже не хотелось идти за ним. В мыслях царило смятение. Впору было поворачивать назад, за Неман, в отряд. Она попыталась отогнать плохие предчувствия, сказав себе, что рано еще отступаться от этого человека, оставляя его в нелепейшем заблуждении. Надо еще попытаться переубедить его, не дать сделать последний опрометчивый шаг, за которым гибель. Все-таки он был неплохой партизан и симпатичный парень, этот Антон Голубин, решившийся на такое отчасти из-за нее тоже. И она схватилась за последнее, еще доступное ей средство. «Антон, постой!» Он быстро шагал по насыщенному влагой снегу, направляясь вдоль кустарника поодаль от дороги, и нехотя остановился возле кольев ограды. Весь его угрюмый, взъерошенный вид говорил: Ну что тебе еще надо?» Зоська подбежала ближе, чтобы в сгустившихся сумерках лучше увидеть его лицо, и не узнала его. Таким оно стало чужим и недобрым.
1: «Антон, послушай. Я, знаешь, даю слово. Я никому не скажу. А ты иди назад. Хочешь, я напишу Шевчуку? Карандашик у тебя найдется?»
0: «Что ты напишешь?» — холодно спросил он, стоя к ней боком.
1: «Ну, что я тебя уговорила проводить меня, чтобы тебя там за самоволку...»
0: «Тоже мне скажешь», — пренебрежительно буркнул он и, как всегда, споро зашагал вдоль кустарника.
1: «Что же делать?
0: Что делать?» — едва не со слезами в который раз спрашивала себя Зоська. «Неужели он уйдет? И куда? Ведь его же немцы повесят. Как он не понимает этого?» Еще подсознательно, но все определеннее она чувствовала, что идти с ним дальше нельзя. Что так она просто завалит задание, подведет под петлю людей, себя и, вполне вероятно, маму. Что Антон в таком его состоянии, словно бы пьяный или хуже пьяного, что он может натворить такого, чего сам не ожидает. Но он, как и вчера, казалось, немало беспокоясь, уверенно шагал по снежной целине к недалекому уже скиделю. Заволоченное облаками небо быстро темнело. Снег внизу лежал белой нетронутой целиной. Дул свежий западный ветер, принесший промозглую ростепель, и за день превративший свежевыпавший снег в хлюпкую кашу, в которой быстро промокли Зоськины сапоги. Идти было трудно. Ноги проваливались до самой земли, но она немного согрелась и пошла медленнее. Антон ушел далеко, однако она видела на снегу глубокие его следы и не боялась отстать, а догонять ей его не хотелось. Она даже подумала, что, может, он так и уйдет один, оставив ее в ночи, и не испугалась этой своей мысли. Чем-то она даже понравилась ей, эта мысль. Но он не ушел один. Шагая впереди, он все-таки находил время оглянуться и, наверное, заметив, как далеко она отстала, приостановился возле опушки. Впереди был молодой хвойный лесок. Справа лежало голое равнинное поле. Зоська не помнила этих мест, но чувствовала, что скидель совсем где-то рядом. Идти оставалось час или два, и за это время ей предстояло что-то решить. Она уже знала, что идти с ним в скидель просто не имеет права.
2: «Ну что ты отстаешь?» — спросил он с упреком, когда она подошла ближе. «Или устала?»
1: «Ногу натерла», — неохотно ответила Зоська. Действительно, в левом ее сапоге толстым узлом сбилась портянка, которая больно натирала стопу на подъеме.
2: «Так переобуйся!»
0: Еще не зная, что предпринять, Зоська быстро огляделась окрест. Далеко впереди, на лесной опушке, ей показалось, блеснул огонек.
1: «Там что, деревня?»
2: «Там».
0: Антон вгляделся в плотно осевшие на снег зимние сумерки.
2: «Деревни тут не должно быть. Хутор, наверное».
1: «Зайдем на хутор», — сказала она.
2: «Зачем? До скиделя вон 5 километров».
1: «Ну, зайдем. Мне надо».
2: «Вот еще. Зачем тебе хутор? Придем на место, там можно посушиться и вообще...»
0: Но она быстро пошла вперед вдоль опушки на робко мерцавший вдали красноватый огонек. Она не знала, зачем ей был нужен этот одинокий хутор, но чувствовала, что нельзя ей теперь идти в скидель, и надо протянуть время. Они долго шли по раскисшему снегу вдоль леса, на то исчезавший, то снова появлявшийся далекий огонек в чьем-то окне. Зоська уже не старалась заговорить с Антоном. Она тихонько плакала, украдкой смахивая пальцами слезы. Это же надо, так все испохабить в ее и без того непростой дороге, думала она про Антона, чувствуя себя глубоко уязвленной и обманутой. Оказывается,
1: Она нужна была ему для шкурнического его намерения, а вовсе не потому, что он полюбил ее. Хотя все-таки он не отказывался от нее. Наоборот, он готов был разделить свою судьбу с ней, и она была не против, она даже была бы рада, если бы только он оставался прежним партизанским парнем Антоном Голубиным. Но ведь он вознамерился перемениться. Как с этим могла согласиться Зоська? И помимо всего прочего, он порол явную глупость со Скиделем, потому что немцы никогда ему не простят его партизанство и рано или поздно повесят с биркой на шее. Напрасно он надеется на какого-то своего земляка. В таком деле никакой земляк не поможет. Надо было задержать Антона. Как это сделать, Зоська еще не знала. В то же время она чувствовала, что сама уже сильно опоздала, что так могут пройти все сроки ее задания. Но теперь ей было не до сроков. Под угрозой находились она и ее задание. Огонек вдали исчез. Они долго ничего не видели в темени, кроме неясного серевшего в ночи снежного поля и шумящей на ветру хвойной опушки рядом. Но опушка тянулась и тянулась куда-то в снежные сумерки, пока за очередным поворотом перед ними опять не появился крохотный красноватый огонек в окошке. Под самым лесом ютилось несколько хуторских построек. Чернил на снегу пунктир изгороди, и в темном небе на сучьях старых деревьев тускло белел снег. Антон остановился. Зоська тоже придержала шаг. С хутора донесся скрип колодезного журавля, и неясно послышался шум, переливаемый из ведра воды. Антон, ничего не сказав, направился вдоль ограды к постройкам, и Зоська, немного поотстав, пошла следом. По-видимому, они зашли с тыльной стороны усадьбы, от леса. Хату и окошко с огоньком скоро прикрыли снежные крыши сараев. Появилась банька на отшибе. Под низкой стеной у избы лежала покрытая снегом куча бревен, видно, заготовленных на дрова или на какую-нибудь постройку. Антон только обошел эти бревна и почти столкнулся с человеком в кожухе, несшим в обеих руках два деревянных ведра воды. «О, полная удача будет!» — вместо приветствия шутливо воскликнул Антон. Человек остановился, молча поставил ведра на снег, рассматривая в полумраке ночного пришельца. «В хате чужих нет?» — тихо спросил Антон. «Не, нема», — глухим голосом ответил человек. «Хозяин?» — кивнул Антон. «Так, так». «Ну, приглашай в хату, погреться надо». «Проши пана», — не очень, однако, обрадованно проговорил хозяин. Оставив на снегу ведра, он поспешил к дощатому, очищенному от снега крыльцу, открыл низкую дверь. «Проши пана». Переступив вслед за Антоном порог, Зоська очутилась в просторном трястене. Хозяин закрыл за ней дверь, и она огляделась. Напротив входа топилась печь с большими закопченными чугунами у огня. «Наверное, на корм скоту», — подумала Зоська. Возле печи с ухватом в руках стояла не старая, еще белолицая женщина, спокойная и молча оглядевшая Антона, потом скользнувшая взглядом по Зоське. Из-за стола удивленно глядел на них сидевший над раскрытой книгой мальчуган-подросток. Перед ним хлипко мигал огонек коптюшки, той самой, наверное, которая и привела их сюда. В избе царил полумрак. Тянуло стужей от двери. Дрова в печи, наверное, только еще разгорались. «Вот, передохнуть», — сказал Антон, стоя под несмутившимся взглядом женщины. «Проши, проши», — тихо сказала хозяйка и поставила в угол ухват. Зоська попыталась понять, куда они попали, что за люди на этом хуторе, но сразу понять что-либо было трудно. Кажется, хозяин и хозяйка разговаривали по-польски. Значит, были, видимо, из местной шляхты, как понимала Зоська, всегда имевшей свое особенное отношение к миру. Светловолосый мальчишка выскочил из-за стола и услужливо придвинул поближе к гостям стоявшую у стенки скамью.
3: «Прошу пани и пана сядать», — с ласковой напевностью в голосе сказала хозяйка.
2: «Сядем», — сказал Антон. «Садись, Зоська, переобувайся. Погреемся немного».
1: Зоська с удовольствием опустилась на гладкую дубовую скамейку, стянула раскисший сапог. Мальчик опять сел на свое место у коптюшки.
3: «Что читаешь?» — спросила Зоська, заглядывая в книгу.
2: «Я?»
1: — преодолевая смущение, переспросил мальчик.
2: «Таямничий остров»,
1: — ответил он по-белорусски.
3: «Знаю. Хорошая книга».
2: «Ага. Только конца нет. Конец тут выдранный»,
1: — сказал, смущаясь, мальчишка.
3: «Конец, проши пана, выдранный. Так он ее 4 раза прочел. Уже почти наизусть зная», — сказала от печи хозяйка.
1: В ее тоне Зоське послышалось чуть-чуть прикрытое удовлетворение необычным пристрастием сына читателя.
2: «Так если бы конец был», —
1: грустно протянул мальчишка, играя с потрепанной книгой. Зоська поправила портянку и с усилием натянула мокрый сапог.
3: «Так ты не знаешь, чем закончилось? Я тебе сейчас расскажу. Тебя как звать?»
2: «Вацак».
3: «А ну, дай книгу, Вацак».
1: Она придвинулась поближе к коптилке, взяла у мальчика книгу. Хозяйка подошла к столу и с явным интересом наблюдала за гостьей и сыном. Глянул в книгу и Антон. За их спинами в полумраке таилось заросшее щетиной лицо хозяина.
3: «Так, на чем тут обрывается? Ага, взрыв острова. Ну вот, а дальше люди бросились в море. Корабль ведь они достроить не успели и спасались на рифах. Гибель, казалось, была неотвратимой. Но в самый последний момент на горизонте появился корабль капитана Гранта. Грант плыл за Айртоном».
2: «А-а-а! Чтобы снять его с острова!» — догадался Вацак.
3: «Вот-вот, и капитан Грант спас всех».
1: С редким для подростка вниманием в серых, широко раскрытых глазах Вацак следил за каждым движением ее лица, ловя каждое ее слово. И этот его взгляд, и его внимание живо напомнили Зоське довоенных ребят в Скиделе, которым случалось, она тоже читала интересные книжки. Всего 1.5 года прошло с той мирной и полной надежд поры, а как все круто изменилось в мире. И, наверное, изменилась она сама. Куда только девались ее молодой задор, постоянная легкость в жизни, все придавило, оплевало, растоптала война.
3: «Любишь книжки читать?» — спросила Зоська.
1: Вацак протяжно, по-взрослому вздохнул и закрыл книгу.
2: «Люблю, но негде взять книжек. У Стасика Кемпеля было 3, так я их уже прочитал».
3: «Прошу пани пробачить», — мягко вмешалась в разговор хозяйка. «Вацак был отличник в школе, грамоту имеет».
2: «Стефан»,
1: — в несколько другом тоне обратилась она к мужу,
2: — «покаж пане грамоту». «Так и кахана...»
1: Стефан послушно исчез где-то во 2-й половине избы, и хозяйка спросила у Зоськи.
3: «Далеко пани идет?»
2: «Нет, недалеко», — ответил Зоська. «Тут рядом».
3: «Да вот, ногу натерла».
2: «Ой-ой, как недобже в дороге! Надо ехать, пани!»
3: «Ну, зачем? Мы пешком. Наверное, пани с паном ядать хотят?»
1: С ласковой певучестью в голосе спрашивала хозяйка.
3: «Спасибо, вы знаете...»
2: «А что, мы не против», — подхватил Антон. «Грех от еды отказываться».
1: Из другой половины избы вышел хозяин с завернутой в старую газетку школьной грамотой сына. Но не успел он развернуть салфетку, как хозяйка распорядилась. «Стефан, несь млеку, сало».
2: «Так, кохана?»
1: — заученно ответил Стефан, почти выбегая из Тристена. Зоська не очень внимательно пробежала несколько строчек грамоты отличника 5-го класса и передала грамоту Антону. Кажется, они сделали правильно, зайдя на этот хутор. Судя по первому отношению, хозяева были приветливые и добрые люди. А главное, ни о чем не спрашивали и, наверное, мало интересовались, кто их ночные гости. Только хозяйка спросила, куда идут, но это слишком обычный вопрос в таких случаях, за которым, пожалуй, не было ничего, кроме простого любопытства. Хозяйка тем временем стала быстро накрывать на стол. Разослала коротенькую льняную скатерку, достала из шкафчика несколько чистых глиняных мисок, деревянные ложки. Потом взяла краюху ржаного хлеба и стала ее кроить, приставив к груди. В точности, как это делала Зоськина мама. Платок она сдвинула с головы на плечи, и ее белое моложавое лицо с тонкими морщинками у губ светилось спокойной, сдержанной добротой. Такие женские лица всегда нравились Зоське, хотя и встречались они в это суровое время нечасто. «Прошу сядать, пани». «И пана», — приветливо пригласила хозяйка Антона. Зоська подвинулась дальше за стол, из-за которого сразу, как только стали его накрывать, скромно удалился Вацик. Рядом уселся Антон. Трудно дыша от спешки, в хату ввалился хозяин с крынкой молока и большим куском сала в заскорузлых пальцах. Хозяйка, как показалось Зоське, со стыдливой поспешностью выхватила у него этот кусок и не спеша отрезала от него на столе несколько крупных ломтей. «Прошу я дать, прошу. Мы люди небогатые, но гостям рады». Зоська про себя усмехнулась наивной, хотя и чистосердечной претензии на шляхетско-польское обращение их хозяйки. Польский язык которой, изрядно пересыпанный местными белорусскими речениями, выдавал в ней здешнюю уроженку, разве что католичку. Потому как покорно и молчаливо стоял в стороне хозяин, словно ожидая ее распоряжений, Зоська поняла, кто здесь главнее. Впрочем, главенство хозяйки не казалось грубым или оскорбительным. Она исполняла его с вполне подобающим в таких случаях тактом. Хозяин, к тому же, видно, привык к своей участи подчиненного и не очень страдал от того. Они быстро съели по миске гречневой с молоком каши, выпили горячего, заваренного сушеной малиной чая. Вацик деликатно стоял в сторонке, и Зоська пригласила его к столу, где он за компанию с гостями тоже принялся пить чай. Все тут было легко и, в общем, приятно у этой опрятной, гостеприимной хозяйки, которая угощала их душевно и просто, словно давно и хорошо знакомых людей. Зоська старалась не разговаривать с Антоном, который тоже молчал и с озабоченным видом ел все, что было на столе. Зоська напряженно думала, что делать, когда ужин будет окончен. Здесь, при свидетелях, они не могли больше объясняться. Хотя все объяснения, кажется, были окончены. Важно было определить также, за кого их принимает хозяйка. За партизан или каких-нибудь полицейских агентов. А может, не за тех, не за других, а просто за двух мирных людей, направлявшихся по каким-то своим делам и застрявших в дороге. Это было бы самое лучшее. А если не так? Все-таки хутор у самого леса и поблизости от местечка. Наверное, они тут не первые гости. Душевная тревога сильно омрачала эту неожиданную теплоту гостеприимства, которая все же кончалась. Зоська, однако, хотела как можно дольше протянуть время на этом хуторе, может, даже заночевать тут. Но Антон, по-видимому, был настроен иначе и, съев вдобавок ко всему кусок хлеба с салом, принялся благодарить хозяйку. «Ну, пани, спасибо. Так накормили, дай вам Бог здоровья».
4: «И пану, нех Бог дае здравия».
2: «Пану Бог даст, куда денется. Как говорится, обогрелись, и пора в путь дорожку».
1: Он начал выбираться из-за стола, и у Зоськи тревожно забилось сердце при мысли, что сейчас надо решиться. Надо отказаться идти с ним дальше, пусть идет куда хочет, один.
2: «Может, у пана и закурить найдется?» — обратился Антон к хозяйке.
3: «Есть, есть», — подтвердила она. «Стефан, дай пану обшипалить».
1: Исполнительный хозяин без слов метнулся в другую половину хаты и вернулся с кожаным кисетом в руках. Мужчины, не торопясь, свернули цигарки, потом Стефан достал на конце лучины огонек из печи, и они прикурили.
2: «Ну, как живется на хуторе?» — поинтересовался Антон, сквозь дым испытующе следя за хозяином.
1: Тот, вроде затрудняясь с ответом, почесал затылок.
2: «Так, пан... как когда? То добже, то кепско».
1: На его заросшем густой щетиной лице действительно отразилось затруднение. И он тоже с подчеркнутым вниманием посмотрел на собеседника.
2: «Не беспокоит под лесом?»
5: «Так, коли не беспокоит, а коли беспокоит».
2: «А кто беспокоит? Немцы? Партизаны?»
5: «Як пану сказать, коли так, а коли этак...»
1: «Однако тактичный мужичок. Не гляди, что простоватый с виду», — подумала Зоська, глядя на большую с дымящей цигаркой руку, присевшего у печи хозяина. Рука его, однако, была спокойна, и вся внешность выражала уважительное ожидание. Хозяйка убирала со стола посуду, переставила в печурку коптюшку, чтобы в трястене было светлее и не вмешивалась в разговор мужчин. Вацак низко сидел на чем-то в дальнем углу, не спуская внимательного взгляда с гостей.
2: «Ну что ж, нам пора», — сказал Антон, затушил в пальцах цигарку.
1: Остаток ее он сунул за измятый отворот шапки и надел шапку на голову.
2: «Зося!»
1: Зося, уронив голову, неподвижно сидела в конце стола.
2: «Давай, потопали. Отдохнули, поели», — сказал Антон и поднялся, загородив собой половину трястена.
1: Медленно подняв голову, Зоська увидела обращенные к ней вопросительные взгляды хозяйки от печи, хозяина с табуретки напротив. Что-то, видно, они почувствовали в ее поведении, и это насторожило их.
2: «Ты...
1: иди один», — хрипловато от волнения выдавила она.
2: «Я здесь останусь». «Хе!» — сказал Антон. «Новость! Как это останусь?»
1: «Просто. Останусь на хуторе». Она уже справилась с первым обезоруживающим ее волнением и обрела твердость. Главное было сделано. Они размежевались, и, кажется, навсегда. Допущенное ею легкомыслие следовало исправлять, и как можно скорее.
2: «Погоди», — спокойно сказал Антон после недолгой паузы и сделал шаг в ее сторону. «Ты это что, серьезно?»
1: «Вполне серьезно».
2: «Не понимаю».
1: «Что понимать? Я с тобой не пойду».
2: «Это почему?»
1: «Ты знаешь, почему».
2: Как в мелком ознобе, в ней все дрожало от напряжения.
1: В ответ на деланное его спокойствие ей хотелось закричать, заплакать, но она сдерживалась. Все-таки рядом были люди, которые неплохо отнеслись к ней и не знали причины того, что произошло между ними. Антон в раздумье недолго постоял у стола, потом шагнул назад и сел на скамью.
2: «Нет, так дело не пойдет», — со спокойной твердостью объявил он. «Так,
1: ничего у тебя не выйдет». Хозяйка жестом услала Вацака во вторую половину избы, хозяин отошел к хозяйке, и оба они с удивлением глядели на Зоську, будто приросшую к скамье за столом. Стало тихо. Разгоревшиеся дрова в печи гоняли по потолку и бревнам стены багровые блики. Зоська поняла, что предстоит бой. но она твердо решила не уступать.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис».
2: Музыкальный магазин открывается.
3: Песня «Музыкальный барометр эпохи». Если вы хотите многое узнать об истории создания советской песни, о композиторах, поэтах, исполнителях, то это к нам. Программа Марины Арвели «Музыкальный магазин» на «Радио Рансис».
4: Добрый день, дорогие друзья! Спешу сегодня представить нашу долгожданную гостью, певицу, красивую женщину, актрису. В студию к нам пришла заслуженная артистка России Светлана Рязанова. Добрый день, Светлана Ивановна!
5: Здравствуйте! Рада вас видеть!
4: Взаимно. Долго мы вас ждали, жаждали этой встречи, ну а слушатели-то уж, я думаю, тем более. Многие, конечно же, хорошо помнят вашу визитную карточку, главную, не знаю, правильно я так говорю или нет, хотя я понимаю, что у вас, наверное, около 200 песен в вашем репертуаре.
5: Да, у меня много песен. Вы имеете в виду «Белый танец»? Да.
4: Ну, уж, наверное, все мальчишки и девчонки, у которых замирало сердце в школе, на вечеринках и в институте, это вот в юношеские, студенческие годы, и девчонки бежали и приглашали. Это такая, наверное, главная была песня. Она такая нежная и прекрасная.
5: Да, я ходила долго к Тухманову и просила эту песню.
4: Как она появилась в репертуаре, расскажите?
5: Она появилась, во-первых, она вышла в фильме, фильм был, где его жена Сашко спела эту песню. Я увидела этот фильм и думаю, боже мой, это моя песня. Ну, чтобы ее взять у него, ноты взять, уж помните, как раньше, сейчас фонограммы записывают, и там караоке все слушают, все быстро найдешь, да? А тогда надо было взять ноты. Я к нему пошла, разрешение спросила, можно ли петь эту песню. Он сказал, конечно, Светлана, я очень рад. А я уезжала как раз на «Золотой Орфей». У меня подряд были «Золотой Орфей», «Братиславская лира» и все эти города и страны. И я эту песню взяла в свой репертуар, и она стала моей визитной карточкой. Потому что я там придумала выходить в зал и приглашать кого-нибудь танцевать. Да. За что люди вначале были шокированы, но все-таки выходили, танцевали.
4: То есть это свобода такая, это же еще не было принято, да?
5: Не было принято. Меня из-за этого сняли с центральных площадок. Просто с центральных площадок. Я работала в Москонцерте, ну, то есть я и сейчас работаю. И в это время меня сняли сразу со всех центральных площадок, потому что вы себе позволили такой выйти в зал. Как это можно?
4: Свободно, да, так себя чувствуется.
5: А я вышла в зал, пригласила человека, он со мной потанцевал и продолжила дальше песню в ля минор, и все, и вступила дальше. И, в общем, так началось. Я ее обкатала и пошла. «Белый танец» стал просто главной песней.
4: Давайте мы ее и послушаем.
5: Давайте.
4: Музыка Давида Тухманова, а стихи...
5: Шафирана, Игоря Шафирана.
4: Игоря Шафирана, у которого недавно был юбилей, если я не ошибаюсь. Да, была юбилейная дата. «Белый танец» поет Светлана Рязанова.

0: Мы вновь возвращаемся в студию, дорогие друзья. Гостья на радио «Рансис» – заслуженная артистка России Светлана Рязанова. Светлана Ивановна, ну вот немногие знают, что вы актриса по первому образованию.
1: Да.
0: Я, когда изучала вашу биографию, готовилась к интервью, да и вообще, когда прозвучала эта песня, я всегда увлекалась нашей эстрадой советской, думаю, дай-ка посмотрю, кто так прекрасно ее исполняет. Актриса. Надо же, какой интересный путь.
1: Да, я закончила студию театральную в Волгограде. Училась в студии, и уже с самого начала студии, на первом курсе, я уже играла роли, хорошие спектакли в драматическом театре. Это потом я уже закончила ГИТИС как режиссер, уже в Москве, будучи в Москве. А до этого, до того, как стать актрисой, я закончила студию театральную и играла на сцене. Очень мне нравилось играть, и я выпустилась, у меня такое амплуа было «Инженю драматик кокет».
0: А кто это определил? Кто помог? Или вы сами это нашли?
1: Ну, я захотела стать артисткой, я очень захотела стать актрисой и, ну, пошла учиться, поступать. Сейчас кастинги проходят, а тогда просто...
0: Но сомнений никаких не было.
1: Не было, я очень хотела, да.
0: Как бывает у некоторых, ой, хочу там врачом, инженером,
1: у меня мама.
0: Или, может быть, артисткой.
1: У меня мама врач, и она меня все уговаривала, чтобы я обязательно стала врачом, потому что она была главврач большой больницы, и она меня уговаривала, чтобы я пошла. Ну, она и сейчас жива-здорова, слава Богу, Господи. И она все время думала, что я буду врачом, пойду по ее стопам. Но вот я захотела стать актрисой, и меня ничто не остановит.
0: А папа как относился к этому?
1: А вы знаете, я уже жила с отчимом, и тоже нормально относился, и все, как бы они были согласны. Я пошла в студию, поступила в студию, и стала учиться и играть в спектакли.
0: И успех? Конечно, на драматической сцене.
1: Ну да, успех.
0: Какие-то незабываемые спектакли.
1: Да, даже вспоминаю много того, что приезжал к нам Смоктуновский, играл на сцене у нас. Иван Лапиков, если вы помните.
0: Да, конечно. Вот. Волгоград-то город какой, с каким прошлым.
1: Да, да, да, да, да.
0: И как вот жилось в таком городе?
1: Ну, прекрасно жилось. Что я молодая, мне все было, все по плечу, все хорошо.
0: Сейчас бываете там, в Волгограде?
1: Да, бываю. Я вот только недавно была у мамы.
0: Мама там, да?
1: Там мама там. А я в Москве. Так у нас получилось.
0: Ну, кто-то ее поддерживает там?
1: Да, сестра в Краснодаре, я здесь, а мама там. Ей помогают соцработники. Ну, мы приезжаем обязательно вот два раза, три раза в год. А сейчас Илья Юзавона никак не хочет в Москву. Ну, никак.
0: Ну, вашим успехом радуется?
1: Ну, наверное, радуется. Но уже привыкли.
0: Ну, это же как для мамы, когда ее доченька на сцене поет, зал аплодирует.
1: Уже, я уже думаю, что не знаю, слушает ли Марина часто, моя сестра, мои записи или не слушает, потому что сейчас возникло все интенсивно, много всего, интернет. Поэтому не знаю, как они относятся к моему пению. Ну, да, есть, да, послушаем.
0: Светлана Ивановна, как все-таки произошло это, что вы выбрали именно эстраду? Это неожиданность была? Или постепенно вы пришли к тому, что вот у меня голос такой прекрасный? Кто-то подсказал, может быть, бросай ты эту драматургию, все, Светлана, иди пой к микрофону. Как вот?
1: Поскольку я часто пела там, ну, поняли, что...
0: То есть музыкальные спектакли
1: были? Я же в детстве еще пела, во всяких хорах и во всяких конкурсах детских, где я выигрывала детских. И поскольку у меня дедушка с бабушкой пели, бабушка в церковном хоре пела, и они с дедушкой так здорово пели дуэтом, потрясающе, что я, ну вот это во мне сидело, было во мне то, что я должна
0: генетически
1: петь. Да. Я поехала на гастроли с театром, с нашим волгоградским, в Днепропетровск. В Днепропетровске меня пригласили сразу в театр. И я осталась в Днепропетровске работать в театре. Начала работать в театре и тоже начала играть, там спектакли, «Стрепуха замужем», что-то еще, еще, сейчас вот не могу сказать быстро. «Джингл Суорси» я играла, еще что-то играла. И, в общем, я много играла в театре, и вдруг появился человек, который мне начал предлагать поехать работать в Казанскую филармонию. Казанскую. Я еще сомневалась, думаю, а что ж в Казанскую? Это же мне надо язык татарский знать. Нет, не надо просто петь, все. Я поехала. И я бросила театр и поехала в Казань. В Казанской филармонии я немножко поработала, и меня из Казанской филармонии... Куда же я? Из Казанской филармонии... Да, я поработала, попела, поездила по всем этим городам. И, значит, меня пригласил к себе Анатолий Кролл.
0: Анатолий Кролл, да.
1: Анатолий Кролл, джаз-оркестр Кролла.
0: Да. А как это произошло? Он вас услышал где-то, порекомендовал кто-то?
1: Вы знаете, меня кто-то порекомендовал. И я пришла на концерт. Я пришла на концерт, мне очень понравилось, и меня послушали. И, я начала с ними записываться.
0: То есть вы пели джаз?
1: Я не пела джаз. Я пела эстраду, но четко эстрадные песни. Джаз у нас пела Валя Пономарева такая была, если вы помните.
0: Да. А у вас что-нибудь сохранилось?
1: Записи?
0: Да, с Анатолием Кроллом.
1: Вы знаете, сохранилось только на радио, если там осталось на радио.
0: На дисках не осталось?
1: На дисках нет. Тогда записывали-то, это была редкость, чтобы записали. Но я помню, что мы записывались на «Доброе утро». Угу. У меня на «Добром утре» много выходило песен. И с ними, с оркестром Кролла, мы приехали, когда я уже стала работать в оркестре Кролла. Мы приехали, мы жили в Туле.
0: При Тульской филармонии?
1: При Тульской филармонии.
0: Так.
1: И жили в гостинице, и вот день и ночь мы репетировали. С утра до вечера. У нас было много репетиций.
0: То есть ваша жизнь изменилась?
1: Да, моя жизнь изменилась.
0: Моя жизнь в оркестре. Вдруг... Как это? Ну как это вот? Вообще даже просто
1: самое интересное, я же еще вышла замуж.
0: Так.
1: Что-то какая-то длинная история. Вышла замуж, может, споем лучше? Давайте чего-нибудь.
0: Ну давайте, что мы сейчас споем?
1: Давайте мы споем Юру Антонову. «Если любишь ты».
0: «Если любишь ты». А слова
1: Дзербинёва Леонида.
0: Слова Леонида Дзербинёва. Поёт Светлана Рязанова.

0: Программа Марины Арвели «Музыкальный магазин».
1: Продолжаем нашу беседу. На радио «Рансис» гостья, заслуженная артистка России Светлана Рязанова. Мы говорим о ее творческом пути, вспоминаем об ее интересных встречах, конечно, слушаем песни.
2: Получилось так, что я вышла в Днепропетровске, вышла замуж за музыканта, барабанщика. И мы вместе с ним, вот в чем весь вопрос-то, мы вместе с ним пошли работать в этот джаз-оркестр Кролла. И я так думаю, что вначале нужен был он, скорее всего, потому что он играл джаз, любил джаз, а потом и меня взяли. Как бы, я не скажу, что меня там прям очень хотели, но взяли и тоже. Но вдруг он меня, Анатолий Кролл, поставил в самом конце концерта. Вдруг я ему так понравилась, как я пела, и там шли все.
1: Это почетно, да, завершать это,
2: представление. А я почетно, да. Потому что я крутилась очень много на сцене, пританцовывала, что-то пела. Муж мой, Юра Генбачев, играл на барабанах. Был у нас два барабанщика, Кеснер и Генбачев. Один внизу сидел, другой наверху. Большой оркестр, ну, вы представляете, что такое джаз-оркестр, или знаете даже. И я заканчивала концерт. Вот это заканчивала концерт, и, значит, меня увидел драматический театр, там Тульский, русский драматический театр, увидел такой Рахлин, у которого брат в Ленинградском мюзик-холле, Илья Рахлин.
1: Да-да-да-да.
2: И он меня пригласил к нему прийти, я пришла, он говорит, не хотите, Светлана, в Ленинградский мюзик-холл? Я говорю, а как же я брошу? Потом у меня здесь же муж играет, и я тут, мы, это наша жизнь. А мы там все время в гостинице сидели, день и ночь репетировали, и где-то концерт там, выезжаешь, Ясные Поляны или еще куда-то. И я все-таки взяла и решилась в Ленинградский мюзик-холл. В это время приехал Паша Слободкин. Паша Слободкин, который руководитель «Веселых ребят», он приехал из Москвы, потому что мы перед этим были на гастролях в Москве. И вот я как раз, когда мы были на гастролях в Москве, я записывала очень много песен на радио. На «Доброе утро», «Смуглянку» еще какую-то пела. Ну, много хороших песен пела. И увидел меня Паша Слободкин. Увидел меня на концертах где-то Паша Слободкин.
1: Это он вас увидел на концертах в Ленинградском мюзик-холле?
2: Нет. Он меня увидел, когда я в джаз-оркестре Кролла пела.
1: А, до этого?
2: До этого. Да. Он увидел и меня пригласил. «Веселые ребята». Приехал из Москвы. Я с ним познакомилась, и он очень захотел, чтобы я работала в «Веселых ребят». Потому что я соответствовала, наверное, «Веселым ребятам». Очень крутилась там, что-то делала. И я думала, как же так? У меня сейчас выбор такой. Или в мюзик-холл поехать, или к Паше Слободкину. Но из оркестра надо уходить, потому что сидим мы в Туле. Москвы я не вижу, Ленинграда я не вижу, ничего я не вижу. Сидим в Туле, работаем. Правда, выезжаем на гастроли. В Ереване мы были на гастролях, где-то в Баку мы были, в больших городах таких, с оркестром Кролла. Но думаю, ну, все равно надо что-то поменять. И я обманула Пашу, я ему обещала, Слободкину, и обманула его, и поехала в Ленинград. Поехала в Ленинград, потому что меня очень интересовал мюзик-холл. Я думаю, я за границу буду ездить. Как раз они только из Парижа прилетели. Вот, думаю, за границу буду ездить, все. И я пошла в мюзик-холл ленинградский. Стала работать в мюзик-холле. Меня превратили в такую девочку, которая... Косу мне сделали сзади, косу, поднятые волосы, коса длинная такая. В платьице, в таком, в небольшом таком платьице.
1: То есть такой а-ля Рюс.
2: Да, а-ля Рюс, но не длинное платье, а такое короткое даже платье.
1: Ну, модернизированный вариант.
2: Да, да, есть, да, у меня на многих вот в журналах.
1: Экспортный
2: вариант.
1: Да, экспортный.
2: И я стала петь песню, такая была «Тополь не цветет». Вот я бы хотела, чтобы вот вы поставили «Тополь не цветет». А давайте послушаем. Давно его не было-то в эфире.
1: Давайте. Музыка у нас Кудрявцева.
2: Да.
1: На стихи Орлова.
2: Да, на стихи, да? Орлова. «Тополь не цветет».
1: «Тополь не цветет». Поет Светлана Рязанова.

0: Программа Марины Арвели «Музыкальный магазин».
1: Продолжаем нашу программу. В эфире передача «Музыкальный магазин». В студии радиожурналист Марина Арвели и гости у нас заслуженная артистка России Светлана Рязанова. Мы вспоминаем творческий путь, вспоминаем встречи интересные в жизни Светланы Ивановны и, конечно же, слушаем ее прекрасные песни. Светлана, расскажите, как Слободкину, искусителю...
2: Я вам расскажу, что я когда...
1: Удалось вас перетащить.
2: Вот, я работала в мюзик-холле, начала работать. Было прекрасно работать в мюзик-холле, потому что за тобой ухаживают. Тебя причесывают, тебя одевают, туфли, у тебя там все, девочки сзади тебя танцуют.
1: То есть гример, костюмер,
2: там
1: личный,
2: все.
1: А в оркестре у Кролла?
2: Никого, сами себя предоставили. Ну, конечно. А здесь все за тобой ухаживают, все, и ты только выходишь и поешь. Тополь не цветет, ухом не метет, говорят, второе счастье не придет. И вот от того, что я пела эту песню одну все время, каждый день одну песню. Тополь не цветет, тополь не цветет, тополь не цветет. Я думаю, да что же, когда же я буду петь много песен? Я ему предложила итальянскую песню Ильи Рахлина, главный режиссер. И он, значит, послушал. Все в восторге были от этой песни. Потрясающе. Из репертуара Риты Павоны такая была.
1: Да-да-да.
2: Вот, и я ее так пела быстро. Все, всем понравилось, балету понравилось всем, а Рахлину нет. Типа, ну, направление, я изменю направление. Я должна, понимаете, не петь итальянскую песню. Я должна петь все время «Тополь не цветет». И я тут стала думать о том, что, а может, к Паше поехать в Москву. Паша звонит. Я говорю, Паша, а как же я же не буду прописана в Москве? Меня же никто не устроит работать, я же не буду... Мы сделаем с тобой брак. Я говорю, с кем? Ну, с кем-то из музыкантов я тебе сделаю брак.
1: Фиктивный брак, да?
2: Фиктивный брак.
1: А это практиковалось ведь одно время очень.
2: Да, практиковалось. Мало того, практиковалось.
1: Ну, как людям нужно же было решать свои проблемы.
2: Практиковалось. Это преследовалось еще.
1: Ну, естественно.
2: Это преследовалось. Это не дай бог. Фиктивный брак нужно было. Я, когда мне сделали фиктивный брак, я еще приходила перед соседями, там показывалась, сидела где-то в коридоре на табуреточке, чтобы они потом сказали, что я здесь живу. Вы представляете? Ну вот, я приехала к нему, он мне устроил этот фиктивный брак. Ну, не буду говорить с кем, но неважно. Устроил фиктивный брак, и сразу я стала работать в Москонцерте в «Веселых ребятах». И здесь уже пошло раздолье, здесь много других песен. Дьячкова, на слова Гаджикасимова, что-то еще.
1: Ну, как вас встретили «Веселые ребята»-то? Оправдались надежды?
2: Ну, сами «Веселые ребята»-то музыканты?
1: Ну, да, да, да, да.
2: Ну,
1: отношения.
2: Музыканты, господи, ну, певица появилась, и что? До меня работала Нина Бродская там, до меня. А теперь другая певица, это Нина Бродская, уехала в Америку. Нет, она еще не уехала на Москонцерте, она пошла уже на сольный концерт с мужем, что-то сделали. И, значит, она ушла, муж у нее тромбонист, он поссорился с Пашей. И они расстались, и вот он меня взял, Паша. Я стала там работать, взял их ребят. Там я уже иностранные песни пела, и «Жди меня» я пела еще, потом иностранную песню «Терла Баба Лен». Терла баба Лен.
1: У вас что есть такое? Что-нибудь?
2: Нет, записи не сохранилось, к сожалению.
1: Но, наверное, в архиве «Веселых ребят» все-таки что-то есть.
2: Вы думаете, в архиве у них что-то
1: думаю,
2: есть?
1: Думаю, что есть.
2: Хотя, да. Вот, вы знаете, может быть.
1: Я уверена, что
2: может быть.
1: Стоит позвонить Слободкину.
2: Может быть. Но у него сейчас другой «Веселые ребята», молодые парни.
1: Ну,
2: другие, которые вообще не знают ничего, чего они веселые.
1: Светлана, ну что же он... Нет, это же его жизнь была, его жизнь в искусстве. И,
2: да.
1: Хотя у всех, конечно, разные отношения. Знаете, кто-то скрупулезно собирает каждое свое интервью, каждую уж про записи я вообще не говорю.
2: Да.
1: А кто-то, их совершенно это не волнует, иду дальше, пою дальше что-то новое. Это, ну, все абсолютно люди разные. А вдруг? Ну, наверное,
2: да.
1: Стоит узнать.
2: Можно узнать.
1: И сколько лет вы проработали?
2: Я там работала...
1: «Веселых ребят»?
2: Немного, года два.
1: Года два, да?
2: Там немножко все по-другому относительно мюзик-холла, допустим. В мюзик-холле у нас была база, в которой мы были все время в Ленинграде.
1: Угу.
2: Все время на нас ходили,
1: время там,
2: на
1: да?
2: нас ходили в Ленинграде, как другой театр, как вот театр,
1: ну, да.
2: Только мюзик-холл, да? То здесь мы только гастроли. Гастроли, гастроли, гастроли, гастроли. И я тоже Москву не вижу, и тоже записи трудно сделать, потому что и меня нет. И я очень ревновала, что все поют по радио, а я не пою, потому что я опять уехала на гастроли. То Свердловск, то Омск, то Челябинск. И без конца эти гастроли, и по 4-5 концертов в день.
1: Но это тяжело.
2: Это очень тяжело.
1: А как вы выдерживали?
2: И не бываешь в Москве. Главное, я приехала работать в Москву, я ее не вижу фактически.
1: А что вспоминается такое вот из гастрольной жизни? Все-таки плюсы-то какие-то были?
2: Ну, плюсы тоже, что были много концертов и были деньги. Вот все. Заработки были. Потому что в это время стали популярные все ансамбли ВИА. Я думаю, что вот начало, конечно, положил ленинградский ансамбль, если помните, Юра потом Антонов там работал. Вот, и Паша Слободкин, они родоначальники как бы вот этого ВИА.
1: Светлана Ивановна, к гастрольной жизни хочу вернуться. На Байкале были?
2: На Байкале это я еще была, когда... Боже мой, когда же я успела-то? Господи, это я еще была до Казанского этого, это я была на Байкале. Боже мой, это мне надо просмотреть всю биографию.
1: То есть вы таким не занимались, что вот карта Советского Союза, и я стою и...
2: Вы знаете, вот карта
1: отмечаю...
2: Советского Союза, я была в каждом городе. С оркестром Кролова мы были на Сахалине. На Сахалине, можете себе представить?
1: Переплывать. Ну, впечатления от Сахалина какие?
2: Вот, на икра.
1: Сахалин,
2: красная икра. Когда мы все... Какое у нас впечатление было? Мы молодые, без конца пели, без конца работали. И столько работали, много концертов, что и некогда было даже...
1: Город посмотреть.
2: Город посмотреть. Но помню, что мы уезжали с Сахалина с банками икры. С банками, с большими. Но купили эти икры трехлитровые банки. Это тогда, представляете?
1: Трехлитровые.
2: Трехлитровые банки. И мы их до Москвы не довезли.
1: Съели.
2: Не потому, что на Москву поездом. Не съели, пропали. Вздулись, пропали банки. Ну, какую-то мы успели там в поезде, что еле съели. А такой, что их впрок везли, то все это вот это, я помню, Сахалин. Потом мы были в Хабаровске. Мы были в Владивостоке, по-моему, в Хабаровске, Сахалине. Ну, вот в Сахалин я запомнила, что мы были в Чите, по-моему. И вот сейчас, если я смотреть на карту, то я в каждом городе была. То ли с оркестром Крола, то ли с веселыми ребятами, то ли потом я сама уже сольно работала.
1: Да так вам есть что вспомнить, уже, наверное, пора выпускать путеводитель по России, автор Светлана Рязанова.
2: Да, я во всех городах, Норильске я была, и Норильске, ну и все внизу, Омск, Томск, Кемерово, все эти города, все вокруг я объехала.
1: Очень интересно, как тогда осуществлялось вот техническое оснащение инструментами, то есть подготовка к концертам.
2: Дело в том,
1: как вам предоставляли инструменты, с собой возили?
2: Нет, мы все возили с собой. У нас вот в оркестре Кролл у нас было 4 рабочих. Мы все возили, колонки, все эти самые инструменты, все барабаны. Как же без барабанов-то? Это же невозможно. Как сейчас, допустим, выходишь на сцену с минусовкой, да? И поешь минусовку, и там у тебя записано уже все. И ни одного сзади музыканта не стоит. Иногда ставишь музыкантов. Иногда, вот как большая сцена, там, дворец съездов, берешь, ставишь музыкантов, и тогда играешь и работаешь. А так мы ездили со всеми инструментами, все 4 рабочих, мы все возили в поезде в этом. У нас было 2 купе, обязательно аппаратура, только аппаратура.
1: С мюзик-холлом как это все осуществлялось?
2: А с мюзик-холлом точно так же.
1: Ну, там, наверное, все на высшем уровне.
2: Там
1: было,
2: оркестр,
1: да?
2: Сидел в яме. И вот то, что они сидели в яме, потом куда-то мы выезжали, я была с мюзик-холлом в каком-то городе, вот в южном городе.
1: Но там ведь не маленький оркестр был.
2: Нет, большой оркестр.
1: Ну, понятно, то есть там были
2: все.
1: Специальные люди.
2: Да, также были рабочие.
1: Администраторы, которые
2: все так же,
1: это,
2: да, которые отвечали этого вот.
1: Как сейчас говорят, специально обученные люди, да?
2: Да.
1: У Слободкина в то время сколько вот было в коллектив музыкантов?
2: Музыкантов? О, если посчитать. Значит, Питерсон, Хабазин, Градский, 1, 2, 3, 4, 5, Полонский, Витебский. Ну вот, наверное, сколько? 7 музыкантов было. 7 музыкантов. И из них вот Градский самый сейчас такой. Бергер Леня, я с Бергером работала, который потом уехал в Австралию. Леня Бергер был. Ну вот это так.
1: То есть пребывание в каждом вот из этих коллективов знаменитых, что вам дало? Всего по чуть-чуть, да,
2: наверное?
1: Ну
2: а как же, да, продвижение того, что я стала много общаться, во-первых, со зрителем. Это же было самое вот то, что ты зритель, ты уже знаешь, как себя вести, как по-другому, как плюс музыканты, которые тебя окружают. Плюс, ну, все естественно, мне это все давало, вот, рост мой, когда я наполнялась этим звуками и музыкой и всем.
1: у вас целеустремленность была все-таки, как какой-то вот карьеризм в хорошем понимании, как сейчас говорят?
2: Да.
1: Или вы плыли, вот приглашали в одном коллективе, в другом какие-то встречи интересные? Или все-таки вы говорили: Света, давай,
2: вот
1: вперед.
2: Я и давала, поэтому я и давала. Видите, я отработала и в Казани, и отработала с джаз-оркестром Кролла, и в мюзик-холле, и в «Веселых ребятах», это уже сколько. И потом я захотела, чтобы я сольный концерт пела. Сольный концерт пела, и я, значит, в Москонцерте начала работать, мне дали музыкантов. И у меня было...
1: То есть у вас был свой маленький ансамбль?
2: Не
1: да?
2: маленький, 9 человек музыкантов. 9,
1: как интересно.
2: Да, 9 человек музыкантов плюс 2 рабочих у нас было. Под управлением Пульвераса, Александра Пульвера.
1: Боже мой.
2: Да, сейчас он живет в Германии и работает там.
1: Да, вот. Но это тоже
2: 9 музыкантов, да.
1: Да, да, да, да.
2: Вот мы работали, я уже стала работать с деньгами и с этими. Это было ужасно. Почему? Потому что музыканты должны были получать, они получали полставки за одного, вот за соли Светлана Рязанова, они получали полставки. Для этого мы должны были брать второго кого-то. И как хорошо мы пристроились, Борис Сергеевич Брунов, такого, помните, Бориса Сергеевича Брунова,
1: конечно.
2: Который конферансье.
1: Конечно.
2: Он пел куплеты своей гармошкой. И мы, значит, с ним состыковались, и он мне очень много помог, Борис Сергеевич Брунов. Вот. И мы стали музыканты получать ставку. Целую. Ставки там были
1: то
2: небольшие.
1: То есть полставки за вас, полставки,
2: и полставки за Брунова.
1: Да. А, кстати, какой он был человек?
2: Брунов?
1: Да, Борис Брунов.
2: Очень контактный, очень хороший. Ну, мне он очень много сделал добра, поэтому от него я получила, во-первых, сразу много площадок. Когда мы стали с ним работать, это очень хорошо, что мы стали с ним работать вдвоем, в пару, как бы, потому что я сразу стала работать на центральных площадках.
1: То есть вам еще и повезло.
2: Повезло, сразу стали работать.
1: Стал сотрудничать с вашим коллективом.
2: Сотрудничать он как бы, я тоже полставки ребята получали, так, чтобы целая ставка была.
1: А как назывался ваш коллектив? Просто под руководством Пульвера?
2: «Экспресс».
1: «Экспресс».
2: «Экспресс» назывался ансамбль «Экспресс». И мы, значит, с Бруновым сразу стали работать во Дворце съездов, в колонном зале Дома Союза. Тогда все эти были колонные залы.
1: Да, серьезные площадки.
2: Серьезные.
1: Да.
2: «Октябрь» на Калининском проспекте. Да. «Россия».
1: О,
2: и вот эти были концерты. У меня были вот так кругом одни только большие концерты. Потому что Борис Сергеевич Брунов, его хотели. Он вел концерт. Вел концерт, а тут выходит, и я тут заодно, Светлана Рязанова пела. Вот, и поэтому он мне очень помог.
1: И вот с того момента вы до сих пор служите в Москонцерте.
2: Да.
1: Ваша связана судьба с этим.
2: Да.
1: Конечно же, и Москонцерт как-то тоже видоизменился, да?
2: Ну да. Во-первых, я еще не рассказала о том, что меня управление культуры услышало.
1: Да.
2: Госконцерт услышал и решили меня послать на «Золотой Орфей». А в это время там еще мужчина нужен был. В это время появился Лёва Лещенко. Вы помните, знаете,
1: да,
2: когда он появился.
1: Он был солист радиокомитета.
2: Да. Он как раз пришел работать в радиокомитет. Вот я помню, что он в ГДРЗ работал, солист радио был.
1: Да.
2: И его соблазнил на телевидении этот, который меня вырезал.
1: Лапин.
2: Лапин. Который меня вырезал. Лапин соблазнил его на телевидении.
1: Вам от Лапина тоже досталось.
2: Да что вы! Вот. И мы поехали на «Золотой Орфей» с ним. Я приехала, это первый раз в Болгарию. Сланчев Бряк. Я выучила какие-то песни. Я трудолюбивая была, учила песни на языках, на всех. Я «Белый танец» пела на немецком языке. «Видерер клинг мюзик, дер пианистер хэбзихаушон». И вот это я пела.
1: Прелесть!
2: Да. На немецком, на каком хочешь на языке, потому что выучивала, за ночь выучила. Нужно было, за ночь выучивала песню. Особенно, когда вот, ну, сейчас расскажу про «Золотой Орфей». Приехали мы на «Золотой Орфей», Сланчев Бряк, и мы стали работать с большим оркестром. А перед этим, значит, нам пишут такое послание, чтобы взять с собой ноты. Я пришла в госконцерт, говорит, вот на все песни ноты. Я думала, ну, ноты просто даешь, ноты там... Нет, ноты, чтобы были расписаны на все, вы можете представить, расписаны на весь оркестр. И вот я с этими нотами потом бежала к оркестровщику, который в ГДРЗ работал. ГДРЗ – это дом радиозаписи.
1: Накачалова.
2: Накачалова, да, знаменитый Накачалова. Я много делала записей потом, пела много. И пела, причем с первого, со второго дубля. Почему меня любили? Потому что я очень чистенько пела, как моя бабушка в церковном хоре. Так я пела чистенько. Вот, и я, значит, бегала туда в ГДРЗ, там был человек, который расписывал ноты. И вот я с этой кучей, которая чемодан нот, представьте, чемодан нот, расписанных на всех музыкантов большого оркестра. чтобы они там не ждали и не расписывали. Прям пришла, приехала и раз, и ноты все дала расписанные.
1: Это бесплатно тогда делали?
2: Конечно, ну потому что тебя взяли, тебя это самое, госконцерт поручил, сказал, вот Светлана, вот то-то, то-то, ну меня взяли. Конечно, я бегала и платила, и все, и за эту расписку, и за все эти дела. Все бегала, сама платила. Приехала, разложила ей ноты, они все, и начала я петь. И, в общем, кончилось тем, что я получила первую премию. А Лёва Лещенко получил третью премию.
1: Вот это
2: да. Да, третью премию. И так...
1: Как он пережил это?
2: Не могу сказать, как он пережил, но, вы знаете, мне трудно сказать, и вообще переживал ли он. Ну, он был как бы от телевидения, приехал, он тогда пел чисто, ну, стойка такая была.
1: Ну, уж не все равно же.
2: Постойка смирно, все. Вот, и получил он третью премию. Почему-то как-то на него не обратили такого внимания. Там был рецитал, пел Муслим Магомаев. И вот этот рецитал, который он пел, это было 45 минут рецитала, пел Муслим Магомаев. Пели еще англичане, датчанин пел. Ну, много певцов, которые сольные такие куски пели. Рецитал назывался. И мы оставались после каждого выступления, оставались и больше всех расписывали автографы с Муслимом Магомаевым. Он пишет, и я пишу. За мной ходили хвосты. Вот я помню, что хвосты людей ходили за мной. Прямо вот хвосты ходили, расписывали. Никуда нельзя было прийти. А уж если закончился вот это представление наше, да, допустим, первый тур, второй тур, третий тур, тут мы уже расписывались, как ходили, как эти самые. Друг другу спиной встанем и расписываем автографы.
1: Вы с Муслимом Магомаевым познакомились именно...
2: На Золотом Орфее.
1: На Золотом Орфее.
2: Да, на Золотом Орфее.
1: Это ведь тоже судьбоносная встреча была в вашей жизни, да?
2: Ну да, у него все влюбляются, я влюбилась. Было всякое, все, ну, прекрасное. И человек прекрасный, и он мне еще помог в том, что когда закончился, когда я получила первую премию, мне дали за эту первую премию деньги. Доллары. Все, что доллары дают, ты сдаешь их
1: государству. Да,
2: государству. Но когда ты получаешь премию, ты берешь себе. Ты берешь себе эти деньги, и мне получилось там что-то, я вот не помню сейчас, 500 или 600 долларов левы были. Они были один к одному. 600 левов. Я тут побежала, сразу дубленку купила, что-то то, что за границей можно купить. Да, и мне денег не осталось. Остались какие-то маленькие денежки. И мне вдруг говорят из посольства занято. Вы знаете, Светлана, у нас так принято, что тот человек, кто получил премию, он должен сделать на горе Шибко в ресторане приглашение, и что вот мы посольство, и там кого мы захотим пригласить, вот этот стол. Вы представляете, а у меня денег нет.
1: Нет, чтобы посольство самому накрыть, да?
2: Да не говорите, смешно все.
1: И еще вот артистов общипывают.
2: Только артисты, да. Я так обрадовалась, деньги не надо сдавать. Вот, и у меня нету этих денег, и Муслим заплатил все.
1: Какой благородный человек.
2: Все за этот
1: человек.
2: Стол заплатил. Но он сольный концерт пел, рецитал, он побольше, наверное, получил, чем я принял, я так думаю. Но он открытый человек, очень добрый, он заплатил за меня эти деньги, и мы сидели вот это на горе Шибко, там что-то пили, ели. Вот так.
1: А в общении, вот какой характер? Легко с ним было разговаривать?
2: Да, хороший, хороший парень. Музыканты все с ним дружили всегда. Во-первых, он же владеет инструментом, классно, да?
1: Ну да.
2: Вот, и поет потрясающе, и все.
1: Ну, какого-то высокомерия,
2: нет,
1: вот этого, и, там,
2: нет.
1: Я великий, это
2: нет,
1: не про
2: нет,
1: него,
2: нет,
1: да?
2: Нет, нет, ничего, никакого высокомерия не было. Нет. Он просто, если не хочет, он говорит, не буду, все, просто. Не хочет на концерт, не буду. А так он очень общительный, очень. И добрый, по отношению к музыкантам добрый. Может, там, купить виски, подарить ребятам, там, какие-то. Ну, вот то, что я видела за границей. Ну,
1: а вот. Много он вообще репетировал? Трудился много он? Или все-таки это больше вот от Бога, то, что был талант?
2: Ну, все во-первых, вот. Талант. Во-вторых, сольный концерт, рецитал, он уже был напетый у него. Он же мог это, петь это как сольный концерт, ну, который да. Он здесь, в Москве, работал. И ну, да. По всем тоже этим городам работал. Поэтому что такое для него приехать рецитал спеть 45 минут?
1: Да, какие встречи в вашей жизни.
2: Ну да, вот такое вот произошло. И вот приехала я домой. Снимали мы с мужем квартиру. Снимали
1: своего
2: квартиру.
1: Своего жилья не было да, тогда, да?
2: Своего жилья не было. Ну что, вот сразу побежали телевизор купить, потому что вот будет. А у нас, помните, было все время транслировали «Золотой Орфей»?
1: Да, да, да.
2: Все
1: да,
2: время да, транслировали да, «Золотой Орфей», и мы да. Я приехала.
1: Это событие было?
2: Событие мы ждали. Международный конкурс было так кругло написано. «Золотой Орфей».
1: А перед этим интервидение. Это такая
2: да,
1: картинка
2: да,
1: этой Кремлевской башни.
2: Да.
1: Ой, это все бежали к телевизору.
2: Все бежали и смотрели.
1: Ой, сейчас радость-то какая.
2: Да, за границу мы видели. Да. Мы все видели, что... И вот мы купили телевизор, с Юрой и сели возле телевизора, и как раз день приходит, когда написано «Международный фестиваль «Золотой Орфей» и та-да-да-да-да», и мы сидим и смотрим, и я вижу это место, где я должна быть. А меня почему-то там нет. Я думаю, ну, может, от того, что я первую премию получила, может, меня ниже опустили, то есть под самый конец. Смотрим, смотрим, смотрим. Нет у меня, представляете? Лёва Лещенко спел «Журавли». Он пел «Журавли» Колмановского. Спел «Журавли», а меня нет, и нет, и нет, и нет. И кончается. Все, уже конец. И в конце написано: первую премию получила Светлана Рязанова. Чем мне от этого, что я получила первую премию Светланы Рязановой, когда меня не показали?
1: Но реакция какая у вас была?
2: Я, ну, естественно, плакала, страдала, переживала. У меня много очень было вот в моем потоке жизни, который я сражалась с этим совсем. У меня очень много было слез. Много было слез того, что там вырезали, тут запись кому-то другому представили. Ну, по-разному все
1: было.
2: А
1: что вы пели? Какой у вас был репертуар это на «Золотом Орфее»?
2: «Хора не забравляйте на миг». Потом я пела «Люди, не забывайте мне на минуту». Потом я пела «Королеву» Подельского и пела «Благодарю тебя», который мне дал Муслим, я там ее пела. Но я уже ее расписала, я у нее спросила разрешение.
1: А мы сейчас что-то сможем послушать?
2: «Королеву»? «Королева» есть у меня. Знаете, какая? Она на пластинке виниловой.
1: А у вас не оцифрованная?
2: На виниловой пластинке она записана, в его пластинке Муслима Магомаева я пою песню. А-а-а. Как получила первую премию, я пела «Королева». В чарах звездного напева, вы помните?
1: Ну, конечно.
2: Обомлели ты поля, знаю, да, да, ждешь да. ты, королева, молодого короля.

0: Программа «Музыкальный магазин».
1: Ну, до концерта, я понимаю, это было волнение, это было какое-то ожидание. Но были у вас мысли, я стану победительницей? Все-таки втайне?
2: Нет.
1: Или это
2: не
1: просто, что
2: мысли.
1: Вот опыт?
2: А, было у меня то, что я, значит, когда меня направляли туда, на «Золотой Орфей», то мне сшили платье, блин, такое смешное платье,

0: Платье, оно потрясающее платье, значит, с открытой спиной, горло вот так открыто, чтобы грудь была немножко видна, да? Золотистое оно было. И заканчивалось оно брюками. То есть эти брюки были как юбка. Но если ты чуть ногу немножко сделаешь, чуть, то видно, что это брюки. Ну, вот такое потрясающее
1: эффект
0: платье.
1: Такой
0: вот, да, и у меня
1: да.
0: фотографии с этим платьем, было очень много фотографий. И сейчас они у меня сохранились, эти фотографии. Вот, и я думаю, одену я это платье. Нафиг мне этот вот с этими петушинами какими-то это. Я тут не одела, я одела это платье. Именно платье, наверное, тоже сыграло какую-то роль, потому что оно было современное, итальянское. Плюс я была такая молодая, красивая.
1: Вы сейчас, я вам хочу сказать.
0: Ну вот, и, значит, это тоже сыграло роль какую-то. Вдруг из Советского Союза, не то что в русском петушином платье, которое из петухов и... Не знаю даже, как направляли, как. И, наверное, все это сыграло роль свою. Я даже не ожидала, что я получу первую премию. Я ее получила. И когда меня вырезал Лапин, сколько у меня было слез. Я начала названиваться на телевидении. Я начала узнавать.
1: А вырезали-то?
0: Выступление. Ну, в международном конкурсе вырезали. И вот то, что я вам рассказала.
1: А чем мотивировали потом? Объяснили хоть что-то?
0: Да кто же будет Лапина спрашивать, чем он мотивировал? Мотивировал, конечно, потом мы все уже знаем,
1: ну,
0: чем.
1: Ну, как это
0: чтобы
1: так?
0: Лёва Лещенко, он солист телевидения, чтобы ему не было стыдно за Лёву Лещенко, что он получил третью премию. Понимаете, он же солист телевидения, его только что взяли работать на телевидении. Лёва какую-то свою книгу выпустил, там об этом чуть-чуть что-то пишет, и прям даже так, как какая-то певица получила первую премию. Что-то такое вот в этом духе. Я, значит, побежала сразу на телевидение, вы спрашиваете, и меня, значит, решили переснять. И меня сняли. «Утренняя почта», помните, вела Беляева?
1: Нет.
0: Элеонора, да.
1: Элеонора... Она музыкальный киоск вела.
0: Музыкальный киоск. Элеонора Беляева.
1: Да-да-да,
0: вот прекрасная. Вот это я помню, Элеонора Беляева, да. Я с ней, кстати, работала года 3 назад, вот до ее смерти. Мы работали в Доме ученых часто вместе. Она вела концерты.
1: Она вела как
0: концерты.
1: Ведущая работала, да?
0: Да, была как ведущая. И мы с ней встретились, так обнялись. И она, значит...
1: Она и в жизни была такая же вот...
0: Ну, милая, хорошая женщина, да.
1: Интеллигентная, да?
0: Да, хорошая, прелестная женщина. И вот я у нее в музыкальный киоск, вот вы сказали, музыкальный киоск. Они меня решили снять и одели на меня, ну, если так себе говорить, черную юбку, белую кофту, которая закрыта наглухо.
1: Надо.
0: Эти самые где-то нашли в костюмерных. Все закрыто наглухо. Вот здесь вот пуговицы, все прям вот такое вот. И меня сняли, и я там показывала, как я песни пела. Ну, и так все смешно. Я так злилась, ужасно. У меня было просто ужасно.
1: Что мы сейчас послушаем такого интересного?
0: Что мы послушаем? А давайте, а не можем мы послушать что-нибудь веселое? Эй, Мамбо, допустим.
1: Ну, давайте.
0: Давайте.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи. Спецхран. Из аудиоархива «Радио «Рансис».
1: Музыкальный магазин открывается.
0: Песня «Музыкальный барометр эпохи». Если вы хотите многое узнать об истории создания советской песни, о композиторах, поэтах, исполнителях, то это к нам. Программа Марины Арвели «Музыкальный магазин» на «Радио «Рансис». В эфире продолжение беседы.
2: Продолжаем наш эфир. В студии «Радио «Рансис» гостья, заслуженная артистка России Светлана Рязанова. Мы вспоминаем творческий путь, биографию, интересные встречи и, конечно, слушаем песни. Светлана Ивановна, переживали вы, страдали вы, а сейчас вот прошло какое-то время, как вы считаете, правильно это было?
3: Нет, это было ужасно. Моя бы жизнь пошла совсем по-другому. Совсем по-другому, если бы я осталась в «Золотом Орфее», не вырезанной Лапиным. Понимаете, по-другому все, потому что это было первый канал, это была популярная передача. Я вот то, что меня вырезал Лапин, ну, конечно, я всю жизнь, знаете, как к нему отношусь. И...
2: Но вы лично были с ним знакомы?
3: Нет, не была я никогда с ним знакома. Но когда потом я, значит, вот они мне показали это в музыкальном киоске, всю закрытую там что-то.
2: Но он какие-то чинил препятствия потом в вашей карьере?
3: Вы знаете, я снималась, «Утренняя почта», еще что-то, какие-то передачи такие, и часто вырезали. Меня часто вырезали.
2: А вот с «Добрым утром» такая передача, которая дала жизнь, популярность многим песням советских
3: я композиторов. Я была, по-моему, во всех передачах. Везде. Вот в это время я была во всех передачах. И часто меня вырезали. Ни за что вырезали. Вдруг не понравилось ему, что я вот так скрипки висели, я пела какую-то песню, и что я скрипку вот так. Она просто висела. Ну, вроде оправдали этим, что зачем она скрипку так? Ну, я думаю, не из-за этого. Я потом уже все поняла. Что в это время уже приходил такой коррупционный момент какой? Что был блат. Обыкновенный блат. Вот идет передача. Первый канал. «Утренняя почта» или «Музыкальный киоск». Не нравится певица? Почему не нравится? Она может пройти, и все спокойно. Но появлялась другая по блату. Чья-то дочка, чья-то сестра, чья-то, которая нужна, очень нужна. Этот человек нужен, и нужна его дочь. И вставляли ее, все очень просто. Это я потом долго передумала, все, я поняла. Потому что, когда меня уже направляли в другие страны, мне всегда говорили: «Света, ты должна вот большой чемодан везти только подарки». Только подарки. Что? Ты не думай, свое платье ты возьми скромненькое, все. А ты должна вести подарки, кучу подарков. Тогда тебе будет направлять в следующую страну.
2: Раз, да, да,
3: уже
2: да.
3: Будут знать следующую страну. Вот она какая добрая. А я
2: приехала. Как все банально,
3: да? Ну да, все банально, все просто. Все появился вот этот блат. Он и раньше, наверное, был. Но вот здесь вот появилось, почему вырезали. Ну почему вырезали-то? Раз сняли, хорошо работали операторы, я хорошо пою. Все, почему вырезали? Я все поняла потом. Что все из-за того, чтобы кого-то вставить, кому-то дать дорогу, кого-то пропустить. Понимаете? Сейчас вы знаете, что это так и есть сейчас на телевидении.
2: Ну, сейчас еще конкурс продюсеров, как вы понимаете, когда...
3: Конкурс продюсеров, и сражения идут еще большие, и, ну, не будем рассказывать долго.
2: Оставим это, да.
3: Как говорят, не наше дело.
2: Когда вы стали солировать, какая здесь прелесть пошла для вас?
3: Ну, во-первых, я стала...
2: Сама себе хозяйка?
3: Да, я, во-первых, оркестр уже был ко мне прикреплен, и они зависели от того, сколько я концертов буду петь, и они столько заработают. Это раз. Поэтому у меня было много концертов. Они сами ходили, добывали эти концерты, сами стояли на этом самом. График у нас был, где нас вычеркивали, сами все это исправляли. И много концертов было. И появились композиторы, которые меня просили петь песни. И вот появился Эдуард Савельевич Колмановский. Эдуард Савельевич Колмановский, он попросил меня поехать на гастроли вместе с ансамблем, чтобы я пела его песни. Я выучила его все песни. И в это время как раз Нина Бродская уехала в Америку, и осталась ее песня «Снежинка». Одна снежинка еще не снег.
2: Да,
3: знаете,
2: да?
3: Ее с радио убрали сразу. эту песню, и все песни, которые, да, которые писала Нина Бродская, сразу все выкинули, выбросили.
2: Вот кошмар.
3: Все, вот было такое. И меня, значит, попросили, чтобы я ее записала. Я пошла, значит, к Колмановскому, с Колмановским мы порепетировали, я пришла, ее записала с оркестром Силантьева, все записали, потрясающе. Она пошла в фонд радио сразу, «Снежинка». Называется она «Ты говоришь мне о любви».
2: А разговор напрасно начал.
3: Да, разговор напрасно начал.

0: Программа «Музыкальный магазин».
1: И я в его концерте, когда мы ездили сольные концерты с ним, я пела все песни, даже песни Шульженко пела, песни, которые ему нужно, чтобы кто-то исполнил. Он брал только вот, допустим, женщину и какого-нибудь мужчину-певца. И вот мы пели, а потом мы с ним дуэтом пели много песен. Вместе с ним пели...
2: С Колмановским?
1: С Колмановским, да,
2: что
1: он играл.
2: Что вы говорите? А у него голос был?
1: Ну он... Ему голос не нужно было. Он играет, например, «Кто ошибется?» А, нет, не «Кто ошибется», другую песню. Какую-то мы пели с ним дуэтом, который сейчас Серебряник
2: поет. А вот какой он был, Колмановский?
1: Потрясающий. Это человек потрясающий. Во-первых, человек высокого интеллекта. Во-вторых, человек и доброта и в нем, и все, и интеллигентность. И вот такой вот он был просто, ну, на него смотришь, и приятный,
2: и обаятельный. И работать приятно, да?
1: И работать приятно, особенно в этих концертах ездить. Вот. И, значит, он меня попросил, чтобы я записала песню. Я, говорит, пишу музыку к кинофильму «Большая перемена» сейчас. Пишу музыку туда. Ты не хотел бы, вот я хочу с тобой записать песню «Черное и белое». Кто ошибется, кто угадает, разное счастье нам выпадает. Я могу даже ее вот поставить.

0: черные, белым, белые, черные.
1: Программа Марины Арвели «Музыкальный магазин».
2: Продолжаем нашу беседу в студии радио «Рансис» заслуженная артистка России Светлана Рязанова.
3: Вот, и я эту песню записала. Кто ошибется, кто угадает, к кинофильму «Большая перемена». Он всю музыку писал для этого фильма. В это время, когда я записала эту песню с оркестром Силантьева, я, ну, так предполагала, что я там не играю никакой роли, а что будет актриса петь, и вместо нее она будет стоять, я буду, мне, ну, голос наложен мой, я буду петь, да, эту песню. Все, я ее начала раскручивать, с ним в концертах пела, все. И выходит «Большая перемена», и там поет Крючкова. А до этого должны были сниматься Науменко, Наташа Белохвостикова. Вот они должны были эту роль играть, которую играет Крючкова. Они должны были играть роль. Они обе не поющие. Поэтому,
2: понятно.
3: Поэтому он со мной записал. Они не поющие, подложить. А в это время, значит, когда режиссер делал этот фильм, пришла ноты отдать или что-то отдать Крючкова. И он ей предложил сыграть роль. Она пошла, и он, значит, на ней остановился. На Крючкова. А Крючкова оказалась поющей. И получилось так, что он отдал мою запись ей. Она выучила эту песню.
2: А вы переживали, конечно.
3: А я опять слезы, опять переживания. Тут «Золотой Орфей», потом это «Черное и белое», которые потрясающие песни. Но она, слава богу, осталась в фонде.
2: Светлана, ну, кроме Болгарии-то дальше были какие-то уже поездки?
3: Дальше пошли страны. Братиславская лира, где я получила тоже первую премию. Потом Дрезден, где я была два раза, получила вначале вторую премию, а на следующий год первую премию в Дрездене, потому что я все выучивала. Вот там я пела эту «Белый танец», «Wiederklingmusik», да. Вот. И, значит, получается, я четыре раза была лауреат международных конкурсов. Четыре раза международных конкурсов. Естественно, когда я пришла, мне ставку повысили и начали думать, как бы мне, может быть, заслуженную дать. Вот сделали такое, что, может быть, и заслуженную получит. А пока не получала заслуженную, в это время были у нас концерты, такие представительские концерты, Москва, там, допустим, в каком-то городе, в стране, на Кубе. Мы были Москва, значит, на Кубе. И там опять Муслим Магомаев был на Кубе. И я, значит, приехала на Кубу, пела там весь репертуар на испанском языке, записала потрясающую песню. И потом я поехала в Алжир. Когда я в Алжир поехала, опять вот это Москва представляет в другой стране. И я поехала в Алжир. И в Алжире у меня получилось так, что я приготовила французскую песню, поскольку она была колония французская. Я приготовила французскую песню. На французском языке я спела. И сидели в зале посольства. И говорят мне: «Светлана, вы знаете что? Давайте мы вам дадим очень хорошую песню. Вы выучите за день». Я говорю: «Выучу, выучу». И они мне дали песню. «Вы не пойте, говорит, французскую, потому что вы приехали в страну, которая свободная страна, им бы очень хотелось быть не колонией». И я выучила песню потрясающую, это гимн. Такой: «Меджибалина аса ацаутель ахрар юнадина ини стекляль». На арабском языке. Я выучила, смотрите, как я наизусть их помню до сих пор. Да? И я стала выходить, когда я, значит, у нас был балет из Большого театра, была певица с театра Станиславского Немировича Данченко. Был такой концерт общий. Я пела песню, значит, Добрынина «Прощай» от всех вокзалов поезда. Потом еще какую-то песню о Москве, песню, ну, как положено всегда, песню о Москве везде. Тухманова пела песню о Москве. И потом я пела эту третью песню, эту «Меджибалина». И что было с залом? Я ее выучила. Вы можете себе представить, за ночь я выучила эту песню.
2: На арабском языке?
3: На арабском языке, ничего которого себе. Я совсем не знаю языка, даже не понимала. Только мне под это научили вот этот к, вот эти звуки.
2: Это какой-то
3: звуки.
2: Фонетический талант у вас.
3: Да, ну, запоминание просто потрясающее было. А я еще в школе всегда меня представляли как человек, который выучил стихотворение. Я выходила и знаете, стихи Маяковского читала, стихи еще в школе был. Как пример, когда особенно придут просматривать там детей, то я обязательно выходила и что-то читала, все стихи наизусть, потому что у меня память была, я выучивала это все. И я, значит, спела эту песню «Что было с залом?». «Что было с залом?». Распространилось это быстро, потому что это оказался их гимн, вот этот гимн их. Алжирский, настоящего алжирского народа. И, значит, это быстро распространилось, и мы выступаем еще, значит, работаем в университете, в большом университете, где вот одна молодежь. Что с этой молодежью было? Это что-то. Мне поставили к сцене двух полицейских, поставили, чтобы они не рвались ко мне. Просто они вставали весь, вместе со мной пели. Вставали с мест, стояли, пока я пела эту песню. Представляете, что это было? И я там такой успех имела, что прям вот везде, где мы не работали, везде вот только ждали эту песню, когда я выйду и спою эту песню. Ни одной женщины в зале нет. Ни одной, вот это я заметила. Ни одной женщины в зале нет. Только мужчины. Теперь, все, что балет Большого театра работал, когда делают пируэты, там, Книксоны или пируэты, когда она поднимает вверх ногу такую, знаете, она вверх поднимает ногу, и все это самое на показ. Они все так за голову брались, так говорят, им так было ужасно. Мало того, что у них женщин в зале никого нет, да? Тут еще она просто открыта в этих пачках, трусы там видно, все. В общем, это никак не прошел этот балет. Попросили их. Им надо было брать русских, которые носочек, пяточка, да, пяточка, да. Носочек, да, и там припрыжечку, пяточку.
2: Это не продумали,
3: Министерство
2: культуры.
3: Не продумали, когда они взяли, думали, из Большого театра, там. Они просто все были с ума, они сходили. Им было так стыдно им за нее, что она так делает, что это такое, ногу вот так поднимает.
2: Как это? Ну, другая культура совершенно.
3: Другая культура, да, это да. Все надо изучать. Но после этого, когда я приехала, от того, что я имела большой успех, вот тут мне управление культуры и звание подало название. Подали название, Министерство культуры это дело приняло, и я получила заслуженную артистку. После Алжира. После Алжира.
2: Каково быть заслуженной артисткой? Вот ощущения, помните свои?
3: Да никакого, так если честно. Никакого. Сейчас вот я смотрю, ничего. Ну и что заслуженное? Заслуженное, да заслуженное. Ну и что? Да ничего. Но тогда было, конечно, мне было приятно. Я тогда была, ну, молодая певица, заслуженная артистка. Объявляли, когда все. Сейчас этого не ощущаю.
2: Хочу спросить, уже нескольких композиторов вы назвали, были ли на вашем творческом пути такие незабываемые встречи, сотрудничество с композиторами, чтобы вот проняло вас так их творчество, кого-то вам удалось спеть, а кого-то, может быть, нет, потому что такое бывает, что вот артист мечтает, сейчас позвонит, он пригласит, а этого не происходит. О состоявшихся вот встречах с композиторами кто-то повлиял так, чтобы ваш репертуар изменился? Или все-таки вот как ваши внутренние какие-то установки, да, вы знаете четко, что это я петь не буду, это я никогда петь не буду. Но был ли такой композитор, который мог какой-то ваш внутренний, ну, так скажем, стереотип, может быть, это не совсем правильно, вкус, наверное, это больше подойдет.
3: Я вас поняла. Вот, да? Во-первых, сразу был вот Колмановский, да?
2: Да.
3: Френкель мне дал песню, Френкель дал две песни. Потом был Айданицкий, помните?
2: Ну, конечно.
3: Айданицкий,
2: да.
3: Композитор, я его пела песню. И сразу, когда я спела песню Айданицкого, сразу на телевидении мне показали в каких-то передачах с его песней. Потом, значит, Френкель я пела, ну, а лето продолжается, и «Любовь кольцо», по-моему. А, я еще познакомилась с композитором Табачниковым. Помните такой?
2: Модест
3: Табачников.
2: Ой, расскажите про него.
3: Вот про Модеста Табачникова рассказываю. Он так захотел, чтобы я пела песни его. И он мне, значит, предложил эти песни, я какие-то две песни спела, и вдруг он мне предлагает, к нему ходила Великанова. Великанова. Она была уже, ну,
2: сама
3: звездой,
2: Елена.
3: Была призвездой, там, народная или какая она уже была, звезда-призвезда. И ходила. И вдруг он какую-то песню дает не ей, а мне. Я ее записала, эту песню. И она, оказывается, эта песня была в спектакле в Ленинграде, в каком-то спектакле, вот сейчас даже не могу сказать, как называется спектакль, она была фоном этого спектакля драматического. Вот эта песня моя, которую я записала.
2: Ему это такой очень... лейтмотив.
3: Да, лейтмотив, да. И я прям пою там все. Ну, я вам как-нибудь попозже вспомню точно, какой спектакль, расскажу. Вот. И я, значит, записала, и вот это она крутилась, там шел какой-то спектакль, все. И он решил со мной записать «Цветочницу Анюту». Он, значит, дал мне послушать старую певицу, которая когда-то пела эту песню, которая уже умерла, популярную певицу, ну, типа Баяновой, другая певица. Значит, дал, чтобы я послушала ее, все, и мы записали уже с оркестром Силантьева, уже ее современно, уже «Цветочница Анюта», и она так стала популярной, что мне стало куча приходить писем в Москонцерт. Там ящики прям, говорит, Светлана, иди в свой ящик, зайди. Там уже, говорит, висят эти. И письма.
2: То есть вторая жизнь этой песни.
3: Да, вторая песня вдруг «Цветочница Анюта». Мы можем ее сейчас...
2: Да? Послушать?
3: Да, послушать. Эдуард Колмановский, слова Строганова, по-моему.
2: Да.
3: Ну вот, и мне стали приходить письма из тюрем очень много. почему-то из тюрем просто очень много. Потом мужчины какие-то, потом без конца вот это вот прямо песня.
2: Это же позитив.
3: Конечно.
2: Это же позитив.
3: Конечно. Я в Москонцерт приходила просто как звезда, когда заходила. Говорит, Рязанова, зайдите в ваш ящик. Заходила ящик, открывала там письма. Вот эти вот. Потом мне стали эти письма домой приходить. Потом вот, вот
2: а
3: эти
2: вы знаете,
3: цветочный
2: вот
3: салют.
2: Моя любовь к эстраде, с чего началась. Я была маленькой девочкой, и мне моя бабушка, которая прошла фронт, с Вака-госпиталем Берлина дошла, хирург она была, она мне пела «Цветочницу Анюту» и «Офицерский вальс».
3: О,
2: представляете?
3: Видите?
2: И вот с этих двух песен у меня такая вот эта любовь меня не отпускала. Ну, это же чудное, поэтому вы говорите
3: подождите,
2: во много...
3: Может быть, она слушала ту певицу, которая вот ее спела?
2: Наверное, к сожалению,
3: наверное,
2: бабушки
3: ту.
2: Моей уже
3: «Цветочница
2: Анюта». Но то, что ее...
3: Она была уже популярна до меня, эта песня.
2: Да?
3: Сама
2: да,
3: песня
2: да.
3: популярна.
2: Но потом ее забыли
3: давайте
2: уже.
3: Давайте вспомним.
2: Кто... Давайте, давайте мы послушаем.
3: Да, мы послушаем, а вспомним потом, кто ее
2: да. Поет Светлана Рязанова.

0: В эфире программа «Музыкальный магазин».
1: Дорогие друзья, мы продолжаем нашу встречу. В гостях радио «Рансис» заслуженная артистка России Светлана Рязанова. Светлана Ивановна, Ян Френкель, расскажите, какой он был?
2: Ян Френкель, ну, вы знаете, хороший композитор.
1: Хороший,
2: потрясающий, это не то слово, да, и человек очень хороший, И мы были на гастролях. Город Горький, тогда Горький назывался, это город. Приехали на гастроли, я выучила песню какую-то «Арбат». «Ах, Арбат, мой Арбат».
1: Акуджава,
2: да. Mm-hmm. И я пела, он стоял всегда за кулисами и слушал. Слушал эту песню. Вот я пела это с оркестром, с большим своим. «Ах, Арбат, мой Арбат». Я особенно Москонцерт любил, когда эту песню пела. Вот. И он, значит, слушал, потом подходил ко мне, говорит: «Светлана, а вот здесь вот вы неправильно одну нотку поете. Вот нужно именно вот так. У него так написано». А написано так, потому что он сам Акуджава пел так, понимаете? А мы пели уже оркестр, и все. Вот он у меня прям, да, так дотошно, вот, я помню. Вот я на всю жизнь это запомнила. И потом
1: такая
2: он
1: скрупулезность
2: мне...
1: была.
2: Да, он слышал, да, скрупулезность была. Понимаете, были композиторы, которые были в союзе композиторов, а не те, которые сейчас появились, все композиторы.
1: Да.
2: Кому не лень, все композиторы.
1: Вот. Два стихотворения написал уже поэт.
2: Да, уже поэт, да. И твою песню.
1: Одну
2: и
1: песню там, сочинил. Да. Уже все, с композитором.
2: Да. Вот. Все, и вот все так меняется. Френкель относился к этому очень добросовестно, так как Богословский, точно так.

0: Программа «Музыкальный магазин».
1: А ваше отношение к поэзии?
2: К поэзии.
1: Да. Были ли на вашем творческом пути какие-то вот поэты, которых вы принимали не в контексте уже с готовой песней, да, композитора, а, допустим, вот вам хотелось бы, чтобы на это стихотворение была написана музыка, или ну, просто даже одни стихи принимали чьи-то?
2: Нет, вы знаете, вот я немножко другого направления, то есть поэзию я сама по себе люблю, понимаете? У меня был формат, свой формат, вы понимаете, о чем?
1: Да,
2: вот
1: да,
2: у меня,
1: конечно,
2: должна быть веселая песня,
1: да,
2: в которой должен быть запев и припев. Запев и припев для того, чтобы люди ее пели, то есть определенный формат. Если очень много поэзии сделано, это уже Камбурова, там еще кто.
1: Ну да, стиль
2: кто,
1: другой, да, да,
2: да.
1: Да,
2: стиль другой. Она может быть не быстрая, она может быть изложение поэзии больше, а музыки может быть чуть-чуть. Самой музыки на районе чуть-чуть, но в основном поэзия, чтобы люди слушали. Вы прекрасно знаете, то есть кто это может, там другой совершенно певец. Вот, это другое направление. Поэтому у меня не было такого, чтобы я песню выбирала по словам, нет. Мне вот дали, что кто ошибется, кто угадает. Разные счастья нам выпадают, но зато люди могут ее петь. Или «Белый танец», допустим. Люди за столом ее могут спеть. То есть обязательно, когда мне предлагали вот такие длинностишья, и до сих пор мне предлагают в интернете длинностишья, хорошая поэзия, очень. Мне нравится.
1: Но трудная,
2: но
1: с изломами.
2: Для пения.
1: У вас позитив.
2: Да.
1: Вот давайте возьмем то, что
2: люди
1: я
2: не будут
1: слышала.
2: Долго слушать.
1: Да. Вот то, что я недавно слышала в концерте. Вы принимали участие не так давно
2: в Цедре,
1: в юбилейном концерте 90-летию композитора Владимира Яковлевича Шаинского «Тюльпаны».
2: Угу.
1: Ну, это же позитив, это прелесть.
2: Да.
1: Это вообще такая неувядающая песня, я бы сказала.
2: Да.
1: Несколько слов о сотрудничестве с Шаинским про автора слов. Потому что автор слов все-таки непрофессиональный поэт был.
2: Да, но он все равно, он непрофессиональный поэт, но он выпустил книжки целые своей поэзии.
1: Ну, да.
2: Гитуев, его фамилия.
1: Михаил Гитуев.
2: Михаил,
1: да.
2: Гитуев, да. И он выпустил целые книги. Шаинский меня с ним познакомил, и я пела эту песню, значит, записала ее на радио, песню «Тюльпаны», ему очень понравилось. Он приходил каждый раз в зал или в России, или в октябре. Часто у нас в концерте было октябрь на Калининском проспекте.
1: Сколько клипов в интернете на эту песню?
2: На эту песню.
1: Я не знаю, вот ваши поклонники, видимо, это делали. Где они нашли такие съемки? Это поля... Поля тюльпанов.
2: Тюльпанов, да.
1: Просто разноцветные поля.
2: Я сама
1: поля.
2: Иногда удивляюсь.
1: Это такая красота, да, невозможная. И вот в концерте, конечно...
2: В Ютубе очень много.
1: Да.
2: Я вхожу, тоже думаю, боже мой, все на тюльпаны. Вот прям,
1: да,
2: вот на тюльпаны,
1: да,
2: на эту песню.
1: Ну, в каких-то промышленных масштабах.
2: Да, тюльпаны.
1: И на их фоне Светлана Рязанова. Давайте мы послушаем сейчас эту песню «Тюльпаны», вспомним ее.

0: Программа Марины Арвили «Музыкальный магазин».
1: Продолжаем наш эфир. В студии «Радио Рэнсис» заслуженная артистка России Светлана Рязанова. Светлана Ивановна, не могу не расспросить про ваших коллег и прежде всего про певиц. С кем-то дружили? Или...
2: Вся жизнь у артистов, певцов, особенно когда ты начинаешь становиться популярной или когда ты у тебя что-то
1: это уже
2: появляется,
1: невозможно,
2: уже друзья, подружки, которые
1: пережить не могут.
2: Это все равно, что Юлий Цезарь с Брутом, да? Угу. И ты тоже Брут. Угу. То есть появлялась такая, которая тебе а-ха-ха-ха-ха, твоя лучшая подруга, но потом в конце... Знаете, он зарезал своего Юлия Цезаря, да? То есть не зарезал, ну, не, то есть он зарезал. Ну, я не говорю о тех певицах, которые меня зарезали, но говорили гадости, говорили всякое это. То, что там то, сё, пятое,
1: ну,
2: десятое. Ну, всякие, ну, столько гадостей говорили, что просто вот я сравнила.
1: Ну, вы здороваетесь сейчас с ними?
2: Ну, уже популярных таких их нет, понимаете? Угу. Они как-то исчезли, поменяли профессию или что-то.
1: Ну, да.
2: Вот те, которые завистью.
1: Ну такой. Да, время идет.
2: Да, время идет.
1: Но так, чтобы у вас была какая-то близкая подруга из Москонцерта, такого нет.
2: Было, потом они исчезали.
1: Было все.
2: Были. Исчезали. Были, исчезали. И вот все было.
1: Ну, вот такой верный на много
2: лет.
1: Нет,
2: я вот так...
1: Такого не наблюдалось.
2: Такого нет, не наблюдалось.
1: Хорошо. Не из артистического мира.
2: Понимаете,
1: есть такие давние подруги?
2: Ну, есть такие, да, есть такие давние подруги. Ну, да, есть какие-то подруги, да.
1: Хотела спросить вот про Валентину Толкунову. Скоро будет 70 лет. Ну и уже несколько лет этой певицы нет с нами. Вот расскажите о ней.
2: Валечка Толкунова, мы с ней работали очень много в концертах. Удивительная женщина, удивительная. Во-первых, так много она работала и так любила работать. Много ездила и очень много работала бесплатных концертов, благотворительности, все, ну, от того, что она была больна, она знала, что она больна. Вот, вначале у нее, ну, знаете, что произошло.
1: Но она никогда этого не показывала.
2: Она
1: вообще,
2: не показывала, никогда этого не показывала, никто этого не знал, и потом она, ну, все это стало по-другому и кончилось плохо. Но вот в концертах мы часто с ней работали, очень часто. Потому что, опять же, были концерты «Дворец съездов», «Колонный зал», все одни и те же вот были. Как сейчас на телевидении одни и те же, да? Одни и те же какое-то направление.
1: Я почему сейчас спросила? Потому что я вот собираю книжку о ней и хотела бы какие-то ваши воспоминания о ней включить. Может, что-то еще припомните о Толкуновой? Первую встречу, вот как это произошло с ней?
2: Очень брат хотел петь. Брат. И она его брала в концерт.
1: Сергей Васильевич.
2: Да, Сергей Васильевич она его брала в концерте. Ну, хотела, наверное, его... Мама очень хотела.
1: Евгения Николаевна.
2: Да, она хотела, чтобы он пел тоже с ней. Чтобы она его брала. Она его брала в концерты, он пел в концертах с ней вместе. Выезжал в какие-то гастроли, чтобы себя показать. Но так получилось, что он не выстрелил, к сожалению. Но всему свое. Ну, Валя, вы знаете, она, когда появилась на телевидении, то это было просто какой-то... Ну, просто потрясающая женщина, такая красивая, с такой большой длинной косой, которая это было просто... Любовь Лапина была, она точно, просто он ее обожал. Вы помните, когда она появилась, он ее обожал. И везде ее вставляли, потому что она была вот это то, что вот эта русская красивая женщина. Поющая и хорошо поющая.
1: То есть он давал ей все-таки зеленый свет. Да?
2: Зеленый еще какой зеленый? Это была самая любимая его певица. Потому что когда был какой-то встреча там с властью или были
1: верхах,
2: вот это,
1: да.
2: в верхах, концерты какие-то, то всегда была Валя Толкунова. Обязательно.
1: Ну, а вы встречались в
2: Мы в концертах встречались, общались, ну, общались, все, больше. Ну, так и знала его брата.
1: Есть ли на нашей эстраде какая-то певица, которой вы очень симпатизировали? Вот ее вокалу, ее каким-то внешним данным. Нашу, вот мне хотелось бы, да, певицу, и, может быть, зарубежную.
2: Ну, во-первых, я очень хорошо отношусь к Пугачевой. Я считаю, что она, конечно, звезда, заслуженная звезда. Просто звезда при звезда, чего там говорит. Она очень много записала песен, хоть бы что там ни говорили, как она замуж вышла, как она разошлась, зачем она за это вышла, зачем за того. Она профессионал, который владеет инструментом, которая работала в цирке, еще аккомпанировала. Мы с ней встретились, она работала с братом Паши Слободкина. Юликом Слободкиным. Да, и мы ездили, она со своим ансамблем, я со своим, все по деревням ездили. Вместе работали в Москонцерте. И вдруг она вот стала звездой. А это не вдруг. Она действительно звезда, потому что она, я к ней очень хорошо отношусь, положительно очень. Что еще мне нравится?
1: Из зарубежных, например, кто?
2: Из зарубежных? Ну, мы все, господи, Арета Фрэнклин, ну, масса певцов, которым мы подражали, слушали.
1: Нет, я имею в виду вот именно чтобы женский вокал. Да,
2: вот женский. Чтобы я встретилась с кем-то?
1: Нет, ну, так, чтобы вот вас поразило. То, что вот мы могли бы чью-то вещь переслушивать. Может быть, что-то для себя
2: я
1: перенять даже.
2: Я так много слушала. Я слушала, начиналось у меня вообще с Эллы Фицджеральд. Это вообще, я не знаю, причем молодая девчонка, я слушала Эллу Фицджеральд без конца. Вот, потом появились новые певицы, там Арета Фрэнклин появилась. Love is a woman to stay when the dream is gone.
1: Барбара Стрейзанд.
2: It's a lonely place. Mm-hmm. Я эту песню пела, почему я вам я всем подражала, все пела, все выучивала на английском, на немецком. Барбара Стрейзанд, там еще звезд много, которые мы подражали все. Старались подражать, как она поет, как выучивать песни. А из наших певцов мне еще нравится Лариса Долина. Ну, молодец.
1: Плюсы советской эстрады. Все-таки вы тогда были мега популярны, но сейчас другое время, все равно вас помнят и любят все, чему я была свидетельницей. Были такие овации в зале, когда вы пели «Тюльпана Шаинского». Сейчас другая система построения концертной деятельности, да?
2: Да.
1: Немножко все по-другому. В советское время плюсы какие-то были для
2: артистов?
1: Плюсы
2: советской эстрады очень большие, скажу вам. Потому что мы пели авторов, которые нас хотели, чтобы мы пели, и мы не платили им деньги. Мы пели просто, вот я пела Добрынина, я, допустим, записала 4 песни, записала. Это потом он, что-то такое случилось, что он там продал свои эти авторские, пошла другая жизнь. Пели песни, которые я хотела петь песни, но никогда не заплатила эти деньги, да? Платило государство эти авторские. И авторские платили очень хорошие. Я помню, что Юра Антонов, один раз мы с ним встретились, он ехал на машине, у него уже своя машина была, и у него лежали сзади ноты, и мы пошли к нему репетировать, заходим к нему в квартиру репетировать, и Юра мне говорит: «Свет, представляешь, что у меня сейчас случилось?» Я говорю: «Что, вскрыли машину, и мои авторские, говорит, несколько там, что-то тысяч, а мы получали, ну, 250 рублей у меня оклад был, да, 19.50 ставка, 250 рублей оклад. Несколько тысяч у него забрали из машины». Эти были авторские, только авторские. Такие были большие плюсы, авторские. Вот, никто мы не платили деньги, просто вот пели этих композиторов, их прославляли, они становились тоже из-за того, что появился такой певец, который поет песню, тоже стал певцом популярным. Вот такое, эти были вот большие плюсы.

0: В эфире программа «Музыкальный магазин».
1: Плюс, понимаете, что вот сейчас, допустим, вот смотришь «Голос», да, ну, такая хорошая передача, «Голос», да, смотришь, они все поют песни, которые мы перепели уже, они наши песни поют. Потом они берут иностранцев тоже, их перепевают песни. Понимаете, нету вот такой, чтобы родилась песня от него именно, понимаете, от него, от того, кто поет в «Голосе». И я вот смотрела передачу Вани Урганта, когда он пригласил трех человек из «Голоса», и их спрашивает: а вы, говорит, как вот вы сейчас работаете, есть концерты? Нет, они говорят, нет. Потому что сейчас другое время пошло. Сейчас продюсер, если тобой не занимается...
2: Время продюсеров, да.
1: Время продюсеров. Появились люди, которые, ну, как там раньше, на Западе их называли агентами, да? Агент. Да, если он тебя не продвигал, этот агент, то ты...
2: Ничего не двигалось.
1: Ничего не двигалось. А у нас мы сами все делали. Мы все сами, сами. У нас вот это появилось, мы все сами пробивали эту дорогу. Мы сами записывали первые, мы становились... первыми в этой песне на эстраде. И вот все это, вот эти были большие плюсы, когда не было вот этого, то, что сейчас стал продюсер делать из какой-то девочки, которая этого даже не соответствует этому, но он из нее делал звезду, потому что он вкладывает и вкладывает деньги.
2: Светлана, не могу не спросить, вот такая красивая женщина, и это, конечно, большая работа, чтобы это все поддерживать в себе и чтобы выглядеть так прекрасно. Скажите, как вы о себе заботитесь? Может быть, какие-то рекомендации дадите кому-то?
1: Ой, вы знаете, это я могу дать много рекомендаций, но это никто не выдержит. Я очень часто на диетах.
2: Так.
1: Я очень часто вешу, у меня хороший вес сейчас, нормальный.
2: Да, а фигуры? Это же просто
1: 62 килограмма. 62 килограмма, 1,64 м. Ну, то есть,
2: да,
1: я все время...
2: Шею сворачивали.
1: Да, но у меня было даже 58. Да. Килограмм. А на «Золотом Орфее» у меня было 52. Я стремилась бы туда, назад, 52, но думаю, сейчас уже 52 не надо.
2: Голодаете?
1: Вот, я часто голодаю. Потом у меня есть четко один вот такой четко, чтобы должен был интервал быть 16 часов. Может быть, мне доктора скажут, что это нельзя. 16 часов вечернее. Да, вечернее, последнее, там, допустим, ну, в 7 часов, в 8 или в 6, во сколько, и до утра в 12, допустим, или полпервого. Вот это мой завтрак всегда, 12, полпервого.
2: То есть всегда завтрак. Такая своя система
1: питания?
2: Вот это
1: 16, да, часов, чтобы я не ела. Ну, пью воду и не ела. У меня получается эти 16 часов, и получается, что я всегда в своем весе.
2: А сами что-то готовите себе?
1: Ну, готовлю, конечно, если хочу и могу, и все приготовить. Не то, что сейчас же эти самые, все машинки эти есть, которые... И плов легко сделать, ну, знаете. И все, что ты хочешь, можно сделать. Положила туда, бросила, включила, и все у тебя готово.
2: Ну, вот расскажите, а какая вы хозяйка? Какой у вас дом? Как любите этим заниматься?
1: У меня
2: уютно.
1: Дом
2: нормальный, что у вас
1: нормальная, хорошая квартира. Плюс у меня дача. Есть дача возле Истры. Потрясающая дача.
2: Я вспомнила, как я пару лет назад вас встретила в одном крупном сетевом магазине, в отделе, где всякие диковинные растения. Там начинают елок, иголок, и заканчивают там кактусами. И я видела, как Светлана Рязанова... Это было такое единение с этими цветами, что я даже не посмела к вам подойти.
1: Напрасно.
2: Да, действительно, это был такой вот процесс какой-то. Присели так. Ну, по-моему, даже, может, разговаривали.
1: Да, я вам скажу, что я всегда приезжаю на дачу, вот сейчас жду прямо, когда в апреле можно поехать и там все начать, эти самые листочки, цветочки, рассаду сажать. Но я рассаду не высаживаю, как вот дома высаживают многие рассаду в начале дома, потом ее перевозят. Я просто покупаю готовую рассаду в Истре на рынке. У меня огурцы всегда есть, кабачки. С помидорами я не справилась, не могу помидоры вырастить, никак не могу. И трава, много травы. Это руккола, петрушка, сельдерей, все это обязательно у меня должно быть. И плюс цветы. Вот.
2: Какие у вас цветы?
1: У меня цветы, ну, какие хочешь. Какие хочешь. Астра и гвоздики, и все, и гладиолусы, целые гладиолусы, целые это отгорожены. И розы.
2: И что, прям все эти клубни выкапываете, все.
1: А как же?
2: И розы.
1: А как же? Перчаточки одеваю.
2: Нет, их же нужно обрабатывать. Я один раз насажала роз, прихожу и смотрю, сидит такая вот гусеница наглая и... Потому что это моя угроза поедает.
1: Это точно. Ну, а муравьи, которые лезут везде, во все эти самые лезут муравьев много. Ну, все читаешь, что какой-то карбонат или какой-то, вот сегодня я слушала эту нашу знаменитую, по телевизору видела, которая занимается сельским хозяйством, нам все рассказывает, как вырастить.
2: Я тоже люблю такие передачи.
1: Вот, и она все это рассказывала, какую рассаду, как нужно обработать все. И вот я записала сразу, чем обработать, записала прям утром рано, записала тетрадочку, записала быстро, а потом опять продолжила спать.
2: У вас все колосится,
1: да,
2: я так чувствую.
1: Да, прямо так хочу
2: урожай
1: уже.
2: Урожай снимать.
1: Во-первых, весь газон. Газон. Получастка газона у меня. Получастка вот этого и получастка газон. У меня газон, который я вырастила. Сама ковырялась там с этим самым. Высаживала семена, потом на них накладывала доски, потом на доски еще что-то такое. И через неделю приезжала, когда в субботу-воскресенье, допустим, приезжаешь, уже доски открываешь, уже смотрю, колосится. И вся травочка у меня газон, весь это сама я

0: Конечно. А что? Рисование.
1: А, ну да, Семён, конечно. Я забыла, что... Ну да, это есть у меня. У меня вся стена большая на даче, как по лестнице идешь наверх, вся вот эти. И потом там на кухне висят и дом у меня картины. Я вдруг стала рисовать.
0: Ну, вот. Это что, акварель и масло, что ли?
1: У меня и масло, и акварель. И то, и другое. Но больше всего я люблю масло.
0: Интуитивно или
1: интуитивно, конечно, интуитивно. Когда я увидела, что я рисую, вдруг я так легко рисую. Когда я увидела, что я легко рисую, я начала покупать книги, как рисовать. Какой художник, как он делал, какие он это самое, как краски друг с другом смешиваются. Вот, и получается другой цвет. И все. И я, когда я поняла, что акварель это самое сложное, это акварель, потому что здесь один раз пишешь, и все. И потом меня научили. Вот такая бумага должна быть. Такой, если тебе не понравилось или ты сделал ошибку, ты прям, говоришь, идешь и в душе моешь эту. Смываешь всю краску, потом у тебя высыхает лист, и ты снова рисуешь.
0: Экономно.
1: Акварель, да. Это все так делают художники, мне рассказали. Потом я пошла учиться к художнику. Он меня учил, как рисовать. Когда он увидел, что я нарисовала свой оркестр и музыкальные инструменты, и нарисовала я их как. Но если бы вот вы у меня были в гостях, я вас как-нибудь приглашу, чтобы вы пришли. Я нарисовала так, что они сидят на диване, а свет сзади. Сзади прожектора, они решили сфотографироваться. Допустим, четыре музыканта сидят с гитарами, сидят, а свет сзади большой сапфир из этого светит прямо на них. И получается, они все уродами. Потому что когда с той стороны их берешь, смотришь, они все уроды. Такие вот все те самые исковерканные лица на ведьмах похожи. И вот я такое нарисовала. И я когда пришла к художнику и показала ему свои картины, ему это очень понравилось. Он прям как-то я так сообразила, что если свет с той стороны, значит, они должны выглядеть по-другому. Ну, в общем, куча у меня картин, особенно я люблю масло. Потому что масло можно перемешать, сделать, направить по-другому. А если ты взял мастихин в руку, то вообще можно мастихином все это по-другому сделать, и розы по-другому, и все. И
0: вот. Но вы эти... шьете, нет?
1: Нет.
0: То есть, а наряды у вас такие роскошные?
1: Наряды
0: платья?
1: Я покупаю...
0: С таким вкусом?
1: Это в театральных мастерских. Все в наших театральных мастерских.
0: Но это вы сами сочиняете или вам предлагают?
1: Или сочиняю, или предлагают уже сделанные, но переделываю или что-то. Вот это только театральные мастерские.
0: Цвет и ткань вы подбираете.
1: Да, все вот это вот именно в театральных. Я даже шила в Большом театре. Там у них есть свои театральные мастерские.
0: Но это тоже у вас стиль какой-то свой, да ведь? А что обязательно должно быть в концертном наряде Светланы Рязановой?
1: Не знаю, то, что вам понравилось, это блестящая юбка, чтобы такая была... играющая.
0: Женственная.
1: Или, допустим, да. У меня есть такой костюм, когда у меня все брючное, блестящее, а сверху как бы накинутый плащ. Такой накинутый плащ есть у меня такой, с капюшоном, да, но он блестящий.
0: Да, такой вопрос. Такой. Чего никогда не наденет Светлана Рязанова на сцену?
1: На сцену не надену, никогда платье одевала платье за колено, которое вот прям за коленом кончается. Вот это, считаю, на сцену это нельзя одевать, потому что это просто обыкновенная тетка на сцене. Ну, вы поняли, о чем речь.
0: Ну да, люди приходят...
1: Вот юбка за колено, да,
0: люди чуть-чуть приходят за радостью, за праздником.
1: Посмотреть туалет, да, посмотреть,
0: и, конечно,
1: как ты одета,
0: быть...
1: кроме того, что ты поешь, да.
0: Да, это же должна быть такая красавица.
1: Вот, такие бы я никогда не делала, потому что я один раз все-таки купила в «Березке» когда-то давно и снялась в какой-то передаче, вот она это крутится, часто передача, когда «Белый танец» мой показывает, и когда я вот в таком платье, потому что оно все вроде как хорошее, тут красивое, из «Березки», но за коленом. И я посмотрела, это очень, ну, как-то...
0: Светлана, и последний, наверное, мой вопрос. Вообще есть любовь?
1: Сейчас момент грустный. Понимаете, я не знаю, у меня умер мой муж 2 года назад.
0: Да, уже соболезнования.
1: Уже 2,5. Сейчас будет 2,5, и Валерочка умер, которую я очень любила, с которым мы прожили 22 года. Музыкант мой был, потом я его устроила на другую работу. И вот как-то мы с ним жили, так очень хороший парень, потрясающий. Но вот так получилось, что я сейчас одна. До этого был у меня муж Генбачев, вот Юра, тоже музыкант. Но трудно сейчас мне найти мужчину, который бы, ну, который хотела бы, чтобы он так вот был такой, как Валера, или и добрый, и там, ну, вы знаете, каких мы хотим мужчин, чтобы умели что-то помочь тебе, и как-то и водить машину, и в то же время мы о музыке бы поговорили.
0: Конечно,
1: поэтому
0: они
1: сложно.
0: Такие единомышленники у вас
1: да,
0: были, да?
1: Да, а мне не с кем о музыке поговорить, не с кем даже вот я что-то делаю, мне не с кем в компьютер все это самое сделать, чтобы записать свою запись с компьютера на видео, там что-то, на... Мне

0: Очень сложно сейчас. Вот.
1: Ну
0: вот
1: да, так сейчас, видите, техника вперед идет, столько гаджетов всяких, да, и сейчас, да, конечно, за всеми этими операциями, конвертациями, да, во всем этом разобраться, это, конечно.
0: Ну, я слежу за всем, и все у меня есть, это все.
1: Молодец, я вами восхищаюсь, и я желаю вам творческих успехов, интересных встреч и в жизни, и с композиторами, новых песен прекрасных, интересных концертов, гастролей, путешествий. Путешествия. Наверняка в мире есть еще такие уголки, где Светлана Рязанова еще не побывала.
0: Да.
1: Наверняка.
0: Я же была в Перу и в Эквадоре была.
1: Да. Чтобы обязательно вы побывали, чтобы это были какие-то красивые, необыкновенные места, которые вдохновили бы вас на новые исполнения, на новые встречи, на ваше творчество. Спасибо вам огромное, что вы выбрали время, к нам пришли. Спасибо вам большое.
0: Спасибо.
1: До новых встреч.
0: До новых встреч.
1: Да, и мы послушаем в завершении нашей программы...
0: Давайте такую песню, которую я сама написала.
1: Давайте.
0: «На бульваре цветном». Это я написала и музыку, и слова.
1: «На бульваре цветном». Да, и вот очень интересно. Светлана Рязанова и автор музыки, и автор слов.
0: Ну вот у меня, видите, сколько там много песен,
1: да,
0: да, автор,
1: да,
0: слов.
1: Да, да,
0: ну
1: да.
0: Это вот во втором диске вышло.
1: «На бульваре цветном» слушаем. Ну а мы, дорогие друзья, прощаемся с вами. Спасибо вам за внимание.

Вы слушали авторскую программу Марины Арвели «Музыкальный магазин». В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».

0: Да, отец с матерью таили что-то от Михаськи. Видя, как отец улыбается, а мать молчит и хмурится, Михаська чувствовал, что между ними идет борьба.
1: Может, отец заставляет маму что-то сделать? Что? Да и смешно. С чего бы это он стал ее заставлять? Ничего не понятно.
2: Альберт Лиханов. «Чистые камушки». Радиоспектакль по одноименной повести. Часть вторая. «Ветер над синими крышами».
0: Все прояснилось разом и случайно, как это часто бывает.
3: Верочка! Вер, я тут с одним мастером познакомился. Ну, который шьет дамские туфли. Зальцер фамилия его.
1: Ну и что?
3: Ну как что? Надо сходить к нему сегодня.
1: Что за спешка?
3: А у него всегда очередь. А сегодня он пригласил сам. Ну давай, давай, собирайся. И Михаська с нами.
0: Когда они шли к обувщику, Михаська все силился вспомнить, где он слышал эту фамилию Зальцер. Во дворе двухэтажного деревянного дома им сразу указали на дверь, где жил обувщик. За дверью что-то шуршало. Михаське показалось, что кто-то смотрит на них в узкую щель.
4: Кто там?
3: Мы к Семену Абрамовичу. От Седова.
0: И Михаська тут же вспомнил. Ну, конечно, это Седов с лицом, похожим на блин, называл эту фамилию Зальцер. Дверь распахнулась. На пороге стоял горбоносый маленький человек с глазами на выкате.
4: Проходите быстрее.
1: Здравствуйте.
3: Здрасте.
4: О, детей мы обычно не впускаем. У них есть такая привычка обращаться к детям за сведениями.
1: У кого это у них?
4: Да есть тут интересующиеся. Мальчик не проболтается?
3: Нет. Он у нас потомственный разведчик. Нем как рыба, глух как сова.
4: Очень приятно познакомиться.
1: Вера Михайловна.
4: Очень приятно. Ну, с мужем вашим мы знакомы. Общий, так сказать, знакомый. Да. Здравствуй. Здравствуй, мальчик.
5: Здравствуйте.
4: Здравствуй. А как тебя зовут?
5: Михаська.
4: Очень приятно, Михаська. Такие, знаете ли, контакты, как говорится, обоюдо полезны, да? И в наше время просто необходимы. Может, чайку?
1: Нет, нет, спасибо.
3: Ага. Спасибо.
4: Значит, туфельки.
1: Да.
4: Какие желаете? Обыденные, выходные, бальные.
1: Да, а? Я даже.
4: А, впрочем, что же нам скрываться? Ну, люди-то ведь, а? Свои.
0: Он подошел к пианино, стоявшему у стены, оглянулся на дверь, спохватился, накинул крючок, хотя была еще одна дверь в коридорчике, а она уже на запоре, и открыл крышку лакированного пианино.
4: Ну вот. Выбирайте любые, ваш размер.
0: Он доставал из пианино дамские туфли и ставил их на стол. Скоро там вырос целый магазин. Каких только туфель тут не было. Серые, черные, белые, попроще, покрасивее. Михаська в свободное время заглядывал в городской универмаг. Полки там пустовали. А тут у одного человека столько сразу.
4: Выбирайте, выбирайте. Вот, взгляните, самые изысканные. Бальные лодочки.
1: Ой,
4: красивые.
1: Замечательно.
4: Как из сказки, правда? Помните Золушкины башмачки? Нравится. Впрочем, вижу, вижу и так. Ну, берите. Они ваши. Я вам дарю.
1: Нет, нет. Мы заплатим.
3: Конечно. Скажите, сколько?
4: Да ну что вы, что вы? Ну, право, как маленький. Я дарю так, и вы потом когда-нибудь отблагодарите, да? Мы вам, вы нам. Ясное дело, не с бухты-барахты. Думаю, мы с вами подружились напрочно, да?
3: Конечно, конечно.
4: Ну, так вот, вот, берите и все.
1: Нет. Бесплатно я не возьму. Виктор, заплати.
3: Хорошо, Виточка. Вот, пожалуйста.
4: Вот ведь вы какие. Ну, ладно, ладно. Ну, вот. Вот ваши бальные лодочки.
1: Спасибо.
4: Пожалуйста. Не хватает только бала. Ну, а теперь у вас и бал скоро будет, да?
1: Какой же там бал?
4: Ну, как же, как же. Не каждому, знаете ли, выпадает такое счастье, как вам.
1: Какое же счастье?
4: Ой, скромный вы человек, скрытный. Ну что же вам своих людей пугаться? Устроиться продавцом в первый коммерческий магазин после войны? Это вроде как сразу генералом стать.

0: До Михаськи не сразу дошло все это. Он увидел, как залилась краской мама и повернулась к обувщику. Тот все еще улыбался ей. Слова Зальцера остались в памяти, но Михаська относил их не к маме, а к кому-то другому.
1: Мама всю войну работала в госпитале, спасала людей, дежурила ночи напролет. А сейчас? Как же так? В магазин? Продавцом? Вот оно, значит, какое генеральское место. Седов перетянул отца, а отец маму. Мама говорила, инфекция – это когда болезнь передается от одного человека к другому. Попросту говоря, зараза.
2: Михаська, сынок, иди-ка сюда.
3: Ну, посмотри-ка, какую я тебе штуковину принес.
0: Отец развернул газету. Это была серая гипсовая кошка с дыркой в голове. Копилка. Домашняя сберкасса. Михаська вспомнил, что эти кошки целой вереницей стоят на базаре перед картинами с лебедями.
2: Давай соревноваться. Кто быстрее накопит? Я на дом, ты на бочку мороженого. За каждую пятерку буду давать тебе рубль. За четверку – полтинник. Знай, учись.
0: С тех пор каждую субботу отец брал дневник, тетрадки, считал хорошие отметки и сам совал деньги за них в голову кошки. Иной раз за неделю выходило рублей 6. Михаську вдруг холодным потом прошибло. Сам для себя незаметно, оказывается, считал, сколько денег ему положит отец.
1: Грохнуть бы эту кошку. Пойти к фролихе и проесть все, что было накоплено. Ну что, только кошки больше не было. А то глаза выпучит. Ждет, когда я пятерку получу.
0: Но он не ломал ее. Сам не знал почему, не ломал, и все. Может, отца боялся? А кошка сидела на этажерке и следила за Михаськой.

0: А вот ты, Михаська, знаешь, например, что лунатики не боятся ходить по краю крыши?
1: Они, Сашка, больные. И боись, не боись, они этого не соображают.
0: По-твоему, выходит, что и распоследний трус по крыше может ходить?
1: Нет, почему? Может, какой отчаянный?
0: А я вот думаю, что нет ничего отчаяннее, как потрепать по шее собак.
1: Это каких же, Сашка? Мопсиков, что ли?
0: Сам ты мопсиков трепли. А вот я запросто могу потрогать фролихиных овчарок, что универмаг сторожат.
1: Ну и хвостун ты, Сашка. К таким псам только сумасшедший притронется.
0: Не веришь, да? Давай наспор.
1: Ну смотри, Сашка. На три американки. Каждое по три желания. Идет?
0: Идет.

0: Уже смеркалось, когда однорукий муж Фроловой появился с собаками на улице.
1: Брось дурить, Сашка. Вон, побелел весь. Затрясся.
2: Это кто? Я затрясся? Смотри.
0: Сашка шагнул вперед.
3: Ой! Мальчик! Мальчик, отойди!
0: Фролов оттянул рвущегося к Сашке пса, и они прошли мимо. Сашка стоял на обочине мостовой, глядя вслед собакам, ни жив, ни мертв. Михаська подбежал к другу.
1: Брось ты, Сашка! Мне бы не в жизнь! Вон как ощерился! Мне даже мурашки по спине пошли!
2: Уйди!
1: Ну, я понимаю все, Сашка! Брось ты!
2: Уйди! Уйди, говорю, спекулянт!
1: Что ты? Белины объелся!
2: Все вы такие! Спекулянтская морда!
1: Ну-ка, повтори!
2: И повторю! Спекулянтская морда! Твоя мать конфетами теперь на базаре торгует!

0: Аська вложил всю силу в этот удар. Сашка упал в пожухлую траву. Упал молча, как мешок, набитый чем-то тяжелым. И то, что он не заревел, ничего не сказал больше, острой болью резануло Михаську. Значит, он сказал правду.
1: Фу, ерунда какая.
0: Михаська ворвался в магазин со служебного входа. Через минуту в коридор, где пахло пряниками и колбасой, выбежала бледная мама.
2: Ты чего, Михаська?
3: Мам, ты продавала конфеты на рынке, да?
0: Мама вдруг переменилась, лицо ее посерело. Михаська не спускал с нее глаз.
3: Это правда?
0: Она посмотрела на Михаську такими тоскливыми глазами, что он чуть не заревел от собственной несправедливости.
2: И ты поверил?
0: Михаська шагнул к ней и прижался головой, будто камень свалился у него с сердца.

0: В октябре желтое, будто остывающее солнце закрыло сватными облаками. Два дня моросил дождь. Потом снова небо прояснилось, и те, кто еще не убрал картошку, заторопились на свои участки. Отец сначала гнал несколько рядов, подкапывал кусты. Мама с Михаськой и старшей внучкой Ивановны Катей, которая им помогала, за ним не успевали. Тогда отец отдавал лопату Михаське, а сам выбирал из земли картошины. Михаська пошел напиться к ручью, который перебегал через белый камень. На дне золотели песчинки, освещенные солнцем. Вода омывала рассыпанные в песке разноцветные камушки. Среди простой гальки, поблескивая в воде, лежали камушки прозрачные и чистые.
1: Может, это хрусталь? Эх, ну как это получилось с Сашкой? Никак не могу понять, с чего бы вдруг Сашка, лучший друг, сказал такое? Ведь ничего между нами плохого не было. И я обозлился зря. Но такое говорить не пойму. В чем тут дело?
2: А, вот и Ивановна с обедом идет.
1: Что ты, Ивановна? Или расстроена чем?
3: Ох, не говори, Вера. Вот война кончилась, а горе все идет.
2: Что такое?
3: Встретила сейчас Юлию Николаевну, учительницу нашу. Идет к Свиридовым. С горем идет.
1: К Сашке?
3: Она еще в позапрошлом году у почтальонши взяла похоронную на их старшего сына. Почтальонша испугалась, что мать Саши не выдержит. Она же сердечница. Юлия Николаевна сказала, что сама передаст, когда настанет время.
1: Вот почему я часто встречал Юлию Николаевну у Свиридовых.
3: Выходит, сама взяла на себя эту тяжесть и несла ее одна. Ждала, что Сашиной матери будет легче. Когда она привыкнет к мысли, что старшенького ее Коли уже нет.
2: Да. Да, долго еще про погибших узнавать будут. Это вроде как эхо. Война кончилась, а эхо долго еще катиться будет. Бывало, лежишь в окопе, кругом ад, все рвется, того и гляди, укокошат. Лежишь и думаешь, какой дурак был, жить не умел. Эх, победим, мол, тогда буду знать, почем жизнь, как ее уважать надо. Вот рассказала ты, Ивановна, и снова будто жаром пахнуло. Ну ее к черту войну, хочу забыть, понимаете, все забыть. Смерть, кровь, раны. Жить хочу.
0: Он стал выворачивать комья земли с картошкой. И делал он это с неожиданной злостью и силой. Ивановна сидела и смотрела на отца. Голова ее вздрагивала.
3: Как же тут забыть-то все это? Господи, кому это под силу?

0: Пронесла с метелями зима, и снова запели ручьи, загорланили нетерпеливые грачи, земля скинула белое одеяло и подставила себя солнцу. А вот желанные дни прежней дружбы Сашки и Михаськи не возвращались. И неизвестно, как бы оно пошло все дальше, если бы не этот жаркий апрельский день. До 5 класса у них не было никакой физкультуры, а теперь вот стало. Раз в неделю во дворе школы они делали всякие упражнения, бегали, прыгали, и всем было очень весело. В ту пятницу Иван Алексеевич, их математик и физрук, сказал, что он сходит за мячом, чтобы они поиграли напоследок в футбол. Ребята галдели, кувыркались в траве, гонялись в пятнашки. Только Сашка с Михаськой сидели на пригорке. Сашка грелся на солнышке, а Михаська глядел на него и думал, как бы ему снова заговорить с Сашкой, положить конец этой дурацкой ссоре. И вдруг Михаська поразился в раз наступившей тишине. Он обернулся и вздрогнул. По площадке шел шакал Саватей с компанией своих дружков. Они шагали медленно, будто нехотя. На каждом были кепочки с малюсенькими козырьками. Кепочки висели у них на самом лбу.
1: Привет, честной компании. Свирит, почему от службы бегаешь? А ну-ка, пойдем.
2: Никуда он не пойдет.
1: Это еще что за писк? Старый знакомый. Как его зовут?
3: Михаська. Его иная мать в магазине торгует.
1: Из богатеньких, стало быть. Тот, я гляжу, вырядился.
0: На Михаське была новая теплая курточка. Мать купила ее на рынке. Курточка была сделана из какого-то пушистого материала. Мать говорила, с начесом.
1: Надо обновить. Вот так.
0: Саватей поднес горящую спичку к курточке. Михаська увидел пламя, которое рванулось прямо по нему огромным желтым языком. Михаська взглянул на курточку. По коричневой материи расходились черные свалявшиеся клочья. Вся пушистость сгорела.
2: Ты что же это?
1: Умолчи, стерва.
0: И Николай III своей грязной лапой мазнул по лицу Михаськи.
2: Ну, чему быть, того не миновать.
0: Михаська наклонился и схватил булыжник. Саватей отступил на шаг от Михаськи. Может быть, посмотрев ему в глаза, он увидел там что-то такое, от чего стоило отступить. Шакал отступил еще на один шаг, еще на один, и вся его шайка тоже попятилась.
2: Ага, вот-то ничего бояться. Оружие, силы.
1: Брось, попишу.
0: В руках Саватея сверкнула маленькая опасная бритвочка.
2: Нет, я не брошу камень. Кинешь его раз, а дальше что? Один выстрел? Мало. Нет, я буду бить этим камнем до тех пор, пока не убью этого шакала.
0: Михаська сделал 2 шага вперед, совсем приблизился к Саватею, замахнулся своим камнем, как вдруг кто-то схватил его за руку. Это был физрук Иван Алексеевич.
4: Так и убить можно. Ты что, с ума сошел? Хочешь, чтобы родители за тебя посадили? А вы... Вон отсюда!
0: Иван Алексеевич сам замахнулся камнем на Саватеевскую компанию, и Николай III с дружками словно испарились. Но спустя минуту лошадиная морда Саватея появилась над забором.
5: Эй, ты! Обгорелый! Попишу!
2: Посмотрим, кто кого!
5: Свирит!
2: Сашка, ты куда?
5: А ну! Короче!
0: Словно что-то хлестнуло Михаську. Шакал хозяйственно покрикивал из-за забора, будто тянул за шнурок, к которому был привязан Сашка. И тот бежал, послушно бежал к заклятому Михаськиному врагу, перебегал на вражью сторону.
2: Шестерка! Предатель!
0: И вдруг Михаська понял, что он проиграл, что Саватей, который только что пятился от него, плюет на него. Плюет тысячу раз, потому что уводит его лучшего друга. Михаська вздрогнул и побежал к забору.
2: Ну, шакал, поговорим?
1: А ты храбрый. Ну, а если мы тебя зарежем?
2: Что вам? Собственная жизнь надоела. Зарежете, вас поймают и расстреляют.
1: Значит, храбрый?
2: Отпусти Сашку.
1: Ишь ты, крупный купец пришел. Человеков покупает. А за что покупаешь?
2: За что хотите.
1: Ну как, паря? Продадим Свирида? Ладно, продаем. Не за деньги, за храбрость. Покажи нам свою силу. На том же, на чем Свирида испытывал. Пошли.
0: Они подошли к Фроловскому дому. За забором ничего не было, ни сада, ни огорода, просто двор и две конуры.
1: Пройдешь между овчарками и вылезешь с той стороны забора.
6: Да брось, Колька, давай напинаем ему и все, загрызут ведь. Ты...
1: Молчи, стерва. Ну, храбрец, может, лучше пойдешь ко мне на работу?
2: Подсадите.
0: Последнее, что Михаська увидел на улице, было синее лицо Сашки. Михаська перекинул ноги с забора во двор. К нему уже рвались две овчарки. Псы бегали на цепях по двум параллельным металлическим проводам. Собаки могли бросаться друг на друга, но не достали бы, провода не пускали. Одна собака бегала вдоль забора, и идти там было бы смертью. Другая бегала вдоль дома. А вот между собаками, параллельно их проводам, пройти можно было. Стиснув зубы, Михаська шагнул.
2: Не достанут. Не достанут.
0: Ощерив пасти, изнемогая от ярости, псы бросались к Михаське, натягивая провода. Михаська вступил в зубастый коридор. Коридор без стен. Справа зубы и слева зубы.
2: Главное не торопиться. Маленькими шажками. Вперед. Не смотреть на псов.
0: Овчарки совсем остервенели, скалили зубы, брызгали слюной.
7: Ой, ой, да куда же ты, го? Стой! Батюшки, да куда же ты, го? Ну, куда же ты?
0: Михаська взглянул на дом, на одно мгновение посмотрел. Там орала Фролиха. Сердце у Михаськи упало, и он посмотрел на нее снова. Фролиха бежала к собакам, а за ней скатывался со ступенек ее однорукий муж. До бревен у забора осталось метра два, а там и улица. Но увидел Михаська бегущую Фролиху с мужем и пошатнулся.

0: Какая-то страшная сила резанула Михаську сзади. Перед лицом плясала красная ревущая пасть. Было видно даже глотку. Михаська кинулся к бревнам. Вторая собака рванула его за обгорелую куртку. Сбоку громко треснуло, и он рухнул на верхние бревна, ткнувшись головой в забор. Он поднял голову и увидел красные глаза Сашки. Почему-то красные.
1: Ну, как? Больно тебе, Михась?
2: Не знаю, Сашка. Не чувствую. А у тебя что с губой?
1: Ничего. И на совате его право найдется. Вон в милицию сколько демобилизованных пришло. Я тоже вырасту, в милицию пойду.
2: Что ты, Сашка? Ты же хотел...
1: Пойду. Вот увидишь. Всех саватеев в клетку. Хорошо бы зверинец такой устроить. Все клетки, клетки. В одной тигр, а в другой саватей. И на клетке написано «Шпана, хищник».
0: Все это случилось без отца. И, может, еще потому Михаська так легко отделался дома. Мать только плакала целый вечер. А отец взял отпуск на неделю без содержания. Он насыпал 10 кулей картошки, подогнал нанятый где-то грузовик, сложил ее в кузов и уехал на вокзал. Мама сказала, он поехал на север продавать картошку. Она там в цене. Ну, а Сашка теперь снова почти не разлучался со своим другом.
1: Ты, Михась, на меня не злись. Я ведь знаю, жить-то надо.
2: Что жить-то?
1: Ну, что мать твоя конфетами торговала.
2: Когда торговала?
1: Ты что, не вставай, тебе нельзя.
2: Когда она торговала?
1: Ну, тогда моя мать пошла на рынок, вернулась и говорит... Ну, так я и знала, Михайлова конфетами спекулирует.
0: Михаська медленно встал с кровати и стал натягивать штаны.
2: Значит, обманула тогда. Врала. Все врала. Надо посмотреть на нее. Послушать, что она теперь скажет.
3: Здорово, мужики!
0: Пошатываясь, в комнату ввалился отец. Он был явно под хмельком. Свою серую плащ-палатку сбросил прямо на пол.
3: Как вы тут без меня?
1: Ты, Михаська, того. А я пошел.
2: Пока.
1: До свидания, дядя Витя.
3: До свидания, города и хоты, нас дорога дальняя зовет. Ой, молодые и смелые ребята, на зарюхую мы в поход. А ты тоже штанами улицы метешь, непоседа? Куда собрался, непоседа? Ты постой, погоди, покажу я тебе чего.
0: Отец шагнул на середину комнаты, разомкнул ремень со звездочкой на пряжке, и снизу из гимнастерки, как из мешка, посыпались деньги. Красные, зеленые, синие, желтые. Гора денег.
2: Вокруг какая-то ерунда.
0: Ему вдруг захотелось спать.
2: Никуда не надо ходить. Не надо.

0: Уже в который раз Михаська убеждался в том, что ничего предвидеть и предугадать невозможно. Что все сваливается человеку на голову неожиданно, внезапно, и, видимо, сваливается за тем, чтобы испытать человека на прочность, выяснить, выстоит ли он, не дрогнет ли, понять, чего человек этот стоит. Не успел Михаська вернуться в школу после происшествия с собаками, как в первый же день получил 2 двойки по математике и по русскому. Уроков было 5 в этот день, и такими темпами можно было схватить 5 двоек. Михаська попытался уйти от судьбы. Он потихоньку сбежал домой. Там еще пока никого не было. Михаська взял бритву, резинку и аккуратно стер 2 двойки.
1: Пусть стоят в журнале. Нечего им. Еще в дневнике. А родителям что? Им до меня дела нет. Я сам по себе. Они сами по себе.
0: Михаська вышел на улицу, залез на крышу и лег на теплую кровлю. Уроки, как и вчера, совсем не учились. Не хотелось ни о чем думать. Он лежал и улыбался ветру, облакам, плывущим наверху, белым домам с синими крышами. Конечно, крыши были совсем не синие, а красные, зеленые, коричневые и просто серые. Но если смотреть на них против солнца, они кажутся синими, как вода в реке.
2: Ну-ка, слезай сейчас же!
0: Михаська вскочил, подошел к краю крыши. Внизу под лестницей стояла мать, в руке у нее был дневник.
2: Негодяй! Я встретила Юлию Николаевну. Пойди сюда. Лгун!
3: Смешно. Второй раз меня ударили. Всего второй раз. Первый раз с Саватей, когда марки отбирал. Второй раз мать. Смешно.
2: Еще смеешься? Отца мать обмануть вздумал? Обмануть? Честным надо быть. Честным. Чему я тебе всю войну учила? Честности. Честно надо жить.
3: Честно? Значит, честно?
0: Фильм крутится в голове Михаськи. Плохой фильм. Там не Чапаев с пулеметом. Там отец с картошкой. Мать с конфетами. Там гора денег из-за ремня со звездочкой на пряжке.
3: А вы честно? А ты честно?
0: Он видит на этажерке серую гипсовую кошку, подарок отца.
3: Вот это тоже честно? Да, честно.

0: Ноги несли его сами собой. Михаське казалось, что он раздвоился. Голова совсем не управляла ногами. Неизвестно, куда несли его ноги, а мысли крутились, будто стеклышки в калейдоскопе.
1: Это кошка. Она занимала полэтажерки и следила за мной, будто шпик. Пропади они пропадом, эти пятерки и четверки. Теперь буду получать тройки. Бесплатные. Вот, Фролова. Чего я испугался? Фролова ведь не овчарка, а деньги у меня свои, законные, кошачьи.
2: О, да тот мальчик, которого собаки наши покусали, 2 порции мороженого. Вот деньги. Держите.
3: Сейчас. Сейчас, ну ты храбрый мальчик. Я таких храбрых первый раз вижу. Да и родители у тебя ничего. Он, как твой папаша расшумелся, когда пришел. 500 рублей за тебя потребовал.
2: Как?
3: А вот так. Гоните, говорит, 500 рублей за сына, а не то в суд дело передам. Ну мы, конечно... Мальчик, куда ты? Куда ты? Мороженое-то возьми!
0: Михаська отцовским топором взломал замок комода и рванул ящик. Здесь лежали деньги. В нескольких почтовых конвертах с марками. Он отсчитал из одного конверта 500 рублей. Топор так и остался лежать у взломанного комода. Михаська выскочил в коридор, зашел к Ивановне. Лиска сидела на табуретке и смотрела в окно.
1: Пойдем. Вставай. Лиза, пойдем со мной.
0: По дороге они сделали петлю и взяли Сашку Спиридова. Никто ничего не понимал, и все стало ясно только тогда, когда они остановились возле мороженщицы Фроловой.
4: У меня сегодня день рождения. Угощаю вас мороженым.
5: Че ж ты молчал? Темнело.
4: Дайте 20 порций на все 500.

0: Явился? Ну и ну. Стер двойки. Разбил кошку. Взломал комод. Украл деньги.
1: Съел я ваши 500 рублей. Съел, а не украл.
0: А я уже милицию хотел вызывать. Думал, воры. А нет. Оказывается, собственный сын. Мы для него. А он от нас. Ну ладно. Давай говорить по-серьезному. Ты уже взрослый. Я гляжу, лучше меня все понимаешь. А может... Может, я тебе не нравлюсь? Может, зря с войны вернулся живой и невредимый?
1: Да.
0: Так. Вот оно что.
1: Ты что говоришь, Михаська?
2: Эх, если бы он умел все объяснить, сказать все как надо. Какой же мальчишка не радуется, если с фронта вернулся отец? Только вот почему не весело в доме? Почему отец взял деньги за то, что его искусали собаки? Почему мама из госпиталя ушла в магазин? Зачем отец ездил торговать куда-то, как барыга? Зачем все это? Зачем?
0: Значит... Зря я пришел с войны.
1: Ты чего одеваешься? Куда ты, Виктор?
0: Как куда? Ухожу. Не видишь? Я же тут лишний.
1: Постой. Хватит, Виктор, не шути. И так тяжело.
0: Кого там леший несет? Ну, входите. А, Ивановна, ты что? Что такое? Да говори же.
3: Катя.
0: Попалась.
3: Час назад.
0: Слышь, Вера.
1: Как же это, Ивановна?
3: Спаси ее, Виктор Петрович. Христом Богом прошу, пойдем в милицию.
0: Да что я там скажу в милиции?
3: Как же, Виктор Петрович? Ведь Катя-то ваши конфеты продавала. Ведь из-за их в облаву попала. Верочка, что же ты молчишь-то, Господи? Помнишь, как вы Катю уговаривали? Я ведь была не против, не против. И платили вы хорошо, не обижаюсь. Но сейчас-то, сейчас...
2: Михаську даже дернуло. Как будто он схватился за оголенный электрический провод.
0: Хорошо. Хорошо, бабушка. Сейчас что-нибудь придумаем. Иди пока, Ивановна, иди. Ну, Вера, что делать?
1: Иди в милицию.
0: Да с ума сошла. Это значит тебя посадить. Статья Уголовного кодекса. Ни черта. Выпустят. Так. Дам старухе 1500. А Катьку выпустят, если на себя возьмет. Несовершеннолетняя ведь.
2: Михаська смотрит на мать. Она сгорбилась, сжалась. Он смотрит на отца. У того дрожат руки, будто кур воровал.
1: Трусы. Предатели. Еще разведчик.
2: Во дворе на веревках сушилось белье. Михаська стоял минуту, соображая, потом схватил с веревки свои мокрые штаны и рубаху. Теперь он лежал около реки, дожидаясь, когда стемнеет. Странное, необъяснимое облегчение испытывала Михаська. Он понимал, что ведь вообще-то должен бы мучиться, может даже плакать, во всяком случае горевать. Он же ушел из дому, ушел навсегда, ушел не со злости, а обдуманно, зная, что делает. Он не мог не уйти. Надо было поторапливаться. Михаська выбрал на песке место повиднее, аккуратно сложил там брюки и рубашку, в которых ушел из дому, а оделся в запасную пару. Он оглянулся, посмотрел на пустой берег, на синие крыши домов за рекой, на желтую от заката воду. Подошел к воде и зачерпнул целую горсть камушков, чистых, прозрачных.
1: Как те в ручье. Возьму на память. Вот теперь все. Теперь пути назад нет. И не может быть.
2: Он еще раз взглянул на штаны и рубашку, лежавшие у воды, и пошел по тропинке, извивавшейся вокруг сосен.
1: Саша, Сашенька, Михаська у тебя?
4: Нет, тетя Вера, я уж спать собирался.
1: Ой, пропал он, пропал.
4: Как пропал? Когда?
1: Да днем. Вышел на улицу, часа два было. Я думала, просто так. Теперь уж ночь, ты ничего не знаешь, Саш.
4: Честное слово, тетя Вера, я даже не видел его. После того, как мы мороженого наелись, он домой пошел.
1: Что же делать-то, что делать?
4: Надо в милицию. А вдруг это шакал? Я сейчас с вами.

0: Дорога шла через лес и вела на сортировочную станцию. Там Михаська рассчитывал сесть на товарняк и уехать в Сталинград.
1: На работу меня, конечно, не возьмут. Но вот в ремесленное

0: доме. Давно когда-то Михаське казалось, что самая-самая сложная штуковина на белом свете – это часы. Что-то там за что-то цепляется, двигается, качается, и часы идут. Тогда он был маленький, а теперь как тут разберешься?
1: Может, у всего стыдного есть другая половина? И она главнее стыдного? Может, то, что делает отец? То, ради чего мама ушла в магазин? Катька попала в облаву? Я ушел из дома? Может быть, все это совсем не то, что кажется? Может, все и получается так, что виноват в этом кто-то другой? Третий. И то, что делает отец, пусть делает. Не он виноват, а что-то другое, что стоит за его спиной, стоит и оправдывает все. Выходит, никто ни в чем не виноват? Никто ни за что не отвечает? Живи, как живется, хватай, сколько можешь, лишь бы тебе хорошо. Но кто же тогда за все отвечает? Кто это?
0: Михаська замер. Сердце колотилось, как бешеное. Но сзади, впереди, сбоку было тихо. Михаська пошел вперед. Дорога вдруг раздвоилась.
1: Куда? Направо или налево? Наше дело правое.
0: Он вспомнил эти не раз слышанные по радио слова, и ему показалось, когда он пошел по правой дороге, что не по лесу идет он, не на станцию, а в бой, в настоящее сражение.
2: Виктор Петрович!
3: Да?
2: Садитесь. Поедем с нами.
3: Куда, товарищ капитан?
2: На реку. Понимаете? Утром, ну вот полчаса назад, позвонили с лодочной станции. На берегу нашли штаны и рубашку. Мальчишеские вещи.
3: Не может быть.
2: Я ничего не утверждаю, но сами понимаете. Где ваша жена?
3: Побежала в магазин отпроситься с работы. А что это за люди в кузове?
2: Добровольцы, Виктор Петрович. Реку прочесывать надо. Садитесь, поехали.

0: стало светать. Туман медленно всплывал над землей. Михаська шел навстречу ему, и туман не стоял на месте, тоже спешил к Михаське. Михаська медленно погружался в него. И чем дальше он шел, тем больше росло, расширялось, захватывало его то смутное, неясное чувство, которое сидело где-то там в глубине его с самого начала и которое он так упорно отгонял от себя.
1: Нет, самому по себе нельзя. Все-таки никак нельзя. Нельзя видеть только землю и лишь самого себя на ней. И никого больше. И ничего больше. Все есть и никуда не денется. Не исчезает.
0: Ему стало даже смешно, что он хотел уйти, убежать. Пусть на стройку Сталинграда, все равно это было бы бегство и больше ничего.
1: Никакое это не правое дело. Уйти – значит успокоиться. А если ты успокоился, значит сдался?
0: Михаська увидел, что утро уже настало. Солнце проламывалось сквозь

0: Лес сверкало красными лучами. Неожиданно для себя Михаська вдруг остановился и побежал обратно.
1: Михаська! Мальчик мой! Жив! Жив! Саша! Лиза!
2: Михаська!
1: Нашелся! Смотрите, вот же он!
0: Мама схватила, смяла Михаську, сжала его так, что ему стало даже больно. И он услышал, как стучит мамино сердце. Громко, гулко, будто хочет вырваться из груди. А вокруг толпились в радостном возбуждении все, кто совсем недавно плыли по реке и из лодок погружали в воду багры с большими крюками на конце. Отец взглянул на Михаську как-то по-взрослому, без злости, без удивления, просто смотрел и думал о чем-то серьезном.

0: А потом Михаська шел рядом с мамой и отцом по мосту. А позади раздавались шорох шагов и сопение Сашки и маленькой Лизы. Михаська снова с радостным любопытством смотрел на синие крыши белых домов за рекой. Он сунул руку в карман. Что это гремит там? «Ба, да это же камушки, которые он взял с собой вчера!» И Михаська подумал, что, пожалуй, теперь ему чистые камушки не нужны. Он приоткрыл ладонь, и камушки, легонько постукивая, стали падать на мост. Если бы Михаська обернулся, он увидел бы, что Сашка и Лиза подбирают эти камушки.
1: «Гляди, Саш, если сквозь него на небо смотреть, он совсем голубой становится.
2: А на траву положить, зеленый будет.
1: А на солнце, смотри, сам как кусочек солнышка.
2: Такой камушек

0: Вы слушали вторую, заключительную часть радиоспектакля по повести Альберта Лиханова «Чистые камушки». В роли Михаськи – московский школьник Митя Никитин. От автора – Николай Александрович. Саша – московский школьник Алеша Дьяков. Лиза – московская школьница Оксана Вязьмина. Отец Михаськи – Лев Дуров. Мать Михаськи – Ольга Сирина. В остальных ролях артисты Сергей Балабанов, Борис Иванов, Клементина Ростовцева, Владимир Прохоров, Нина Агапова и другие. Музыка Степана Соснина. Шумовое оформление Нины Ощепковой и Татьяны Стальновой. Звукорежиссер Ирина Мальчикова. Операторы Ирина Воронова и Наталья Хлупова. Ассистент режиссера Наталья Василенко. Редактор Майя Крючкова. Режиссер Нина Бирюлина.
1: В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущая Светлана Воронина. Сегодня у меня в гостях автор уроков по бисероплетению для известного всем журнала «Школьный вестник» Лариса Шевцова из Твери. Лариса, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Лариса, ну, увлечение рукоделием сопровождает вас по жизни очень давно.
1: Нет, рукоделие в мою жизнь пришло в 2008 году. До этого я считала себя совершенно неспособной ни к чему рукодельному, скажем так. То есть максимум это, я не знаю, там пришить пуговицу. Ну, немножко я умела вязать, но это никак не проявлялось. Ну, в работе, скажем так. Это был такой тяжелый период в моей жизни. Я похоронила мужа, и вот буквально была одна. Потом я в нашу библиотеку, Тверскую областную имени Михаила Суворова. Замечательная наша библиотека. Мне бы хотелось сказать два слова, потому что это действительно удивительная, хорошая библиотека с изумительными сотрудниками. В нашем городе нет клуба, и все мероприятия, которые проводятся, они проводятся там. И они проводятся на таком душевно-теплом уровне, и туда всегда можно прийти за любой помощью. То есть, что бы ни случилось, я могу прийти в библиотеку, я знаю, что я там эту помощь получу. Ну, в общем-то, я думаю, любой из тверичей подтвердит мои слова. И вот точно так же я пришла по каким-то своим делам, и мне девушки на абонементе говорят, что у нас в клубе вдохновения открылись курсы или занятия по бисероплетению. Тут как раз кто-то принес готовый цветочек оттуда. Ну, я посмотрела, в общем-то, не столько меня впечатлил цветочек, сколько нужно было выходить к людям. И я пошла. Начинала с каких-то простейших листиков, там, у которых две бисеринки в одном ряду. Руки тряслись, хотя осязание у меня неплохое. Потихоньку что-то я начала плести. А потом я увидела сплетенную розу. Была настолько красивая работа, что вот я посмотрела и решила, что я буду этим заниматься, я это сделаю, я смогу. И вот с этого момента пошло. Сперва я выполняла исключительно чужие схемы, то есть выполняла их точь-в-точь, без всяких добавлений. А немного позже в моей жизни случился Шевцов Сергей Анатольевич. Он мне говорил, видимо, какую-то из восточных мудростей, что первый раз ты должна сделать так, как показывает мастер, второй раз лучше мастера, а третий раз с добавлением собственного элемента. Сказать честно, у меня не один год ушел на то, чтобы добавить собственный элемент. То есть сперва были какие-то страхи, не так, не то, что-то не получится. А потом в какой-то момент я просто переключилась. То есть мне стало абсолютно неинтересно делать чужие схемы.
0: А первые свои схемы, помните, что это были за работы?
1: Начиналось это с переделывания чужих схем. Ну, то есть мне не нравится форма листа, я меняю немножко технику, меняю количество, меняю форму. Ну, используя известные техники плетения, которые есть, я меняю что-то в самой схеме. Ну, где-то шире, где-то уже, где-то выше, ниже. То есть меняется геометрия, меняется объем. Но это приходит с опытом. А потом я стала какие-то свои техники. То есть вот что у меня было? У меня получились очень красивые лилии. У меня получились очень красивые крокусы. То есть смысл вот этих схем, даже не то чтобы смысл этих схем, а смысл вообще вот моего отношения к жизни, это когда нужно делать так, чтобы тобой восхитились не как незрячим человеком, который что-то сделал, а как человеком, который это сделал. То есть без поправки, без уступки. Понимаете, то есть когда вы показываете работу, и вы понимаете, что людям она нравится именно потому, что она качественная, потому что она красивая, потому что она выверенная. И я свои схемы стала делать не просто вот такими красивыми, а еще и полностью адаптированными для незрячих. То есть то, что я делаю, если это правильно объяснить, сможет сделать любой, даже тотально незрячий человек. Есть техника, где, например, не считается количество бисера, а просто вы там набираете, там вам говорят, наберите 5 сантиметров, наберите 7 сантиметров, там 10 сантиметров, и что? Вот я буду сидеть с линейкой? Да нет, конечно, я просто придумала, как это сделать другим способом, так что работа не будет перекошена, она будет ровненькой, аккуратненькой, прям вот. Вот такие схемы мне стали нравиться. Я сперва просто стала помогать двум своим приятельницам. Я им и сейчас помогаю, мы созваниваемся в скайпе, и в зависимости от того, что они хотят, я им предлагаю какие-то варианты. Они у меня пока еще не вышли на уровень составления собственных схем, но вот пользуются моими. А потом так случилось, что вот мне предложили писать уроки в журнал «Школьный вестник». И для меня это было очень здорово, очень желанно, даже не в плане подработки там гонораров, а именно в том, чтобы поделиться с детьми. Потому что, видите, когда ну, вот ребенок что-то сделал, ну, конечно, его похвалят. А потом кто-то сохраняет качество работы, пытается развивать, а кто-то нет. Ну, то есть, ой, хорошо и так. И вот я как раз старалась в журнале давать именно схемы, которые и не очень сложные, и в то же время они дают хороший результат. Ну, у меня появились отклики. Иногда просят о чем-то, иногда просто хвалят, иногда присылают фотографии своих работ. Потом я узнала, что эти уроки во многих библиотеках начитывают для тех, кто хочет по ним работать. Мне было очень приятно.
0: То есть вы разработали собственную методику, и методика эта прижилась, скажем так, да, нашла отклик.
1: Светлана, это не только собственная методика. То есть здесь есть схема, которые сделаны вообще по собственной методике. И здесь есть схемы, составленные заново. То есть вы не найдете мои схемы в интернете, вы не найдете их в книгах. Я не хочу сказать, что они уникальные, что они какие-то прям там супер-пупер. Нет. Но это мои схемы. Это мое видение того или иного цветка. И я, чтобы, я не знаю, там сплести клевер, просила мужа, чтобы он мне собрал букет клеверов где-нибудь вот в поле. Несколько веточек, чтобы я точно рассмотрела, как оно, какие там листья, как они прикреплены. Понимаете? Потому что чаще всего дается некое подобие, некая ассоциация. То есть вот вы смотрите на какое-то изделие, ой, похоже. А мне хотелось сделать это более приближенным к натуральному цветку. И может быть тем самым даже провоцировать у детишек, да и у взрослых, интерес к тому, чтобы вот они посмотрели живые цветы. Ну, чтобы вот они, ну, не стеснялись там сорвать что-то, пощупать, посмотреть поближе, кто как может, потому что ведь не все же тотальники, много и с остатком зрения, и с неплохим остатком. То есть вот это мне хотелось немножко их заразить, и, во-первых, это занятие, это творчество. Во-вторых, это занятие, оно воспитывает и усидчивость, и терпение, и стремление сделать качественно. Ну, опять же, это наша любимая мелкая моторика, которая нам очень нужна, даже в плане умственного развития, очень помогает. Помогает. И деткам это совсем даже не вредно, и взрослым не вредно, и пожилым дамам тоже не вредно, потому что это действительно как-то способствует улучшению там, мозгового кровообращения, соответственно, и состоянию здоровья. То есть вот как-то у меня получилось, что вот это вот все. Мне очень хотелось этим поделиться. Когда у вас что-то есть, обязательно нужно это отдать. Обязательно нужно этим поделиться, потому что ну, нельзя, если что-то хорошее, почему его не отдать, почему его не продвинуть дальше?
0: Конечно же. А вот насколько выражен этот интерес у детей? Вы знаете об этом достоверно? Или все-таки больше...
1: Достоверно нет, потому что только отклики. Но если журнал уже почти 2 года печатает мои уроки, значит, это все-таки не пустая трата времени.
0: Вспоминаю тоже наш школьный год, тоже были уроки без переплетения, и помню, что было у меня первое изделие, оно же единственное такое, какой-то непонятный жучок или паучок, которого я маме на 8 марта преподнесла. Ну, как-то вот этим закончилось, хотя вот как-то жалко. Может быть, внимание этому не уделялось. Конечно, дело интересное, и, в общем-то...
1: Ну, если так преподают в школе, то все-таки вам стараются преподать, наверное, какой-то набор видов рукоделия, а вы уже в зависимости от своего желания выбираете, что вам ближе, ну, или ничего не выбираете, потому что, ну, кто-то талантлив в рукоделии, а кто-то в чем-то другом. Ведь не обязательно же, да?
0: Ну,
1: все же могут быть. Кто-то ткачиха, кто-то повариха.
0: Лариса, я знаю, что вы также ведете для желающих, для тех, кто особенно заинтересовался, ведете уроки по скайпу. Это платные уроки, либо это такое
1: нет,
0: вот
1: добровольное? Нет,
0: нет, такая работа.
1: Светлана, это не уроки, это мои приятельницы, которые в данный момент нуждаются в помощи. Я не беру специально учеников, уж тем более не беру за это денег. Помогаю по мере сил, потому что объяснить по скайпу так, чтобы человек понял, который сидит на другой стороне, это ведь непросто. То есть вы берете какое-то изделие, вы начинаете его разбирать, начинаете разбирать схему, начинаете говорить, как лучше взять, куда лучше что протянуть, как проволочку там. И на это уходит много времени, поэтому у меня пока вот 2 ученицы. Я могу дать какие-то консультации кому-то, ну, кто в этом заинтересован. Ну, мало ли, может быть, опять же, кто-то мои знакомые, а может быть и нет. Но я не беру много, потому что, понимаете, если берешь ученика, ну, даже просто вот кого-то соглашаешься консультировать, ведь это время, и консультировать плохо нельзя. Получается так, что если я беру 3-го, 4-го человека, значит, моим первым 2 достается меньше времени. потому что ставить в конференцию – это очень проблематично. Каждый будет тянуть одеяло на себя, и в итоге никто ничего не получит. Ну, по крайней мере, это мое мнение. То есть здесь индивидуальное занятие, оно более продуктивное.
0: Лариса, знаешь, что вот пробуя себя в качестве преподавателя, преподавая вот по скайпу, да, вы испытывали, я знаю, что и разочарование?
1: Вы знаете, разочарований не особо, но это просто другой подход. Я как-то попробовала в одном из чатов общаться по поводу бисероплетения. Ну, естественно, стала задавать девушкам вопросы, как они собирают растения, там, ну, какие-то свои достаточно профессиональные такие вопросы. И, ну, например, в некоторых техниках плетения можно использовать только качественный бисер, только качественный чешский бисер. Ну, чешский или японский, ну, японский это совсем уж дорого, а чешский, ну, то, что все-таки можно понемногу покупать. И я, значит, слышу от девушек, ну, приблизительно такое, вот, чешский бисер это дорого, мы плетем из китайского, зрячие говорят, нам нравится. Ну, зрячие говорят красиво. Для меня, например, такой ученик умирает сразу, потому что у ученика нет перспективы. То есть он не хочет. Он не хочет делать свою работу лучше. То есть ему сказали, что это хорошо, и все. Мне такая похвала нужна была только на первом этапе, когда я делала первые шажки, работы были кривенькие, ну, в общем, всякие разные. А сейчас мне нужна вот именно конструктивная критика. Именно конструктивная. То есть что значит хорошо? Ну, хорошо, что дальше? А если мне кто-то скажет, вот здесь у тебя немножко не хватает объема, вот здесь у тебя не совсем точно подобран там цвет или фактура бисера. Да, здесь незрячим сложно, я согласна, но все равно можно спросить. То есть, если этим заниматься, то обязательно можно найти способы делать. То есть, у любого бисера есть какая-то своя характеристика. Какой-то огонек, какой-то там парчевый, какой-то там жемчужный, какой-то тертый, какой-то еще. И, ну, естественно, что нужно сочетать одну и ту же фактуру. Желательно сочетать, да? Вот сейчас у меня скоро там выйдет материал, где будет об этом написано. То есть всегда можно спросить у кого-то, чтобы, ну, помогли подобрать. Но когда люди не стремятся к этому, то есть, ну, да, нравится. А вот именно надо стремиться, надо развиваться, надо что-то делать. Понимаете, чтобы завоевать имя и, допустим, продавать работы, для этого тоже нужно время. Это замечательно, когда у кого-то получается. Но хочется, конечно, чтобы работы покупали не из жалости, а именно, чтобы эту работу, ну, скажем так, не стыдно было поставить в любой интерьер. Хочу сказать, что очень трудно выложить материал словесно. Очень трудно. Буквально приходится, чтобы описать схему плетения какого-нибудь лепестка, то есть буквально садишься, начинаешь сам этот лепесток плести и как акын. Что вижу, про то пою. То есть что делаю, и тут же вот излагать это как-то, писать текст. Понимаете, если показать, вот дать в руки, человек сразу поймет. А тут экран, у него там куча бисера и куча проволочек в руках, и это бывает нелегко.
0: А вам не предлагали вести такие уроки на базе библиотеки в Тверской?
1: У нас клуб работает, клуб вдохновения работает. Там прекрасный преподаватель Бученова Ирина Владимировна. Я же у нее училась. Она замечательно преподает, она тоже очень стимулирует такую творческую жилку у девочек, которые к ней приходят. Мне самой еще помогала Крупкина Ольга Ивановна. Это преподаватель Тверской коррекционной школы. Она же моя сокурсница по университету. Вот она мне помогала, у нее настолько безупречный вкус, вот она мне помогала в сборке сложных работ. Это совершенно неоценимая помощь была. То есть это вот учителя, которые мне помогали. Потом я еще набиралась опыта у Корнеевой Татьяны Геннадьевны. Это преподаватель. То есть есть Волоколамский ЦРС, есть ЦРС же Железногорский. Там работает Корнеева Татьяна Геннадьевна. Она тоже очень такой человечек замечательный. В каком плане? Она готова принимать любые идеи. То есть она не сидит строго на своих методиках, а если она видит, что кто-то что-то предлагает, она обязательно это посмотрит, посоветует, нужно – усовершенствует, не нужно – ну, похвалит или не похвалит. То есть мне было с ней очень комфортно.
0: То есть вы там тоже обучались?
1: Нет, я там не обучалась. Я там обучалась в плане компьютера, на компьютерных курсах. А к ней, ну как же, плетельщица и не зайдет к преподавателю. Это же не может быть. Потом в прошлом году меня пригласила Светлана Михайловна, это преподаватель Волоколамского ЦРС. Вот она там ведет факультатив по бисероплетению, кадры ее фамилия. Она меня пригласила принять участие в Амбилимпиксе. Вот я принимала участие по компетенции бисероплетения. Ну, это что касается бисера. Помимо этого, я в Волоколамске закончила курсы макраме. Очень замечательные курсы, и я, в общем-то, продолжаю этим заниматься. Здесь я пока в конкурсах не принимала участие, мы с Валентиной Васильевной немножко разминулись, но вот даст Бог в этом году, если Обилимпик состоится, то я поеду, наверное, уже по макраме. В основном у меня бисероплетение, макраме, и в качестве такого хобби, я бы сказала, мне очень нравится модульное оригами. Это из крошечных модулей собираются красивые поделки. Как правило, это объемные поделки, начинают все с лебедей и тоже учат этому в Волоколамске, но там уже учит этому преподаватель флористики Лидия Валентиновна. А потом уже мы сами, то есть нас немножечко ставят на крыло, и кто хочет, продолжает. Вот у меня сейчас дома роскошная коллекция, здесь мне опять же помогает мой муж собирать. Тут у меня и Новый год, Дед Мороз, Снегурочка, снеговик, елка, тут у меня кот, жар-птица, курочка-ряба, кувшин, в общем, много чего таких вот поделок. И мы, кстати, в прошлом году ездили в Саранск на Всероссийскую творческую ярмарку и заняли там второе место. Собственно, мы бы заняли первое, но первого места не было в нашей номинации, поэтому мы заняли вторую. Мы набрали больше всех очков. Вот туда мы возили совместную выставку. То есть я не хотела как бы представляться как Лариса Шевцова, а я хотела, чтобы мы выступили как вот семейный дуэт. Вот мы так и выступили. А смысл был в том, что мы совмещаем техники. Сергей Анатольевич у нас резчик по дереву, и мы во многом совмещали, например, макраме и резьбу по дереву. Допустим, вазочка из дерева, а букет или куст из бисера. Макраме и бисер, например. Вот у меня стоит роскошный букет роз. Он стоит в вазе, оплетенной сутажем. Ну вот мы постарались представить на выставке не только свои работы, то есть он представлял резьбу, я представляла свои отдельные работы, ну и вот эти комбинированные техники тоже было очень интересно.
0: Помимо этого, были другие награды у вас, другие конкурсы, помимо ярмарки, помимо Обилимпикса?
1: Ну я, в общем, не очень-то я этим занималась всем, потому что, понимаете, жизнь складывается не только из конкурсов, я прежде всего работаю постоянно. Конкурсы, они у меня идут как бы между делом, поэтому творческих, ну у меня была масса, нет, не побед, я не скажу, это было бы совершенно нескромно. Но я постоянно принимаю участие в наших областных каких-то выставках, которые проводятся вот в рамках когда недели, когда месяцы белой трости. Но у нас наши председатели наших вот ВОСовских организаций, они приняли, в общем-то, очень мудрое решение не давать первые места, а, в общем-то, награждать всех по типу «Победила дружба». Почему? Потому что, понимаете, работы из бисера, они настолько яркие, и, наверное, даже если они действительно более красивые, чем другие, несправедливо постоянно вручать награды плетельщицам. У нас вот помимо меня замечательно плетет Римма Базаровна Баженова. Тоже обучались мы вместе с ней, у Ирины Владимировны. Впоследствии она выиграла конкурс, областной конкурс, то ли открытие, то ли... Ну, такой вот хороший конкурс, престижный. Очень престижный конкурс, потому что там принимали участие все категории инвалидов. И среди всех категорий инвалидов она вот, безусловно, заняла первое место. Это было очень почетно, очень приятно. В прошлом году вот такое же первое место заняла Крупкина Оксана. Это вот дочь Ольги Ивановны. Тоже у нее замечательные работы по бисероплетению.
0: То есть мастериц у вас много в области?
1: Ну, в общем, да. Ну, за счет того, что хороший кружок, хорошо поставлена работа. И опять же, вот Ольга Ивановна, она же сама замечательно плетет. И естественно, что она, ну, может быть, где-то как-то помогает Оксане, она помогает нам, когда нужно, и абсолютно безотказные люди. И, вы знаете, то, что этому уделяется большое внимание, это замечательно, потому что если раньше мы были строго привязаны к УПП ВОС, это, как правило, тяжелая работа. Да, она давала нам в советское время финансовую независимость, занятость, да, то есть мы работали, у нас у всех были какие-то... Но это была очень тяжелая, подчас грязная работа, не всегда хорошо оплачиваемая. У меня нет, ну, скажем так, протеста против того времени, но работа была действительно тяжелая. А сейчас люди и рады бы, но работы нет, а заниматься чем-то нужно. Потому что если ничем не заниматься, то будешь сидеть и жаловаться на жизнь, это неправильно.
0: Попробовали себя в разных сферах деятельности, скажем так, да, если говорить в плане работы.
1: Ну, начинала я, как все, на УПП, потом немного училась, потом опять вернулась на УПП. А с 90-х годов работа была связана с телефоном. Я работала менеджером, как правило, в строительных фирмах. Работа заключалась не просто в том, чтобы снять трубку и принять заказ. Как правило, если ко мне обращалась какая-то фирма с предложением поработать, то я сама делала рекламную кампанию, то есть выбирала средства массовой информации, в которых эта реклама будет размещена, делала эту рекламу, то есть придумывала ее, придумывала текст, придумывала, ну, может быть, в некотором смысле идею для дизайна. Дизайн я, безусловно, не делала, потому что мне на это зрение не хватало, а саму какую-то идею. Реклама, которая делалась под меня, под мой стиль общения, она, безусловно, срабатывала лучше. И вот таким образом, в принципе, у меня не было, ну, практически не было простоев в работе. Я не знаю, может быть, только 92-й год, но опять же, это время, когда еще действовало УПП, там давало оно денег или не давало, это уж другой вопрос, но оно было. А потом вот этот вот бизнес, потом пару лет мы вели сезонный бизнес, то есть занимались продажей кваса в летнее время в городе Твери. Но пару лет поработали, эта работа, она очень тяжелая, выматывающая. Денежку дает, но совершенно неинтересно.
0: И это не имеет зрения?
1: Ну, в общем, да. Там было очень много работы. Я работала и за бухгалтера, и за кадрового сотрудника, и он практически управляла. Но вместе с Сергеем Анатольевичем. Сергей Анатольевич мне всегда очень хорошо помогал. Это мой тыл такой безусловный.
0: А в настоящее время в какой сфере деятельности вы себя нашли?
1: Сейчас основной вид деятельности. Я работаю в секретариате крупного завода оператором связи. То есть это моя основная работа. Я принимаю звонки входящие, я их перенаправляю, либо консультирую, если вопрос требует консультации, относящейся к моей компетенции. Помимо этого, ну вот уже про уроки мы поговорили, значит, макраме, модульное оригами идет в качестве хобби. Я принимаю участие в творческих вечерах, где можно что-то почитать, стихи, рассказы. В нашей библиотеке, опять же, проводятся замечательные мероприятия «Читающие в темноте». Это такие творческие вечера. Задается какая-нибудь тема интересная, и в рамках этой темы мы собираемся вечером уже под закрытие библиотеки. Такая очень камерная, хорошая обстановка, красиво накрытый стол. Не чайный, а просто такая роскошная кружевная скатерть, красивая настольная лампа. Мы выходим к этому столу и читаем стихи, маленькие рассказы, притчи. Иногда немного поем, но в зависимости от темы. Вот у нас такая встреча прошла буквально в пятницу.
0: Здорово. Ну, тогда я думаю, что нам сделаем большую паузу, и вы нам что-нибудь почитаете.
1: Ну, я могу прочитать одно из своих любимых стихотворений. Оно мне настолько понравилось, что я сперва его даже не могла читать. Я плакала. А потом как-то оно у меня улеглось, и я уже сейчас читаю его с удовольствием. И в нем, ну, мало того, что это просто очень красивое стихотворение, в нем есть и небольшое назидание, которое, ну, многих людей заставляет немножечко задуматься о том, что они, кто они, куда они идут. Оно будет полезно даже и вот в свете Великого Поста, который сейчас начался. Стихотворение написала Вероника Тушнова. Называется оно «О счастье». Ты когда-нибудь плыл по широкой воде, обнимающей плотно и бережно тело, и чтоб чайка в то время над морем летела, чтобы облако таяло в высоте? Ты когда-нибудь в зное добегал до ручья, что коряги и камни обегают журча, что висящие корни толкает и лижет, и на мох серебристые шарики нижет? Ты когда-нибудь пил этот холод взахлёб, обжигая им пыльные щёки и лоб? Ты когда-нибудь после очень долгой разлуки согревал своё сердце о милые руки? Ты когда-нибудь слышал в полутьме, в полусне дребезжащий по крышам первый дождь по весне? И ребячья ручонка тебя обнимала, и удача большая в работе бывала? Если так, я почти согласиться готова. Счастлив ты, но ответь на последний вопрос. Ты когда-нибудь сделал счастливым другого? О, ты молчишь. Так прости мне жестокое слово. Счастье в жизни узнать тебе не привелось.
0: Лариса, а вот для вас что такое счастье?
1: Вы знаете, вообще счастье, это, мне кажется, что это сиюминутные какие-то моменты. Счастье – это любовь. И я не имею в виду упрощенный вариант, то есть любовь мужчины и женщины. Счастье – это любовь к Богу. Наша любовь к Богу, она настолько мала в сравнении с Его любовью к нам. Вот это я считаю счастье. Это большое счастье, потому что человек, который общается с Богом, он не бывает одинок. Он никогда не бывает одинок, понимаете? И вот это общение, оно помогает на многие совершенно, ну, какие-то сложные вещи взглянуть по-другому. Ну вот, например, вот человек родился незрячим, да? И у многих же возникает ропот, за что, почему? А ведь можно на это посмотреть по-другому. Если Бог закрыл глаза, значит, Он дал что-то другое, и это другое нужно найти. Нужно обязательно найти там. Оно обязательно есть. И как только находишь, как только начинаешь это понимать, уходит ропот. все житейские трудности, все какие-то неудачи, они сразу куда-то отходят. И вот это общение, вот эта любовь, она позволяет любую проблему решать с себя. Конечно, можно обвинить другого в своих несчастьях. А может быть, нужно подумать, для чего мне в жизни дана та или иная ситуация? Ну вот даже вы едете в транспорте, и вдруг на вас налетела какая-то тетка, там оскорбила, наступила, еще что-то, да? То есть для чего вам такая ситуация? Может быть, во-первых, для того, чтобы вы были немножко более смиренны. А может быть, для того, чтобы вы не накричали на нее, а проявили терпение и милосердие, и пожалели ее, потому что если человек кричит и ругается, значит, ему хуже, чем вам. Его надо просто пожалеть. И когда вот к каждому своему поступку вы относитесь вот таким образом, намного легче жить. Совершенно недавно я услышала, я боюсь, что я точно не передам фразу, это не цитата, но смысл такой, что если у вас Бог на первом месте, то все остальное в вашей жизни будет точно на своих местах.
0: Лариса, вот к такому пониманию, философскому пониманию жизни вы пришли, наверное, не сразу, а, наверное, через какие-то испытания, да, через какие-то трудности, страдания, наверное.
1: Вы знаете, по-разному. Я же все-таки родилась еще в советское время и жила в советское время. И, конечно, меня воспитывали как всех: октябренок, пионерка, комсомолка со всеми вытекающими последствиями, типа председателя совета дружины. Ну, в общем, в такой вот активной фазе. Потом, конечно, какие-то горести. Я пошла в церковь. Первый раз пошла из любопытства. Просто из любопытства. Приобрела иконку Юрской Божией Матери. Вы не поверите, 34 года эта иконка у меня, и она не потерялась. Я столько за это время переездов совершила, эта иконка до сих пор у меня, и она вот у меня сейчас в сумке со мной везде ездит, везде ходит. Потом, наверное, через достаточное количество лет я узнала, что умерла моя одноклассница. Очень хорошая, любимая нами девочка. И мне захотелось пойти в храм поставить свечку. Вот я пошла. Потом какие-то шажки я делала, потом не делала. Понимаете, а потом пошла в церковь я уже после смерти первого мужа. Тоже такие неуверенные шаги были. А потом, знаете, вот на каком-то этапе, даже, наверное, где-то еще в самом начале, мне попала такая совершенно небольшая книжка Серафима Вырицкого. Она называется «Духовное завещание. Разговор Бога с душой человека». Многие ее знают как «От меня это было». И сперва я читала и не понимала, ну вот как это, вот я осталась одна, вот все так плохо, вот как, ну пап, почему от меня это было? И чем дальше я читала, тем больше я понимала. И потом я, когда видела эту книжку где-то в церковных лавках, я ее покупала, ну в каких-то количествах, ну небольших, но покупала. И у меня до сих пор нет этой книжки, вот именно у меня, потому что я все время раздавала эти книжки, они вот очень-очень мне помогли. Понимаете, нужно научиться не просто верить в Бога, а верить Богу. Верить в то, что Он всегда с вами рядом, и Он вас любит. И бывает так, что мы о чем-то просим, но нам это не дается. Вот здесь очень важно поверить, что вам это просто не нужно. Если вам это не дается, значит, вам это не нужно, не полезно. Потому что если вам это полезно, вам обязательно это дастся.
0: А вот встреча с супругом, такая судьбоносная встреча, да, с человеком, который близок к вам по душе. Вот каждый такой встречи мечтает, что-то греха таить. Как такие встречи судьбоносные вот происходят?
1: Ой, вы знаете, абсолютно такая вот встреча на работе. Это был колл-центр, он был на Огородном проезде, в нем работало огромное количество незрячих людей. Работала не только Москва, работала и Подмосковье, и соседние области. Тульская, Рязанская, Тверская, Калужская. Ну, в общем, ну практически все города, граничащие с Москвой. И он там работал. Мы с ним познакомились просто во время обеда. Тогда еще не было столовой, мы собирались перекусить в таких комнатах отдыха. Познакомились, оказалось, что у него родственники в Твери. У него в Твери две тетушки. Мы поехали вместе, мы возвращались с работы на следующий день. У нас работа была по суткам, сутки через трое. И вот опять же, нас, наверное, сперва сблизила вот эта вот тема любви к Богу, то есть вот тема христианства. Я о чем-то его спросила, и он мне как-то очень доходчиво ответил. Я сейчас, наверное, не вспомню, о чем был разговор, но вот эта доверительная такая ниточка, она уже возникла. Потом нас сблизило творчество, потому что он рукодельник гораздо большей степени, чем я. Но вот и я, это тоже нам помогло. Потом мы стали больше общаться, иногда встречались уже здесь, в Твери. Вместе ездили в Храм Христа Спасителя в Москве, когда вот после работы у нас тогда были перестои электричек, ремонтировали дорогу, чтобы пустить сапсаны. Бывало так, что мы в 11 часов заканчивали работу, а уехать не могли, нечем было. И мы вот ездили то в Кремль, вот ходили туда, Соборную площадь, Успенский собор, Архангельский собор, то в Храм Христа Спасителя, то в Останкинский парк, там великолепный храм Живоначальной Троицы. Ну, вот так вот как-то потихоньку-потихоньку. Потом в том же году у меня умерла мама. Вот он мне очень хорошо помог. Понимаете, он меня не то чтобы как-то защитил или утешал, он меня немножко оградил от всех и дал мне возможность восстановиться. Это была очень ценная помощь. То есть вроде бы не деятельная, а действие в ней, именно итога в ней было больше, чем если бы было какое-то там поглаживание по голове. Понимаете, именно вот ограда такая вот была очень важна. Ограда, забота. Потом спустя какое-то количество времени мы женились.
0: То есть вот это понимание, что вот это появился ваш человек, оно, получается, как-то пришло вот спонтанно, да так, неожиданно.
1: Светлана, не знаю. Нет, наверное, нет. Наверное, не спонтанно, а именно вот осмысленно. Потому что, понимаете, браки, которые заключаются в зрелые годы, они немножко другие, чем те, которые мы заключаем в 20 лет. То есть 20 лет – это любовь, это влюбленность, это такие какие-то яркие чувства. И здесь тоже яркие чувства, но здесь другое. То есть там мы больше мечтаем. То есть мы мечтаем, как мы будем вместе жить, кто каким станет, понимаете? А браки, которые заключаются в зрелом возрасте, они чем интереснее? Тем, что вы знаете, что вы человека не поменяете. И вы его либо принимаете целиком, либо вы его не принимаете. Если его приняли, то вы знаете, что вы его приняли, и вы не можете от него требовать то, чего он вам не может дать. Это очень осмысленные отношения. И при безусловной опытности какой-то и в чувствах, и в поступках.
0: Ну что ж, а мы, наверное, сделаем небольшую музыкальную паузу. И раз мы заговорили вот в этой программе о Боге и о церкви, то, наверное, воспользуюсь тем, что я веду эту программу, и поставлю песню в моем исполнении «Матушка-церковь».
1: А мы послушаем.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях Лариса Шевцова из Твери. Лариса, ну вот до эфира вы сказали такую вещь, что в каждом человеке есть заложенный искра, талант. Если человек, допустим, вот в настоящий период, ну, живет такой пустой жизнью, да, как-то вот ни в чем себя не находит, то это временно, да? То есть в любом случае эта искра в нем есть, и рано или поздно она проявится.
1: Искра есть, безусловно, а проявится она или нет, зависит все-таки от нашего желания. Не всегда, понимаете, если человек уходит в обиду на жизнь, в обиду на всех, она может и не проявиться, к сожалению. Так бывает. Вот вы же сами знаете, вы поете, вы принимаете участие тоже во всяких разных конкурсах. И рядом с вами есть люди, которые ничего этого не делают, которые ничего не хотят, которые приходят на ВОСовские дни ради того, чтобы получить шоколадку, если председатель позаботился о спонсорах. Такое тоже есть, к сожалению. Есть часто неверие. Неверие в себя тоже есть, потому что не все могут преодолеть барьер. Есть одна такая тема, она достаточно сложная и интересная. Вот сейчас все стремятся к инклюзии. Инклюзия, она где-то полезна, а где-то нет. Мне бы, например, не хотелось учиться в массовой школе, но работать мне хотелось только в здоровом коллективе, именно в зрячем коллективе. Учиться тяжело. Дети все-таки, они даже не то чтобы жестокие, они... Ну, не умно жестокие, то есть они еще не понимают. И часто родители не могут объяснить, часто, ну, даже какие-то фильмы смотришь, почему мой нормальный ребенок должен учиться с этим уродом. Да, то есть, к сожалению, это существует, да. Но когда человек, это вот, кстати, частично это касается моего поколения, но где-то это касается и нового поколения. Я сейчас объясню, что я имею в виду. То есть вот что касается моего поколения. Мы пришли после школы работать на предприятии, и мы, ну, несмотря на такую внутреннюю коммуникацию, мы остались отрезанными от мира. То есть это такое гетто своеобразное. Да, нам дается работа, да, нам дается зарплата, да, нам, слава богу, дается жилье. Тогда давалось. То есть вот тем, что у меня сейчас есть свое жилье, я обязана, конечно, своему родному предприятию и тогдашнему директору Антонову Олегу Михайловичу. И когда человек потом вдруг раз, у него вот эта вот модель рушится, он часто не может себя найти среди зрячих. Ну, не может. Страх. А нынешнее поколение, сейчас мало интернатов, да, и детки, как правило, учатся в небольших школах, в классах, которые, ну, по крайней мере, в областных городах есть. Родители часто не понимают, что ребенку в дальнейшем придется как-то жить, и что сами родители не вечные, и они его не приучают к каким-то элементарным навыкам. Вот интернат нас к этому приучал. Вот вы согласны со мной?
0: Ну, опять же, не всегда, честно говоря, мне кажется...
1: Ну, вот... по крайней мере, застелить кровать, одеться, причесаться, умыться. Понимаете? То есть какие-то навыки. И тут же был навык общежития, общего жития. То есть коммуникации внутри, да, внутри класса, внутри спальни. Уже с какой-то базой мы выходили. А когда сейчас вот очень сильно оберегают детей, очень сильно, и они, будучи уже там, ну, 20-25 лет, они, оказывается, ничего не умеют. То есть все за них делают родители, они могут себе даже сделать бутерброд. Понимаете? И родители думают, что оберегая таким образом ребенка, они делают ему благо. А вот и нет. Нужно, чтобы ребенок сам себе зарабатывал на жизнь. И вот из-за этого получается, что многие одиноки. То есть они одиноки, они сидят перед компьютером, у них нет никакого другого дела, кроме как сидеть в соцсетях. В Скайпе, в Одноклассниках, там, кто где пригрелся. Ну, в чатах, в порталах, вот, которые наши порталы для незрячих.
0: К сожалению, да. Делая программу эту, да, мы с ребятами делаем ее на радио Рансис. Изначально с моим другом Кириллом Пономарёвым, потом с другими ребятами. Мы делаем ее с ноября 2013 года. Кирилл, Маша, Кочетыкова, Дима был. И цель изначально, и моя, ну, я думаю, что ребята со мной согласны в этом плане, чтобы эта программа помогала людям, да, которые вот так сидят, как вы сказали, да, активизироваться. То есть мы показываем людей активных, увлекающихся, интересующихся, путешествуют, занимаются творчеством, рыбалкой, чем угодно. То есть мы вот надеемся, я надеюсь, по крайней мере, да, что вот узнав о таких людях, да, услышав живые голоса таких людей, сидящие около компьютера молодой человек, не выходящий из соцсети, как-то вот пробудиться, наверное, когда-нибудь. И, возможно, ну, маленькая частица вот наших заслуг в этом будет.
1: Но это благая цель, безусловно, благая цель. Конечно, передача должна быть прежде всего, наверное, адресована молодым людям. Пусть не боятся ехать в те же ЦРСы, чтобы научиться самостоятельно ходить. Это очень важно. Это настолько важно, то есть когда ты зависишь от того, кто тебя, когда, ну, знаете, может быть, циничное слово, но выгуляет, потому что по-другому здесь уже не скажешь. Понимаете? То есть не обязательно ходить далеко на какие-то большие прогулки, но хотя бы до ближайшего магазина, до ближайшей, там, я не знаю, аптеки. Хотя бы немножко. Я не говорю, что это обязательно. Почему я не говорю, что это обязательно? Потому что не везде достаточно хорошие дороги. Не везде. То есть бывает иногда просто невозможно проложить этот маршрут, и я не могу сказать, что я прям вот идите все. Тем более мне легко говорить, у меня все-таки есть остаток зрения. Хотя, когда на улице темно или когда мне незнакомый маршрут, ну, то есть я иду куда-то первый раз, я абсолютно без стеснения беру с собой трость, потому что нужно посмотреть, где ступенечки. Я думаю, что лучше выглядеть прилично с тростью, чем кувырком по лестнице.
0: И безопаснее, во всяком случае.
1: Безопаснее, безусловно. Потом это, если речь, например, идет о Москве, это, по крайней мере, метра полтора впереди тебя свободного пространства. Это тоже очень важно. Это, опять же, помощь. Сейчас вот в цвете более развитой социальной рекламы достаточно много молодых людей просто подходят и предлагают помощь. Но наряду с службой метрополитена и с Центром содействия мобильности, да, просто люди подходят и спрашивают, не нужна ли помощь, и делают это очень деликатно. Но я, по крайней мере, с этим сталкивалась не один раз. Конечно, надо выходить из дома. Конечно, нужно общаться вживую. Конечно, нужно где-то встречаться. Вопрос здесь, ну, мне кажется, во многом больной в том, что у наших региональных, тем более местных организаций общества слепых практически нет денег. И куда-то вывозить своих членов общества практически невозможно. Наша тверская команда, собеседник, вот мы очень редко пропускали кубки КИСИ. А вот сейчас настолько далеко этот кубок, что вот не знаем.
0: Да, это, конечно, печально. В конце ноября 2016 года вот мне посчастливилось съездить в Саратов на фестиваль «Душа народная» за второе место. И, в общем-то, эта поездка такая для меня была, ну, знаково. Ездила я в третий раз на подобный фестиваль «Душа народная», но эта поездка была наиболее удачной, потому что не третье место уже, а второе. И даже не поэтому, по принятию публикой меня, да потому как меня принимали, потому как меня оценили только жюри даже, не столько, сколько вот зрители. Да, для меня это было таким огромным стимулом.
1: Конечно.
0: То есть такие поездки, они вдохновляют, воодушевляют, придают новые силы. Ну что ж, программа «Отречи сердце» близится к своему завершению, но будем подводить некоторые итоги. Вот если говорить глобально, о чем мечтаете, какие, может быть, творческие планы вот на ближайшее будущее?
1: Творческие планы. Мне бы хотелось написать книгу по бисероплетению для незрячих. То есть она могла быть бы хорошим пособием для всех, но обязательно адаптированной для незрячих. С хорошими схемами, с красивыми, с непростыми, с тем, чтобы девочки учились сразу на хороших моделях. Ну, кстати, и мальчики. Мальчики тоже плетут и плетут неплохо. Это вот то, что мне бы хотелось, да, мне бы очень хотелось осуществить вот эту мечту. Ну, хотелось бы уделять внимание макраме. Это что касается творчества. Хотелось бы больше читать со сцены. Не обязательно со сцены, но вот на мероприятиях. Ну, для меня это важно, и я стараюсь подбирать материал, ну, такой, с каким-то назиданием, типа вот этого стихотворения. То есть что-то нести, не просто художественное чтение какое-то, а что-то нести, доносить какую-то информацию. Я не пишу сама, поэтому я просто выбираю то, чем мне хотелось бы поделиться с другими. Хотелось бы. В плане семьи, семья, конечно, это самое главное. Конечно, хотелось бы, чтобы в семье все было хорошо, чтобы все были здоровы и счастливы. Есть еще одна тема, Светлана, тема очень больная. Хотелось бы мира на Украине. Потому что это братский народ, и многожды потому, что там живет мой отец. Это невероятно больная тема, невероятно такая тяжелая. Вот. Хотелось бы, чтобы мои друзья, чтобы все слушатели, которые вот будут слушать это интервью, чтобы они все-таки брали сами себя в руки и как-то шли вперед, обязательно шли вперед. Чтобы они становились вот теми Мюнхгаузенами, которые сами вытаскивают себя за косичку. Это очень важно. Это очень важно. Ни в коем случае нельзя оставаться дома, в четырех стенах, закрытыми, ничего не делающими. Обязательно что-то. Обязательно. Обязательно есть какое-то творчество. Есть какие-то специальности, есть какие-то формы общения дополнительные. То есть ни в коем случае. Конечно, будут шишки, не одна шишка будет. Но это же свои любимые шишки. Это наш опыт, это вот то, чего хотелось бы. Вот. Хотелось, чтобы мы все так или иначе шли к Богу. Очень важно. В принципе, мы придем все, но кто-то может прийти очень поздно, когда уже ничего нельзя будет сделать. То есть я не имею в виду именно православие. У нас страна многоконфессиональная, и каждый должен искать что-то свое. Обязательно оптимизм, обязательно здоровье всем, обязательно всем хорошего настроения, чтобы вот весна, чтобы первые лучики солнышка пробудили нас от зимней спячки, чтобы мы получили такой волшебный пинок с встряхнули себя и с новыми силами, с новыми надеждами.
0: Ну что ж, я думаю, это и будет итоговым пожеланием вашим слушателям Радио Рантис. А мы завершаем. Сегодня у меня в гостях была Лариса Шевцова из Твери, автор уроков по бисероплетению для известного всем журнала «Школьный вестник». Программу подготовили и провели звукооператор Валерий Попов и я, автор-ведущий Светлана Воронина. Всего вам самого доброго!

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro_skmf@ransys.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердце.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Ранзис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: А в какую сторону крестятся?
2: Кто там?
3: Откройте немедленно!
2: Открывайте!
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Ранзис». Радио «Ранзис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

домашний хлам. Теперь у всех свои заботы, все разошлись, кто по делам. Один в запой, другой работать, кто-то уехал, кто женат.

0: Фрагмент живого выступления.
1: Как бы мне влюбиться? Но чтоб не ошибиться.

Вы слушаете радио Рансис. Радио Рансис. Первое российское интернет-радио для незрячих. Забирай.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения МЭРЦ на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: На следующую песню вы все знаете и любите. Пойте вместе с нами.

0: Спасибо! Спасибо!
1: Музыкальное объединение «Мэртс» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

Ой, миленький мой, за что ж ты журишь, за что ж ты бронишь? Или ты мне, или ты мне сарафан купила, новенький срядил. Купили мне, да срядили мне шинечки, мыльнички, шубнички, лавнички, сапожники, плотники, шиновала, коновала, овчинки поставала, поповичи, кузнецы, все монахи, черницы. Да, ребятушки, молодцы, ой, Ванюшка мой, миленький мой, за что ж ты журишь, за что ты бронишь? Или ты мне, чулочки купил, новенький срядил. Купили мне, да срядили мне шинички, мыльнички, шубнички, лавнички, сапожники, плотники, шиновала, канавала, овчинник поставала, поповичи, кузнецы, все монахи, черницы.

Мой Ванюшка мой, миленький мой, за что ж ты журишь, за что ж ты бронишь? Зимка пришла, сапожек нема, сапожки купили, новенькие срядили. Купили мне, да срядили мне. Шумнички, мыльнички, шумнички, лавнички, сапожники, плотники, шиновала, коновала, чайник, поставала, поповичек, унице,

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.